0: торжественную церемонию с участием роты почетного караула и оркестра. Основная программа визита Путина в Китай начнется сегодня с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры на высшем уровне. Путин и Си Цзиньпин сначала побеседуют в узком составе, обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двухсторонней повестки. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегации. Россия и Китай вносят весомый вклад в решение общемировых и региональных проблем, заявил Владимир Путин в своем видеообращении китайскому народу в преддверии своего визита. По словам президента, наши государства не дружат против кого-либо, а работают на дело мира и всеобщего процветания.
1: Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности.
0: В Китае президент России сопровождает большая делегация, вице-премьеры, министры, главы регионов и представители крупного бизнеса. Вооруженные силы России установили контроль над селом Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Поражены за сутки объекты энерго- и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Подразделения вооруженных сил Украины потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1175 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесло поражение формированию механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Рясная и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух украинских бригад. Противник потерял свыше 190 военнослужащих. Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине зашел в тупик. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной Организации. По словам дипломата, Москва не видит со стороны Киева готовности к содержательному продвижению в вопросе мирного урегулирования. Постпред также заявил, что Зеленскому необходимо отдать приказ о прекращении огня и выводе украинских подразделений с территории Донбасса. До выполнения этих условий, подчеркнул дипломат, вооруженные силы России продолжат выполнение задач специальной военной операции. В средних широтах и на севере европейской России продолжится экстремально знойная погода. Об этом сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы «Вести» и Центра погоды ФОБОС. По их данным, температура войдет в рамки июня, характерного для Средиземноморья. Так, сегодня даже на берегах Белого моря в полуденные часы столбики термометров поднимутся более чем 7-7 градусов выше нормы до плюс 20-25, а в центральной России по Волжье температура вообще войдет в рамки климата июньского Средиземноморья плюс 27-32 градуса. В такой ситуации серия рекордов жары, стартовавшая накануне, продолжится. В среду метеостатистика может обновиться в Самаре, Туле, снова в Нижнем Новгороде и других городах, сообщили синоптики. Москва не стала исключением. В российской столице жара продолжает бить рекорды. Ожидается, что сегодня будет побит исторический температурный максимум, который держался с 1897 года. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня 20 мая, среда, в Санкт-Петербурге кратковременный дождь от 21 до 23 градусов. В Москве синоптики осадков не обещают, и днем в российской столице от 30 до 32.

все вспоминается старый дом. Стены скрыты тенью и плющом. Тихих два окошка и балкон. У рояля девочка в доме том.

Сколько утекло с тех пор воды. Повзрослели оба, я и ты. Может, ты забыла все давно. Я же помню, помню только одно –

каждый раз, когда звучит рояль, почему-то вспоминаю я старый дом под вязом и балкон. Может, был я, значит, был влюблен.

Маяк. Это мы. Это

0: Audio Stories.
1: 13 июля 1977 года в 21 час 36 минут Нью-Йорк погрузился в полную темноту. Причиной этого стал удар молнии возле атомной электростанции. Вскоре еще две молнии повредили подстанции и линии электропередач. Через час подача электроэнергии прекратилась практически повсеместно. Свет пропал мгновенно, оставив город без освещения улиц, светофоров и магазинных вывесок. Жители богатых районов собирались на крышах домов и наслаждались атмосферой ресторанов и баров, которые работали при свете свечей. Однако в неблагополучных районах Бруклина, Бронкса и Гарлема обстановка резко ухудшилась. Уже через четверть часа после выключения света начались первые ограбления. Местные торговцы оказались неподготовленными к таким событиям. Грузовые автомобили использовали для взлома металлических ворот, к которым крепили цепи и ломали конструкции. Магазины подвергались массовым набегам, владельцы становились жертвами насилия. К 22:30 масштабы грабежей расширились на 31 район. Например, в Бронксе угнали сразу 50 автомобилей марки Pontiac. Полицейские лишь наблюдали за происходящим, поскольку арестовать нарушителей оказалось невозможно. Камеры предварительного заключения были заполнены задолго до полуночи. Грабителей заковывали наручниками и оставляли прямо на тротуарах, привязывая к любым доступным предметам. Итоговая статистика ужасала. Пострадало порядка 550 сотрудников правоохранительных органов. Задержано 4500 мародеров. Четверо погибло. По оценкам, количество участников грабежей достигло 100 тысяч человек. Утро следующего дня открылось мрачной картиной. Пожарные фонтаны били повсюду, окруженные сгоревшими зданиями и машинами. Общая сумма ущерба составила около 300 миллионов долларов, что эквивалентно сегодняшним 1,5 миллиардам.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Концепция одного из самых грандиозных самолетов возникла во время Второй мировой войны. Немецкие субмарины топили американские транспортные суда в Атлантике, и США нуждались в огромном воздушном корабле для перевозки грузов и войск. В 1942 году магнат Генри Кайзер предложил инженеру Говарду Хьюзу построить HK-1. Он мог нести 68 тонн груза, 750 солдат или два танка М4 «Шерман» по 30 тонн. Правительство заказало 3 экземпляра, но дефицит алюминия ограничил проект одним – из древесины. Кайзер ушел, разочаровавшись в сроках, а Хьюз переименовал самолет в H-4 «Геркулес» и завершил его сам, вложив 23 миллиона долларов. Для строительства использовали дюрамолт – слои шпона из березы или тополя со смолами. Размеры были исполинскими. Размах крыльев – 97 метров, длина – 66 метров, высота – 24 метра. Три пилота управляли машиной с 8 двигателями по 3000 лошадиных сил. Первый полет прошел 2 ноября 1947 года. Война закончилась, спрос на гигант пропал, производство оказалось слишком дорогим. До смерти Хьюза в 1976 году самолет охраняла команда из сотен специалистов в ангаре с климат-контролем. Позже персонал сократился до 50 человек. До 1992 года самолет находился в клубе авиации Южной Калифорнии. Сегодня он часть экспозиции Музея авиации и космоса «Эвергрин» в Орегоне.
0: Audio Stories.
2: В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с нею был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было 8. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
0: Маяк.
3: Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну, где на

0: Audio Stories.
1: В 1931 году по инициативе Сталина было создано Главное управление строительства Дальнего Севера «Дальстрой». Оно занималось добычей металлов и ресурсов с помощью заключенных ГУЛАГа, военных и специалистов. «Дальстрой» стал государством в государстве с шахтами, железными дорогами, транспортом и инфраструктурой. Ключевой объект – перевалочная база на мысе Астафьево у Находки. Глубоководная бухта принимала грузы с железнодорожных паромов и малых судов, технику, продукты, материалы, лес, взрывчатку и заключенных. Пароход «Дальстрой» – это бывший голландский пароход «Альмела» 1925 года постройки. СССР купил его для «Дальстроя», назвав «Ягода» в честь главы НКВД Генриха Ягоды. После репрессий 1937 года корабль переименовали в «Дальстрой». 24 июля 1946 года в бухте Находка грузили 7000 тонн взрывчатого аммонала и 400 тонн тротила в первые трюмы, плюс зерно, сахар, металл на 9 миллионов рублей. Капитан Всеволод Банкович и старпом Павел Куянцев предупреждали о нарушении техники безопасности, но приказ был продолжать. В полдень вспыхнул пожар в первом трюме. В 13:50 прогремел взрыв. Обломки разлетелись на километры, корпус утонул в огне. Погибло 105 человек – рабочие, заключенные и военные. Пострадала инфраструктура. Старпом Куянцев организовал эвакуацию, многих спас. Следствие выявило нарушения. Команду допрашивали, но благодаря Куянцеву работники избежали худшего. Несколько руководителей порта наказали. Трагедия подчеркнула риски пренебрежения техникой безопасности.
0: Audio Stories.

0: Кино – это замечательный портал в реальность, в котором мы сами для себя становимся видны и доступны. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте служба-по-контракту.рф.
1: Маяк.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23.07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: не знаю, о чем.
1: Аудиосторис.
2: История названия планеты Плутон берет начало в марте 1930 года, когда американский астроном Клайд Томба обнаружил ранее неизвестное небесное тело в рамках программы исследования обсерватории Лоуэлла. Хотя открытие состоялось, но официальное имя планета еще не получила. Решить судьбу наименования помогла британская школьница Венеция Берни. Однажды утром за семейным завтраком девочка поделилась своими размышлениями с дедом, известным оксфордским библиотекарем. Она предложила назвать новую планету в честь древнеримского божества царства мертвых – Плутона. Дедушка одобрил инициативу внучки и немедленно отправил письмо ученым, занимающимся изучением космоса. Это простое предложение оказалось судьбоносным. Астрономы согласились с выбором девочки и новооткрытую планету официально назвали Плутоном. За свою творческую инициативу Венеция получила награду от любимого деда – небольшую сумму денег, равную 5 фунтам стерлингов. Любопытно, что традиция именования космических объектов присутствовала и раньше в семье Берни. Например, один из родственников предложил название спутников Марса – Фобос и Деймос.
1: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Город Вилья-Пекуэн появился в 1920-х годах на востоке аргентинского соленого озера Эпекуэн. По преданиям местных жителей, название водоема произошло от индейских корней, означающих «почти сгоревший». Считается, что оно возникло от слез древнего вождя, который потерял возлюбленную. Озеро прославилось своими минеральными ресурсами. Здесь активно добывались полезные сульфаты, которые используются в стекольной промышленности и медицине. Продаваемые в Буэнос-Айресе соли быстро завоевали признание среди покупателей. Считалось, что ванны с ними улучшают состояние кожи и замедляют процессы старения организма. Англичанин, который арендовал территорию близ озера, первым осознал потенциал развития курортного бизнеса. Пользуясь известностью полезных свойств озерных солей, он создал бальнеологический центр, который притягивал отдыхающих со всех уголков страны и даже иностранных гостей. Благодаря удивительной схожести химического состава воды с Мертвым морем Израиля, курорт стал знаменитым местом оздоровительного туризма. На пике популярности в 1960-70-х годах ежегодно курорт принимал свыше 20 тысяч человек. Город стремительно рос вместе с туризмом. Появилось множество гостиниц, ресторанов, развлекательных заведений, открылся автомобильный терминал и ипподром. Постоянная численность населения составляла примерно 1500 человек. Но в конце 70-х годов 20 века район подвергся сильнейшим дождям, которые вызвали резкий подъем уровня воды в озере. Несмотря на построенную защитную плотину, сильнейший штормовой ветер вызвал волну, которая разрушила укрепление. 6 ноября 1985 года вода хлынула в город, уничтожив инфраструктуру и дома. Уровень воды достигал 3 метров. Через некоторое время вся территория оказалась погребенной под 10-метровым слоем соленой воды. Только спустя десятилетия, когда погода стала сухой, вода постепенно отступила, открыв остатки бывшего поселка. Все строения и предметы покрыты слоем соли. Возобновление жизни здесь оказалось невозможным. Большинство жителей покинули это место навсегда, кроме одного мужчины, Пабло Новака, который вернулся обратно в родные места в 2009 году. До самой кончины, в январе 2024 года, он оставался единственным обитателем опустошенного поселения. Сегодня город представляет собой уникальный памятник истории, открытую площадку для туристических экскурсий.
0: Audio Stories.
2: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

гранаты, словно комья, застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.

Осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил, солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Воспитательный знак.
1: В общении с родителем ребенок не остается пассивным. Он постоянно ищет и даже борется за хорошее отношение к нему. Каждый малыш ждет подтверждений того, что он хороший, что его любят, что он уже большой и может справляться со сложными, по его мнению, делами. Взглядом и всем своим видом, а потом и прямо словами, он постоянно просит: «Посмотри, что у меня получилось. Смотри, что я уже умею». А в двухлетнем возрасте появляется знаменитое «Я сам». Требование признать его самостоятельность.
0: Юлия Гиппенрейтер, психолог, педагог. Маяк.

на пятой точке съехал, как лавина прямо вниз. Над тобой смеется эхо, не печалься, альпинист. Ты лежишь, как сыр на блюде, а красивый твой

0: Audio Stories.
1: Столица британской заморской территории Монтсеррат, город Плимут, единственный город-призрак в мире, который сохранил статус официального административного центра. Остров Монтсеррат был открыт испанскими мореплавателями во главе с Христофором Колумбом в 1493 году. Развитие началось в 1632 году, когда группа ирландских католиков основала первое постоянное поселение на побережье. Постепенно маленький поселок вырос в крупный торговый центр, который ориентировался на производстве сахарного тростника и изготовлении рома. Со временем местное население перешло от выращивания сахарного тростника к цитрусовым культурам. Регион стал популярным местом отдыха для туристов из Британии. Их привлекал мягкий климат. Продюсер Джордж Мартин, известный работой с группой «Битлз», основал на острове современную студию звукозаписи. Ее посещали известные исполнители, включая «Роллинг Стоунс», «Элтон Джон», «Пинк Флойд», «Дайр Стрейтс» и «The Police». Несмотря на позитивные моменты,

0: потоки раскаленной магмы и пепла похоронили большую часть города, убив при этом 19 человек, всех, кто еще оставался в городе после эвакуации. Разрушены были около 80% строений, слой пепла достигал 1,5 метра толщины. Сегодня Плимут выглядит заброшенным. Город покрыт лавовыми потоками и слоями вулканического пепла. Все административные учреждения переместились в новый центр, город Брэдис, на северной стороне острова. Местные жители постепенно возвращаются на родину, возрождают сельскохозяйственное производство и начинают строить новые жилые районы и инфраструктуру, надеясь вернуть острову прежнюю славу.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 4 часа. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику. Российский лидер проведет в Пекине 2 дня, в течение которых запланирована насыщенная программа мероприятий и переговоров на высшем уровне. Поездка президента приурочена к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Сегодня Владимир Путин встретится с председателем КНДР Си Цзиньпином. В переговорах на различных уровнях также примут участие 5 вице-премьеров, несколько министров, а также представители администрации президента и российского бизнеса. По итогам переговоров планируется подписать около 40 двухсторонних документов. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее, активно развивают контакты в политике, экономике и оборонной сфере, заявил Владимир Путин в видеообращении к гражданам Китая в преддверии визита. Президент отметил беспрецедентный уровень отношений между странами.
1: Дорогие китайцы!

0: друзья! Приветствую вас! Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов.
1: В Китае президент России сопровождает большая делегация, вице-премьеры, министры, главы регионов, представители крупного бизнеса. Подразделения группировки войск «Севера» освободили населенный пункт Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Центра» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад и полка ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад Национальной гвардии в районах Райполя, Матяшево, Подгавриловки, Доброполя, Новоподгородного, Сергеевки, Артема и Кучерово-Яра. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
1: Подразделения ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1175 военнослужащих. Москва будет добиваться целей спецоперации, пока Зеленский не выполнит ряд условий, включая вывод ВСУ из российских регионов, заявил постпред России при ООН Василий Небензи на заседании Совбеза. Он отметил, что переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине сейчас находится в тупике. Москва не видит никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле урегулирования, сказал Небензи. Дипломат также заявил, что Киев планирует запустить беспилотники с территории стран Балтии. Российским спецслужбам уже известно о нахождении украинских специалистов по управлению беспилотной авиацией в Латвии. Россия обсудит применение российской вакцины от Эболы с руководством Всемирной организации здравоохранения, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС. По данным агентства, глава ведомства прибыл в Швейцарию для участия в 79-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Эпицентр нынешней вспышки Эболы находится на востоке Демократической республики Конго в провинции Итури, приграничащей с Угандой. В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Конго и Уганде, чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В настоящее время в Конго выявлено более 500 предполагаемых случаев заражения, умер как минимум 131 человек. Жаркая погода сохранится в столичном регионе до пятницы. Днем будет до 30 градусов, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Шкавец. По словам синоптика, заметно посвежеет в выходные.
3: В среду характер метеоусловий не изменится. В столице переменная облачность без существенных осадков. В сумерках 13-16, а в дневные часы воздух разогреется до плюс 28-31. Под угрозой падения окажется рекорд далекого 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7. Жара продержится до пятницы. Выходные посвежеет до плюс 20-25. Тем не менее, майская жара обманчива. Лето не вступит в свои права. На смену зной пеклу в конце месяца придет резкий холод, и климатическое время повернется вспять.
1: При этом синоптики не исключают местами кратковременные дожди и грозы. В частности, кратковременный дождь может пройти в столице и по области во второй половине дня среды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
1: Сегодня в среду в Москве осадков синоптики не обещают, и днем в российской столице от 30 до 32 градусов.
2: маяк.
4: Люди, леди, джентльмены, да, конечно, разумеется, мир далек от совершенства, а местами просто плох. На благие перемены, в общем, мало кто надеется. И поэтому я счастлив объявить, хоть я не бог.

0: так и не смогли.
1: Синема, синема, синема, от тебя мы без ума.
0: Дело в том, что в наше время все иначе. Нам смешны кнуты и пряники. Они заманят нас.

Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница – каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Торн – скалистый островок площадью всего 8100 квадратных метров, расположенный вблизи побережья Уэльса. На нем находится старая крепость, которую возвели для охраны входа в гавань в середине 19 столетия. Проект строительства оборонительных сооружений возник еще в первой половине 19 века, однако непосредственно строительные работы начались лишь после 1852 года и завершились два года спустя. Крепость построили из-за беспокойства британцев относительно растущего военного потенциала Франции эпохи правления Наполеона III. Форт представлял собой компактное сооружение с внутренними помещениями для солдат и огневыми позициями, направленными в сторону моря. Изначально вооружение состояло из 7 орудий калибром 7 дюймов производства фирмы «Армстронг» и 4 68-фунтовых пушек. Уже в 1860 году Королевская комиссия признала, что оснащение крепости устарело и неэффективно. После окончания Второй мировой войны форт получил новую жизнь. Сначала он функционировал как отель, позже строение получило официальный охранный статус как архитектурный памятник. В 2017 году бизнесмен Майк Коннор приобрел остров и провел масштабную реконструкцию. Были обустроены системы водоснабжения и электроснабжения, появилась вертолетная площадка и даже небольшой ночной клуб. Крепость заинтересовала владельцев яхт и любителей эксклюзивных приключений. В 2025 году крепость снова выставили на продажу за 3 миллиона фунтов стерлингов.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Райтикрафт Скутакар. Это миниатюрная машина, которую разработал англичанин Джек Шилан в начале 1930-х годов. Идея создать подобное транспортное средство родилась у Джека, когда он обратил внимание на маленькие электромобили в тематических парках аттракционов. Джек был владельцем крупной британской судостроительной компании. Используя производственные мощности предприятия, он реализовал свою идею и создал первый образец автомобиля в 1934 году. Для первого поколения этих автомобилей выбрали двигатель объемом всего 98 кубических сантиметров и мощностью в 1 лошадиную силу. Такой двигатель позволял автомобилю разгоняться максимум до 24 км в час. Цена составила 70 фунтов стерлингов, что в наши дни эквивалентно приблизительно 500 тысячам российских рублей. Благодаря малым размерам скутакары отлично подходили для городской среды, рекламной индустрии и даже для обучения детей основам вождения. В последующие годы линейка моделей расширилась. В 1937 году появились усовершенствованные варианты с двигателями большего объема и оборудованные двумя посадочными местами. Помимо легковых версий, фирма выпускала и коммерческие модификации, такие как грузовики и фургончики. За всю историю бренда общий тираж составил порядка 1000 экземпляров различных модификаций. Во времена Второй мировой войны завод переключился на выполнение военных заказов, изготавливая легкие катера, боеприпасы и оборудование для дорожного хозяйства. Послевоенное восстановление производства не состоялось, хотя отдельные автомобили собирались из оставшихся деталей вплоть до 1947 года. После этого Джек Шилан покинул бизнес. В середине 60-х годов 20 века англичанин Джим Паркинсон совершил кругосветное путешествие на автомобиле 1935 года выпуска. Он преодолел 24 тысячи километров по Европе, Азии и Америке. Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: Наполним музыкой сердца, устроим праздники из будин своих мучителей, забудем вот скверно.

страшный зал. Нас гений издали приметил и, разглядев, кивком отметил и даль иную показал.

Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной, и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречей.

0: больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.
1: Audio Stories.
2: Судно «Аэрия» начало свое приключение в 1998 году, когда его буксировали из Архангельска в британский город Лоуэстофт. Там предполагалось перестроить его в плавучий и горный дом, однако этот замысел потерпел неудачу. Спустя некоторое время, в 2003 году, корабль отправился в Финляндию, в Турку, где надолго застрял в местной гавани. Именно нахождение в Финляндии породило многочисленные теории и легенды, касающиеся происхождения таинственной «Аэрии». Когда фотографии судна попали в сеть, пользователи обратили внимание на необычные черты конструкции и отсутствие признаков какого-либо оборудования внутри корпуса. Один любопытствующий посетитель решил обратиться прямо к капитану порта Турку, и тот прислал письмо с пояснениями. Согласно письму, судно фактически не имело официального имени экипажа или документов, которые подтверждали бы гражданство. Оно оставалось без единого следа внутреннего обустройства, двигателей или механизмов для самостоятельного перемещения. Портовые расходы оплачивал неизвестный гражданин России. Среди многочисленных предположений наиболее популярной стала версия о том, что «Аэрия» была частью секретного советского военного разведывательного проекта. Есть предположение, что первоначально судно строилось в Восточной Германии как минный тральщик или специальное разведывательное судно. Другая гипотеза утверждает, что изначально корпус принадлежал другому российскому судну – океаноисследовательскому катеру, который позже переделали в специализированное разведывательное судно. В конечном итоге осенью 2009 года корабль перевели в Литву, предположительно для демонтажа и переработки. Однако точной информации о судьбе судна нет до сих пор.
1: Audio Stories.

0: человек.
1: Аудио сторис.
2: Энергетический кризис 1973 года ударил по экономике Запада, включая США. ОПЕК ввела нефтяное эмбарго против стран, которые поддержали Израиль в войне судного дня. Подорожание топлива вынудило правительство призвать к энергосбережению. Президент Ричард Никсон решил показать пример, полетев регулярным рейсом United Airlines как обычный пассажир. 26 декабря 1973 года Никсон с женой Пэт, дочерью Тришей, сотрудниками Белого дома, секретной службой и собакой сел в самолет. Купили 13 билетов первого класса и 12 эконом. Всего потратили около $5000. Президент прошелся по салону, пожал руки пассажирам и экипажу, раздал автографы. Полет символизировал солидарность с народом, но критики сочли его популизмом. Реакция общества разделилась, одни одобрили, другие осмеяли, особенно из-за пустого первого борта, который прилетел за президентом, чтобы доставить его обратно домой.
1: Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: Кипит людской водоворот, в нем жажда скорости живет. А мне и в дождь, и в гололед одно лишь нужно —

хочу, чтоб вы нашли в пути все то, что хочется найти, затем и мне на пост идти.

друзья, и наша служба, и наша служба. Люблю я улицы Москвы, по ним сограждане мои спешат, надеясь на ГАИ.

0: Audio Stories.
1: В 1970 году трое предпринимателей обратились в администрацию французского городка Сен-Лоран-Дюпон. Они сообщили о планах открыть молодежный танцевальный клуб 5-7. Официального разрешения не получили, но и отказа не было. Чиновники обсудили финансы, и предприниматели пообещали доход для казны. Клуб разместили в огромном складе с кирпичными стенами и тремя ярусами танцплощадок. Интерьер имитировал горы и гроты с лестницами, вип-зонами и блестящим декором. 1 ноября 1970 года в субботу сотни подростков пришли танцевать. Окурок на поролоновом диване поджег пластиковые стены. Огонь вспыхнул мгновенно. Дым от расплавленного пластика заполнил зал. Единственный выход с турникетом для оплаты был заблокирован. Запасные двери закрыты владельцами. Один из них вызвал пожарных, но опоздал. Спасатели нашли обугленные тела у выходов. 146 человек. Многие опознаны по вещам. Расследование выявило множество нарушений. Мало выходов, двери забиты гвоздями, плохое освещение, нет сигнализации, огнетушителей, токсичные материалы. В 1972 году судили пятерых – владельцев, специалистов по отоплению и чиновника. Обвинение – непредумышленное убийство. Приговор шокировал. Условные сроки – от 10 месяцев до 2 лет. Сегодня на месте клуба создан мемориал жертвам пожара.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Останкинский районный суд запретил распространять информацию о продаже жирафа через интернет.
0: Да. Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
2: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
3: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.

бережешь этот каменный дом. А он то молчит, то поет мне в ответ, что, мол, клином сошелся на мне белый свет.

0: Audio Stories.
1: Элитные железнодорожные вагоны премиум-класса впервые появились в Америке в 1874 году. Джордж Мортимер Пульман воплотил мечту о путешествиях высшего класса в исключительном комфорте. Он не продавал вагоны, а сдавал их в аренду железным дорогам, и слово «пульман» стало синонимом высочайшего уровня комфорта в отрасли. В конце 20 века возрождение таких вагонов связано с именем Джеймса Шервуда из Кентукки. Тот купил коллекцию вагонов «Пульман». Реставрация каждого обошлась в 3 миллиона долларов. В них сохранили аутентичный интерьер эпохи. В 1982 году Шервуд запустил маршрут «Лондон-Венеция». Его компания, которая сегодня называется «Belmont Limited», стала лидером люкс-туризма с сетью отелей и ресторанов по миру. Сегодня «Belmont British Pullman» – живой музей и сцена для культурных событий. Театральные постановки в стиле Агаты Кристи, гастротуры с шеф-поварами – все это происходит в старинных вагонах. Путешествия начинаются на вокзале «Виктория» в Лондоне. Экскурсии в замке, спортивные события, фестивали, праздничные программы. Цена – от 50 тысяч рублей за несколько часов.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине сегодня обсудят весь комплекс двухсторонних отношений и актуальные международные проблемы. Основная программа визита Путина в Китай начнется с торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина. После этого в Доме народных собраний пройдут переговоры на высшем уровне. Путин и Си Цзиньпин сначала побеседуют в узком составе, обсудят наиболее важные и чувствительные вопросы двухсторонней повестки. Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегации. Вечером в среду состоится торжественный прием от имени Си Цзиньпина, а заключительным пунктом рабочей программы станет беседа Путина с председателем КНР за чаем. Это неформальная встреча, на которую приглашены по 4 члена делегации с каждой стороны, будет одним из самых важных мероприятий поездки, говорили в Кремле. В Москве известны планы Киева атаковать Россию с Прибалтики. Беспилотниками заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Дипломат отметил, что Россия даст решительный ответ, если беспилотники будут запущены с территории прибалтийских государств.
2: По имеющимся у российских спецслужб новым данным, Киев не намерен ограничиваться использованием воздушных коридоров, предоставленных государствами Прибалтики. Дроны планируют запустить также с территории этих стран. Дать согласие на проведение операции Ригу он уже убедил, упирая на то, что точное место запуска дрона определить.

0: В Латвии уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ. Они размещены на латвийских военных базах. Хочу обратить внимание всех, помышляющих о пособничестве Киеву в совершении терактов на территории России, что современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точек старта БПЛА. Достоверные данные также могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой режима Зеленского атаковать дронами резиденцию президента России в декабре прошлого года. Ответный удар в таких условиях будет неизбежен.
1: Василий Небензи также заявил, что западные страны хорошо знают, что противоракеты ВСУ падают на гражданскую инфраструктуру, но всячески закрывают на это глаза.
0: Западным кураторам Киева хорошо известно о том, что украинские противоракеты, не попав в цель, падают на гражданские объекты, приводя к гибели и ранению мирных украинцев. Несмотря на это, они не только не предпринимают никаких усилий для того, чтобы предотвратить возможные трагедии, но и делают все для эскалации конфликта. Наращивают поставки вооружений, переводят их производство на свою территорию, закрывают глаза на использование воздушного пространства своих стран для пролета беспилотников.
1: Дипломатическое урегулирование конфликта на Украине зашло в тупик. Достижение целей специальной военной операции продолжится военным путем до выполнения условий Москвы, заявил постоянный представитель при ООН Василий Небензи. Власти Уганды поместили на карантин более 100 человек, чтобы сдержать распространение вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщил информационный портал Africa News. По данным издания, люди находятся в изоляции, а медработники регулярно проверяют их на наличие симптомов инфекции. Чиновники настаивают на том, что ситуация остается под контролем, и заявляют, что опыт Уганды в борьбе с предыдущими вспышками укрепил возможности страны по реагированию на подобные угрозы. Эпицентр нынешней вспышки Эбола находится на востоке Демократической Республики Конго в провинции Итури, граничащей с Угандой. Конголезская служба здравоохранения получила первые тревожные сигналы 5 мая, однако специалисты не исключают, что до этого вирус распространялся среди местного населения несколько недель. В ночь на 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение. Воздух в Москве сегодня прогреется до плюс 31 градуса, однако ближе к выходным аномальная жара начнет спадать, сообщили синоптики в рамках совместного проекта информационной службы «Вести» и Центра погоды ФОБОС. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец предупреждал москвичей об аномально жарких днях. По его прогнозам, жара будет усиливаться.
2: Ну а с четверга в небе появятся отдельные башенки кучевых дождевых облаков. И в пятницу возможна гроза. На термометре, тем не менее, 27-30. Предстоящие выходные в результате прохождения холодного атмосферного фронта не обойдется без освежающих грозовых дождей. Днем в субботу посвежеет до плюс 22-25. В воскресенье 20-23. Тем не менее, майская жара обманчива. Лето не вступит в свои права. На смену знойному пеклу в конце месяца придет резкий холод и климатическое время повернется вспять.
1: Жара ослабеет в Москве в пятницу или субботу. Температура опустится до 22-24 градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, наиболее вероятный вариант, что понижение температуры, кратковременный дождь и грозы произойдет это в субботу. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня 20 мая, среда. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 21, плюс 23 градуса. В Москве синоптики осадков не обещают. Днем в российской столице от 30 до 32 градусов. В эти минуты в Москве плюс 20.

0: пока вы спали.
1: С новым утром, друзья мои, с новым днем, среда на календаре, 20 мая, 5 часов и почти 10 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, полтора часа у нас с вами есть сегодня на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять сюда к нам через мессенджеры Макс, WhatsApp и Телеграм. Ну что, начнем сегодня, мне кажется, для среды подходящей темы, экватор рабочей недели все-таки, с профессионального выгорания. Много об этом говорят, и не все понимают, а что же это такое. Вы знаете, выяснилось тут неожиданно, что есть даже в международной классификации болезней, вот это, в этом МКД-11 определение, которое, в общем, инициировано в целом Всемирной организацией здравоохранения. Итак, что же такое профессиональное выгорание, говоря примерно научным языком. Это синдром, возникающий вследствие хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно справиться. Перевод, конечно, абсолютно прекрасен, как будто мы не можем справиться именно с рабочим местом, а не со стрессом. Ну, оставим это все лингвистам. А что касается компонентов обязательных, которые как раз и определяют выгорание профессиональное, тут отмечают Всемирная организация здравоохранения чувств, истощение, нехватки энергии, нарастающую ментальную дистанцию от работы, что проявляется в цинизме и негативизме, и снижение профессиональной эффективности. А что же с этим делать? Ну, для начала неплохо бы это диагностировать. И тут петербургские ученые из госуниверситета тамошнего предлагают устройство, которое как раз, как они утверждают, поможет успешно диагностировать профессиональное выгорание. Суть тут в том, чтобы приглядывать за направлением и в целом за движениями глаз человека. Идея в целом не новая, есть уже даже автомобили, которые внимательно смотрят именно на глаза водителя, не отвлекается ли от дороги, вообще насколько активно перемещается луч зрения, и делают вывод таким образом системы об утомленности водителя, и могут порекомендовать, иногда в очень назойливой форме, сделать остановку, размяться, и таким образом повысить бдительность, сбросить вот эту усталость. Тут, в общем, похожая история. И за двумя параметрами планируют смотреть эти самые петербургские ученые. Первый – это способность глаз различать малозаметные объекты. Называется это контрастной чувствительностью зрительной системы. Второй признак – микротремор глаз. Это такие непроизвольные движения, которые помогают анализировать картинку в момент фокусировки. Все, в общем, более-менее понятно. То есть к каждому фрезерному станку устанавливаем камеру и смотрим внимательно за глазами человека, который этим станком манипулирует. Но есть, знаете ли, нюанс. Для того, чтобы диагностика происходила максимально эффективно, нужно не просто поставить глаза под камеры, но и опереться подбородком на специальную такую подставку, как бывает у офтальмологов на приеме. И тут, конечно, возникает вопрос, насколько все это будет оперативно диагностироваться. А с другой стороны, если процедуру сделать регулярной, ну, то есть раздается звоночек время от времени, ну, не знаю, раз в час, допустим, и пошел сразу диагностироваться, тогда, в принципе, можно на целый цех заводской одним таким аппаратом, наверное, обойтись. И к нему не зарастет народная тропа. Что же касается самой этой процедуры, непонятно, естественно, пока, насколько она будет эффективной в реальных рабочих условиях, но если будет внедрена, точно это рутину разнообразит. Я надеюсь, дорогие друзья, что вы далеки от состояния профессионального выгорания. На дворе среда, давайте дружно ее встретим под музыку на маяке.

0: спали.
1: Плюс 7967-103-5533. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну а мы немножечко вернемся в прошлое. Тут недавно случился день фрилансера. Есть и такой праздник. И вдогонку за этим светлым событием скачет новость о том, что оказывается 85% фрилансеров не умеют отдыхать. То есть не умеют делать то, ради чего они, по всей видимости, и становились фрилансерами. Ну вот это вот есть же посыл, что отсутствие офисного рабства, вообще никому ничего не должен, хочу работаю, не хочу не работаю. Ну вот оказывается, что хочу работаю и не хочу тоже работаю. 85% отвлекаются от работы лишь иногда или практически всегда отказываются от отдыха. Вот так вот. И 15% могут полностью расслабиться даже в законный выходной. Хотя что такое выходной для человека, у которого нет такого вот привычного многим рабочего графика? Это тоже большой вопрос. Ну, в общем, пожелаем, конечно, фрилансерам здоровья, в том числе и ментального. И перейдем к нам ко всем. Потому что возраст — это то, что нас рано или поздно настигнет. И вот, оказывается, по данным онлайн-исследования, правда, только 12% россиян вплотную занимаются вопросом собственного долголетия. Большинство опрошенных пока не выстраивают никаких особых планов. Ну, что это значит? Ну, не будут готовы, получается. 43% признались, что живут как обычно. 26% сказали, что концепция долголетия им близка. То есть про Мафусаила что-то слышали. Но следовать ей на практике не получается так, как хотелось бы. Ну, что касается практик, то большинство считает, что достаточно просто соблюдать такие базовые принципы здорового образа жизни, включающие в себя регулярный сон, питание без очевидного вреда здоровью и движение без экстремальных нагрузок. Почти половина примерно представляют так себе подготовку к долгой счастливой жизни. Про профилактическую медицину, чекапы, прочие анализы, консультации говорят лишь 10%. Ну, а биохакинг, в общем, как был, так и остается уделом избранных, назовем это так. Возрасту посвящена рубрика «100 минут» на этой неделе, которая, как и прежде, выходит в программе «Физики и лирики». И в 13.00 сегодня фэшн-стилист Алексей Рябцев будет рассказывать, что такое одеваться по возрасту и нужно ли следовать этому такому стереотипу, наверное, так об этом стоит сказать. А в 13.30 на смену Алексею Рябцеву придет Антон Гасымов. Это доцент кафедры социальной психологии МГУ. Будет речь идти о том, в каком возрасте легче осваивать новые навыки. Вот так это сформулировано. Ну, а мы перенесемся в понедельник. Тогда тоже, естественно, цикл «100 минут» выходил. И кандидат социологических наук и демограф Екатерина Митрофанова рассказывал о том, как менялось отношение к возрасту.
2: До 20 века, до там индустриализации, возраст играл очень понятную роль, то есть он, скажем так, стратифицировал общество, делил на группы. Были дети, подростки и уже там взрослые старики. Ну, то есть если человек, находясь в своей возрастной группе, проходил вовремя все этапы там инициации, то он переходил в следующий этап жизни. И, собственно говоря, каких-то вариантов ускорить особо не было или там замедлить, потому что, в принципе, вот эти инициации, которые существовали, они были достаточно выполнимы для людей и были нацелены на то, чтобы человек действительно встроился в общество, стал таким полноценным взрослым. А после индустриализации, когда начали развиваться профессии такие городские, когда социальные лифты стали ездить с такой высокой скоростью, у нас именно значение возраста для того, чтобы определить положение человека в социальной структуре, поменялось. То есть теперь не возраст определяет, кто мы, взрослые, подростки, там, молодежь и так далее, а наш опыт, наше самоощущение, те события жизни, которые мы обрели. И сейчас возраст, он очень гибкий. Он очень сильно зависит от нашего такого внутреннего восприятия. То есть скорее не биологический возраст важен, а именно такой внутренний, психологический.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Всюду жизнь, дорогие друзья, всюду жизнь. Вот, пожалуйста, в тумане впервые обнаружили жизнь. И это, как ни странно, не ежик. Да, оказывается, в каплях тумана бактерии обитают. Причем, вы знаете, эти бактерии не просто там живут, присутствуют, растут и размножаются. Они еще и поглощают загрязняющие вещества. Представляете, вот такие полезные бактерии. Хоть специально индуцируют туман в каких-нибудь областях, чтобы воздух стал почище. Что касается публичных пространств, то тут как раз нечто обратное чистоте наблюдается. Ученые из университета Огайо взяли 27 образцов пыли в детских садах, школах, университетских общежитиях, библиотеках, развлекательных и офисных зданиях и выяснили там при помощи методов ПЦР-анализа, секвенирования и так далее, 54 вида вирусов. Есть непатогенные, но они же нас не интересуют, правда? А вот среди остальных и SARS-CoV-2 пресловутый, и грипп, и респираторно-синтетический, и кишечные, и норовирус, например, и аденовирус, и вирус папилломы человека. В общем, все, что можно себе представить, все присутствует. Значит ли это, что в Америке грязнее, чем у нас? Ну, едва ли. Хотя тут возможны некие варианты, но просто это очередное напоминание нам, что мытье рук, как минимум, никто не отменял. Санитайзеры висят по-прежнему, пользуйтесь на здоровье. Вас предупредили. Праздник сегодня, кстати говоря, Всемирный день пчел, да, 20 мая отмечается. По этому поводу в Пермском политехе решили нам напомнить, что нас ждет, если пчелы вдруг исчезнут. Ну, тогда придется перейти нам, знаете ли, на картофель, рис, рожь и пшеницу. Это такие сельскохозяйственные культуры, которые являются ветроопыляемыми. Все остальные обязаны своим размножением именно пчелам. Сможет ли кто-нибудь заместить, непонятно. Ну, а вот как пчелы ориентируются в поисках пищи, сегодня нам расскажет заведующая лабораторией пчеловодства Федерального аграрного научного центра Северо-Востока Анна Брандорф. Речь будет идти об этом в одном из эпизодов программы «Как знать», которая в эфире «Маяка» с 14 до 17.00. Ну, это через несколько часов, а пока музыка на «Маяке».

0: пока вы спали.
1: Представьте себе, приходите вы на свадьбу, не на свою, в гости, и в какой-то момент появляется в зале ринг настоящий, а жених с невестой, точнее уже муж с женой, начинают в этом ринге бороться за право выполнять или не выполнять домашние обязанности. Подобная история произошла в Китае, но это все было, конечно же, постановкой, да еще вдобавок жених профессиональный рестлер, так что конец был немного предсказуем, он действительно своей уже жене проиграл. Сказали молодожены, что хотели таким образом всех развлечь, да-да, и немножко сэкономить на шоу-программе. Ну, а может быть, это все было приурочено ко дню травматолога, который тоже сегодня отмечается. А сегодня, правда, про совсем другие конфликты будет идти речь в шоу «Физики и лирики» в 12.30. Дарья Радченко, это антрополог, будет рассказывать, почему мы легко вовлекаемся в онлайн конфликты. Ну, а в субботу в школьной программе для взрослых учитель биологии и естествознания Петр Гамбарян рассказывал, как устроены и как работают те наши части, которые как раз на ринге легко повредить, а именно суставы и связки.
2: И вот бывает три варианта соединений костей в нашем теле. Первый вариант – это всем нам известные и понятные суставы. И что такое сустав? У нас есть две кости. Между ними хрящ. Кости образуют суставные поверхности, такие головки. Они бывают в виде шариков или какой-то более сложной формы. А хрящ образует такой как бы шарнир. То есть сам хрящ, он более мягкий, он более гибкий. А кроме того, там все это снаружи еще закрыто, эти кости и хрящ, сумкой, в которой вода. Получается у нас соединение, в котором уменьшено трение, и вот это все работает. Вот самые наши подвижные суставы – это место, где предплечье крепится к, соответственно, лопатке и ключице, то, что мы плечом называем. Вы можете им вращать, вы можете его двигать вверх и вниз и вправо-влево. Получается много степеней свободы. Но у этого есть цена. Этот сустав проще всего вывихнуть. Потому что если он такой подвижный, значит, его очень легко и как-то сломать.
3: Ну, конечно.
2: То же самое с тазобедренным. А есть суставы менее подвижные, например, локтевой. Если вы посмотрите, как он двигается, он вообще двигается практически по одной оси. Причем он еще и не ровный, а кривой. Поэтому если вот вы прямо вытянете руку и попробуете ее просто поднять вверх, она у вас не к носу пойдет, а она мимо уха пройдет сбоку.
3: Угу.
2: Он такой очень специализированный сустав. Вот. Суставы, они очень подвижные, и называются поэтому подвижные соединения.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Шакил О'Нил, знаменитый баскетболист, 54 годика уже ему, кстати говоря, стал тут магистром гуманитарных наук. Оказывается, это уже четвертый его документ об образовании. Ну, наивысшим достижением является докторская степень, ну, на наши деньги это кандидат наук, в области педагогики, представьте себе. А сделал он вот это вот новое свершение. Приобрел, написал научную работу, ну, что-то вроде диплома, по сюжету «Одиссеи», между прочим, гомеровской. И все это посвящено наставничеству, и говорят, что будет полезно даже в сфере подготовки спортсменов. Так вот, сделано все это было, потому что он маме пообещал, представляете? Каков молодец. Чему нас учит эта история? Никогда не поздно заняться собственным образованием. Именно поэтому у нас есть Татьяна Юрьевна Гартман, которая прямо сейчас и появится с очередным уроком русского языка.
0: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о местоимениях и об особенностях их употребления. Ошибок сегодня не будет, но мы затронем интересные моменты. Сначала давайте послушаем, что сказала гостья программы «Место действия Россия».
3: Вы знаете, это музей русской песни Аверкина не имеет себе аналогов. Это единственный музей не только в России, но и во всем мире.
2: Было сказано, не имеет себе аналогов. Но я бы в этом случае рекомендовала исключить местоимение «себе». Здесь это избыточное слово. Оно не требуется. Лучше сказать просто «не имеет аналогов». Далее мы поговорим о местоимении «вам». Слово предоставляется ведущему Игорю Ружейникову.
4: Сначала к вам вопрос. К вам это не по-русски, вам вопрос.
2: На самом деле, к вам вопрос – это допустимый во многих случаях вариант. У меня есть к вам вопрос. Это корректная фраза, ведь здесь мы наблюдаем некое сокращение. В полном варианте высказывание может звучать так. У меня есть вопрос, который относится к вам. А когда мы говорим вам вопрос, мы тоже кое-что опускаем. Полная версия – я хочу задать вам вопрос. То есть, в принципе, оба варианта возможны. И вам вопрос, и к вам вопрос имеют право на существование. Далее мы разберем местоимение «сколько». И здесь я буду отчаянно хвалить Владимира Баканова, гостя утреннего шоу.
5: Вот хотите, проведите свой опрос. Спросите, скольким людям важно очень знаменитый ресторан, и они едут ради него.
2: Скольким людям? Это правильно. Хотя очень часто в слове «скольким» ставят неверное ударение на окончание. Я даже не буду повторять неверный вариант. Остановимся на варианте правильном. Скольким. В слове «сколько» во всех формах ударение ставим на первый слог. Скольким, сколькими, скольких. Ну и напоследок послушаем ироничное высказывание Сергея Стилавина.
6: Ну и давайте из мира и ихних женщин. Ким Кардашьян подарила коллегам по съемочной площадке подарки с семенем лосося.
2: Ихних, конечно, это не литературный вариант, но в сочетании с иронией по отношению к ихним женщинам очень уместный. Ихний, ихий, егонный, все это прекрасно, если мы хотим пошутить. Ну а строгая литературная норма требует местоимения «их». Ну и на этом я выпуск завершаю, однако мы скоро встретимся опять. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: пока вы спали.
1: Книги об устройстве государства и стоицизме неожиданно оказались в топе продаж. Представьте, пока только в Москве, конечно. Ну, мы понимаем, это и такой регион, где чаще всего мониторинг происходит. Любопытно, кстати, причем только что вот данные опросы опубликовали, согласно которым историю считают одним из самых важных предметов, одной из самых важных дисциплин для познания окружающего мира. Тут уже не про Москву, а про всю Россию речь. Ну, это все, конечно, позитивные тенденции, но не будем и про художественную литературу забывать. Тем более, что благодаря Артему Новиченкову мы что-то такое исхитряемся вычитать даже в школьных произведениях. Вот вам пример из прошлой среды. Артем разбирал рассказ «Муму» Ивана Тургенева.
2: В день, когда Герасим распростился с Татьяной, он встретил Муму. Значит, у нас Татьяна и Муму каким-то образом связаны. Что мог обрести Герасим, если бы он связал свою жизнь с Татьяной? Ну, Татьяна у нас женщина. Татьяна, по большому счету, это вот, ну, анима. Анима, то есть душа, да, которую он, в которой отразился Герасим. Это его первая привязанность. То, через что он мог бы проявлять свои чувства. До этого Герасим никаких чувств как бы заявить не мог. Он мог заявить о границах. И получается, что, а что это за анима-то такая, да? Что это за женщина-то такая? Она бессловесная. То есть она совершенно, это невыраженная, неразвитая, подавленная анима. Это женское начало Герасима, да? То есть это чувство Герасима, это то, что мы говорим, когда нам больно, когда нам приятно или неприятно. Это наше изъявление любви, чувств как таковых, да? То есть у Герасима из-за того, что с логосом нет контакта, у него с чувством нет контакта, да? У него своей душой нет контакта. Ему нужна вот эта вот какая-то связь, через которую он мог бы обратиться. Почему Муму-то сучка, оказывается, да? Потому что то, тоже женского пола. И вот эта вот невозможность любви к Татьяне он потом переносит на любовь к этой Муму. Такая привязанность, да? Желание какого-то единства, желание доверия, любви, разделенности какой-то чувственной. И понимаете, почему Татьяна-то не поворачивается к Герасиму? Она его боится. Она под давлением барыни. Муму, она не может отказаться. Она бессловесна точно так же. Ее насильно отнимают потом у Герасима. Ну и мы видим, как потом Герасим будет реагировать. Ведь и Муму он лишится, как Татьяна. Но в отношении Татьяны он же ведь терпит. Он не бунтует. Он молчит, он уходит в такую как бы внутреннюю эмиграцию. Да? Что происходит после того, как он лишается Муму, об этом мы поговорим потом. То есть, видите, да, собака становится таким единственным способом проживания эмоциональной жизни. Это проекция души Герасима.
0: Пока вы спали.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим, Перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
3: Да.
2: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
3: Да, не всем.
2: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
3: Да, именно так.
2: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
3: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Вы спали.
4: Останемся, пожалуй, в пространстве литературы, как нам и завещал в своем отрывке Артем Новиченков. И поговорим вот о чем. У нас тут события, связанные как раз с литературой. И 30 мая в очередной раз будут, ну, даже не скажешь, отмечать, конечно. Но это день памяти Бориса Леонидовича Пастернака. И по этому поводу Дом творчества Переделкина решил представить аудиовизуальный альбом «Пастернак. Раскованный голос». Ну, понятно, что на саму постановку попасть смогут далеко не все желающие, но есть надежда, что будет потом релиз, и мы сможем тоже приобщиться. Хотя, в целом, как раз вот День памяти 30 мая, это хоть и грустный, но хороший повод вспомнить поэзию Бориса Леонидовича. Целый литературный театр откроется в Нальчике, в столице Кабардино-Балкарии, этим летом. Откроют на базе модельной библиотеки. Есть, оказывается, у нас такие еще. И все это, опять же, признак того, что у нас и библиотечное дело тоже развивается. Причем проводят регулярно конкурсы, можно выиграть гранты. Вот как раз именно это и случилось с одной из библиотек Нальчика. И таким образом появится целый театр литературный. Это тоже очень и очень здорово. Сегодня, кстати, немало у нас всего в эфире будет посвящено литературе. В 11:30 у физиков и лириков в гостях кандидат филологических наук Борис Орехов. Будет он рассказывать о том, почему важно дочитывать произведение целиком, а не бросать на полдороги. Но еще раньше, в 10 утра, в цикле «Жизнь глаза», это уже в рамках шоу Сергея Стиллавина и его друзья, букинист Владислав Митровели поговорит об особенностях своей профессии. А ему на смену в 10:30 придет рубрика «Наш университет», и доктор исторических наук Дмитрий Гутнов расскажет о культурном вкладе, вернее, вкладе в культуру Московского университета, а именно как Московский университет в контексте культурной жизни Москвы себя ощущал и продолжает ощущать. Ну, а мы сейчас перейдем к циклу «Первооткрыватели». Вчера очередной эпизод вышел в программе Сергея Стиллавина и его друзья, и тренер эффективных коммуникаций Александр Романов говорил о космическом пути Валентины Терешковой.
5: Что еще произошло в полете, это было важно, что была внештатная ситуация, и из-за солнечных вспышек атмосфера, как говорят космонавты, немножко разбухла, и корабль начал тормозиться чуть быстрее, чем планировалось.
6: То есть граница кислорода поднялась, да?
5: Да. И госкомиссия решила сажать Быковского на 82-м витке, а Терешкова на 49-м. То есть как бы получается, что раньше. Каманин несколько раз перед посадкой разговаривает с Терешковой по связи. Было видно, по его словам, что она очень устала, потому что по разговору ей было тяжело, но при этом она не признавалась в этом. Он говорит, в какой-то момент мы слышим, она не отвечает. Мы думаем, ну какая-то внештатная ситуация. Включаем видеокамеру и видим, что она просто спит. Она просто от усталости рухнула в сон. Мы разбудили ее, поговорили с ней еще, поговорили о предстоящей посадке, о ручной ориентации. Она сказала, я все сделаю утром, я все, как бы, все сделаю, не переживайте. Но связь держала хорошо, но при этом действительно усталость была. Интересно, что даже когда они там проверяли вот это вот ручное управление, она должна была подтвердить, она допустила несколько ошибок, они понимали, что она допускает ошибки, и они спокойно еще раз с ней проговорили все это, повторили, объяснили ей важность этого момента, что если ей придется вручную сажать, то, скорее всего, она не сможет сориентировать корабль, он просто не сойдет с орбиты, и это обязательно нужно сделать. Как-то она так выдохнула, собралась, сориентировалась, сконцентрировалась, сделала.
0: Пока вы спали.

0: Руслан Букатаев, здравствуйте. Все приготовления к встрече президента Владимира Путина у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэй в Пекине завершены. В скором времени председатель КНР Си Цзиньпин проведет официальную церемонию приветствия российского лидера, сообщает Центральное телевидение Китая. На площади уже развешаны государственные флаги России и Китая, выстроились почетный караул и военный оркестр. Официальный визит Владимира Путина приурочен к 25-летию российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. После торжественной церемонии встречи российской делегации на центральной площади Пекина в Доме народных собраний пройдут переговоры Путина и Си Цзиньпина. Как ранее сообщал журналистам помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, всего планируется подписать около 40 документов, причем 21 из них в присутствии глав государств. Военнослужащие расчета гаубицы группировки войск Днепр уничтожили замаскированную технику противника в районе населенного пункта Орехов Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. ВСУ в результате действий группировки войск Запад за сутки потерял 72 тяжелых боевых гексокоптера и 30 беспилотников самолетного типа, сообщил начальник пресс-центра Запада Леонид Шаров.
1: При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Сидорово, Красный Лиман, Донецкой Народной Республики, Шейковка, Гороховатка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 30 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 72 тяжелых боевых гексокоптера противника. Общевойсковыми подразделениями группировки войск Запад, в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено до 190 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Л-119 производства Великобритании и артиллерийское орудие Д-30. Кроме того, вскрыто и уничтожено 56 пунктов управления беспилотной авиации, станция спутниковой связи «Старлинг» и 3 полевых склада боеприпасов противника.
0: Экипажи танков группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты вместе с личным составом ВСУ в Запорожской области, заявили в Министерстве обороны. Западным странам хорошо известно, что украинские противоракеты, промахнувшись мимо цели, падают на гражданские объекты. Однако это не прилагают усилий к тому, чтобы предотвратить это. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, несмотря на это, Запад не только не предпринимает никаких усилий для того, чтобы предотвратить возможные трагедии, но и делает все для эскалации конфликта.
2: Большинство членов Совета Безопасности не знают, либо сознательно не будут говорить об этих фактах, но вновь подыграют Киеву в том, чтобы возложить всю вину на Россию. По информации Минобороны России, вооруженные силы нашей страны с 12 по 15 мая нанесли массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России были атакованы предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, места сборки и запуска БПЛА, склады для хранения боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Западным кураторам Киева хорошо известно о том, что украинские противоракеты, не попав в цель, падают на гражданские объекты, приводя к гибели и ранению мирных украинцев. Несмотря на это, они не только не предпринимают никаких усилий для того, чтобы предотвратить возможные трагедии, но и делают все для эскалации конфликта. Наращивают поставки вооружений, переводят их производство на свою территорию, закрывают глаза на использование воздушного пространства своих стран для пролета беспилотников.
0: Российский постпред при ООН также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии и предупредил о неизбежном ответе России. Новое руководство Ирана, как и прежнее, согласно с тем, что Тегеран не должен иметь ядерное оружие. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС. Представитель внешнеполитического ведомства указал, что для решения подобных задач у международного сообщества есть договор о нераспространении ядерного оружия, в котором прописаны все соответствующие обязательства. Тегеран никогда от них не отказывался. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов ждут от Ирана письменного отказа от каких-либо планов по созданию ядерного оружия. Жара ослабеет в Москве в пятницу или в субботу. Температура опустится до 22-24 градусов тепла, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, наиболее вероятный вариант, что понижение температуры с кратковременными дождями и грозами произойдет в субботу. Ранее Шувалов сообщал, что среда и четверг станут самыми жаркими днями на неделе. В Москве воздух прогреется до плюс 32 градусов. При этом синоптики не исключают местами кратковременные дожди и грозы. В частности, кратковременный дождь может пройти в столице сегодня и по области во второй половине дня. Новые подробности всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге кратковременный дождь до 23, в Москве без осадков, днем в столице плюс 30, плюс 32.

0: спали.
1: 20 мая на календаре, среда, 6 часов 13 минут, у нас время московское, у микрофона Николай Свистун, мы продолжаем обсуждать актуальные новости, успеем послушать еще пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, про будущее наше ближайшее эфирное тоже поговорим. Ну, а пока про Солнце. За Солнцем присматривают, знаете ли, да, космические аппараты, в частности, Solar Orbiter, который несколько гравитационных маневров уже совершил, и то ли уже стал, то ли вот-вот станет искусственной планетой Солнечной системы. У него будет такая эллиптическая гелиоцентрическая орбита. Но уже данные поступают, и в частности их изучают замечательные наши ученые из Института космических исследований Российской Академии Наук. И что же они там высмотрели? На обратной стороне Солнца, оказывается, появилась, цитирую, огромная группа пятен, которая может оказаться одной из самых опасных за последние годы. Конец цитаты. Чем это грозит нам? Ну, во-первых, магнитными бурями, а во-вторых, может быть и сильными вспышками, потому что пятна говорят о том, что концентрируется там энергия. Единственное, что может утешать, это то, что мы вот к этой обратной стороне Солнца доберемся месяцев через несколько. Что к тому времени произойдет, непонятно, а пока ученые продолжают наблюдение. Ну, а что касается вот этой видимой стороны Солнца, той, которая нас, собственно говоря, снабжает всей этой энергией, ну, кто-то этому и не рад в центральных регионах нашей страны. Кто-то, наоборот, я уверен, хочет, чтобы этого солнышка было побольше, чтобы, не знаю, быстрее лед с Лены сошел, например. Да. В общем, так или иначе, говорят, что мертвый сезон начинается на нашей звезде. Прекратятся вспышки вот прям буквально сегодня. Это обеспечит Земле, то есть нам всем, несколько дней идеальной космической погоды. Вот так вот, дорогие друзья, об этом тоже докладывают нам из Института космических исследований, а также Института солнечно-земной физики, который тоже в структуру Российской Академии Наук входит. В общем, мертвый сезон вот этот начнется 20 мая, продлится от 2 до 3 суток, так что сможем немножечко передохнуть, если вы устали от жары. Ну, или, не знаю что, доставайте дополнительный свитер, если у вас все еще не очень тепло. Ну, а пока давайте дружно встретим эту среду под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: +7 967 103 55 33 Это номер для ваших сообщений, который можно отправлять через Макс, WhatsApp и Telegram. Напишите, есть ли у вас подработка, потому что, оказывается, рынок вот этой частичной занятости у нас продолжает развиваться. 24% сограждан уже имеют что-то вроде подработки, и еще 50% хотели бы найти дополнительный заработок. Опрос проведенный охватил 2500 экономически активных граждан из всех регионов нашей страны. Много цифр, не буду вас утомлять, но интересно, пожалуй, вот что. У 20% принявших участие в этом опросе дополнительно вот эта подработка составляет от 30 до 50% дохода, при этом большинство не желает вот эту подработку превращать в основную работу. Ну, что-то можно сказать, деньги лишними не бывают, это понятно, но, вы знаете, не только финансовая мотивация тут имеется. С одной стороны, это такая вот диверсификация, или то, что в народе называется не класть все яйца в одну корзину, неизвестно, что случится с пока еще основным местом работы, тем более, что в некоторых отраслях экономики у нас все равно происходит сокращение. А с другой, конечно, есть негативные последствия, потому что вот сколько у тебя работы, столько и будет начальников. Тут тоже нельзя об этом забывать. Хотя, с другой, с третьей стороны, опять же, сколько работ, столько и корпоративов. Осталось, то есть, до Нового года дотянуть, самое главное, в этом формате, и будет нам всем счастье. Ну, а в понедельник в программе «Как знать», среди прочих тем, обсудили еще одну, мне кажется, для многих важную. Психолог Александр Федорович говорил о дружбе на рабочем месте, о том, как психология объясняет природу отношений, в частности, между руководителем и подчиненным, и вообще стоит ли с руководителем дружить.
2: И все, кто стремится дружить с начальником, они преследуют свою цель. И все, с кем начальник стремится дружить, он тоже преследует относительно всех этих личностей свои какие-то цели. И вот если эти цели совпадают, тогда, наверное, это принесет какую-то производственную пользу. А если это не совпадает, то тогда будет обязательно конфликт, поэтому в любом трудовом коллективе, ну, по крайней мере, была, сейчас не знаю, есть или нет, наверное, нет, была комиссия по спорам трудовым. Чтобы мы могли как-то дать каким-то нашим слушателям четкие совершенно рекомендации, я склоняюсь к чему? К тому, что в этой части нужно ловить баланс между дружбой и готовностью и какой-то границей. Причем этот баланс, он должен быть двухсторонним. И если у начальника есть любимчик, то коллектив, естественно, это дело смотрит искоса. Почему? Не потому, что кто-то любимчик, а потому, что тогда кто-то меньше работает. И вот здесь основным лейтмотивом ситуации становится справедливость. Вот если она никаким образом не нарушается, и начальник с кем-то из своих подчиненных ездит на рыбалку или куда-то там еще ходит в клуб, это одно. Но если это начинает сказываться на работе коллектива, когда кто-то да, а кто-то не обязательно, то тогда, конечно, из этого будет вырастать проблематика, поэтому понятие границы здесь становится очень реальным, очень значимым.
0: Пока вы спали.
1: Психолог Александр Федорович выступал в понедельник в программе «Как знать». Если вам мало отрывка, полную версию вы можете легко обнаружить на медиаплатформе «Смотрим». Там же бережно хранится весь наш архив. Ну а свежий выпуск программы «Как знать» сегодня, как у нас и заведено, после 14.00. И нейропсихолог Бибигуль Кушалиева сегодня будет рассказывать о фастфудах и полуфабрикатах, о том, как они влияют на мозг. А на мозг они, оказывается, тоже влияют. Ну а на смену программе «Как знать» придет проект «Трудности и перехода», и подростковый психолог Никита Карпов будет помогать вам находить общий язык с подрастающими детьми. Да, вопросы свои вы сможете задавать как во время прямого эфира, так и загодя через специальную форму на медиаплатформе «Смотрим». Но опять же, если вам не очень удобно слушать прямой эфир, то вы сможете потом в записи это все впитать и проникнуться мудростью, и, может быть, действительно сориентироваться в том, что происходит в вашей собственной семье. Ну, а в прошлую среду Никита Карпов вот такую ситуацию разбирал. Слушательница обратилась с такой проблемой. Две дочери, 20 и 15 лет, вот младшая, отселилась, поехала пожить к подруге. И у мамы, естественно, возник вопрос, а как же, собственно, настроить на то дочь, прежде всего, на то, чтобы учеба выровнялась? И стоит ли возвращать ребенка обратно домой? И если да, то как это сделать? Никита Карпов, конечно же, не мог пройти мимо этой ситуации, поэтому прямо сейчас он появится в эфире со своим ответом. А я пожелаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
3: Тогда начните с этого. Вы просто хотите очень много всего сразу, и я подозреваю, как только вы начинаете с ней разговаривать, это все сразу и льется. И ты не учишься, и с нами нормально не общаешься, и будущее свое теряешь, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы хотите, чтобы она вернулась домой, вы это и формулируете. Вы говорите: вернись, пожалуйста, домой, все остальное давай обсуждать. У вас сейчас прям никакое решение не подгоняет. Она сдает аттестацию, она доучивается, этот 8-й класс. Вот. Решение про 9-й все равно будет в сентябре, ну, ближе к сентябрю. А вы хотите прямо сейчас от нее какую-то гарантию, что все будет хорошо получить. Так не выйдет. А когда мы начинаем от подростка очень много чего сразу добиваться, при этом у нас достаточно конфликтные отношения, мы не добиваемся ничего. Я очень важно, вы сформулировали, мы хотим, чтобы она вернулась домой. Она вернется домой, если дома будет достаточно комфортно. А если дома ей начнут полировать голову сразу на тему того, что она должна, не должна, как правильно, как неправильно, она опять уйдет в протест. Поэтому она возвращается домой, вы сосредотачиваетесь на этом, и вы выстраиваете отношения. Впереди 4 месяца. Закончит 8 класс, пусть работает. Прекрасная мысль, светлейшая мысль. Пусть считает, да, как можно на жилье заработать с работой. Вот, лучше свой жизненный опыт получит. К 9 классу вы так или иначе вернетесь, потому что она законодательно обязана получить, да, образование в 9 классов. И, возможно, классное совместное решение будет, возможно, да, что вот вы помогаете как угодно этот 9-й класс закончить, параллельно работать и строить свою жизнь вот так. Это тоже путь. Прямо сейчас не решайте все задачи сразу, особенно которые не лежат под ногами. Вот у вас есть одна задача, чтобы она вернулась домой. Все. Домой она вернется, если дома будет достаточно комфортно. Сосредоточьтесь на этом, и будет вам счастье на ближайшие пару-тройку месяцев.
0: Пока вы спали.

0: Передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, доброе утро. Спасибо, спасибо за то, что приемники ваши и гаджет настроен на маяк. Главная автомобильная программа страны начинает свою работу. Ассамблея автомобилистов уже в эфире. Обычно по средам ассамблеи предводительствует Федор Буцко. Но мы решили изменить обычный порядок вещей. Федор будет завтра. Юрий Сидоренко в эфире. Юра, привет. Ну, а я Игорь Уженько.
2: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, дорогие друзья. Да, сегодня я буду вам рассказывать про, как обычно, про устройство ремонт автомобиля.
1: А вы, дорогие друзья, будете спрашивать, задавать свои вопросы и реагировать, если, конечно, захотите, хотелось бы, с помощью сообщений на номер 8-967-103-5533, используя любые мессенджеры.
2: Да-да, пишите свои вопросы по поводу автомобиля, которые касаются там ремонта, например, обслуживания, владения. Может, вы что-то хотели, у вас какой-то стук беспокоит или на каком бензине ездить? Сейчас, кстати, часто это вопрос, между прочим. Игорь, можно ли заливать 92-й, если машина ездит на 95-м? Так что я думаю, что один из эфиров мы обязательно посвятим именно этому вопросу.
1: Потому что, да, может, я считаю, да, ты знаешь... Это самое, как я. А также вспомним про существование 80-го бензина. Ну, последний раз я с ним встречался лет 30 назад. Ну, интересно.
2: Но все же, да. То есть, как бы, чтобы. Ну, историю тоже иногда надо изучать, поднимать, объяснять, как бы, владельцам автомобиля, в чем разница вообще. Так вот, я сегодня как раз хотел опять поговорить на такую тему, которая. Она каждый год возникает. Именно, прям вот знаешь, вот прям можно по приездам ко мне в автосервис как раз вот именно про эту тему говорить, что все началось.
1: Давай.
2: Вот. Это, давай. Это про перегрев автомобиля. Из-за чего он происходит? И про промывку радиаторов. То есть я рекомендую проводить промывку радиаторов, снаружи. Ну, то есть как бы несколько, то есть ну как бы один раз в год. То объясню сейчас почему, потому что операция дорогая, но объясню, какое можно делать. Вообще, давайте начнем немного с матчасти, это что такое у нас современный автомобиль и сколько радиаторов в нем стоит. Ну, практически в каждом современном автомобиле стоит несколько радиаторов друг за друга, радиаторов охлаждения, которые расположены спереди автомобиля. И несколько там расположено еще, например, внутри салона. И происходит что? То есть, как бы, вы едете, то есть, например, проездили там лето целиком. Вот, у вас первый стоит радиатор, как правило, это кондиционер. Второй радиатор охлаждение, он потолще. Обычное охлаждение всей системы охлаждения. Вот, дальше там еще куча всяких радиаторов, может быть, теплообменников, интеркулера, автоматическая коробка передач. Ну, в общем, все зависит от комплектации автомобиля. И что происходит? То есть, естественно, радиаторы забиваются, ну, различными там мошками, пылью, вот. А как мы знаем, пыль, вот знаешь, когда дома, если, ну, уезжаешь куда-то в отпуск, потом приезжаешь обратно, например, не было там тебя 3 недели, да, то ну, в углах да. Такой, что кто-то набросал какие-то махры такие.
1: Ну, да, говоря, да, да, точно, да.
2: Вот, эта пыль, она почему-то превращается в такие вот махры. Соответственно, в радиаторах охлаждения это не исключение. Все вот в таком же виде совершенно и образуется. Плюс еще там всякие мошки, палочки и так далее. Все это образует такую шубку, которая почему-то застревает между двумя радиаторами всегда. Соответственно, приток воздуха, который проходит через радиатор, он уже, ну, как бы, ну, считайте, что, я не знаю, перед вентилятором повесили шубу. Вот. И воздух через этот вентилятор, он начинает хуже проходить через эту шубу. Здесь то же самое. Соответственно, радиатор работает неэффективно, перестают нормально работать системы кондиционирования, но это еще полбеды. То есть она просто... машины умные, система кондиционера просто отключается, когда перегревается.
1: Ну да, вот. То есть ничего не взорвется, просто перестанет работать и все.
2: Ну да, да, да. То есть, ну как бы, ну... А у вас просто не холодит, ну вы думаете, вот что-то не холодит, странно. Вот. То если, например, радиатор охлаждения основной, то есть не будет нормально работать, то двигатель что сделает? Перегреется. А мы про это узнаем, как правило, постфактум. Почему? почему-то, потому что, ну, многие водители едут на машине, ну, и не часто следят за температурой охлаждающей жидкости, то есть стрелочка не бегает туда-сюда. В некоторых машинах вообще упразднили эту опцию, то есть там теперь есть только холодный термометр, например, синего цвета, и красный, когда уже перегрелся, то есть уже когда перегрев произошел. А что такое перегрев? Ну, все, это значит, машина, двигатель закипел, и все, и вот как раз очень много неприятных моментов, связанных с этим, начиная от просто того, что вы просто остановитесь и будете, у вас все бурлить, из-под капота будет валить пар, это минимальная вообще вещь, то есть вы просто потом дольете через какое-то время охлаждающую жидкость, и все. А самое страшное, что может быть дальше, это просто, ну, клина словит мотор, там бывает, головки блок цилиндров ведет, и трескаются они, причем, знаешь, так, самое неприятное, когда трещина сначала маленькая получается, а потом через какое-то время она начинает расширяться.
1: Конечно.
2: И, да. Вот, и очень страшно, когда трескается рубашка охлаждения, но именно, вот, например, прям в цилиндр, в который, ну, как, в камеру сгорания попадает антифриз. То есть ты этого сначала не понимаешь, просто не понимаешь, почему у тебя плохо ездить начинает автомобиль.
1: Потом ты с удивлением замечаешь, что количество охлаждающей жидкости в бачке понизилось. А потом ты вдруг, а дай-ка я откручу крышку, эту самую, маслозаливную горловину. И там у тебя такой белый налет. Все, дорогой, прошло. Протекло.
2: Да-да, и свечка такая чистая-чистая,
1: да,
2: когда выкручиваешь.
1: Да-да-да-да-да.
2: Вот, ну, у меня тут как раз приехал клиент, то, с чего я начал, не с того, что он именно уже закипел, но с того, что у него температура постоянно выше, чем надо. Вот, он говорит, странно, я радиаторы помыл. Приезжает ко мне, знаешь, с первой фразы, Юра, вот ты говорил, каждую весну надо мыть, я помыл, все в порядке. Говорит, ну почему-то у меня температура, вот она прям стрелочка вот от рабочей отходит вправо все время. Что происходит? Ну там еще другая история, он помыл неправильно. Вот, я говорю, ну если помыл, тогда все должно быть нормально, значит, что-то может быть другое.
1: Ну, конечно.
2: Вот, помыл неправильно как? То есть он заехал на мойку высокого давления, и ему там просто помыли радиаторы под высоким давлением. То есть просто все соты позагибали. У него стало соты стоять... Ну как, не вот так вот, как сказать, по ветру, а они просто закрылись, и все, и стала просто такая единая поверхность, ну, да. Алюминиевая, вот. И, естественно, радиатор работает неэффективно, потому что через него воздух не проходит. Ну, такое тоже бывает, это ошибки, которые совершают как раз, ну, довольно много автолюбителей, именно вот заехав на мойку высокого давления, и там проведя вот этим пистолетом по радиаторам, думаю, что вот это все дело отмоется. Чего не отмоется, только сот позагибается. Ну, так да. Вот, когда, естественно, я рекомендую мыть радиатор. Вообще озадачиться этим вопросом. То есть, ну, естественно, перед летним периодом, потому что вот как раз сейчас вот в Москве была очень жаркая погода, естественно, уже сразу же машина начинает работать в жестком перегреве. То есть, если вы, например, встали в пробку, то считайте, что радиатор уже, ну, вы не едете, то есть ничего не обдувается, и все это должно работать нормально. Если радиаторы чистые, то через него вентилятор все протаскивает воздух. А если не чистый, то тогда, естественно, ничего не протаскивается. Вот. И как понять, что надо мыть радиатор? Здесь очень просто. Надо или нет вообще? Из-за чего происходит? Ну, как бы... Самая простая проверка, вообще банальнейшая проверка, это вы берете телефон, включаете на нем фонарик, вот, заезжаете куда-нибудь, ну, довольно-таки там в темное место, например, в паркинг, в темный, в уголочек встаете, и открываете капот, и изнутри просовываете телефон между вентилятором и двигателем, и фонариком наружу, и смотрите снаружи, вообще, видно ли этот фонарик. Вот. Ну, свет да. Вообще проходит через радиаторы или нет?
1: Или темно-темно. Да.
2: Если не проходит, то тогда, конечно, нужно сразу же обращаться в автосервис, потому, ну, как бы добром это не кончится, однозначно будет перегрев. Вот, это можно сделать там также переносчик и лампочки маленькие, но только вы должны понимать, что туда это все должно дело влезать.
1: Ну, просто значит, телефон есть у всех, да.
2: Ну, фактически, да, и фонарик это опция, по-моему, которая есть в каждом телефоне.
1: Конечно, конечно.
2: Даже в кнопочном телефоне сейчас есть фонарик.
1: Да.
2: Там может не быть камера, но фонарик точно есть, причем довольно-таки хороший. Вот. И вы поймете, что надо уже заниматься этим вопросом, и нужно ехать в сервис. Так вот, доводить до состояния, пока уже не видно ничего, это прям уже, ну это не очень хорошая история. Лучше, конечно, действовать на опережение, как вот я рекомендую делать своим клиентам. Делается очень просто. То есть мойка радиаторов – это очень дорогая процедура, потому что, как правило, нужно снимать бампер, разбирать переднюю часть автомобиля. Дальше нужно сливать охлаждающую жидкость, потому что нормально, если вы не располовините этот сэндвич, ну, он называется сэндвич, когда стоит один радиатор, второй, между ними вот эта вот шубка вся грязи. Вот, сэндвич надо располовинить.
1: Можно использовать русское слово, ну, оно, конечно, тоже не русское, но просто оно более обрусевшее. Бутерброд.
2: А, ну да, бутерброд, хорошо, да. Ну, в общем, вот это нужно отсоединить. Отсоединить оба радиатора, но это уже слишком круто и дорого получится. Потому что если еще отсоединять кондиционер, его надо обратно поставить, там надо уже обслуживать, резиночки менять. Ну, точно так нормально. То есть желательно радиатор кондиционера оставлять на месте. Соответственно, радиатор охлаждения, нужно слить охлаждающую жидкость. Так что если вам надо менять антифриз, например, вот в машине, то сразу же мойте радиаторы, потому что ну, охлаждающую жидкость надо будет сливать. Мы стараемся, конечно, сохранить по максимуму, то есть там сливается в специальную емкость антифриз, после этого вытаскивается, он фильтруется, и мы заливаем его обратно. Но при этом там, конечно, потеря происходит, в любом случае где-то литр надо будет добавлять. Но это не страшно.
1: Ну вот, да, вытаскивается... это не весь объем менять, конечно.
2: Да, ну конечно, потому что весь объем это совершенно другое ну, дело, да. Особенно если человек как раз вот в это время уже поменял.
1: Ну, да.
2: Антифриз, ну, как бы он приезжает, говорит, блин, ну как же так? Я говорю, ну что же, когда меняли, надо было сразу же и помыть. Вот, вытаскивается радиатор охлаждения, радиатор кондиционера остается на месте. Вот, дальше, и мыть это надо очень аккуратно, специальным средством каким-то, моющим, которые могут это все дело вычистить. И обычным напором воды, это очень важный момент. Потому что если вы будете мыть, опять же, мойкой высокого давления, позгибаете все соты. Вот. Радиатор знаешь, охлаждения.
1: И вот это вот удивительно, Юр. Каждый год по несколько раз говорится, если промываете радиатор или радиаторы, помните, что соты очень тонкие. Не мойте мойкой высокого давления. Вот. Потому что загнутся и все, и пойдет на выброс. Радиатор дело дорогое. То есть исправить уже будет невозможно. И тем не менее продолжают мыть. То есть очень хорошо, что ты об этом напомнил.
2: Ну, стараемся.
1: Да.
2: Пытаемся сохранить кошелек наших автомобилей, клиентов.
1: И хорошее настроение.
2: Я, кстати, вот сейчас маленькое ответвление в сторону сделаю, дальше вот продолжу с этой темой. Вот я почему это все рассказываю, друзья мои? Потому что вот задача автосервиса, это нормального автосервиса, давайте так, не срубить бабла, это такая жаргонная фраза, не с клиента. Самое лучшее – это ТО для автосервиса. Вот приезжает человек радостный, довольный, 40 минут, и он уехал, и ты с него взял деньги. Вот это классно. А когда начинаются большие проблемы, вот, например, помыть радиатор – это нормально. А вот ремонтировать двигатель – это уже дорого. Это просто дорого становится и длинно. То есть ремонт двигателя – это длинный ремонт, который автосервису не очень выгоден. Вот, поэтому как бы, ну, мы стараемся сделать так, чтобы к нам приезжали с ТОшками. Это классная история, это здоровская. Ну, там с мелкими проблемами, будем так говорить. В общем, вернемся к мойке. Значит, один радиатор у вас снят. Мы его специальной жидкостью сначала мочим. Ну, намочили, как говорится. Как белье стирается? Сначала замачивается, но если грязное. Потом, значит, его вытаскивают. Потом его уже специальными средствами стирают. А потом еще раз полоскают. Вот здесь то же самое. Сначала замачиваете обычной водой, потом специальным средством поливаете и аккуратненько вымываете. Насколько он вымылся, вы уже увидите, но когда будете смотреть на просвет, он будет весь, в небо вы будете в нем видеть. То же самое делается с остальными радиаторами. Все помыли, просушили и начинаем спокойненько обычной проточной водой. Не надо мойкой высокого давления. Собирать все обратно, все собрали. И вот то, про что забывают сделать. То, что на внутренние вот эти все вот вещи мы помыли, то есть наружные вещи помыли, а про внутренности забыли. Вот система охлаждения желательно еще, конечно, и почистить изнутри. Вот, для этого тоже делается. Вот если у вас уже антифриз слит, вот вы когда все обратно собрали, берете, заливаете туда воду, потом сверху засыпаете специальное, заливаете специальную промывочную жидкость для системы охлаждения, хорошую. Ни какую там горчицу, ни фэри, понимаете, ни горчицу, ни средства для посуды мощной машины.
1: Ты какие-то страшные вещи говоришь, Юр.
2: Так заливают, понимаешь. Но у меня сервис находится в паркинге, там народ сам моет, и это прям, мне жалко, честно говоря, становится иногда. Вот прям стоит человек, завел машину, она у него вся пеной вот так вот выходит. Ну, понятно, средство для посуды мощной машины залил вовнутрь радиатора. Ну,
1: молодец, молодец.
2: Ну, вот рассказываешь, что так делать нельзя, а вот делают. Проще купить, поехать баночку, она стоит не очень дорого. Залил туда воду, поработала машинка где-то минут 15, все, потом слил это все, ну, дал остыть, слил. Ну, новый антифриз залил, все, то есть, ну, промыл и новый антифриз залил. Все, прекрасно. Сам это можешь сделать, даже никому деньги платить не надо. Все нормально. Только не забывайте печку открывать и закрывать. Это тоже забывают делать, потому что радиатор печки тоже должен помыться. Вот, промыли изнутри, и все, у вас система охлаждения фактически вся обслужена. Вы собираете это все обратно. Ну, не вы, в данном случае я рассказал, как же вы сами можете сделать, но, в принципе, в сервисе собирают это все обратно. Все, у вас вот этот бутерброд, он обслужен, все в порядке, через него проходит воздух, все хорошо. Как правило, машина после этого должна работать хорошо. Плюс вся система охлаждения изнутри тоже чистая. Вот. И дальше, что я предлагаю делать каждый год? Не запускать это вот дело, чтобы там, то есть не мыть ничего, а потом через 3, 4, 5 лет, в зависимости от лета, которое будет там, пыльное, не пыльное, и от того места, где вы ездите, вам придется опять делать такую же дорогую процедуру. А она стоит порядка 20 тысяч рублей, вот эта процедура. Вот сейчас, вот я прямо вот сейчас вот говорю цену, которая сейчас идет. Плюс, естественно, охлаждающая жидкость. Нужно каждый год просто промывать радиаторы. Промывать как? Не полностью, не без съема. Есть специальное устройство, которое можно заказать даже вот там в интернете. Можно сделать самому. Как правило, есть там мойки, на которые можно заехать бесплатно. Либо там на своем приусадебном участке. Вы не будете мыть целиком машину. Этого не надо делать. Этого нельзя делать, потому что мы про это говорили уже. Кто-нибудь куда-нибудь позвонит, приедут и оштрафуют. А вот, например, помыть, знаете, вот специальное устройство, я его изготавливаю. У меня, по-моему, даже ролик такой есть в моих соцсетях. Если, ну, я оживлю, покажу его. Вот, трубочка берется где-то диаметром, алюминиевый диаметром где-то, ну, миллиметров 6, наверное, 7. В ней вот так вот по длине радиатора, по длине сверлится отверстие, 3 миллиметра, не больше. Вот, эта трубочка должна подходить к шлангу. Трубочка тоненькая. С одной стороны мы ее загибаем, и получается такая трубка, ее когда включаешь, она как душек льется. Вот этим вот душиком как раз, если между радиаторами спокойно можно пролезть и промыть, если вы будете мыть каждый год радиаторы. И тогда проблем уже не будет. То есть вы каждый год будете промывать его наружу. То есть вот пыль попадает снаружи внутрь, то есть, ну, естественно, когда вы едете, а вы будете вымывать наружу.
1: Изнутри наружу, да.
2: Да, и все будет прекрасно. Вы везде сможете практически, достать. Там спокойно все достается и промывается. По крайней мере, вот если вот так вот промывать вот таким способом, то следующую мойку можно отложить, лет через 10, через 7, 10, все зависит от условий, где вы ездите. И все будет нормально, вообще никаких проблем не будет, машина греться не будет. Ну и, конечно, надо следить за температурой, когда вы вот сейчас будете ездить, погода хорошая, по крайней мере, в Москве. Кстати, не знаю, как в регионах, там уже у кого-то лето, наверное, уже по полному программе, у кого-то еще даже не началось, но слушай, дело не в этом.
1: У нас вчера 31 был.
2: Ну прекрасно, это же Это ж круто.
1: Мне тоже нравится, я тоже люблю. Летом, знаешь, я, когда говорят, ой, жара, все, я всегда говорю, летом должно быть жарко. И когда лето начинается в мае, стоит только порадоваться и, знаешь, сказать, хорошо бы, чтобы это лето длилось до конца октября. Давай прервемся ненадолго и вернемся через 1.5-2 минуты.
3: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
3: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
5: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
3: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Продолжается ассамблея автомобилистов. Юр, я-то, знаешь, я читаю сообщения наших радиослушателей, которые приходят на 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Помолодел лет на 40. Пишет нам Евгений Матвеев, почему греется двигатель на новой Ниве Легенд. Ну, 40 лет назад Нива Легенда такого не было, была просто Нива. Это то же самое. Радиатор новый, все равно все греется. Я говорю, я помолодел. У меня, ну как, лет 40, ну не 40, может 30 назад были Нивы разные. Вот. Уважаемый Евгений, Нива, которая почему-то называется Нива Легенда, греется новая по одной простой причине. Вот как 40 лет назад, так и сейчас стоят бракованные, ну, как правило, греется новая Нива, потому что стоят, ну, не то что бракованные, плохо работающие термостаты. После того, как вы поменяете термостат раз 5, греться перестанет.
2: Ну, кстати, я с тобой соглашусь полностью, и термостат вот, вообще для начала можно просто вытащить. Просто да? Вытащите его, да. И поймете, что у вас машина, она перестанет нормально работать. То есть она будет работать, не догреваться. И да. Вы поймете, что проблема в термостате. Дальше термостат да. Можно его отдельно проверить, в принципе, при какой температуре включается, если положить его в горячую воду.
1: На кухне, на кухне проверяется за 5 минут, да.
2: И как он обратно закрывается, да, открывается, да, все это да. Прекрасно работает. Слушай, здесь спрашивает Евгений, мягкой щеткой можно чистить при сильном загрязнении? Ну, имеется в виду при промывке радиатора. Жень, можно, но только все надо делать с умом, но сильно не нажимая, то есть понимая, чтобы не загнуть. Основная задача не загнуть соты.
1: Конечно.
2: Это сот радиатора. То есть можно делать все, что угодно, главное их не погнуть. И бывает, правда, такое, что если было сильное загрязнение радиатора, то есть вы его почистили, то потом он начинает течь. Такое тоже бывает.
1: Да,
2: мы про это предупреждаем клиентов, потому что грязь иногда она забивает, ну, как бы засаливается, как говорится, это место, где оно подтекает. А потом вы это прочищаете, естественно, начинает...
1: И все, и все хлещет после этого, конечно.
2: Дима пишет: доброе утро. И даже стрелочка не дает полной картины, когда бы она посередине, это все равно 80 до 110 примерно. Это говорится про температуру двигателя. Но я полностью согласен, что стрелочка посередине — это рабочая температура. Естественно, у нее есть диапазон, там неточные приборы. Если, ну, там не будет такой прибор, который покажет точную температуру. Но если у вас будет уже она отклоняться вправо, например, это стрелочка, то тогда понять, что температура выше положенной. Это уже нехорошо.
1: Вот. Радуйтесь тому, что у вас это есть. На многих автомобилях современных показателей температуры вообще нет.
2: Ну, вот, да, я про это как раз сказал. Да. Очень такая, честно говоря, сомнительная история, когда нет указателя температуры. Потому что ты уже постфактум понимаешь, когда она уже кипит. То есть она закипела. Ну, и...
1: Юр, я вчера весь день проездил на автомобиле. Причем жара была, да, и я вот думаю, интересно, а какая температура сейчас у двигателя? А я не могу понять, потому что там этого нету.
2: Вот. Ну, а доставлять что-то в автомобиле тоже неправильно.
1: Конечно.
2: Я считаю, знаешь, кучу приборов доставляют непонятных, прям вешают их вот на торпеду, прикручивают.
1: Да.
2: Немножко неправильно. Вот Дмитрий пишет: доброе утро, владею тремя автомобилями, промывкой занимаюсь сам. Интернет в помощь, результат всегда отличный. Дмитрий Тула. Молодец, Дим. Все нормально. А вот, ну, не совсем к теме, но тоже вопрос интересный, часто бывает в автомобилях. Здравствуйте, если нет лючка в полу для обслуживания топливного насоса в бензобаке, что делать? Вырезать лючок или снимать бензобак? Ну, могу сразу сказать, конечно, снимать бензобак. Потому что, когда прорезают лючки в полу, я считаю, что это вандализм над автомобилем. Был момент, когда, например, на десятках начали делать их.
1: Это ты про десятки говоришь. Мы же все-таки про автомобили. Десятка — это не совсем автомобиль. Шутка, дорогие друзья.
2: Это хороший автомобиль, прекрасный автомобиль.
1: Мазды, Форды не имеют доступа к бензонасосу. Всегда прорезались эти. Вот, а снять бензобак на старых фокусах, на втором и на третьем, это разобрать пол автомобиля. Резался металл, прорезались лючки, к сожалению.
2: Слушай, ну мы никогда этим не занимались, мы снимали

0: Вот тоже наш слушатель написал совет. Если машина ездит, не лезьте в нее. И улыбки поставил.
1: Ну, правильно. Нет, ну, знаете, по большому счету, да, конечно.
0: В этом есть определенные, как бы, правила, но в данном случае лучше лезть. Вот именно когда, что касается радиаторов. Максим пишет. Машина Mitsubishi 16-го года. В прошлом году потек радиатор. Тоже не совсем к теме. Хотя, может быть. Радиатор коробки. Его заменили на сервисе. По зимним пробкам возвращался домой. Как-то часа полтора опять лампочка загорелась от ошибки трансмиссии. У меня вопрос в связи с этим. Такое должно быть или какой-то из мастеров накосячил?
1: Да кто, нет, такого не должно быть. Кто же знает?
0: Нет. А я могу сразу сказать, такого не должно быть. И мы, мастера тоже могли не накосячить, потому что, скорее всего, там либо уже проблема какая-то с коробкой. Хотя, может, и накосячили. Может, не воткнули нормально какую-то фишку, либо не долили масло. Вполне может быть, что когда масло не доливается, то коробка начинает перегреваться. Такое тоже бывает. Поэтому, конечно, нужно ездить в те сервисы, которые ну, вы доверяете или понимаете, что там вам сделают нормально, ничего не забудут. Ну и самим, конечно, знать немножко процедуру того, что вам будут делать, чтобы хотя бы видеть, вам что-то делают правильно или вам делают совершенно другое. Вот такая вот история.
1: Будем надеяться, что вам все будет делать правильно и автомобиль будет ездить отлично. Юр, спасибо. Пока.
0: Большое спасибо, всем удачи.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине. Российский лидер утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, где его лично встретил председатель КНР. В начале переговоров Путин и Си назвали друг друга давними друзьями. Президент назвал договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве основой для отношений между странами. Он напомнил, что товарооборот между Россией и Китаем за это время вырос в 30 раз и превысил отметку в 200 миллиардов долларов.
2: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпинь, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников, через правительство. Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия победы во Второй мировой войне. 25 лет назад между нашими странами был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, фундаментальный межгосударственный документ, являющийся основой для развития сотрудничества по всем направлениям и в полной мере сохраняющий свою актуальность. Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Не случайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций.
0: Си Цзиньпинь со своей стороны отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли нынешнего высокого уровня благодаря укреплению политического доверия.
3: В этом году исполняется 30-летие установления партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня. И это стало возможным благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе непрерывного укрепления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия, предприимчивости в расширении разветвленного сотрудничества, а также храбрости и мужеству в деле отстаивания международной справедливости в целях формирование сообщества единой судьбы человечества, несмотря на турбулентность международной обстановки.
0: Председатель КНР добавил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается гегемония и раскол, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени. Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс

0: двусторонних отношений. Как ожидается, они подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода «Сила Сибири-2». Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегации. Путина в Пекине сопровождают первый вице-премьер Мантуров, зампреды правительства Голикова и Новак, глава МИДа Лавров, министр сельского хозяйства Лут, председатель Банка России Набиуллина, гендиректор Роскосмоса Баканов, глава Роснефти Сечин, руководитель «Газпрома» Миллер и многие другие представители органов власти и крупного российского бизнеса. По итогам встреч стороны примут совместные документы. К визиту проработан около 40 таких договоренностей. Западным странам хорошо известно, что украинские противоракеты, промахнувшись мимо цели, падают на гражданские объекты, однако не прилагают усилий к тому, чтобы предотвратить это. Об этом говорил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, несмотря на это, Запад не только не предпринимает никаких усилий, но и делает все для эскалации конфликта.
1: Большинство членов Совета Безопасности не знают, либо сознательно не будут говорить об этих фактах, но вновь подыграют Киеву в том, чтобы возложить всю вину на Россию. По информации Минобороны России, вооруженные силы нашей страны с 12 по 15 мая нанесли массированные и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России были атакованы предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, объекты топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ, места сборки и запуска БПЛА, склады для хранения боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Западным кураторам Киева хорошо известно о том, что украинские противоракеты, не попав в цель, падают на гражданские объекты, приводя к гибели и ранению мирных украинцев. Несмотря на это, они не только не предпринимают никаких усилий для того, чтобы предотвратить возможные трагедии, но и делают все для эскалации конфликта. Наращивают поставки вооружений, переводят их производство на свою территорию, закрывают глаза на использование воздушного пространства своих стран для пролета беспилотников.
0: Российский постпред при ООН также указал, что киевские власти намерены осуществлять запуски беспилотников с территории стран Балтии и предупредил о неизбежном ответе России. Жара ослабнет в Москве в пятницу или в субботу. Температура опустится до 22-24 градусов, рассказали в прогностическом центре «Метео». Наиболее вероятный вариант, что понижение температуры с кратковременными дождями и грозами произойдет в субботу. Ранее синоптики говорили, что среда и четверг станут самыми жаркими днями на этой неделе в Москве. Воздух прогреется до плюс 32 градусов. При этом синоптики не исключают местами кратковременные дожди и грозы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центров ОБС, сегодня кратковременный дождь и 21-23 градуса. Уже не так жарко, как было вчера в северной столице. В Москве сегодня без осадков и по-прежнему жарко, плюс 30-32 градуса.
2: Программы официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор». Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Дорогие, доброе утро. Доброе утро. Владислав Александрович вошел сегодня с утра в свою фазу ностальгия.
1: Африканская рапсодия. Она подходит тематически.
0: Да-да, нетленка. Этой музыкой нас в детстве мучили. А сейчас она, вы знаете... Точно мучили. Ну, слушайте, я помню эти ужасные съемки. Да, но сейчас самое ужасное, что воспринимается как действительно хорошая музыка. Вот насколько изменилась культура.
1: Печально, да, согласен.
0: Что даже это воспринимается как глоток свежего воздуха. Друзья мои, есть несколько заголовков и сообщений, от которых я вас не могу уберечь. Во-первых, трагедия.
1: Давайте, трагедия.
0: Владислав Александрович, можно музыку такую унылую настолько, чтобы она сама по себе оттенила. Да, да, оттенила. Потому что это потеря, которую нам не суждено пережить, друзья мои. Группа Аква.
1: Господи, они что, живы, что ли?
0: Объявила о распаде.
1: Господи. И дай им Бог.
0: Сергей Стиллавин.
1: Роскошство какое-то.
0: И его шик, друзья. На маяке. После того, как распаде. Казахские полицейские записали на них уже...
1: Они не выдержали, да?
0: Ремикс, да, они не выдержали. Ну и второе, по силе воздействия на вашу психиатрическое Давайте. Состояние, друзья, второе Давайте. Сообщение. Я очень не люблю слово «россияне», оно мне ассоциируется с Ельциным. Uh-huh. Он это говорил все время. У меня вот как-то, знаете, в свое время он все «россияне», вот это вот все. Настолько не люблю, что само слово не люблю.
1: Вот есть в нем ничего непроходимость, нет, а это непроизносимость.
0: Так вот, но в этом сообщении не могу прочесть иначе, потому что это какие-то вот люди, ну, к которым не хочется вот иметь отношение. Uh-huh. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Давайте. Давайте вот сейчас в какую же. Тогда была трагическая музыка, а здесь. Теперь? Ну, не знаю, они какие-то эти люди находчивые, наверное. Не знаю, Владислав Александрович, вот как-то могу. Вот, может быть, вот такую, да, да.
1: Не о Марихуане.
0: Давайте. Ну, давайте, что-нибудь такое, да, вот. Заунывное, да, с одной стороны. Экономные россияне массово переключились. С черной икры на красную. Сергей Стиллавин. Друзья.
1: А Киркоров не переключился, да? Он отделся
0: на маяке.
1: Назло.
0: Ну и давайте и о хорошем. Мы с вами с удовольствием, значит, следим за Никосом, нашим замечательным художником. Да, я считаю, что даже не нужна фамилия, потому что он такой один.
1: Конечно,
0: и я был несколько раз на его выставках авторских в разных регионах страны.
1: Вас заставили, что ли, туда пойти? Как произошло?
0: Нет, это был зов искусства.
1: Погодите, вторая идея. Они были бесплатными.
0: Нет, это были за деньги,
1: да
0: причем для тех
1: такое?
0: Мест приличные. Да,
1: что
0: да, да. Нет, мне нравится его манера. Нравится. Так вот, смотрите, как оказывается, мы Никоса могли потерять. И потерять, знаете, когда? Ну, так вот, прикидывая, наверное, лет еще, может быть, ну, как минимум 15 назад, а может и больше. Сейчас вы поймете, о чем идет речь. Оказывается, однажды Никос прибыл в Египет по приглашению президента Хосни Мубарака.
1: Так.
0: А Хосни потерял свой пост, насколько я помню, в 2011 году, когда по всему арабскому югу, нет, северу Африки прокатилась волна так называемой арабской весны.
1: Да-да-да.
0: Вот это, да? Причем, знаете, как она прокатилась-то? Она же на фоне голода прокатилась. А там цепочка очень мудреная. У нас летом в 2010 году случились какие-то странные 40-дневные, помните, пожары торфяников, какая-то жарища стояла, вот как в эти дни, но целых 40 дней. Помните, была непроходимая жарища страшная в 2010 году. Случился неурожай, соответственно, мы были вынуждены зерно-то попридержать, потому что мы обычно что большую часть поставляем именно в Африку. Uh-huh. На прокорм.
1: В Египет, да. В том числе.
0: И да. Там, соответственно, да, когда весной-то закрома поопустели, начались вот эти вот бунты. Арабская весна. И их, соответственно, Хосни Мубарак вместе со многими другими лидерами соседних африканско-мусульманских стран, арабских, да, вот они потеряли свои посты. Ну, значит, это был до 2011 uh-huh. года. Так вот, прилетел в Египет по приглашению Мубарака, чтобы написать его портрет. Но в последний момент у товарища срочно нашлись дела. Он улетел там по делам, обещал вернуться, как Карлсон. Но и воспользовавшись свободным временем, Никос посетил редко посещаемую пирамиду. Не Хеопса, а вот другую. Uh-huh, uh-huh. Да. А внутри, когда зашел... Давайте ужасную музыку, Владислав Александрович, потому что надо прочувствовать этот вот, так сказать, жуть. А внутри свернул не туда, да и заблудился внутри пирамидища. Никос рассказывает, что бродил часами, теряя ощущение реальности, времени, начал экономить силы, воду.
1: Шпроты.
0: Надежда потихоньку начала покидать художника. И вдруг... Никос услышал мявканье. И он нашел выход, следуя за котиком. В благодарность живописец забрал животное в Москву и назвал его Клеопатром. Вот, видите, как,
1: отличная
0: какая
1: история.
0: Замечательная история. Вот, спасибо ему.
2: Сергей Стиллавин.
0: Товарищи, вот мы с вами много уделяем внимания истории, и, ну так, чтобы быть в календаре. И ведь этот день знаменателен в нашей литературе, потому что 20 мая, именно в этот день, 1932 года, дата не круглая, но, тем не менее, денек важный, на собрании писательского актива Советского Союза был впервые введен официально термин «социалистический реализм».
1: Да-да-да, было такое.
0: Вот это не все, вот это не булгаковщина, понимаешь, не толстовщина, а как надо, вот понимаешь, по-настоящему.
1: Как в жизни.
0: И в 30-е годы, об этом я тоже хочу вас известить, самым выдающимся автором соцреализма стал не Горький, не авторы другие, которых вы знаете, там по военной уже прозе, еще что-то, да, а Юрий Крымов. Не Грымов, который в театре, а Крымов. Это и не тот Крымов, который в Васе. Значит, это другое. На самом деле, конечно же, не Крымов, а Юрий Соломонович Капельман. Но это его, так сказать, не портит, как вы говорите обычно, да? Так вот, там история такая, что, смотрите, в 1936 году он плавал на танкере по Каспию, сам писатель, с интересом наблюдал возникновение на флоте, на торговом флоте стахановского движения, ну, то есть пятилетку в три года, да, и так далее, собирал свой материал, в 1937 году повесть закончил, в марте 1938 ее, наконец, напечатали, и все критики сошлись на мнение, что это лучшее произведение советской прозы в жанре социалистический реализм 30-х годов. Что касается судьбы самого писателя Юрия Соломоновича, то он в первые дни Великой Отечественной войны, уже 26 июня, ушел с товарищами-писателями, попросился на передовую, добровольцем, смелый человек, да. А его командировали как сотрудник, ну, сколько писателей, их ставили на должности военных корреспондентов. Ну, потому что человек владеет словом, это важно, да. И вот, продвигаясь вместе с отступающими войсками, то есть он сначала поехал на Запад, а потом вместе с нашей Красной Армией отступал. И выехал на передовую, и в середине сентября 41 года он попал в окружение под Киевом. 19 сентября его приняли в партию, а в ночь на 20 сентября, во время попытки прорыва из киевского котла нашей армии, под селом Богодуховка, он погиб. Понятно. Вот это что касается истории самого писателя. Но осталась эта замечательная книжка. И вы знаете, Владислав Александрович, у нас ведь превратное представление о социалистическом реализме. У нас сразу представление такое, что это какие-то рабочие, какая-то смазка, станки гудят, да, заводы, дым. А я так, знаешь, пробежался глазами по произведению 1938 года «Танкер Дербент» называется. Слушайте, я хочу вам почитать.
3: Давайте
0: немножко отложим, отложим нашу фантастическую историю, потому что для нас сегодняшних это тоже фантастическая история.
3: По сути, да, погрузиться.
0: Да. А люди так, кстати, и делают. Они одну книжку возьмут, другую отложат, потом переходят. Ну, понимаешь, как телеканалы разные. Здесь новости посмотрел, тут рекламу. Ну, понимаете, да? Такое мозаичное сознание. Я пробежался, а там ведь, извините меня, мужчины и женщины в первую очередь. А не работа.
3: Давайте.
0: Да-да-да, там сразу появляется интересно, женщина, ребята. Интересно. И я серьезно, я бы, конечно, не стал бы вас мучить, если бы это было как-то нудно. Но я еще раз повторюсь, «Танки Дербент» — это лучшее произведение советской литературы 30-х годов, чтобы мы с вами представляли. Итак, начинается это произведение, большое, объемное, с главы первой, называется она «Ключ». Вечером на радиостанции Каспийского пароходства дежурили двое. Радист Тарумов и ответственная по обмену Белецкая. Ему было 20 лет, но его считали лучшим слухачом по бассейну. Девочки, это не аниматор около на курорте. Слухать бассейн, это имеется Каспийский бассейн. Да. Слухач, это в смысле вот радист. Да. Говорили, что он может давать ключом, то есть азбука Морзе.
3: Да,
0: понимаете, да? Больше 100 знаков в минуту. Когда его спрашивали об этом, он улыбался. Человек не машина. Он изучил аппараты и обходился без помощи радиотехников. Заметит неполадку, посвистит, покусает ногти и лезет на щит исправлять. Белецкая смеялась. «Если тебя убьет током, Арсен, я здесь умру со страху. Пожалей хоть меня». Они были однолетки и давно работали вместе. Белецкая принимала и сортировала телеграммы. Это была утомительно однообразная работа, не требовавшая никаких познаний. Он любил наблюдать ее, когда оставались они вдвоем в аппаратном зале. Она работала споро, незаметно, слегка шевелила губами, читая телеграмму. Короткие волосы спускались ей на глаза. Она отбрасывала их быстрым движением головы. В такие минуты она казалась ему очень привлекательной. К концу смены она была так же свежа, как и в начале работы. Только руки немного дрожали. На радиостанции ее звали Муся. Выглядела она совсем юной, любила посмеяться и была дерзка на язык. Иногда Тарумов провожал ее после работы, и она спокойно брала его под руку. Он знал, что она замужем. Но он ничего не слыхал о ее муже, как будто его вовсе не существовало. Однажды, когда они шли по набережной, он увидел на скамье обнявшуюся пару и отвернулся. «Че только целуются-то люди?» — озорно шепнула Муся, заглядывая ему в лицо. «Удовольствие какое, подумаешь?» Он ответил грубо, скрывая смущение. «Тогда целуйся пореже со своим мужем, будь умнее других». Муся помолчала. «Я давно не видела его», — сказала она, «не то со вздохом, не то зевнув, не знаю уж сколько». «А чё так?» – спросил он, не понимая, шутит она или вправду говорит. «Он уехал далеко», – сказала Муся протяжно. «Механик он на танкере Дербент». Вскоре отношения Муси и Тарумова стали изменяться. Он ловил себя на том, что продолжает думать о ней в ее отсутствии. Ему нравилось прикасаться к ее вещам и к одежде. И ему было приятно, когда их имена упомянулись вместе. А это часто случалось на радиостанции. Иногда начинал он беспричинно злиться на себя. Влюбился, как школьник, в товарища по работе, в чужую жену. И ничего, кроме мечтаний, из этого не может выйти. А иногда, наблюдая, как растет на ее столе кипа бумаг, он вдруг пугался. Надоест ей работа, уйдет, и все кончится. Он не мог себе представить, чтобы другая сидела на ее месте. Но Муся не уходила. Она по-прежнему была весела, неукротима и неутомима, простите. И, расставаясь с ним после работы на перекрестке, кричала ему вслед: «Спасибо, рыцарь! Не попади под трамвай!» В тот вечер было много работы. В 23 часа Тарумов передал метеорологическую сводку. В районе Астраханского рейда средняя облачность без осадков, ветер норд-ост до 3 баллов, в районе Махачкала-Красноводск возможны незначительные осадки, ветер норд-ост не свыше 5 баллов. На ближайшие сутки ожидается дальнейшее падение ветра и легкая облачность. В журнале он нашел утреннее радио от судов, нарушивших график из-за неблагоприятной погоды. В середине дня донесений не было. Штормовая полоса ушла на юг, но хвост ее еще был где-то между Красноводском и Баку. К вечеру в порту сняли штормовые знаки, и в сухогрузной гавани победно протрубил первый пароход, покидая причал. Отправив сводку, радист перешел на прием. Судя по утренним телеграммам, прибытие нефтеналивных судов в ближайшие 2 часа не ожидалось. Позывная волна бездействовала. Едва слышно просачивалось сквозь наушники слабое пение, настолько слабое, что казалось, крошечное хрупкое насекомое царапает лапками в мембрану. Тарумов завертел верньер, и звук окреп, усилился, явственно обозначилась мелодия, и удивительно чистый женский голос оборвался, покрытый шуршанием долгих аплодисментов. Радист включил громкоговоритель и сбросил наушники. Репродуктор шипел, сотрясаемый трескучим гамом, из которого вырывались отдельные голоса, визгливые, как вопли о помощи. Белецкая покинула свое место у телефона и приблизилась. «Ты с ума сошел?» — сказала она испуганно. «А если кто вызовет?» Она оперлась на спинку его стула и дышала ему в затылок.
1: Класс!
0: Понимаете как? Понимаете, оказывается, где работа, там и любовь.
1: Конечно.
0: А? Посмотрите, как интересно, ребятушки. А вы говорите фэнтези. А?
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. «Бал кукол Краснодар». Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. «Бал кукол Краснодар» с 22 по 24 мая. Краевой выставочный зал изобразительных искусств «Рашпилевская, 32». Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
5: «Квартиру сниму на Суточно.ру». Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Наталья Христова. Товарооборот России и Китая за четверть века вырос в 30 раз. Такие цифры привел Владимир Путин на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. Китай, как отметил наш президент, остается ответным потребителем энергоресурсов в условиях кризиса на Ближнем Востоке. Россия же, в свою очередь, в такое непростое время сохраняет роль надежного поставщика. Более того, как отметил Путин, Россия и Китай продолжат практику безвизового режима для граждан двух стран.
2: Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрирует хорошую высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз. Уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Локомотив экономического сотрудничества, российско-китайское взаимодействие в сфере энергетики – на фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай – ответственного потребителя этих ресурсов. В числе приоритетов – крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, высоких технологиях. Не менее активно развиваются гуманитарные связи. Вслед за успешно проведенными годами культуры на очереди года сотрудничество в сфере образования. Это уже 10-й перекрестный межгосударственный тематический проект, который мы сегодня вместе тоже открываем. Дополнительным стимулом для наращивания гуманитарных контактов стало введение по вашей, дорогой друг, инициативе безвизового режима на взаимной основе для граждан наших стран. Эту практику, безусловно, будем продолжать.
0: Путин подтвердил готовность принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне осенью. При этом он пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в следующем году. В Доме народных собраний в Пекине, приветствуя Владимира Путина, Си Цзиньпин обратился к нему как к давнему другу. Председатель КНР уверен, что отношения двух держав достигли высокого уровня благодаря укреплению доверия. Новое руководство Ирана, как и прежнее, согласно с тем, что Тегеран не должен иметь ядерное оружие. Об этом сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков. Представитель внешнеполитического ведомства указал, что для решения подобных задач у международного сообщества есть договор о нераспространении ядерного оружия, в котором прописаны все соответствующие обязательства. Тегеран никогда от них не отказывался, напомнил Рябков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что власти США ждут от Ирана письменного отказа от каких-либо планов по созданию ядерного оружия. Жара в Москве побила почти полувековой рекорд. Накануне столбики термометров на ВДНХ остановились на отметке в 30,3 градуса, и это на 0,1 больше показателя 19 мая 1979 года, рассказали в гидрометцентре. Аномальная жара сохранится в столичном регионе до пятницы. А уже в субботу и воскресенье воздух остынет, пройдут дожди. Об этом рассказала ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В субботу и воскресенье уже без жары, 21-26 градусов, местами небольшой кратковременный дождь. Вполне комфортная погода, дышать будет легче, заметила Макарова. Она напомнила, что сегодня и завтра в московском регионе сохранится максимальная температура за этот период, плюс 30-32 градуса. Чуть прохладнее станет в пятницу, но все равно еще будет жарко, 28-30 градусов, но пройдет кратковременный дождь с грозой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты в российской столице температура воздуха составляет уже плюс 21 градус, атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Новости спорта.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Ярославский «Локомотив» взял верх над казанским «Акбарсом» со счетом 4-1 в пятом матче финала континентальной хоккейной лиги и вышел вперед в серии до 4 побед 3-2. У железнодорожников дубль оформил Байрон Фрейс. Также по шайбе забросили Никита Кирьянов и Артур Каюмов. У казанцев отличился Александр Хмелевский. Главная сенсация хоккейного олимпийского турнира – сборная Словакии продолжает радовать своих болельщиков и на чемпионате мира в Швейцарии, где она вышла в число лидеров своей группы. Тему продолжит Александр Неценко.
4: Пятый игровой день переезда планеты в Цюрихе и Фрибуре был очень скромным на яркие афиши, поскольку все ведущие сборные играли в предыдущий день. Из топовых команд в центре внимания оставались словаки Владимира Орсага. Напомню, что подопечные чемпионы мира 2002 года произвели фурор на Олимпиаде в Италии, где добрались до матча за бронзу, который, правда, проиграли с крупным счетом финнам 1-6. На первенстве планеты Словакия пусть скромно, но со вкусом разобралась Норвегия и Италия. Сейчас ей очень важно набрать максимальное количество очков, прежде чем на финише группового турнира придется встречаться с Чехией, Канадой и Швецией. Словакам во вторник осталась Словения, с которой, как ни странно, случился забористый триллер. Как ни пытались словаки оторваться в счете, словенцы их постоянно догоняли, из-за чего встреча дотянула до буллитов. Успех словакам в ней принес форвард системы Монреаля Филипп Мишар, который в основное время отметился голом и передачей. Также два ассистентских балла отошло нападающему Северстали Адаму Лишке. Победив 5-4, словаки поднялись на второе место в группе Б, уступая одно очко Канаде. Здесь же в топ-4 залетели норвежцы, которые справились с Италией 4-0. В группе А удивляет Австрия, которая уже третья после победы над Латвией 3-1, пока в зоне плей-офф и венгры, нокаутировавшие Великобританию 5-0.
3: Баскетболисты петербургского «Зенита» дома обыграли казанский «Уникс» со счетом 81-77 в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ. Самыми результативными игроками встречи стали защитник петербуржцев Джонни Джузенк и центровой казанцев Маркус Бингем. Они набрали по 20 очков. Счет в серии до 4 побед стал 3-1 в пользу «Зенита». Пятый матч противостояния состоится 22 мая в Казани. Россиянин Роман Сфиулин пробился во второй круг квалификации открытого чемпионата Франции по теннису. Он сломил сопротивление эстонца Марка Лояла со счетом 6-4-6-4. В женской части соревнований на этой же стадии Алина Чираева уступила итальянке Лукреции Стефанини 4-6-5-7. Ростов-Дон в гостях обыграл московский ЦСКА со счетом 27-26 во втором матче финала чемпионата России по гандболу среди женских команд и ведет в серии 2-0. Третья игра пройдет в четверг в Москве. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Реклама. Спонсор программы – официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
5: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Дорогие товарищи, ну что же, у нас сегодня 20 мая, сегодня день ветерана вооруженных сил России. Вот, важный день, да. Сегодня день Волги. Это река наша такая.
1: Да, у вас есть песня, хотите?
0: Конечно, конечно.

0: Прекрасно, прекрасно. Сегодня Всемирный день пчел. Владислав Александрович, я вас познакомлю с пчеловодом сегодня. Да, мой мальчик, да. С настоящим. Может, и вы займетесь пасекой, да?
1: Очень много подделок.
0: Да-да-да, вот очень.
1: На рынке, да.
0: Смотрите, у пчел 5 глаз.
1: Очень хорошо.
0: 5, у каждой. А летает она на скорости до 65 км в час, представляете? 65. Очень быстро. Сегодня Всемирный день травматолога. Это тоже очень важный праздник. Особенно, вот я знаю, на длинных каникулах много посетителей у травматологов. Сам однажды наблюдал, когда был покусан.
1: Помните, да? Точно, да.
0: Так, каких только людей не наблюдал в приемной. Да. И большинство из них не очень осознавали происходящее.
1: Разношерстная публика.
0: Под шафе, да. Ну, были под шафе в новогодние
1: праздники.
0: Да, да, да. А День независимости Саудовской Аравии от Британии. В 27-м году они типа освободились, но что-то как-то нет уверенности,
1: мне кажется,
0: что полностью.
1: Это иллюзия, да.
0: Да, да, да. А сегодня день психометриста. Знаете, такие есть люди?
1: Нет,
0: психометристы.
1: Много.
0: Они придумывают психиатрические тесты и сами их проводят.
1: Они замеряют психичность человека.
0: Да, психических. А, говорят, ну норма, говорит, нет, а как тогда замеряете? День рождения джинсов, джинсята.
1: Хорошо.
0: Всемирный день мопсов. Вот, ребята, есть мопсы, а есть бульдоги. Не надо их путать. Мопс с хвостом, если вот
1: остальное. Потому
0: что это
1: все... обидно, да? Хорошо.
0: Это обидно и тема
1: других.
0: Прежде
1: всего для собаки, конечно.
0: Ну, конечно. А потом владельцу, который, да, вскармливал, да. А Международный день пьяницы. Ну, давайте, да, у них там международный день, да. День крепкой дружбы. Некоторые думают, что вот я, кстати, сегодня прочел новость, как распознать, что вы алкоголик. Это когда вот вы подумаете про спиртное, а настроение улучшается, подумаете, вот, значит, уже алкаш, да. Сегодня праздник разливаний, ну, тоже все куда-то туда, не туда, да. И о хорошем. А сегодня купальница, русский народный праздник, в честь обычая купать лошадок в реке.
1: Лошадок,
0: да?
1: Лошадок.
0: Да, да, кобыл так. И жеребчиков, то есть вот эти женщин и детей, да, нужно было обязательно прогнать по речной воде, окатить с головы до копыт. Это придаст им сил, здоровье, да. Значит, какая история-то? Ну и разгар сева. В это время семена сеют, да, и с приходом сева связано множество примет. Например, сей под погоду, будешь есть хлеб год от году. О!
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Владислав Александрович, нам понадобится четкая артикуляция слов, потому что в этот день наши русские полки дрались с Кончаком. Не с Колчаком, а с Кончаком. Это другое. В 1185 году на реке Каяла.
1: Каяла.
0: Вот видите? Да, Кончак. Да, да. Надо еще на карте посмотреть. Кончак. Да-да-да, идет.
1: Ужас.
0: Ну, что вы смеетесь?
1: Ну, звучит дико.
0: Ну, кстати, дрались-то дрались. А, извините, Игорь-то, князь Игорь вместе с сыном Владимиром в плену оказались. И это событие, кстати, отразилось в слове о полку Игоря. Вот такие были события, товарищ. Да-да-да. В этот день, в 1498-м, португальский мореплаватель Васко да Гама высадился в Каликуте. Не Калькутта, это другое, это Индия, да. Они хотели опередить испанцев, уже которые успели добраться до Америки. Поплыли вроде как туда же, а приплыли в Индию. А те плыли в Индию, но приплыли в Америку. А,
1: обман,
0: о, как бывает.
1: Обман.
0: У них там, у этих, да, мореплавателей. А сегодня русский штурман Семен Челюскин, в честь которого потом, через 200 лет, назвали корабль, помните, да? В 1742-м на собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии. Это мыс, который стал вот мысом Челюскина. Красивые места, но суровые. Да-да-да-да. Дальше, что любопытного. В 1787-м основан город Екатеринослав, а ныне город Днепропетровск. Видите, какая история. Днепропетровск, да. В 1799-м Анаре де Бальзак. Просто Бальзак мы называем. Де это у нас как бы из графьев получается, да. У него была и Эвелина. Понимаете, да?
1: Муза.
0: Ну и цитаты. Умный человек. Да не только, да. Да. Значит, смотрите. За каждым богатством кроется преступление.
1: Ну не нагнетайте, Сергей Валерьевич.
0: Ну вот, а что, Бальзак? Ну француз, давайте уточним, хорошо. Или обладать вкусом — это больше, чем обладать умом. А то смотришь, идет, говорит, у меня, говорит, два высших и МБА, а сама выглядит не ахти, так сказать. Да. Неприлично, неприлично, да. Или, например, мужчина теряет, если ничего не выигрывает, а женщина выигрывает, если ничего не теряет. Смотрите, какая глубокая мысль. Или никто не становится другом женщины, если может быть ее любовником. То есть, если вам женщина сказала, мы друзья, то она вас, ну, вообще, значит, не рассматривает.
1: Все, да, глухо.
0: Глухо, и ничего просвета не будет, да. Если вдруг что-то там не шальнет. Или, например, он же женщин изучал. Женщина, руководящаяся рассудком, это перевожу мозгами, логикой, а не сердцем. Настоящая общественная зараза.
1: Зло.
0: Она имеет все недостатки страстной и любящей женщины, но ни одного достоинства. Она без жалости, без любви, без добродетели, без женского пола.
1: Это точно, да.
0: Понимаете? Ну, что Бальзак писал, да? А что
1: умный
0: скажет?
1: Человек.
0: Сексист? Нет, умный. Или, например, про походку женщины. Вот сейчас я очень тоскую, что они все ходят вот так вот в развалочку, так, знаешь, по-мужски, как пацанчики такие, вот в удобной обуви, вот в этих, в кедах. И вот что говорил Бальзак. Своей походкой женщина может все показать, ничего не позволив увидеть.
1: Да, а? Да, красиво.
0: Вот такая. И, наконец, наконец выражение прекрасное. Быть повсюду дома могут только, ну, имеется в виду, во всех комнатах, во всех местах. Быть повсюду дома могут только короли, девки и воры. Да, да. Ну, слушай, чё тёртый, почитайте на досуге. В 1801 году начался трехнедельный военный конфликт между Испанией и Португалией, получивший название «Апельсиновая война». Там история такая, что, значит, один чувачок отправил испанской королеве, чьим фаворитом он являлся, корзину апельсин. И пообещал, говорит, слушай, следующую вышли уже из Лиссабона, когда возьму этих португальцев. Любовник прислал апельсинов женщину. Понимаете, да? А перед сражением произошла встреча командующих. Они встретились и говорят, слушай, чувак, вот смотри, какая история. За нами, за португальцами стоят британцы, за вами, испанцами, французы. Хрен ли мы будем воевать, если это им нужно? И разошлись, понимаете, и все, и нормально, и хорошо. В 1806 году Джон Стюарт Милль, это английский философ и психолог, и социолог, и экономист, видите, диверсифицировал заработки. Он является сторонником этического учения утилитаризма, то есть все, чтобы вот зачем, понимаете, да?
1: Ради чего-то, да.
0: Флюидов, да. 20 лет любил женщину, да. Ну и, соответственно, написал труд о подчинении женщин, понимаете, да? Да, о подчинении женщин, хороший труд, но не будем, сейчас опасно такое читать. И, наконец, цитаты тоже интересные. Не писатель, но тоже может поговорить. Например, источник красноречия в сердце.
1: Хорошо.
0: Надо хотеть говорить, а не просто сочинять речи и думать, как бы ее произнести с этого, с трибуны. Или жена, не ведущая мужа вперед, непременно толкает его назад. О, хорошо. Или брак — единственная форма рабства, допускаемая... Опять не то, да?
1: Да, уже несколько на грани, да.
0: Ну, не то, да, за грани. В 1818-м Эдуард Иванович Татлебин, это наш инженер-генерал, один из героев Крымской войны, Восточной войны, да, когда вот такая вот была история с бывшими нашими союзничками-англичанами и с побежденными нами французиками, которые приехали к нам, да, в Крым. Ну и не только. В этот день, в 1842-м, Александр Иванович Воейков, это климатолог и географ, он вообще придумал климатологию для России.
1: Спасибо.
0: Да, объяснил, что как сейчас, вот говорят, климат меняется. Он, кстати, возглавлял петербургское вегетарианское общество. Так исследовать любил чернозем, что влюбился и ел только с земли. Понятно. Ел только землю, да. А в 1851 году Эмиль Берлинер, ну, великий немец, давайте честно скажем, потому что он, ну, уехав в Америку уже, был вынужден. Ну, а там в Америке, я уже вам уже много раз говорил, одни немцы. Одни немцы.
3: Большинство.
0: Да, да, ну, да. И чуть-чуть еще людей, которые рулят.
3: Чуть разных.
0: Да, да, нет, не разных. Так вот, он придумал граммофон, а потом он придумал микрофон.
3: Спасибо ему, да.
0: И мы ему говорим в этот микрофон огромное спасибо, да. А что еще любопытного? В 1873-м в Питере прошла первая, в Санкт-Петербурге, конечно, а то некоторые мне говорят, вы знаете, молодые петербуржцы обижаются на слово Питер. А вы в Ленинграде не жили.
3: Это точно.
0: Вот и так что не надо здесь ля-ля. Так вот, в Санкт-Петербурге прошла первая публичная демонстрация электрической лампы нашего изобретателя Ладыгина. Великий человек, да. В 1876 году родился Константин Михайлович Коровко. Вот это удивительный человек. Ему 150 лет сегодня исполняется, да, со дня рождения. Это удивительный аферист.
3: Так, аферист родился.
0: У него была контора на Невском проспекте, то есть в центре столицы. И жертвой становились обычно жители небольших уездных городов, которые мечтали вложиться во что-нибудь, да? И он был прототипом подпольного миллионера Корейка в золотом тереке. Да, да, он в студенческие годы торговал великами, лошадьми. Ну, какая разница, что, да, кому велик, кому лошадь, да. И после революции стал уполномоченным наркомпроса, ну, то есть Министерство просвещения, представляете. Но был осужден за присвоение чужих денег. И там проворовался, и в народной власти. Потом сбежал через румынскую границу. Тут у него как раз все отняли. И это опять Остап Бендер, помните, которого ошкурили. И все у него отобрали. Короче, его фамилия Коровко.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: Доброе утро. Вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 54 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области за выходные. Также сотрудники госавтоинспекции остановили 113 человек, которые сели за руль без прав. Всего с 15 по 17 мая зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими, в которых 5 человек погибли и 7 получили травмы. Еще 85 аварий обошлись без жертв. Жителям области напомнили, что сообщить о грубых нарушениях ПДД можно по телефону 112 или через чат-бот за безопасность 35 в мессенджере «Макс». Вологодский бассейн «Лагуна» продолжит работу. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Ранее в социальных сетях появились сообщения о возможном закрытии учреждения. На объекте состоялась встреча с собственниками и арендатором. Все участники сошлись во мнении, что бассейн необходимо сохранить. Аренду продлили еще на год. При этом Сергей Жестянников отметил, что ситуация требует серьезных решений. Зданию необходим капитальный ремонт и значительные финансовые вложения. Ежемесячно бассейн посещают более 6 тысяч человек. Сегодня жители области могут бесплатно сходить в музей. Акция традиционно проходит в третью среду месяца. Гостей ждут в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах, в областной картинной галерее и учреждениях культуры во всех муниципалитетах. Также в эту среду к акции присоединится ботанический сад «Ботаника» в Вологде. Для получения бесплатного билета нужно предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий прописку на территории области. Лекция об истории книжных переплетов пройдет в Вологде. Историк Анна Маркова расскажет об основах технологии книжного переплета ручной работы, о развитии переплетного искусства на протяжении столетий, об открытиях, совершаемых современными учеными при изучении книжных переплетов. Мероприятие пройдет 25 мая в областной библиотеке в 17:00. Вход свободный. День усадебного парка пройдет в Вологодском округе. Гостей ждут в усадьбе Спасское Куркино 23 мая. Организаторы готовят костюмированные представления, выступления студии исторического танца и спектакль от Вологодского камерного театра. Кроме того, гости смогут принять участие в мастер-классах, прогуляться по старинному парку и пройти по залам особняка. Праздник состоится в селе Куркино. Начало программы в полдень. Вход на территорию усадьбы свободный. Бесплатная книжная ярмарка пройдет в Вологде. Любители литературы ждут в областной библиотеке в субботу 23 мая. Каждый желающий может оставить на ярмарке прочитанные книги из домашней библиотеки, а также безвозмездно взять то, что его заинтересовало. На ярмарке будет широко представлена отечественная и зарубежная литература разных жанров, а также научные и популярные издания. Мероприятие пройдет с 10 до 15.00. Беговой центр появится в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, Вологда вошла в перечень пилотных городов федерального проекта. Спортобъект возведут на стадионе «Буревестник». В здании оборудуют раздевалки, душевые, универсальные залы, зоны отдыха, питания и восстановления, а также камеры хранения. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию. Посещать новый центр жители смогут бесплатно.
2: На маяке.
4: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха в Вологде и Череповце до плюс 30 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: В Москве 8 утра. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин обозначил внешнеполитические векторы российско-китайских отношений. Оба государства отстаивают многообразие и уважение суверенного развития государств и построение более справедливого мироустройства, сказал президент. Об этом он заявил на открытии российско-китайских переговоров в Пекине.
1: Наше сотрудничество во внешнеполитических делах – один из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников. Вместе с китайскими друзьями отстаиваем культурно-цивилизационное многообразие и уважение суверенного развития государств, стремимся к построению более справедливого демократического мироустройства. В нынешней напряженной ситуации на международной арене наша тесная связка особенно востребована. Наращиваем координацию в ООН, БРИКС, группе 20 и на других площадках. Продолжим активное взаимодействие с Шанхайской организацией сотрудничества. Уверен, что вместе достойно отметим в этом году 25-летие ШОС, ставший прекрасным примером справедливого разрешения проблем и содействия интеграции в обширном общем регионе. Всецело поддерживаем деятельность китайского председательства в форуме Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в текущем году. И со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжэне в ноябре этого года. И, разумеется, приглашаем вас, дорогой друг, в следующем году совершить визит в Российскую Федерацию.
0: В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин обратил внимание на хаотичную международную обстановку, в которой России и Китаю отводится особая роль.
2: В настоящее время в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии. Но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени. В качестве постоянных членов Совбеза ООН и важных мировых держав Китай и Россия должны с учетом долгосрочных интересов добиться национального возрождения путем продвижения всеобъемлющего стратегического взаимодействия более высокого качества, построить более справедливую и разумную систему глобального управления.
0: Добавлю, в состав расширенной российской делегации вошли около 40 человек, включая вице-премьеров, министров, банкиров, руководителей госкорпораций и университетов. Сегодня планируется подписать 4 десятка важнейших документов, включая 2 центральных – совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства, а также совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
3: В Москве вчера был...
0: Дежурные средства российской ПВО ночью сбили 273 украинских беспилотника над российскими регионами Черным и Азовскими морями. Об этом несколько минут назад сообщили в Минобороны. Уточняется, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой областями, а также над Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Часть беспилотников были уничтожены над Краснодарским и Ставропольским краями. Крымом, Татарстаном, Московским регионом и акваториями двух морей, уточнили в военном ведомстве.

0: Правительство смягчило инициативу о детских сим-картах. Они будут добровольными. Во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством зафиксировано право родителей уведомить оператора связи о передаче сим-карт ребенку. Информировать оператора в обязательном порядке не потребуется. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. В первоначальной версии законопроекта предполагалось прописать обязанность уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Второй пакет мер по защите граждан от кибермошенников был внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале. В этом месяце ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт. Рекорд жары почти 50-летней давности был побит вчера в Москве. В некоторых районах Москвы воздух раскалялся до плюс 30 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве вчера был побит рекорд жары 47-летней давности. На главной столичной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 30,3, что выше предыдущего температурного максимума, который со значением плюс 30,2 держался для этого дня с 1979 года. Ну и в центре мегаполиса на метеостанции Балчуг было плюс 31,7.
0: Снова до плюс 30 градусов прогреется сегодня воздух российской столицы. В этот раз под угрозой падения рекорд 1897 года. Жара, как сообщил Тишковец, продержится в мегаполисе до пятницы. Ну и в ближайшие две ночи россияне смогут увидеть Луну, Юпитер и Венеру рядом на небе сразу после заката. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. При этом полной Луны ждать не стоит, предупредили ученые, на небе будет заметен лишь Луна. Свет. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня возможны небольшие дожди. Максимальная температура воздуха составит 21-23 градуса. В Москве без осадков и воздух раскалится до 30-32.
2: Программы. Официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор». Телефон рекламной службы 495-105-5244. Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, у нас продолжается жарища. Пейте воду, пейте, да, даже да, через не хочу, товарищи.
2: Панамку да, на голову, да.
1: Полегче станет только в субботе, так что пока расслабляться нечего. А вот на юге, как в Батайске-то дела, а,
2: сегодня? Сегодня, Сергей Валерьевич, там грозы до плюс 23. Да.

0: Батайчане, конечно же, батайчане. Вот в красивую дату 06-06-26 любит у нас вот этот, поженится 37 пар в Батайске. Да, представляете, 37 класс. Пар. Совет да любовь, конечно. Да? А те, которые не женятся, что делают? Вот, пожалуйста, драка из-за бороды. А что ты будешь
1: что
0: делать?
1: Что случилось с бородой?
0: Порвали барабанную перепонку из-за бороды. Все на «б». Пришел товарищ в продуктовый магазин, встретил знакомого. Быстро вспыхнула ссора. Быстро. А причина — насмешки над бородой.
1: Ай-яй-яй.
0: Ну и наконец, давайте о хорошем, что ли, да? Завтра, 21 мая, друзья мои, в Батайске пройдет льготная стерилизация чик-чирик домашних питомцев. Не пропустите.
1: Не пропустите.
0: Не пропустите.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну что же у нас в целом-то происходит? Так, ну про экономных граждан, которые массово переключились с черной икры на красную, я уже говорил сегодня, да? Дальше. Вот странная история. Технологии так удешевились, что Ульяновск водоканал, никогда не мог представить эту уважаемую организацию в роли кинопромышленника, снял детский мультфильм про унитаз и сантехника Петровича. Унылый, грустный унитаз рассказывает детишкам, как пользоваться унитазом. Я вот считал, честно говоря, что, в принципе, этому должны учить родители.
1: А теперь учат унитазы.
0: Теперь Петрович, да-да-да. А дети, детям показывают, что туда смываются все, от ложки до гармонии. Но этого делать нельзя, да. А в Воронеже, помните, был случай-то зимой, там джинсы смыл товарищ. Джинсы, да.
1: Да что там, людей смывают.
0: Но поскольку это делают взрослые, у меня ощущение, что не мультики надо снимать, а фильмы для взрослых про унитаз. Да?
1: Да.
0: Чтобы доходчивее. Они же смотреть не будут, вот эти, которые джинсы с ними смывают. Да. Дальше. В Союзе пчеловодов. Сегодня у нас день пчеловодов. Пчел всемирный, да, важный день. Так вот, назвал самый редкий вид меда. Монофлёрный. Это когда с одного только цветка. Ну, имеется в виду с одного типа цветка, да. А тульский нарколог вот рассказал, что алкоголик — это тот, у кого настроение улучшается от мысли об алкоголе.
1: От предложения одного.
0: Да, глава Суперджоп товарищ Захаров говорил, что заявил, что выгорание вообще не существует. А то все говорят, я выгораю. Да ничего ты не выгораешь. Это либо тебе проблемы с гормонами, тогда пей таблетки, правильно? Либо что-нибудь там делай с собой, а то выгораю. А глава Совета Ягодного Союза Пленкин выступил с заявлением, что клубника будет дорожать из-за погоды.
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Ну, начинается, наконец, радость наша великая транспортная. Садовое кольцо в Москве перекроют 24 мая из-за велофестиваля.
1: Чего вы ненавидите спорт, Сергей Валерьевич? Именно поэтому?
0: Да. Поэтому. Так. Что любопытного? Политолог Топорнин заявил, что отношения с Евросоюзом восстановятся только через 40 лет. Ну, если через 40 лет будет Евросоюз, наверное, я так надеюсь, да?
1: Звучит формулировка. Вряд ли сохранится.
0: 6 миллионов граждан у нас болеют диабетом и не знают об этом.
1: Жаль.
0: Солнечногорск встал в дружную семью городов Подмосковья, где запретили электросамокаты, электровелосипеды. Слушайте, окружают Москву запретами со всех сторон.
1: Тема-то хорошая, Сергей Ильич.
0: Тема отличная. А как Москва отважится поспорить с финансистами, которые вложили миллиарды?
1: Сколько здоровых людей появится.
0: Да, да, да. Дальше что у нас? Российская цифровая организация, значит, провела форум, айтишники провели форум «Цифровая индустрия промышленности России», сокращенно ЦИПР. Говорят, что мы отстаем, несмотря на все успехи по искусственному интеллекту, на несколько лет от западных стран. Может, кстати, и к лучшему. Посмотрим, чем у них дело там кончится.
1: Да, да, да. На них будем ставить
0: эксперимент. Да, а то я тут много видел в последнее время интервью, что даже айтишники, самые ведущие мира, бьют тревогу, говорят, выходит из-под контроля эта зараза.
1: Они не знают, что происходит.
0: Может, не надо торопиться, да. Психолог Зинатулина заявила, что есть три способа быстро уснуть ночью, если проснулась не вовремя. Первое. Дыхание 4-7-8. Так. Второе. Последовательная релаксация по методу фонарика. Думаешь так, что по твоему телу скользит фонарик и постепенно расслабляешься, да. Врач Симаков говорит, что есть продукты, вызывающие зависимость посильнее, чем сахарок. Так. Кофе, сыр, роллы, вот что ничего самое ужасное. Себе. Да. Так, дальше. 47% наших граждан мечтают о путешествии в одиночестве. Вы представляете? Причем, какая интересная история. Мужчинам очень хочется в Китай и в Японию, так? А женщинам в Италию, в Турцию, в Таиланд, Мальдивы, ну, понятно, все на море, на морюшко, да? Так никогда им не встретиться, друзья.
1: Никогда, никогда. Это точно.
0: Соседов прокомментировал гонорары шамана. Грабеж! Царика, а? Так, гражданам напомнили о праве выходить, не выходить, просить на работу в жаркий офис. Это не прогул, ясно? Не прогул.
1: Хорошо.
0: Так. Так, граждане поутру, 38% граждан, которые вечером совершали покупки уже в состоянии таком, ну как
1: аффекта.
0: Бы, домашнем, да. Представляете, раскаиваются в том, на что спустили вечером деньги. Да, потом они говорят, нам не хватает денег, не хватает денег.
1: Не выходи
0: так,
1: из дома,
0: дальше.
1: Хватит.
0: Вот именно. В Госдуме предложили создать на госуслугах сервис для жалоб на шумных соседей. Товарищ Чернышов из Госдумы предложил зампред. Да, отличное предложение. Вообще, мне кажется, вот этот раздел «Доклад о соседях» очень нужен на госуслугах. Да? Да-да-да. Кстати, решит проблему анонимок сразу. А что, сразу видно все, кто послал что. А товарищ Бутягин продолжает рассказывать о том, как он скучал по апельсинам в польской тюрьме. И рассказал о сокамерниках. Сидел вчетвером он в камере. Говорит, сокамерники в первые минуты раскусили, что он политический. И остальное время выражали поддержку нашему человеку.
1: О,
0: это
1: класс,
0: хорошо.
1: Класс.
0: Слушайте, в России появится грузовик, способный проезжать 240 тысяч километров без замены масла. Ну, я на насколько понимаю, все-таки это трансмиссионное какое-то масло, а в двигатель все-таки так долго нельзя без замен. 240 тысяч, представляешь, да? В Башкирии кобыла позвала людей на помощь, чтобы спасти жеребеночка, который застрял между двумя стволами березы. А позвала, говорит, идите сюда, люди. Ногами позвала. Вот так вот. В Бутово сняли на видео доставщика с человеком в сумке для еды. Веселые они все-таки ребята вот эти, да? В сумке сидел человек и танцевал руками и ногами.
1: Да,
0: и вместе они ехали и радовались жизни. А вы ходите угрюмые, кислые, с кислыми.
1: У вас нет сумки.
0: Да, да у них просто надо. Дальше. 12% только наших граждан всерьез работают над собственным долголетием. Остальные думают, что и так доживут. Да. 85% фрилансеров не умеют полноценно отдыхать. Так они и так на расслабоне живут, правильно? Товарищ Кравцов нас запугивает. Заявил, что в России появится учебник по физкультуре.
1: Да ладно. Это смешно, да.
0: Это круто. Ну и что? И хана журналюгам. В России выпустили газету при участии искусственного интеллекта. Редакция журнала «Москвичка» сделала номер. Ну что, не нужны больше журналюги, да? Все, заканчивается. Ну и все, давайте заканчивать.
1: Журналюг.
0: Вот именно. Без них. Так, женщины, что у нас? В Британии участница телешоу о браке с незнакомцами, ну, идиотское желание, брак с незнакомцами, заявили, что их насиловали на съемках, но после заключения брака, насколько я понимаю, теперь жалуются.
1: Скорее всего, да.
0: Да, называется так, женаты с первого взгляда. Да, смешно. А, неожиданный новый тренд роскоши, признак роскоши. Мятая одежда, символ роскоши. Мятая, да. Но не просто мятая, а искусственно мятая. А дальше бывшая невеста Кличко, какого-то из них, итальянская актриса, вспоминает, как оскароносный, ее зовут Пантери, как оскароносный актер лет 50 к ней приставал на съемках, говорит. Она уже начала, говорит, собираться домой, просто как это бывает, а то у нас люди лезут в кино, да, думают, что там круто. Да, вот как бывает. Артист заявил ей, что к нему на штанину прилип большой комок жвачки. Говорит, посмотри, она смотрит, а это не жвачка.
1: Ай-яй-яй.
0: Вот Америка, друг мой, Америка. Какие привычки по уходу за собой женщинам надо забыть? Во-первых, перегруженный макияж, так? Плотная тоналочка не годится. Брови, наконец-то, становятся реже. Но как забыть деньги, потраченные на пересадку волос с затылка на лоб? Да? Дальше. Четкий контур губ в стиле 2000-х уходит на нет. И платиновый блонд тоже не в моде. Uh-huh. Да? В Беларуси 26-летняя девица обиделась на парня, угнала грузовик и протаранила шлагбаум.
1: Сильно обиделась.
0: Да. Ну и давайте еще парочку. Если хотите улучшить свою внешность с помощью украшений, Владик, то удлиненные серьги визуально вытянут вашу короткую шею и круглое лицо.
1: Хорошо.
0: Ага. Ну и, наконец, семикратная олимпийская чемпионка товарищ Ромашина, это главный тренер по синхронному плаванию, Светлана Ромашина, красавица, да, они там тут синхронистки наши замечательные, назвала главные стереотипы о спортсменах.
1: Ну,
0: цитата.
1: Какой?
0: Многие считают, что если ты спортсмен, то ты тупой. Вот и все. Что он сказал?
1: Учебник по физкультуре.
0: Да-да, учебник по физкультуре, без него никак.
1: От сих до сих, что прочитал.
2: Новости параграф капитализма.
0: Так, товарищи, пора лечиться, ребятушки. Давайте несколько лечебных притирок. Да. Во-первых, острый перец может снижать давление артериальное. Так. Кимчи выводит микропластик из организма. Угу. Кимчи, да.
1: Еще
0: китайский чай любао снижает воспаление лимфы.
1: Чай Любаша.
0: Пьете Любаша?
1: Конечно, я на нем сижу.
0: Жителям американского города-миллионника Балтимора посоветовали поменьше мыться из-за засухи. Ну вот, помните, нам говорили, что вода станет сокровищем? Да, и вот чистая вода. Не принимать душ. Значит, чистить зубы быстро. И так далее. Да. Что еще? Психосексуальный терапевт Лоррейн Гровер, женщина, назвала неочевидные типы мужских... этих удовольствий. Ну-ка. Оказывается, говорит, представляешь, что, до чего договорились? Только 60% мужчин испытывают удовольствие, как мы с вами. А я не с вами, а вы сам, я сановка, такие, как мы. Понимаете? Да. 54 вируса обнаружили в пыли в офисе, в школах и в офисе. Представляете? 54 вируса, это вагая, да. Ну, еще что любопытного, вот, пожалуйста, Белый дом выделит почти 2 миллиарда долларов на компенсацию жертвам режима Байдена. Хорошая традиция, сменяется президент и платит компенсацию.
1: Режим Байдена, прекрасно. Да.
0: В Австралии впервые за 10 лет летальный исход от дифтерии, болезнь, которую, казалось бы, забыли в 20 веке, вы представляете? Да. Ну и, наконец, школьничков в США накормили вместо на благотворительном ужине вместо десерта землей. Как было дело? Значит, там на уроке естествознания ученики проводили эксперимент по изучению влияния стерилизации почвы. Угу. Почву запекали в духовку, там и оставили. А когда раскладывали десерт, взяли и разложили.
1: Разложили землю. Да, класс.
0: Ну и, наконец, знаете так, жених и невеста в Китае устроили драку-поединок на свадьбе, чтобы определить, кто будет мыть посуду всю жизнь. В итоге невеста эффективно ушла от атаки, провела бросок через плечо, прижала жениха к полу и сказала: «Ты моешь всю жизнь!» Видели бы вы его лицо.
1: Да, товарищ. Он сразу развелся с ней.
0: Вот и все.
2: Наши!
0: Кстати, на тему Китая я должен вас, ребята, предупредить, то есть, скорее, девчата, ребята тут, как всегда, не при делах. Так вот, женщины из России стали товаром на сайтах брачных агентств Китая, будьте осторожны, но те, которые ходят почему-то в одиночестве по улицам китайских городов, история такая, сотрудники местных брачных агентств подбегают к женщине из России, ну она сразу видна, женщина из России, мило общаются, делают комплименты на ломаном русском, просят сфотографироваться, затем берут ваше личико, фигурку с помощью искусственного интеллекта, фото превращают в видео. На этом видео вы по-китайски будете бесконечное количество раз просить взять вас в жены, причем без выкупа.
1: Кошмар.
0: А дело в том, что в Китае принято невесте отдавать минимум 300 тысяч рублей за замужество, а то и 6 миллионов на наши деньги. А большинство у них там это не тянут, и им очень нравятся невесты. А еще делают ролики в сегменте 18+. Они вас разденут, и вы будете вытворять вам такое, что ужас, да. Эксперт Шишкова назвала количество видов кибернасилия.
1: Сколько?
0: То есть еще от физического не отделались, а уже
1: кибер,
0: оттуда там... лезут из USB-C. 8 видов кибернасилия. Прикинь. А камеры наблюдения в Москве и в Питере наконец-то только в 26-м году стали выявлять распространителей наркотиков, которые оставляют надписи на стенах, засовывают закладки. Вот, наконец, начали выявлять, да? Что еще, товарищи, любопытного? Давайте посмотрим. Ну, это все ерунда. Отвертка. Тут много всего чего. Тогда давайте, вот смотрите. Значит, у нас эпидемия раздевающихся понеслась. А, вот смотрите, во-первых, сейчас, нет, сначала про женщин, потом про раздевающихся.
1: Давайте.
0: В Калуге саданула женщина товарища своего ножом за то, что стал безработным. Опасно работу терять.
1: Нет, опасно быть тунеядцем, я вам так скажу.
0: Да-да-да, потому что если государство отменило статью за тунеядство, то это ничего не значит.
1: Женщина может достать нож.
0: Да, женщина может восполнить этот пробел УК.
1: Опасно.
0: РФ. А вот другая уже в Воронеже, да, долбанула кулаком в глаз за то, что неправильно дрессировал ее собачку. Неправильно, понял? Неправильно.
1: Понял.
0: Дальше, товарищи, на тему иностранного рабства. Это страшная история. Мужчина возомнил себя шеф-поваром и повелся на объяву, поехал в Азию. Ему говорят, будешь шеф-поваром за 5000 долларов в месяц. Прилетает ему водитель тачки, которую он встречает, говорит, а ты водички попей. Попил водички, очнулся в рабстве. А?
1: Как вот.
0: Волгограде. Да, в Волгограде мужчина съел 200 монет, гаек, дверных петель и только тогда оказался в больнице. Ну и, наконец, голые пошли. Во Владивостоке мужчина без штанов огрел охранника плиткой и сбежал на проезжую часть. А в Туле автомобилисты заметили женщины с голой грудью без штанов.
1: Голая грудь и без штанов.
0: Голая грудь без штанов.
1: Это называется пикантно одета.
0: Да нет, это не нудисты. Понимаете? Жарко просто. Плюс 33 сегодня.
1: Не то слово, как жарко.
2: Крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Как применяются торговые роботы в сфере инвестиций? Будем разбираться вместе. Присоединяйтесь к эфиру «Искусственный интеллект против здравого смысла». Кто сегодня инвестирует успешнее, человек или алгоритм? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья». Сегодня с 9 до 10 утра мы пригласили в студию Юлию Савину, эксперта управляющей компании «Финам Менеджмент». Поговорим о том, как новые технологии используют на бирже. Разберемся, может ли частный инвестор пользоваться такими технологиями и почему здравый смысл необходим, даже когда все решают алгоритмы и скорость. Включайте маяк. Будет интересно.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Россия и Китай договорились о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Российско-китайские переговоры в узком составе были содержательными. Диалог шел в доверительном ключе. Об этом сказал Владимир Путин во время начала переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в расширенном формате.
2: Уважаемый господин Си Цзиньпин, уважаемые коллеги, друзья, прежде всего позвольте поблагодарить вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство. Только что в традиционно дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате. Сейчас вот в более широком поговорим. По традиции с докладами о работе 5 межправительственных комиссий выступят их сопредседатели, вице-премьеры, а наши министры иностранных дел расскажут о координации на международной арене.
0: Как отметил Си Цзиньпин, государства-партнеры должны полноценно реализовать договоренности, достигнутые в рамках продления договора. По его словам, продвижение здорового, стабильного развития китайско-российских отношений является стратегическим выбором, сделанным лидерами двух стран.
3: Мы с президентом Путиным единогласно одобрили продление действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. Стороны должны полноценно реализовать достигнутые нами с президентом Путиным договоренности и в полной мере использовать исторические возможности, чтобы фундамент взаимодоверия между странами стал все прочнее, качество сотрудничества все выше, а путь дружбы все шире.
0: Владимир Путин в Пекине сопровождают Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Сергей Лавров, Оксана Лут, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Баканов, Игорь Сечин, Алексей Миллер и многие другие представители органов власти и крупного российского бизнеса. По итогам встречи стороны примут совместные документы. К визиту проработано порядка 40 таких договоренностей. Российское ПВО ночью сбило 273 украинских беспилотника над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили утром в Минобороны. Дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской областями, также над Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Часть беспилотников, как указали в Минобороны, были уничтожены над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом. Жара в Москве побила почти полувековой рекорд. Накануне столбики термометров на ВДНХ остановились на отметке в 30,3 градуса. Это на 0,1 больше показателя 19 мая 1979 года, рассказали в гидрометцентре. Жаркая погода с температурой 30-32 градуса продержится в московском регионе до конца рабочей недели. В субботу будет прохладнее, но температура все равно будет превышать климатическую норму, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В субботу и воскресенье уже без жары, 21-26 градусов, местами небольшой кратковременный дождь. Вполне комфортная погода, дышать будет легче, заметила Макарова. Она напомнила, что сегодня и завтра в столичном регионе сохранится максимальная температура за этот период, 30-32 градуса. Чуть прохладнее станет в пятницу, но все равно еще будет жарко, 28-30. Вместе с тем пройдет кратковременный дождь с грозой. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
4: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» был сильнее казанского «Уникса» со счетом 81-77 в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ и увеличил преимущество в серии 3-1. Пятый матч баскетбольного противостояния состоится 22 мая в Казани. Хоккейный «Локомотив» одолел дома «Акбарс» со счетом 4-1 в пятом матче финала Кубка Гагарина и повел в серии 3-2. Героем противостояния стал канадский нападающий ярославцев Байрон Фрейс, который оформил дубль. Тему продолжит Александр Неценко.
5: Финальная серия плей-офф КХЛ переехала в Ярославль при счете 2-2, однако если казанцы могли ничего не менять в составе, что и произошло, то «Локомотиву» пошли значительные перестановки в звеньях. Спровоцировала их травма эффективного форварда Георгия Иванова, который выбыл до конца сезона. Его заменил Павел Красковский. В состав железнодорожников вернулся и Николаев, который пропустил две встречи по болезни. Казалось, потеря Иванова станет для ярославцев фатальной, но реальность затмила негативные ожидания болельщиков хозяев. Хотя начало осталось за Акбарсом, поскольку первый бросок в створ хозяева организовали лишь на 10-й минуте. Тбилиси. Далее уже упоминавшийся Николаев упустил еще два шанса для Локомотива, но до перерыва голов зрители не увидели. Ключевым стал отрезок в минуту 35 секунд в середине встречи, когда ярославцы забросили две шайбы. Сперва Фрес был точен с пятака благодаря усилиям Паника, а затем на льду распластался Миллер, и в его пустую зону ворвался Кирьянов, чтобы удвоить перевес железнодорожников. В казанской команде взяли тайм-аут и сменили вратаря Белялова на Арефьева. Впрочем, едва стартовал третий отрезок, как Фрес в привычном стиле с пятака забил третий гол хозяев. В концовке Каюмов попал в пустые ворота из своей зоны, а Хмелевский в большинстве лишил Исаева сухого матча. Локомотив победил 4-1, повел в серии 3-2, и следующая встреча пройдет в Казани.
1: Решение по участию нападающего Толетинского «Акрона» Артема Дзюбы в первом стыковом матче с волгоградским «Ротором» будет принято совместно с футболистом, тренерским и медицинским штабами. Об этом заявил ТАСС представитель игрока Леонид Гольдман. По его словам, сам 37-летний форвард, который получил повреждение в игре 28-го тура российской премьер-лиги против Краснодара, хочет выйти на поле в предстоящем поединке. Первый матч за право выступления в РПЛ между «Акроном» и «Ротором» пройдет в Волгограде 20 мая. Ответная встреча состоится в Самаре 23 мая. Московский ЦСКА проявляет интерес к центральному защитнику «Палмейраса» Мурило Серкири, который ранее выступал за столичный «Локомотив». Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что армейцы включили 29-летнего футболиста в шорт-лист на грядущее трансферное окно. Российский велогонщик Александр Власов занял 58-е место на 10-м этапе многодневки «Джиро д'Италия». Победителем этапа стал итальянец Филиппо Ганна. В генеральной классификации продолжает лидировать португалец Афонсу Эулалиу. Власов остался на 27-й строчке, и он отстает от лидера на 13 минут 57 секунд. Россиянка Мария Тайлакова второй год подряд стала победительницей клубного чемпионата Франции по настольному теннису в составе команды «Мец». В финале клуб россиянки обыграл Этиваль Клерфонтен со счетом 6-1 по сумме двух встреч. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Программы официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
8: На платформе смотрим.
9: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
10: Тут человек на берегу мертвый.
11: Мог ему кто-то смерти желать?
8: Вопросы без ответа.
11: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
8: Подозрение без алиби.
10: В кустах было какое-то существо.
11: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
10: Ты не виновата. Я тебе верю.
8: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе смотрим. Категория 16+.
6: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
12: Дорогие товарищи, сегодня у нас большой-большой праздник. Сегодня Всемирный день пчел, Владислав Александрович. Пчелы — это замечательное. Да-да-да, замечательное животное. Я, как человек, магистр каши, каши овсяной. Да, не могу себе представить, честно говоря, и дня без меда. Но всегда у меня были проблемы. Я, ну, часто сталкивался с тем, что вот продукция серийная, какая-то магазинная. Ну, подсознательно ощущал, что
13: очень
12: это какая-то бодяга.
13: Да-да,
12: ну, там, говорят, до 90%, или сколько, 80-70%. Ну, сегодня мы у Павла Сергеевича Шапкина в конце передачи уточним, чтобы люди не, так сказать, да, были в курсе, но некоторое время назад тут я захотел найти настоящий мед. Я начал шариться по карте, сейчас система карт есть, там можно вбить какое-нибудь слово, например, мед, и обнаружил неподалеку от себя пасеку. Приехал, один раз взял, другой раз очень мне понравилось, потом как-то втерся в доверие, да, и познакомился с пчеловодами, и пригласил сегодня к нашему разговору Андрея Крылова, пчеловода из пасеки дикого меда. Вот, Андрюш, доброе утро, очень рад нашей встрече теперь в эфире. Здравствуйте.
13: Да. Доброе утро, доброе утро.
12: Да, Андрей.
13: Поздравляю всех с Днем пчел, да, со всемирным.
12: Да, да, да, отлично, да. И супругу вашу прекрасную тоже, вот с Днем пчел, потому что вы вдвоем все это тянете, эту пасеку свою, да. Андрюш, вот вы чем занимались до того, как стали пасечником? Вот какая у вас, какой был жизненный путь? И почему вы приняли решение теперь вот заниматься этим важным делом?
13: Ну, до пасеки я крайне лет 30 занимался строительством, таким, так сказать, загородным. И все пытался совместить, но тяжело было очень как-то. Что-то получалось совмещать, вот, открывал учебники, смотрел, никак не мог выбрать, а мне-то что нужно из того, что там предложено. Вот, и потихонечку, благодаря, так скажем, ковиду, когда все это просело и народ сидел дома, я принял решение и занялся обучением, профильным обучением. Я получил специальность пчеловода. Вот, с замечательным преподавательским составом, который меня учил. Эти преподаватели абсолютно знают свое дело, имея пасеки. То есть, так скажем, не понаслышке. Вот таким путем я пришел. Было бы счастье, да несчастье, как говорится, помогло. Вот, и сейчас с двух начинающих. Я начинал с двух ульев, сейчас у меня 60, две пасеки. И это очень интересное дело. Вы и очень удивительные пчелы.
12: Андрей, скажите, пожалуйста, а что для вас уже, когда вы погрузились в этот процесс, да, ну, как бы у вас от пчелы до банки, да, и вы уже, вот он мед, вот они пчелы, вот они ульи, что вас, вот уже человек, который даже чему-то теоретически научился, вот когда вы стали практически заниматься, что вас в пчелах удивляет вот до сих пор, вот вы же за ними наблюдаете пристально?
13: Ну, вообще, это очень удивительное насекомое, вот, удивляет все. Ну, во-первых, немногие знают, что у пчелы 5 глаз, а что видит она в полярном свете, ориентируясь по солнцу, то есть такой навигатор встроенный. Вот, а коммуникации пчел, как пчела-разведчица рассказывает о найденном нектаре своим танцем, она садится на сот, начинает вилять восьмерочки, вот, и те пчелы, которые ее окружают, четко знают, куда лететь и зачем лететь. Это удивительно химическая идентификация, потому что каждая матка выделяет свой феромон, который не похож на другую, на феромон в другом улье. И эта идентификация не позволяет не пускать чужих пчел, там, воровок, там, и так далее, свой улей. Вот. А соты тоже интересная позиция. Пчела вырабатывает восковыми железами сама воск и строит соты, используя при минимальном расходе воска максимум пространства для хранения мед и выращивания, так сказать, расплода. Коллективный разум семьи тоже интересная эта позиция. Никто не знает пока, как он работает, но кто-то же в этой команде выбирает, когда нужно заложить трутня, когда нужно поменять массу и так далее.
12: Андрюш,
13: очень сложно,
12: скажи,
13: и очень интересно.
12: Да-да-да, Андрюш, скажите, пожалуйста, а вот сколько у вас, вы подсчитывали, вы говорите, 60 ульев, две пасеки, то есть одна лесная, другая, ну, на поле, да?
13: Да-да.
12: Вот сколько их там живет у вас, как говорится, душ пчелиных примерно?
13: В каждом улье от 10 тысяч пчел.
12: 10 тысяч?
13: Включая матку, да, это в каждом улье. Это от 10 тысяч.
12: Угу. Андрюш, а как они переживают зиму? Потому что все-таки зимы у нас раз на раз не приходится, но вот в этот раз-то была снежная и холодная тоже. Они же там сидят, в этих же ульях, в которых и летом работают, да, я так правильно понимаю?
13: Да, совершенно верно. Ульи современные, замечательные, термостойкие. Летом в них прохладно, зимой в них тепло. Более того, пчелы-то не боятся мороза, они боятся влажности. Вот. А они у меня зимуют на улице, и более того, дно у меня открыто. Вот. Ну, там сеточка такая. Они сидят под теплым куполом, выделяя температуру, которая поднимается вверх, а выдыхая углекислый газ, который тяжелее воздух, он опускается вниз. Вот такой воздухообмен. Вот. Достаточное количество кормов, но... Вот, но за этим уже следит пчеловод.
14: Андрей, скажите, пожалуйста, да, вот я понимаю, это, может быть, это уже какие-то коммерческие вещи, ну, но тем не менее, вот один такой улей, да, где живет минимум 10 тысяч пчел, они, я понимаю, это такая статистически журналистская, может быть, цифра, но примерно, вот чтобы наши слушатели, которые, может быть, тоже, как и вы, задумываются, что у них есть так подсознательное ощущение, хочется заняться где-нибудь там на бескрайних просторах нашей страны, да, пчеловодством, вот сколько меда реального уже, вот, в банках расфасованного получается с одного улья примерно?
13: Ну, год на год тоже не приходится, но я так думаю, что не меньше 30 килограмм каждого улья. Это вот прям, наверное, минимум.
14: Андрюша, еще вопрос. Я еще упомяну, да, что ваша одна пасека в лесу, другая на поле. Вот с вашей точки зрения, вот самый вкусный мед, который вы сами пробовали, да, как уже искушенный дегустатор, откуда получается? Вот, ну, в Подмосковье, конечно. Я понимаю, что есть и алтайские края, да, и Крым, да, там другие травы.
13: Замечательная медоносная база, на самом деле. Благодаря тому, что нет посевов промышленных, это все, пасека называется дикого меда, потому что пчелки собирают все с дикорастущих цветов, кустарников, деревьев и так далее. Ну вот, учитывая, что две пасеки, я с удовольствием ем и тот мед. И каждый день практически.
14: Да, ну, то есть, вот дикоросы, да? Андрей, спасибо вам большое, что вы были у нас в эфире, да, спасибо огромное, и за ваш мед тоже. Андрей Крылов, пчеловод из пасеки дикого меда, вот вы услышали голос человека, который реально занимается пчелами. Теперь у вас не просто там пчелы и какие-то там вот пчеловоды, а вот конкретный реальный человек. Конечно же, Михаил Моисеевич Гинзбург, диетолог и доктор медицинских наук, сегодня с нами во Всемирный день пчел. Михаил Моисеевич, доброе утро, спасибо, что нашли для нас время. Здравствуйте.
15: Доброе утро.
14: Да. Михаил Моисеевич, ну мы, конечно, с вами касались вот этой темы меда, и я знаю вашу позицию, что есть вещи, например, ну, например, перенасыщенные углеводами, но они доставляют человеку радость какую-то, да, и вот эмоциональное восприятие еды, пищи, да, все-таки тоже очень большое значение имеет. А вот если говорить буквально о полезных свойствах меда, вот, может быть, закрепим еще раз эту мысль для наших людей, потому что у нас принято как, например, заболел, да, молоко с медом. Это имеет не только как бы температурное значение, да, это вот и микробиологическое тоже вот важную роль играет.
15: Да, антимикробное есть такое, антибактериальное. Вот, мед в этом плане работает. Иммуномодулятор, то есть повышает иммунитет. Вот, пребиотик, то есть в небольших количествах, опять же, это помогает нашей микрофлоре. А микрофлора тоже помогает бороться с воспалением. Флавоноиды есть в меде, обладающие прямым противовоспалительным действием. Вот, ну вот так вот антибактериальные, противовоспалительные, плюс иммуномодулирующие. То есть для людей выздоравливающих или стремящихся быстрее выздороветь после какого-то инфекционного процесса, после пневмонии, например, ну или ОРЗ, или гриппа, мед очень хороший. Вещь. Плюс, опять же, быстро усваиваемые углеводы, которые мы обычно ругаем, но их можно и похвалить. Это именно быстрый источник очень хорошей энергии. Вот. И тогда, когда вот организм в интоксикации, когда организм борется, когда ему действительно нужна энергия, вот здесь мед, конечно, может выручить. Ну и как это всегда бывает, что в каких-то количествах мед полезен, вот, в каких-то количествах он, безусловно, вреден. Ну и есть обстоятельства, в которых он скорее вреден, и обстоятельства, в которых он скорее полезен. Ну, например, одна чайная ложка меда в день после еды, я думаю, полезна всем, даже вот тем, кому врачи советуют сахар контролировать. Потому что после еды вот это небольшое количество сахара, оно вряд ли повлияет на обмен веществ, ну, по крайней мере, вот если там диабет, в этом можно убедиться, измерив уровень сахара. Вот. А так больше, это вот уже, знаете, когда ожирение, тот же диабет, ну и весь вот этот комплекс метаболических болезней, вот больше нежелательно. То есть человеку после 50 лет, когда есть небольшой, допустим, избыток веса, так называемое абдоминальное ожирение, когда много жира именно в брюшной полости.
14: Но ложечку, да, Михаил Васильевич, ложечку в день ложечку, можно. Да. Да, давайте после короткой рекламы продолжим. Михаил Васильевич Гинзбург с нами. Всемирный день пчел сегодня, товарищи.
6: Маяк. Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
16: «Маяк». Финансовая культура. Программа о том, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
17: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Иногда случаются такие истории, когда наличные деньги нужны срочно, а рядом нет ни банкомата, ни отделения банка. В такой ситуации может выручить сервис «Наличные на кассе». Что это за услуга, как она работает и насколько она доступна жителям Вологодской области, об этом мы поговорим сегодня с управляющим Вологодского отделения Северо-Западного главного управления Банка России Алексеем Щерпининым. Алексей Владимирович, рад вас видеть.
18: Владимир, здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
17: Алексей Владимирович, давайте начнем с главного. Что такое сервис «Наличные на кассе» и как им можно воспользоваться, если рядом нет банкомата?
18: Для того, чтобы люди могли снять наличные деньги даже там, где мало банкоматов и отделений банков, или их вовсе нет, например, в сельской местности или на отдаленных территориях, Банк России развивает проект «Наличные на кассе». Его суть в том, что снять наличные с банковской карты можно прямо на кассе магазина одновременно с покупкой. С одной карты с помощью этого сервиса можно снять не больше 5000 рублей за день и не больше 30 тысяч за месяц. Торговые точки не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но банк, выпустивший вашу карту, может установить собственную комиссию за снятие наличных. Поэтому стоит заранее выяснить, предоставляет ли ваш банк возможность снять наличные на кассе магазина и какую комиссию возьмет банк за эту услугу. Эту информацию можно получить по телефону горячей линии, на официальном сайте банка или в чате мобильного приложения.
17: А что нужно сделать, чтобы воспользоваться сервисом «Наличные на кассе»?
18: Если вы нашли торговую точку, где есть такой сервис, для начала, конечно, убедитесь, что на вашей карте есть необходимая сумма. Напомню, лимит в сутки 5000 рублей. Выберите любой товар в магазине, назовите кассиру необходимую сумму и оплатите покупку банковской картой. Предварительно не забудьте уточнить, есть ли в кассе нужная вам сумма. С банковского счета покупателя одновременно спишутся и стоимость товара, и сумма выданных наличных денег. Найти магазины и организации, которых есть услуга «Наличные на кассе», можно и в Яндекс.Картах.
17: Алексей Владимирович, как идет развитие этого проекта в Вологодской области? Какие результаты?
18: На 1 января этого года в Вологодской области услуга «Наличные на кассе» была доступна почти в 350 точках, 200 из которых расположены в Вологде и Череповце, чуть меньше в районах области. Если вы путешествуете по Вологодской области, сервис также будет полезен. В основном наличные на кассе есть в магазинах крупных торговых сетей, а также на автозаправках. Но в проекте участвуют и небольшие магазины. Обычно торговые точки, в которых можно получить наличные, размещают специальные информационные наклейки на кассах или на экране терминала, который используется для оплаты картой.
17: Как Банк России планирует в дальнейшем развивать этот сервис?
18: Мы уверены, что сервис будет развиваться и дальше. Ведь в конце прошлого года при участии Банка России были приняты изменения в налоговое законодательство. И уже с начала 2026 года на территории региона малый бизнес в сельской местности, использующий патентную систему налогообложения, получил право оказания услуги «Наличные на кассе». Это еще больше повысит финансовую доступность в селах. Ранее такая возможность была лишь у крупных магазинов и супермаркетов.
17: Алексей Владимирович, значит, сервис выгоден не только людям, но и принесет пользу бизнесу. А как торговой точке подключиться к оказанию услуги? С чего начать?
18: Действительно, магазинам сервис дает возможность повысить лояльность и привлечь новых покупателей, а кредитным организациям обеспечить выдачу наличных в небольших населенных пунктах без банкомата. В помощь предпринимателям на сайте Банка России размещена пошаговая инструкция, где указаны все этапы подготовительной работы от заключения договоров до настройки оборудования.
17: Алексей Владимирович, спасибо вам большое. Сегодня на мои вопросы отвечал управляющий Вологодским отделением Северо-Западного Главного управления Банка России Алексей Щербинин.
16: Финансовая культура. Слушайте программу «Финансовая культура», и мы научим вас, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
19: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 9 утра.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине уже в расширенном составе. Российский лидер утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, где его лично встретил председатель КНР. В начале переговоров Путин и Си назвали друг друга давними друзьями, а договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве президент России назвал основой для отношений между странами.
3: Уважаемый господин председатель, господин Си Цзиньпин, дорогой друг, уместно будет употребить китайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников, через правительство. Я тепло вспоминаю, как в прошлом году мы здесь имели возможность вместе принимать участие в праздновании 80-летия победы во Второй мировой войне. 25 лет назад между нашими странами был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, фундаментальный междугосударственный документ, являющийся основой для развития сотрудничества по всем направлениям и в полной мере сохраняющий свою актуальность. Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Не случайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций.
1: Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли нынешнего высокого уровня благодаря укреплению политического доверия.
4: В этом году исполняется 30-летие установления партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня, и это стало возможным благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе непрерывного укрепления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия, предприимчивости в расширении разветвленного сотрудничества, а также храбрости и мужеству в деле отстаивания международной справедливости в целях формирования сообщества единой судьбы человечества, несмотря на турбулентности международной обстановки.
1: Председатель КНР добавил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается гегемония и раскол, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени. Журналисты невольно сравнивают церемониалы визитов Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине, но смысла делать этого нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью для информационной службы «Вести». Владимир Путин и Си Цзиньпин придают огромное значение содержанию визита российского президента в КНР, объяснил пресс-секретарь.
5: Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности, но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике. Хотя, конечно же, для таких стран, для восточных стран, мы тоже отчасти восточная страна, все-таки, конечно, церемониальная составляющая тоже исполнена особого значения. Но главное – это содержание внутреннее. И если вы вот проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение.
1: Песков также прокомментировал заявление Литвы о возможности атаки на Калининград. Он отметил, что они граничат с безумием. Российское ПВО ночью сбило 273 украинских беспилотника над российскими регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты над приграничными регионами Волгоградской, Калужской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской.

0: Орловской областями, а также над Смоленщиной, Тверью и Тулой. Часть беспилотников были уничтожены над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом, уточнили в ведомстве. Утром в Нижегородской области были сбиты 30 БПЛА, никто не пострадал, рассказал глава региона Глеб Никитин. Также он сообщил, что пожар произошел на двух промышленных объектах в Кстовском районе региона. Спецпосланник президента США Стив Уитков прибудет в Россию с визитом в ближайшее время. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. В МВД предупредили о мошенничестве с билетами от имени театров. Мошенники выманивают у людей деньги через поддельные ссылки, якобы за отказные билеты. Так аферисты отслеживают активных пользователей на сайтах и в театральных чатах. Особенно они обращают внимание на тех, кто активно комментирует постановки и жалуется на сложность выкупа билетов на желаемый спектакль. Найдя такого человека, мошенники пишут ему якобы от имени театра, предлагая билеты и направляя при этом ссылку на сайт «Клон неизвестного агрегатора», предупредили в киберполиции. Снова до плюс 30 и выше прогреется сегодня воздух в российской столице. В этот раз под угрозой падения рекорд более вековой давности. Жара, как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, продержится в мегаполисе до пятницы.
1: В течение дня погода обусловится юго-западной периферии антициклона. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3,8 метров в секунду. И в дневные часы воздух разогреется до 28-31. Под угрозой падения рекорд далекого 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7. Показания барометров стабильные, 751 миллиметр ртутного столба. Ну и жара продержится до пятницы, а в выходные посвежеет до плюс 20-25.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Как уточнили синоптики, в Санкт-Петербурге сегодня возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Максимальная температура воздуха составит плюс 19-21 градус. Но в Москве к этой минуте воздух прогрелся уже до плюс 23 градусов.
2: Проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Краснодар. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Краснодар. С 22 по 24 мая. Краевой выставочный зал изобразительных искусств Рашпилевская, 32. Билеты на сайте balkukol.ru 0+.
3: Спонсор программы. Официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор». Квартира.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Сергей Стиллавин

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня отмечается Всемирный день травматолога. Не понаслышке знаю, что у наших доблестных травматологов такое ударное время – это затяжные каникулы. Но вот на этот раз на майских как-то обошлось. Мы с Владиславом Александровичем несли вахту, да, трудовую, вместе с порядочными людьми, которые не уехали никуда из страны, из России, да, из Москвы. Да, да, приличные люди, да, которые так же, как и мы, работали, слушали по утрам. Да. А вот однажды, оказавшись вот как раз на зимних каникулах в травмопункте, где я был укушен. Это была не моя вина, я не провоцировал, я просто ласкался. И на меня набросилась спящая собака, девочка, да, и я был вынужден ехать в травмопункт в разгар как раз вот новогодних каникул, и там я увидел, как вот, ну, ребята, девчонки, ребята, вот, ну, специалисты, врачи, они просто в мыле бегали, потому что там весь коридор был завален буквально какими-то ушами, ушибленными, порезанными, еще что-то. И большинство из них было под шофе. Вот, это, конечно, было наблюдать, такая, знаешь, встреча с бездной. Да, вот, и потом я уже подскок уходил на эти уколы, ну, профилактически от бешенства, когда уже каникулы закончились, а я продолжал ходить, уже коридоры были пустые, и врачи мне уже, я им примелькался, они мне рассказывали, ну да, говорит, Сережа, вот видите, у нас всегда вот наплыв, когда праздники, особенно когда длинные праздники, и, ну, вот Всемирный день травматолога выпадает не на эту страду, такую горячую, да, а на относительно спокойное майское время, но, тем не менее, очень тема важная, потому что травматичность, да, лечение травм, это очень важная история. Еще раз всех травматологов с профессиональным праздником, и ортопедов, и хирургов, конечно же, да, и профессуру, и я очень рад, что с нами сегодня Константин Сергеевич Терновой, директор Центра медицинской реабилитации, доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф, кандидат медицинских наук. Константин Сергеевич, доброе утро, и с праздником в вашем лице всех ваших товарищей. Доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей, доброе утро, слушатели. Спасибо большое за поздравления.
1: Да. Константин Сергеевич, а вы подтвердите, что действительно, вот, как бы, ну, может быть, вам знакома там статистика, что действительно затяжные праздничные дни – это вот такая эпидемия травматическая? Или у вас есть своя какая-то такая карта травматичности, и есть какие-то периоды, с вашей точки зрения, особенно ударные в этом смысле?
2: Да, конечно, есть такая статистика. Алкоголь увеличивает риск травмы на 50%. То есть это и потеря бдительности, и координации, и слишком героическое поведение. Это во-первых. А по статистике, если по году, у нас есть просто два периода затишья. Это апрель и, наверное, октябрь-ноябрь. То есть апрель – это когда лыжники уже закончились, а мотоциклисты еще не начались. Вот. А с приходом тепла появляются разные активности, в том числе сейчас вот самая травматичная вещь в бытовом плане – это, конечно, самокат. Человек весом 80 килограмм, едущий на скорости 25 километров в час, при ударе получает удар головой, равный примерно 800 килограммов, что достаточно, чтобы переломать кости лицевого скелета. Поэтому сейчас уже все, затишье закончилось, пошла летняя активность, велосипеды, самокаты, мотоциклы и другие виды спорта.
1: Константин Сергеевич, я понял, да, что очень много травм происходит при занятиях теми вещами, которые, ну, вот человек, вставая на лыжи, на самокат, садясь за руль мотоцикла, ну, и автомобиля, что угодно, он понимает, что больше рискует, да, чем вот человек в состоянии покоя, там, условно говоря, в своей квартире. А у нас есть вот разделение травматичности, в принципе, вот при этой активности, да, и люди, которые случайно оказываются травмированными, вот случайно травмированных, их насколько мало сегодня?
2: Ну, случайно травмирован, то есть, если мы говорим о старшей возрастной группе, то это примерно процентов 10-15 в структуре травмы, но это пожилые люди, которые падают в связи с нарушениями координации, зрения. Вот, их, конечно, меньше. Чем более активный человек, тем больше шансов у него получить травму.
1: Константин Сергеевич, а вот если говорить о случайном, опять же, травматизме, начиная с какого возраста вот хрупкость костей или какие-то сопутствующие недуги, да, могут как раз привести к той травматичности, которая, ну, условно говоря, широко, так скажем, в здоровом возрасте, относительно здоровом телесном возрасте, не привела бы к посещению травматолога?
2: Ну, хрупкость костей возникает у женщин, то есть это заболевание называется остеопороз, начинает развиваться с 55, а у мужчин где-то с 70, поэтому и такими примерами является это перелом лучевой кости в типичном месте, переломы позвонков при такой незначительной травме, как падение с высоты собственного роста. Вот, поэтому где-то после 55 женщинам уже надо задуматься о том, чтобы проверять свой организм на количество витамина D, на количество кальция в костях, определение костной плотности.
1: Константин Сергеевич, ну я понимаю, что львиная доля вот травматизма – это люди под шофе, да, и просто вот граждане на средствах индивидуальной мобильности, условно говоря. А вот да, насколько, да, потому что тема эта для нас очень такая болезненная, я лично не понимаю, почему этим штукам, если им и разрешено ездить, то и если они выполняют функцию, условно говоря, более дешевого такси или маршрутки, нам же как раз говорят, да, утром встал на самокат, доехал до метро или до работы, это прекрасно. Но когда я вижу этих людей в парках или на курортах, в зонах отдыха, где, понятное дело, ни по лицу, ни по осанке не видно, что он едет на работу, а просто он катается тупо, вот он катается. Особенно они любят кататься вдвоем с женщиной, например, это еще хоть полбеды, но они еще катаются с мужчинами вдвоем. Это еще, понимаешь, просто. И такие стоят, как с лицами Христофора Колумба, и несутся вперед навстречу судьбе, да? Там, где, в принципе, их быть не должно. И в подмосковных городах, я смотрю, находят власти силы в себе противостоять бизнесу, да, там вот в Солнечногорске на днях запретили эту всю ерундистику, еще в каких-то делах. Вот насколько статистика, может быть, с вашей помощью как-то поймем картину, насколько вот с пришествием этой новой напасти, так называемых СИМов, да, увеличилась работа вашим товарищам в стране?
2: Нет, существенно увеличилось, и вот ограничение скорости с 35 до 25 километров в час существенно снизило характеристику травм, меньше стало достаточно тяжелых переломов, да, потому что каждый километр, умноженный на вес гонщика, приводит к более тяжелым повреждениям. Чего говорить, у меня вчера доктор, молодая доктор, 26 лет, пришла на работу с черепно-мозговой травмой, потому что упала с самоката, причем она была трезвой и ехала действительно на работу. Это крайне опасно. Самокаты резко увеличили, конечно, и травматизм в городах. Вот с велосипедами этого не происходит. Это больше управляемости, меньше такой варианта запрокинуться вперед. И самокаты, конечно, представляют большую угрозу для жизни и функционирования, если у гонщика нет серого вещества в головном мозге.
1: Константин Сергеевич, а вот смотрите, у нас многие велосипедисты ответственные ездят в шлемах, они такие инопланетянского вида с такими прорезями, да, такая форма аэродинамическая. Ну, понятно, на мотоцикл там или на скутер на какой-то ты без шлема вообще не имеешь права сесть, а, тем более там с какими угодно правами, там Б или М, неважно. А вот на самокатах разрешено кататься кому угодно, и, в принципе, не видел, чтобы, например, их проверяли на состояние опьянения, да. Вот скажите, пожалуйста, а шлем на самокате, если бы его сделать обязательным, вот львиную бы долю такого тяжелого травматизма у самокатчиков был бы обезопасил? Или там много всяких травм, и руки, и ноги, там, и позвоночник? Что лидирует вот в этой травматологии?
2: Ну, в структуре травмы, наверное, лидируют повреждения верхних конечностей, потому что самокатчик пытается защитить все-таки голову, выбрасывая руки вперед. Вот. И травма происходит при падении самоката обычно в сторону вперед, и человек бьется лицом, а не головой. Поэтому на лицо шлем, конечно, мотоциклет не оденешь. Ну и да, надо понимать, что травма черепно-мозговая гораздо опаснее и имеет большие последствия, чем перелом руки, который там худо-бедно срастется в гипсе или можно провести оперативное вмешательство. А повреждение головного мозга, конечно, таким образом не лечится, гипс на мозг не положишь, и последствия гораздо более тяжелые, вплоть до инвалидности, конечно.
1: Ужасно, да. Я однажды наблюдал картину, как у меня прямо на глазах, я стоял на перекрестке, и им всем говорят вот миллион раз: ребята, когда вы переходите через дорогу на красный, на зеленый свет, ну, на зеленый, конечно, да, надо спешиваться, то есть сойти с велосипеда, с самоката, катить его в руках и спокойно перейти пешком, потом снова сесть, встать на него и ехать. Значит, и достаточно полно болванов, которые вот едут на скорости, да, и вот на моих глазах просто это произошло мгновенно, то есть вот ничто не предвещало беды. Он едет, решил срезать, то есть у нас же как у переходов эти бордюры или в Питере по ребрике, да, они заниженные. Ну, то есть у вас как бы поверхность асфальта, она плавно переходит в возвышающийся тротуар, да. А он решил срезать, потому что он вниз не смотрит, он на колесо на свое не смотрит, что у него там внизу под рулем, да, творится. И по пешеходной привычке, то есть он, видишь, он как бы кентавром стал, он с этой штукой сроднился, и временами он как бы велосипед, ну, условно говоря, автомобилист, условно говоря, в кавычках, а временами он пешеход. И он по пешеходной привычке срезает угол, там уже бордюр выше сантиметров на 30, да, на 25-30 сантиметров выше, он втыкается передним колесом в камень и летит. И в следующее мгновение, знаешь, вот как в фильме, это просто вот каждая картина была, как в кино, он поднимается, и у него по лицу хлещет кровище. Он расшиб себе лоб. Это ужас. У меня до сих пор это, перед глазами эта картина. Вот, Константин Сергеевич, я понимаю, что ну, мозги им прочищать, промывать этим людям не наша задача, и не радио, да, но тем не менее, вот пешеходам ответственным, да, которые стали свидетельством вот такой травмы, давайте принесем какую-то пользу сегодня. Вот что надо сделать, ну, помимо звонка там 112, да, вызвать специалистов, что надо сделать людям окружающим, неравнодушным, чтобы, во-первых, как минимум не нанести большего вреда человеку и при возможности помочь до приезда скорой, что делать?
2: Ну, гражданская обязанность — это, конечно же, вызвать 112, скорую помощь, это обязанность сделать любой гражданин, не оставлять человека в опасности, но по большому счету люди мало чего могут сделать в такой ситуации, так как не понимают тяжести травмы. И, конечно, жизнеугрожающая ситуация – это кровопотеря в этой ситуации. Поэтому если как-то по возможности остановить кровотечение, это единственное, что может гражданин, не имеющий специальных знаний и умений.
1: Вот, поэтому... вот если говорить, Константин Сергеевич, о размещении человека, он же упал, да, и находится в какой-то позе в определенной, вот передвигать, перемещать, класть на спину или наоборот на бок, вообще лучше не прикасаться, не менять положение человека?
2: Да, потому что, опять же, без специальных знаний и умений нельзя понять, вдруг там есть перелом, и попытка переместить человека могут привести к вторичному смещению обломков, а в случае травмы позвоночника могут нанести непоправимый вред. Это достаточно частая ситуация, когда, например, у автомобилистов, когда есть повреждение шейного отдела позвоночника, и попытка неквалифицированно его извлечь из машины приводит к смещению сломанных шейных позвонков и сдавлению спинного мозга, что достаточно часто заканчивается смертью водителя. Поэтому в данном случае вызываем скорую помощь и по возможности дожидаемся ее.
1: Константин Сергеевич, а есть ли, ну, скажем так, какие-то ваши еще, может быть, некоторые рекомендации людям, которые сами все-таки оказались, да, вот в этой в ситуации травмированного, да, вот что вы посоветуете людям до приезда, опять же, скорой, как самому себе не навредить?
2: Самому себе уже помогать, конечно, более необходимо, если случилась травма. Две вещи. Это надо предотвратить кровопотерю, то есть если у нас идет кровь, мы кладем жгут выше повреждения, да, это можно использовать ремень, можно использовать пояс, не знаю, платье, да. Если у нас есть рана, мы можем положить туда какую-нибудь ткань, сдавить рану, чтобы не было кровотечения. Если у нас есть подозрение на перелом, мы можем зафиксировать сломанную конечность с помощью подручных средств. Например, это ветка от дерева, либо примотать поврежденную конечность к туловищу. Ну,
1: понимаю,
2: пожалуй,
1: да.
2: Наверное, это все, что может сделать человек в военно-полевых, скажем так, условиях.
1: Конечно. Но главное, это вызвать помощь, да, и, товарищи пешеходы, несмотря на то, что вы, может быть, даже очевидно, вам становится, что человек сам виноват в том, что с ним произошло, но, тем не менее, проявите любовь, какую-то заботу о ближних, вызовите обязательно 112. Константин Сергеевич, еще раз тогда вас с праздником, сегодня Всемирный день
2: Спасибо
1: травматолога,
2: большое.
1: Ваших товарищей, да, которые помогают людям, спасают людей. Константин Сергеевич Терновой, директор Центра медицинской реабилитации, кандидат медицинских наук. Друзья мои, и не рискуйте понапрасну, особенно когда не уверены в себе.
0: Реклама. Как выглядит идеальный семейный отпуск?
3: Утром выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Как применяются торговые роботы в сфере инвестиций? Будем разбираться вместе. Присоединяйтесь к эфиру «Искусственный интеллект против здравого смысла». Кто сегодня инвестирует успешнее, человек или алгоритм? В утреннем шоу «Стилавин и его друзья». Сегодня с 9 до 10 утра мы пригласили в студию Юлию Савину, эксперта управляющей компании «Финам Менеджмент». Поговорим о том, как новые технологии и используют на бирже. Разберемся, может ли частный инвестор пользоваться такими технологиями и почему здравый смысл необходим, даже когда все решают алгоритмы и скорость. Включайте маяк. Будет интересно.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. В Пекине в эти минуты началась церемония подписания целого пакета документов. В ближайшее время ожидается церемония подписания с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина. В общей сложности сегодня стороны планируют заключить около 40 соглашений, в том числе совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Всеобъемлющее партнерство Москвы и Пекина стало образцом межгосударственных связей в новую эпоху, заявил Владимир Путин. Российско-китайские отношения, как подчеркнул президент, уже не раз прошли испытания на прочность.
2: Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире. Оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, дружбы и подлинного добрососедства. Наша цель – благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытания на прочность и устойчивость. За 25 лет с даты подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно расширилось. Наши профильные ведомства поддерживают тесные конструктивные контакты, активно работают над дальнейшим продвижением совместных проектов и инициатив. Мы настроены и дальше в таком же ключе работать совместно. Будем развивать наше сотрудничество и в двухстороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги в тесном контакте друг с другом создают очень хорошую базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира.
0: Как отметил Си Цзиньпин, государства-партнеры должны полноценно реализовать договоренности, достигнутые в рамках продления договора. По словам председателя КНР, продвижение здорового, стабильного развития китайско-российских отношений является стратегическим выбором, сделанным лидерами двух стран. Сейчас к сообщениям от Минобороны. Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетных бригад в рамках учений ядерных сил, заявили в российском военном ведомстве. Российские военнослужащие в ходе учений выполняют учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М» для подготовки к ракетным пускам. Отработаны практические мероприятия приведения соединений ионских частей и применения ядерного оружия в высшей степени боевой готовности, подчеркнули в Минобороны. Также в ходе учений отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси. Заявление Литвы о возможности атаки на Калининград граничит с безумием. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью информационной службе «Вести». Он отметил, что политики в Литве настолько галтелы, что не способны на продуманные и изощренные действия.
3: Ну, это заявление на грани безумия, наверное. Я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики. То есть политики настолько оголтелые, вряд ли способны на какие-то продуманные, изощренные действия. Это хорошо. К сожалению, прибалтийские страны, вот они действительно маньякально антироссийские. Маникально антироссийские, это антироссийское застилает им глаза, не дает возможности думать о будущем, не дает возможности делать то, что в интересах этих стран. Собственно, это их не красит, это их антирусскость.
0: Так Песков прокомментировал, в частности, заявление главы МИДа Литвы Кестутиса Будриса, который призвал НАТО атаковать Калининград. Обыски проходят в областных управлениях полиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областей на Украине. Об этом сообщает агентство «Униан». Подробностей нет. Жара ослабнет в Москве в пятницу или субботу. Температура опустится до 22-24 градусов, сообщили в прогностическом центре «Метео». Наиболее вероятный вариант, что понижение температуры с кратковременными дождями и грозами произойдет в субботу. Ранее синоптики отмечали, что среда и четверг станут самыми жаркими днями на этой неделе. Воздух прогреется до плюс 32 градусов, при этом местами возможны кратковременные дожди и грозы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет 23 градуса, атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Уникс» со счетом 81-77. В четвертом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ ведет в серии 3-1. Пятый поединок противостояния состоится в пятницу в Казани. Петербургский футбольный «Зенит» в летнее трансферное окно намерен сделать предложение московскому «Локомотиву» по переходу полузащитника Алексея Батракова. Об этом сообщает «Спортэкспресс». По данным источника, предпочтительным вариантом продолжения карьеры для 20-летнего россиянина является переезд в Европу. В контракте Батракова с железнодорожниками есть пункт о выкупе только для европейских команд. Дубль канадского нападающего «Локомотива» Байрона Фрейза помог ярославцам переиграть дома «Акбарс» в пятом матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги 4-1. Железнодорожникам нужна еще одна победа, чтобы второй год подряд поднять над головой кубок Гагарина. Тема послематчевых высказываний действующих лиц финала продолжит Александр Неценко.
4: «Локомотив» после четвертой игры финала потерял ведущего центрального нападающего Георгия Иванова, который уже перенес операцию и вылетел до конца сезона. Однако заменивший его Красковский провел достойный матч. Павел не играл больше месяца, но физически в плане чтения игры, понимания ситуации он выглядел хорошо, похвалил Красковского наставник «Локомотива» Боб Хартли. Во втором периоде ярославцы перебросали «Акбарс» 22-6, забросили в этом отрезке две шайбы с интервалом в полторы минуты, которые заложили фундамент победе. Начали неплохо, потом отдали шайбу сопернику, чем он воспользовался. Бились до конца, но итог не в нашу пользу, констатировал главный тренер казанцев Анвар Гатиатуллин. Примерно в том же ключе высказался и защитник «Барсов» Алексей Марченко. «Локомотив» действовал лучше, наглее, выиграл всю борьбу. Возможно, они были более заряжены. Больше такого не должно повториться, подчеркнул Марченко. Из-за травмы Иванова «Локомотив», к слову, еще и значительно поменял сочетание, что хозяев не смутило. «У нас все могут сыграть друг с другом. Нужно было встряхнуть ребят, ни у кого не было вопросов, почему и зачем. Мы делали свою работу, били за команду. Впрочем, дальше нужно делать все, о чем договаривались, и улучшать наш хоккей», отметил напоследок нападающий «Локомотива» Егор Сурин.
1: Россиянин Кран Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира в Гамбурге. Он взял верх над французом Юго Гастоном со счетом 3-6, 6-3, 7-6 и теперь встретится с другим представителем Франции Юго Умбером. А вот на женских соревнованиях в Страсбурге Екатерина Александрова во втором раунде уступила американке Энн Ли 6-4, 4-6, 3-6. Елизавета Кузина и Илья Молчанов стали победителями в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в миксте на чемпионате России в Казани. Второе место заняли Виталия Королева и Александр Черепахин. Бронза у Марии Поляковой и Геннадия Фокина. В синхронных прыжках у женщин с 10-метровой вышки первенствовали Виктория Казанцева и Екатерина Беляева. Серебро у Анны Кононыхиной и Александры Кедриной. Замкнули тройку сильнейших Елизавета Концо и Марии Бруйнок. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: Программы. Официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.
8: На правах рекламы.

0: на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что ж, мы сегодня с вами поговорим на тему, кто сегодня успешнее инвестирует, Владислав Александрович, инвестирует человек или алгоритм, то есть ИИ, искусственный интеллект. Да, сегодня на бирже все чаще выигрывает скорость, технологии, умение принимать решения за доли секунды. Пока вы открываете приложение своими дрожащими руками, думаете, купить или подождать. Кто-то-то уже и купил, и продал, и так тысячу раз. Понимаете? Причем, возможно, не человек, а робот, алгоритм. И наш эксперт из финансовой группы компании Finam рассказывает нам, что человек уже не главный игрок на бирже. Понимаете, какая история? Не главный. У нас в студии Юлия Савина. Юль, доброе утро. Здравствуйте. Да.
2: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, доброе уважаемые утро. Слушатели.
1: Да, расскажите, пожалуйста, вот нам, какие вот эти новые технологические инструменты сегодня доступны на бирже? Что там есть такого?
2: Ну, прежде всего, стоит отметить, что рынок и правда очень сильно изменился. Если раньше преимуществом у инвестора были опыт, его интуиция, то насколько он быстро информацию всякого разного рода получает, то теперь во многих ситуациях просто скорость. А вот скорость является самым главным, что позволяет на бирже зарабатывать там больше либо безопаснее. И сегодня на бирже используются два направления. Это искусственный интеллект и роботизированная торговля. Их очень часто смешивают, но на самом деле это совсем разные между собой вещи. То есть искусственный интеллект и алгоритм – это прям очень разные штуки биржевые.
1: Хорошо, не будем путать. Ну вот, Юль, сейчас вообще все сейчас называют искусственным интеллектом. Все, да? Говорят, что даже в часах есть этих умных искусственный интеллект. Вот давайте вот четко дадим нашим слушателям возможность развести эти понятия, определить вот, что действительно можно называть искусственным интеллектом, а что является вот тем самым алгоритмом, да?
2: Ну, смотрите, в искусственном интеллекте ключевое слово – это интеллект, то есть это способность думать, анализировать и принимать решения. А алгоритм – это набор правил. Вот какие правила заданы алгоритму, так оно и будет работать. Если произошло там какое-то событие А, мы делаем какое-то действие Б. Это алгоритм. А вот если надо обучиться, найти какую-то закономерность и принять решение покупать или продавать, вот это уже искусственный интеллект. А сейчас на самом деле искусственного интеллекта на бирже намного меньше, чем алгоритмов. А алгоритмы вообще-то свое начало берут еще в 70-х годах прошлого столетия в США.
1: То есть это с тех пор еще, да, уже вся эта система работает, да. А насколько популярно применение искусственного интеллекта, да, и алгоритмов на бирже? Вы уже сказали, что искусственный интеллект не так много настоящего, если он, конечно, вообще существует, да. Но вот это уже массовая история или эксперимент, или вообще людей там уже вообще нет ни одного?
2: Ну, искусственный интеллект – это пока все-таки эксперимент, это такое будущее, которое очень хочется там развивать большинству компаний или участников рынка, но это все же будущее. Там каких-то инструментов на нем основанных, их очень-очень мало. А вот алгоритмы – это настоящее фондового рынка. Алгоритмическая торговля популярна, очень популярна, потому что дает то, чего у человека нет физически – это скорость. Это дисциплина и это отсутствие эмоций. Особенно это важно, когда мы говорим про высокочастотную торговлю, а такая тоже есть. Здесь, когда совершаются сделки, счет идет на миллисекунды. По публичным оценкам, приблизительно высокочастотная торговля при помощи вот таких роботов, созданных на базе алгоритма, она составляет около 50% объема торгов акциями в США, а на московской бирже мы недалеко ушли от этого показателя, и примерно 40% торгов уже сегодня на московской бирже совершаются именно алгоритмами. Это прям значительная часть уже рынка существующего.
1: Понимаю. Юля, а вот частный инвестор, да, обычный вот отдельный человек, может вот взять, настроить себе такого робота алгоритмического, да, чтобы он за него днем и ночью, ну, когда биржа открыта, понятное дело, торговал, а он сидел бы, пил кофеек, в душе мылся спокойно?
2: В теории, да, но у него, у этого частного инвестора должно быть очень-очень много денег, потому что вся вот эта история высокочастотной торговли, роботов, это очень дорогая инфраструктура. Это мощное оборудование, сервера, специальное программное обеспечение, высокоскоростные каналы связи, доступы к разным площадкам, которые настраиваются отдельно. Плюс у нас постоянно выходят всякие обновления на бирже, примерно раз в месяц, и под эти обновления вот этих роботов, эти алгоритмы нужно обязательно изменять. Поэтому здесь нужна целая команда, чтобы это делать. А если мы говорим про человека, у которого нет каких-то там заоблачных средств, да, но хочется все-таки там деньги от инфляции сохранять и что-то зарабатывать, то, к сожалению, ему это, конечно, недоступно.
1: И получается, что частнику, да, вот, в принципе, этим заниматься самостоятельно невозможно, да, с помощью алгоритмов?
2: Ну, прям заниматься нет, но инвестировать в такой инструмент возможно. Вот что мы сделали. У частных инвесторов сейчас к таким технологиям есть доступ через коллективные инвестиции в алгоритмические фонды. Компания UKFINA Management, она славится тем, что создает целые линейки этих алгоритмических фондов, где инвестиционная стратегия реализуется с помощью вот таких автоматизированных торговых алгоритмов. За алгоритмом стоят профессиональные управляющие, разработчики, аналитики, риск-менеджеры. Они всю вот эту инфраструктуру, весь этот процесс обеспечивают, за ним следят и вот делают его доступным через коллективное инвестирование.
1: Юля, а вы можете привести пример вот такого фонда, пожалуйста?
2: Конечно. У нас есть флагманский продукт, это интервальный паевой инвестиционный фонд с названием «Алгоритм роста». Он дает доступ к стратегии высокочастотной арбитражной торговли. Вот что такое арбитраж? Это поиск разницы в ценах между связанными инструментами. Это такая рыночно-нейтральная стратегия, которая считается условно-консервативной. Фонд использует ситуации, когда в похожих или связанных инструментах временно находится расхождение в цене. Например, один и тот же базовый актив, возьмем акции любой совершенно компании, он может торговаться на спотовом рынке, то есть вот сама ценная бумажка, а может торговаться на срочном рынке через производный финансовый инструмент. И вот в виде фьючерса, например. И алгоритм ищет расхождение, когда у нас сама ценная бумага чуточку дороже, а фьючерс на нее, например, немножечко дешевле. И вот эту разницу старается забрать и на этом заработать с очень-очень высокой скоростью.
1: А можно мы вот на бытовом каком-то примере, потому что вот эти слова, все эти фьючерсы, вот, например, в одном магазине кило яблок стоит 100 рублей, а в соседнем 105, да, и ловкий человечек, он успел, например, купить там, где дешевле, продать, где дороже, вот такая схема.
2: Да, вот, ну, как пример бытовой абсолютно отлично. Действительно, вот у нас там есть пятерочка, в ней яблоки стоят 100 рублей, а есть магниты, в нем они стоят 105. Мы в пятерочке покупаем по 100, магниту там 105 продаем. И вот эта разница, вот эта неэффективность, это вот то, как раз на чем работает арбитраж. Алгоритм вот это может увидеть и совершить сделку очень быстро. В этом и заключается смысл высокочастотной торговли. Не пытаться предсказать, где рынок будет через год, через два или даже через месяц, а находить вот такие неэффективности, возможности для заработка прямо здесь и сейчас, на том рынке, на котором мы есть.
1: А мы можем к цифрам вот перейти? У слушателя вопрос, естественно, возникнет, что это все красиво звучит, а какой результат у этой алгоритмической торговли?
2: Конечно, фонд существует уже 2,5 года, результат есть, но сразу сделаю оговорку, это тоже важно. Прошлая доходность, доходность в будущем не гарантирует. Это правило базовое для всех абсолютно инвестиций. Если мы говорим про фонд «Финам алгоритм роста», то за 2,5 года доходность его составила 90% для инвестора. То есть это уже за вычетом всех комиссионных вознаграждений, всего, что управляющая компания за свою работу взяла. При этом индекс Московской биржи за сопоставимый период показал минус 16%. То есть результат стратегии существенно выше, чем широкий рынок за тот же период времени.
1: А и хочется уточнить, вот если индекс Мосбиржи падал, а фонд рос, это значит, что вообще алгоритму все равно падает рынок или растет, я правильно понимаю?
2: Ну, грубо говоря, в целом можно сказать и так, стратегия действительно не зависит только от направления рынка, как классическая покупка акций. Арбитражная логика в том, чтобы искать именно расхождение. Возможности могут быть на растущем рынке, могут быть на падающем, а могут быть вот так называемом боковике, когда у нас просто очень высокая волатильность.
1: Юль, ну спасибо большое на сегодня, да, вот поговорили об алгоритмической торговле, да, на бирже. Юлия Савина, представитель компании «Финам», была у нас в эфире.
0: Операции связаны с риском. Возможно, потеря средств. Доходность не гарантируется. Материалы сделки с упомянутыми инструментами только для квалифицированных инвесторов. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно знакомиться с правилами доверительного управления фондом. ИПИФ – комбинированный финам алгоритм роста. Правила доверительного управления фондом номер 5405-СД от 30.05.2023 года. Ознакомиться с информацией о деятельности ООО «Кафинам Менеджмент» и паевых инвестиционных фондах, находящихся под его управлением, можно на сайте по адресу fdu.ru.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 54 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области за выходные. Также сотрудники госавтоинспекции остановили 113 человек, которые сели за руль без прав. Всего с 15 по 17 мая зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими, в которых 5 человек погибли и 7 получили травмы. Еще 85 аварий обошлись без жертв. Жителям области напомнили, что сообщить о грубых нарушениях ПДД можно по телефону 112 или через чат-бот «За безопасность 35» в мессенджере «Макс». Вологодский бассейн «Лагуна» продолжит работу. Об этом сообщил глава города Сергей Жестянников. Ранее в социальных сетях появились сообщения о возможном закрытии учреждения. На объекте состоялась встреча с собственниками и арендатором. Все участники сошлись во мнении, что бассейн необходимо сохранить. Аренду продлили еще на год. При этом Сергей Жестянников отметил, что ситуация требует серьезных решений. Зданию необходим капитальный ремонт и значительные финансовые вложения. Ежемесячно бассейн посещают более 6 тысяч человек. Сегодня жители области могут бесплатно сходить в музей. Акция традиционно проходит в третью среду месяца. Гостей ждут в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах, в областной картинной галерее и учреждениях культуры во всех муниципалитетах. Также в эту среду к акции присоединится ботанический сад «Ботаника» в Вологде. Для получения бесплатного билета нужно предъявить паспорт или другой документ, подтверждающий прописку на территории области. Лекция об истории книжных переплетов пройдет в Вологде. Историк Анна Маркова расскажет об основах технологии книжного переплета ручной работы, о развитии переплетного искусства на протяжении столетий, об открытиях, совершаемых современными учеными при изучении книжных переплетов. Мероприятие пройдет 25 мая в областной библиотеке в 17:00. Вход свободный. День усадебного парка пройдет в Вологодском округе. Гостей ждут в усадьбе Спасское Куркино 23 мая. Организаторы готовят костюмированные представления, выступления студии исторического танца и спектакль от Вологодского камерного театра. Кроме того, гости смогут принять участие в мастер-классах, прогуляться по старинному парку и пройти по залам особняка. Праздник состоится в селе Куркино. Начало программы в полдень. Вход на территорию усадьбы свободный. Бесплатная книжная ярмарка пройдет в Вологде. Любители литературы ждут в областной библиотеке в субботу 23 мая. Каждый желающий может оставить на ярмарке прочитанные книги из домашней библиотеки, а также безвозмездно взять то, что его заинтересовало. На ярмарке будет широко представлена отечественная и зарубежная литература разных жанров, а также научные и популярные издания. Мероприятие пройдет с 10 до 15:00. Беговой центр появится в Вологде. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. По его словам, Вологда вошла в перечень пилотных городов федерального проекта. Спортобъект возведут на стадионе «Буревестник». В здании оборудуют раздевалки, душевые, универсальные залы, зоны отдыха, питания и восстановления, а также камеры хранения. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию. Посещать новый центр жители смогут бесплатно.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха в Вологде-Череповце до плюс 30 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Все внимание сегодня приковано к Пекину. Сегодня основной день официального визита Владимира Путина в Китай. И главное его событие – переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встречи в узком и расширенном составе. Один из первых итогов – Москва и Пекин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Образцом межгосударственных связей в современном мире назвал отношения России и Китая Владимир Путин. А встреча с Си Цзиньпином глава российского государства отметил незыблемую связь отношений с соседом, который неоднократно проходила испытания на прочность.
2: Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дамы и господа, друзья, прежде всего хотел бы искренне поблагодарить нашего дорогого друга, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и всех наших китайских коллег за теплый, радушный прием, оказанный российской делегации. Нынешний официальный визит проходит в юбилейный год для российско-китайских отношений. 25 лет назад был заключен важнейший межгосударственный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И тем самым была положена прочная основа для всемирного развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух наших стран. И сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиваться. При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время.
1: Председатель КНР, в свою очередь, отметил, что продвижение здорового, стабильного развития китайско-российских отношений является стратегическим выбором, сделанным лидерами двух стран.
3: Мы с президентом Путиным единогласно одобрили продление действия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между КНР и РФ. Стороны должны полноценно реализовать достигнутые нами с президентом Путиным договоренности и в полной мере использовать исторические возможности, чтобы фундамент взаимодоверия между странами стал все прочнее, качество сотрудничества все выше, а путь дружбы все шире.
1: В общей сложности сегодня стороны планируют заключить около 40 соглашений, в том числе совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. О том, как встречали Владимира Путина, в репортаже политического обозревателя «Вести» Александра Христенко.
4: Центр Пекина, площадь Тяньаньмэнь. Перед Домом народных собраний развивается российский флаг. Выстлана длинная ковровая дорожка. Ее не просто подметают перед приездом высокого гостя. С нее, что называется, сдувают пылинки. На площади выстраивается рота почетного караула. Появляется многочисленная российская делегация. И вот с почетным эскортом мотоциклистов появляется аурус российского президента. Владимир Путин встречает Си Цзиньпин. Вместе лидеры подходят к членам делегации китайской и российской. Каждого, конечно, уже хорошо знают в лицо и тепло приветствуют. Лидеры возвращаются на центр площади. Под залпы пушек звучит российский гимн. Следом китайский гимн. Перед лидерами чеканным шагом проходят военные, демонстрируют выучку и невероятную слаженность движений. Особый знак внимания и то, что роднит страны. В исполнении оркестра звучат подмосковные вечера, мотив которых в Китае тоже знает каждый. Лидеры обходят строй военных, а дальше особый момент. Путин и Си приветствуют дети.
5: Трогательный момент. Дети встречают лидеров, приветствуют их и машут флажками российскими и китайскими.
4: Церемония официальной встречи завершается, и лидеры переходят в зал на переговоры в так называемом узком составе. В этот момент делегации уже собирались в соседнем зале, у дверей которого выстроились десятки камер. Визит российского лидера вызывает неизменный ажиотаж в Китае, да и за его пределами. Впереди еще целый день переговоров в разных форматах и подписания документов. Около 40 соглашений ожидается. Кроме того, лидер сделает специальное заявление для прессы совместное. Александр Христенко, «Вести», Пекин.
1: Другим темам: проведение соединения частей высшей степени боевой готовности и доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения ракетных бригад, отработанные во время учений ядерных сил, сообщили сегодня в Минобороны. Личным составом ракетных соединений выполняются учебно-боевые задачи, получение специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», снаряжение ими ракет-носителей и скрытного движения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков, сообщили в Минобороны. Сегодня же ведомство опубликовала видео учений. На нем показано перемещение автомобильной техники и авиации. Также на опубликованных кадрах показано размещение комплексов «Искандер» в позиционных районах и подготовка к пуску. Накануне Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проводят учения

0: по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. Российские спецслужбы предотвратили диверсии на транспорте на Кубани. Задержан житель региона, который по наводке киевских кураторов должен был совершить серию подрывов на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Кроме того, предатель размещал в интернете фейки о вооруженных силах России и призывал финансировать незаконное вооружение. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Преступник находится под стражей. Жара ослабнет в Москве в пятницу или субботу. Температура опустится до 22-24 градусов, сообщили в прогностическом центре «Метео». Наиболее вероятный вариант, что понижение температуры с кратковременными дождями и грозами произойдет в субботу. Ранее синоптики отмечали, что сегодня и завтрашний день станут самыми жаркими днями на этой неделе в Москве. Воздух прогреется до плюс 32 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, как уточнили синоптики, сегодня облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, днем плюс 19-21. В Москве переменная облачность, без осадков и 29-31 градус.
1: Спонсор программы – официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас» – скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор». Телефон рекламной службы 495-105-5244. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Жизнь глазами, вы не поверите, товарищи, букиниста. Владислав Александрович, букинист – это не букмекер. Это другое, гораздо абсолютно. Лучше. Да, это гораздо лучше, гораздо правильнее, да. И, соответственно, с нами сегодня Владислав Маратович Митревели, букинист. Владислав Маратович, доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро всем, кто слушает «Маяк».
0: Да, Владислав Маратович, но слово, скажем так, не каждый день услышишь в средствах массовой информации, поэтому очень хочется, чтобы вы, как сам, будучи сам букинистом, вот объяснили, что оно означает.
1: Ну, понятно, что слово растет от слова «бук», книги на английском, и вот так прижилось, что букинистами называют тех, кто занимается литературой, книгами, продает их, собирает, и в основном это, конечно же, вторичная литература, то есть которая уже прошла через чьи-то руки, поступила либо в магазин вторичной книги, который называется букинистическими магазинами, либо непосредственно попала сразу в руки букиниста, который коллекционирует, ну а излишки продает, скажем так.
0: Владислав Маратович, ну вот ваше это увлечение, оно с чего началось? Вот как, вы помните тот момент, когда вдруг поняли, что это ваше дело?
1: Вы знаете, в советское время все были немножко букинистами, потому что книги были очень популярны, книги читались, книги собирались. Конечно, кто-то собирал их, так сказать, для мебели, для дизайна, для интерьера, подбирали корешки под цвет стен, под мебель. Но очень много людей, конечно, читало, и мы часто ходили в магазины, в книжные, в том числе и в букинистические магазины, и пытались там что-то найти. Я помню, как мы с моим другом в студенческие годы заходили, и он просто, чтобы позлить продавцов, спрашивал, а есть у вас Ян Флеминг про Джеймса Бонда? И они смотрели на него безумными глазами и хотели выгнать его просто из магазина, потому что это был очень провокационный вопрос. Но, тем не менее, что-то можно было найти. И вот этот запах книг, вот эта атмосфера старого магазина со старыми книгами, она, конечно, очень привлекательна. И сами того не замечая, мы вот так становимся букинистами. Но через много лет я решил собрать какие-то книжки, которые были у меня в детстве и которые у меня зачитали, как говорилось, то есть взяли почитать и не вернули. В частности, прям помню доподлинно, что одной из этих книг была «Мореплавание Солнышкина» Коржикова. Значит, такая книжка, детская книжка про то, как мальчик сбегает из дома и хочет стать юнгой, попадает на корабль, в результате в морское училище он не попал, попал на корабль, и вот там плавает, там всякие истории со старпомом, скоком, все вот эти вот морские термины, они очень были на слуху, очень были такие вкусные, и мы тоже, как бы читая, приобщались к этой вот романтике плавания, романтике путешествий. В результате я поступил на географический факультет МГУ. То есть вот так книги помогают выбрать профессию в том числе.
0: Владислав Маратович, но вы остаетесь в жизни букинистом как обладателем хобби, увлечения, или это уже дело?
1: Ну, нет, конечно, это в какой-то степени и дело, хотя бизнесом это назвать очень сложно. Скажем так, маржинальность этого бизнеса очень высокая, потому что ты книгу приобретаешь, там, не знаю, за 10 рублей, а продаешь ее за 100 рублей. То есть в 10 раз ты получаешь прибыль, да? Но если посмотреть, с чем это связано, то есть надо эти книги собрать, надо их найти, выкупить, надо их собрать, перевести, перетащить на себе, да? Где-то их хранить. Я очень часто участвую во всевозможных фестивалях ретро, да, там вот люди участвуют рядом со мной, стоят с всякими брошками, с статуэтками, с посудой, с фарфором. Я понимаю, да, это тоже надо упаковать очень грамотно, чтобы ничего не побилось, но ты привез 10 статуэток, продал их и как бы в шоколаде. А книги – это очень тяжелый груз, его надо на себе перетащить. Стоят они не сильно прям так дорого, хотя есть, конечно, дорогие издания, антикварные издания. Но вот начав собирать вот эти книги своего детства, которые я утерял когда-то, хотел пополнить, восполнить, так сказать, свою библиотеку, я стал замечать, что у меня скапливаются какие-то двойные экземпляры, какие-то книжки ты приобретаешь в лучшем качестве, в лучшей сохранности, и, соответственно, та, что у тебя была немножко там надорвана или там немножко обложка у нее покоцана, ты можешь выставить в продажу. Так это превратилось как бы вот, ну, в некое дело.
0: Владислав Маратович, вопрос ребром. Вы сказали, что берешь по 10, продаешь по 100. Где взять по 10?
1: Ну, предложений масса, всякие наши эти соцсети, всевозможные маркетплейсы. И там, конечно, есть люди, которые пытаются разобраться, пытаются как-то сориентироваться в этом мире цен, выставить что-то подороже. Но из опыта следует, что быстро покупается только то, что сильно дешевле вот, на рынке. Есть, конечно, просто популярные издания, например, «Мастер и Маргарита». Но вот сколько ни принеси, столько раз его купят. Есть книжки,
0: вот, которые... Вот, это наша больная тема. Владислав Фарадович, вы можете объяснить вот феномен именно вот этого произведения? В этом году Булгакова вообще назначили главным автором русской литературы 20 века. И вот уже, ну вот, вот несколько десятилетий это самое любимое произведение. Там немножко меняется рейтинг у мужчин, но вот женский рейтинг вот «Мастер и Маргарита», он никуда не девается. Мои товарищи начинают меня уже пинать, говорят, хватит об этом говорить. Но мне хочу докопаться, вот вы со своей точки зрения понимаете, в чем секрет вот такого бешеного популярности? Секрет
1: я ее? Думаю, просто в том, что много говорят, и молодежь слышит. Я совершенно не согласен с мнением, что у нас молодежь типа плохая, не читающая. Абсолютно неверно. То есть, если вот побывать, конечно, скукожилось вот общее количество людей, которые читают по сравнению с советскими временами, но очень много молодежи подходят, спрашивают, что-то спрашивают по учебной программе, что-то спрашивают вот из того, что они слышали. Будете смеяться, после «Мастера и Маргарита» очень спрашиваемое произведение «Это я, Эдичка». Просто я говорю, да почитайте что-то другое этого писателя. Ну зачем? Вот почему вы все... Ну потому что вот слышали, и что-то скабрезное вот в этом, да, вот они слышали про это произведение.
0: Про Игорь, да, чтобы все, почитать.
1: Да, все пытаются прочесть это. Но еще интересно, да, про Булгакова, чтобы завершить тему, ну как бы он действительно глыба, как бы у него не только «Мастер и Маргарита», есть другие замечательные произведения, в том числе, которые в советское время были, ну, как бы не запрещены. «Мастер и Маргарита» тоже, он никогда не был прям так запрещен, да, но, типа, не рекомендован, скажем так, не печатался, не выставлялся, изымался там из библиотек и так далее, как и многих других авторов, которые, ну, не знаю, эмигрировали в Израиль, и тут же, как корова языком слезала, произведение этих авторов, например, там, Владимира Файнберга. Вот у меня была книжка тоже в детстве, называлась «Познакомьтесь, океан». Она у меня осталась, моя собственная, я ее иногда перелистываю, вспоминаю, как я тоже вот про море читал, про животных морских, и думаю, а что Владимир Файнберг, что он еще написал? И залез в интернет, нашел, что у него, оказывается, есть несколько детских произведений, подростковая литература, скажем так, и очень много книг для взрослых. Но он уехал в Израиль в начале 70-х годов, и поэтому, так сказать, про него забыли, в кавычках. А произведение, которое вот я открыл для себя, «Завтрашний ветер» называется, потрясающий роман, издан был в 68-м году. Это, ну, повесть про мальчика, который живет на Волге, приезжает в село съемочная группа, и режиссер, главный режиссер, его так все оберегают, оказывается, у него рак крови. И он, ну, со дня на день, грубо говоря, должен умереть. И вот идут съемки, все это так сочно описано, очень с точки зрения кинематографа, прям вот как снимается кино. Это тоже есть в этой книге. А режиссер этот с мальчиком познакомился и говорит: слушай, давай сбежим. Я мечтал по Волге попутешествовать. Они садятся на ялик, и вот мальчик гребет, а этот режиссер отдыхает, значит, смотрит. Они встречаются с разными людьми, дедушка с внучкой там, значит, рыбу ловят, браконьеров они каких-то шугают, и вот в плавнях они передвигаются, доплывают до Астрахани, из Астрахани садятся на теплоходик и возвращаются назад. Три дня вот этот режиссер получает такое перед кончиной, он получает такое вот счастье, свою мечту исполнить с помощью этого парня. И вот такое произведение, ну, просто рыдаешь в конце, потому что там стихи еще этого режиссера, ну, понятно, что стихи тоже написал Владимир Файнберг, но он как бы вложил их в уста этого режиссера. Очень потрясающая книга, вот всем
0: это
1: рекомендую.
0: Это прекрасно. Владислав Маратович, вот чувствуется, да, 68-й год, сейчас бы историю про мальчика на три дня забрали, да, из семьи, чтобы тут за бунт бы возник сразу. Владислав Маратович, у меня вот какой вопрос. Вы упомянули молодежь, да, и сказали, что почитатели книг скукожились, а вот у вас возник какой-то средний портрет человека, который интересуется сегодня старыми книгами? Есть какой-то образ?
1: Нет, Прям вот бери любой типаж, и он тоже будет, так сказать, входить в эту когорту. Молодежь, я уже сказал, да, пожилые люди, взрослые люди подходят, ну, где-нибудь там вот на фестивале спрашивают, а можно вам продать книги? Я говорю, ну, можно, да, вот можем договориться, обменяться телефонами. Они начинают обмениваться телефонами и так и смотрят на прилавок и говорят, а вот это сколько стоит, а вот это можно купить? Я говорю, вы же продать хотели, зачем вы хотите купить? Это неистребимо, тяга людей к книгам, к печатному слову. Одно время очень вот было популярно, в метро я смотрел, читают электронные книги. Я не могу понять, как можно читать электронную книгу, но это другой вопрос. Сейчас я смотрю, электронная книга потихоньку уходит, и я все чаще и чаще вижу в метро людей, которые читают печатные издания.
0: Владислав Маратович, а если говорить о меркантильной стороне, все мы бываем в обычных магазинах книжных, где новые книжки, да, продают, с красивыми суперобложками, там еще надо за парковку, за машину обязательно заплатить, так что накрутка идет большая, и там цены нормальные такие, книжка за 300 рублей, это так уже в Москве как-то ни о чем.
1: Практически можно не встретишь,
0: Да, тысячоночку, а то и три, значит, хотят поиметь. Вот в сравнении с ценами на новую литературу, букинистическая, она выигрывает сегодня?
1: Ну, на самом деле, если вот сдают новые книги, ну, там, прочитал один раз, понял, что она тебе не нужна, сдал в магазин или там букинисту отнес, и он уже продает, понятно, что они немножко дешевле. Но они, может быть, там не такие уже новые, их уже не подарить, в подарок не купить. Хотя есть совершенно, люди купили книгу, может, это даже ни разу не прочли, и тоже она попала вот в этот вот, на склад букиниста. Конечно, эти книги продаются дешевле. Допустим, классику, ну тоже, где вы сейчас купите за 100 рублей, там, не знаю, Пушкина, Тургенева, Чехова, Лермонтова, это все авторы, которых очень часто спрашивают, Маяковского спрашивают, Есенин очень, самый популярный, наверное, поэт, даже вот не Пушкин, а Есенин, молодежь больше всего спрашивает именно его. Вот эти книги можно купить за 100, даже иногда дешевле, за 200 рублей, смотря какое издание. А в новое издание такое действительно вы сказали, что и за 300 не купишь. Но есть книги, которые, скажем так, либо были небольшим тиражом, либо просто редко попадаются по какой-то причине. Я иногда не понимаю. Книга не очень старая, но я ее, допустим, видел всего один раз. И вот эти книги, хоть они и букинистические, изданы в советское время, они продаются там и за 1000, и за 1500. То есть они в сравнении с новыми книгами вполне себе на том же уровне.
0: Ну, Владислав Маратович, и такая самая, может быть, романтическая страничка нашего разговора. Вы вот обнаруживаете в своей практике какие-то любопытные, ну, знаете, есть люди, которые к книгам относятся вот так, сказать, бережно, аккуратно, чуть ли не сразу музейное, да, музейный экспонат, а есть, которые что-то помечают или что-то оставляют, я даже не про деньги, внутри, между страничек, да, какие-то записки, я помню, как-то много лет назад прочел, что, значит, там, где-нибудь на отдыхе, помню, прочел историю, значит, человек якобы оставил в книжке какой-то свой там телефон или электронную почту, и потом у него завязалось какое-то общение, я помню, был вдали от родины, и в какой-то в местной книжке оставил свою электронную почту, она до сих пор молчит, никто, лет 20 уже прошло, никто в ней ничего не написал, но вот оставляют ли люди какие-то интересные такие артефакты, которые вы находили на страничках книг?
1: Ну, понятно, что пометок очень много, особенно там, не знаю, читаешь там материалы пленума какого-нибудь, там еще даже и довоенные, там 20-х, 30-х годов, такие тоже попадаются книжки, стенограмма там пленума или какой-то выборной конференции иногда, там очень много подчеркиваний, в трудах Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса, кстати, тоже, и Ленин даже сейчас востребован, то есть начиналось все лет 5 назад, когда «Капитал» Маркса вдруг очень молодежь прям спрашивала, потом труды Сталина, биографию Сталина и ленинские работы тоже востребованы. Там очень много пометок, много подчеркиваний, много сносок на полях. Такого прям артефакта, чтобы я нашел. Ну, какие-то закладки интересные иногда попадаются. Вот советских времен какие-то рекламные листовочки ГУМа или там, не знаю, Детского мира, или посвященные 8 марта или 1 мая. Такие вот маленькие были рекламные вкладыши. И вот они вместо закладок иногда использовались. И вот они иногда попадаются. Это интересно. Марки какие-то иногда вот недавно с Дзержинским марка лежала в книге. Вот. Но такого, чтобы какого-то письма или прям послания, нет, такого мне не попадалось.
0: Владислав Маратович, и вот вы наблюдаете, что, вот мы еще раз повторюсь вашу мысль, повторю о том, что круг читающих скукожился по сравнению с советским временем, жаль, да, и хотя книги тогда были дефицитными в первую очередь, да, они же в дефиците были особенно популярны, а сейчас вроде как читай и не хочу, вот ваши ряды букинистов, именно людей, которые, вот этот круг, он насколько плотен, или приходят еще и новые люди, которые вот сейчас послушают Митревеля и скажут, а я тоже хочу быть вот таким букинистом, да, вот как в вашем кругу какое броуновское движение происходит?
1: Ну, безусловно, есть люди, которых я встречаю, которые с советских времен этим занимаются, когда-то они стояли возле магазинов вот этой вторичной книги, возле букинистических магазинов и ждали, когда какая-нибудь бабушка или там студент принесет какие-то книжки ненужные сдать, и чтобы перехватить, и чтобы они не поступили в магазин, а чтобы он их скупил и потом там продавал подпольно. Ну, в советское время так было. Такие люди до сих пор существуют, они до сих пор занимаются книгами. Такие старинные букинисты, как бы, ну, может быть, даже они моего возраста, просто они занимались этим еще в советское время, а я в советское время только сам ходил по магазинам и пытался что-то купить. Но вот это вот молодые тоже, да, приходят, особенно вот эти соцсети сейчас как бы наталкивают людей на том, что этим можно заработать, но можно, условно говоря, продать книжку за 1000 рублей и заработать вот эту 1000 рублей один раз в месяц. Вот. И на этом букинистическая деятельность этого человека заканчивается, потому что остальное у него не покупают. Он пытается скупить где-то эти книги, он не знает где, как, у него нет оборотного капитала, чтобы это сделать, у него нет склада, у него нет точки продажи, потому что небольшой плюс на продаже книг можно сделать только если ты занимаешься всеми направлениями. То есть у тебя есть магазинчик, у тебя есть в интернете какие-то ресурсы, где ты тоже продаешь. Ты выезжаешь постоянно на какие-то фестивали, в том числе очень много возможностей бесплатно выставить свой товар, не только книги. Вот у нас проходят всевозможные фестивали, в частности, сейчас вот будет Красная площадь, фестиваль на Красной площади, да, книжный, знаменитый, с 4 по 7 июня. Если ты вовремя подал заявку, ты бесплатно можешь там получить стол и продавать, ну, вот то, что ты хочешь из своей, круто, так сказать, своей библиотеки. Да. Вот, так что всех туда приглашаем, потому что, ну, это и так популярно, не нуждается в рекламе это мероприятие, там толпы людей ходят. Вот, чтобы понять любовь российского читателя к книге, надо просто прийти на фестиваль «Красная площадь». Вы увидите, что к некоторым стендам невозможно подступиться. Люди просто их оккупируют и покупают, и смотрят, и листают, и общаются. Там и с писателями очень большая история, как бы, встречи с писателями, автограф-сессии. В общем, это все существует. Ну, да. Хотя сказал, да, вот скукоживается, да, и вы несколько раз тоже повторили. Да. Но если не работать с этим материалом, да, если не заниматься этим, не пропагандировать, не популяризировать, то оно и окончательно скукожилось бы. Но, слава богу, у нас на это стали обращать, да, внимание.
0: И вот, Владислав Маратович, и последний, может быть, последний вопрос. Время с вами пролетело незаметно. Когда вы берете, перелистываете книгу, которую знаете, что она у вас задержится лично у вас, что вы чувствуете? Вот можете в одном предложении сказать, когда она у вас в руках?
1: Я чувствую сожаление, что невозможно до конца жизни прочитать все эти книги, которые ты отложил, и громоздятся стопками у тебя возле кровати, возле кресла, в общем, везде по всей квартире.
0: Слушайте, вы удивительный собеседник. Владислав Маратович Митревелли, букинист. И сегодня в нашем проекте «Жизнь глазами» мы об этой части человеческой жизни поговорили. Спасибо большое, Владислав Маратович.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине в узком и расширенном формате. Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить взаимодействие между странами и народами в настоящее время, подчеркнул президент России. Он подчеркнул, что переговоры прошли в традиционной, теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере. В совместном заявлении сторон говорится, что Россия и Китай отмечают серьезные негативные последствия для международной безопасности в связи с проектом США «Золотой купол». Также в документе отмечается, что многие институты глобального управления сегодня теряют свою эффективность. Россия и Китай подтверждают продление договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве и продолжат строго следовать этому документу, следует из совместного заявления лидеров. Во время выступления по итогам российско-китайских переговоров Владимир Путин отметил, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики, развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации. Также, по словам главы государства, в Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок.
2: В целом, Россия и Китай энергично развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации. Упомяну, что в Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок. Реализуются масштабные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении космоса, а также во многих других наукоемких отраслях.
0: В прошлом году товарооборот между странами достиг почти 240 миллиардов долларов. Его структура расширилась, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью, отметил президент. Практически все торговые операции между странами выполняются в рублях и юанях. Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае. Также Путин отметил, что Москва готова и далее обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в КНР. Си Цзиньпинь, в свою очередь, отметил, что Россия и Китай вносят значительный вклад в защиту международной справедливости. Страны на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам. Они будут решительно защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии. Делегации России и Китая на переговорах обсудили энергетику, в том числе перспективный проект, и договорились о кое-чем очень важном. Об этом рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».
3: Юрий, как переговоры в целом?
4: В целом позитивно.
3: Позитивно?
4: Много раз обсудили. Очень много. В том числе перспективный проект в энергетике. Ну и других областях тоже интересные.
3: А договорились по энергетике?
4: Ну да, кое-чем очень важном причем договорились.
0: В общей сложности сегодня стороны планируют заключить около 40 соглашений, в том числе совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. В России свидетельство о браке утратит статус бумажного документа. Вместо него основным подтверждением станет электронная запись в государственной базе данных. Как сообщает МК, Минюст объявил о завершающем этапе перевода системы ЗАГС в цифровой формат. По этим данным в стране начнет действовать реестровая модель, схожая с единым государственным реестром недвижимости. Чиновники полагают, что переход на электронный формат даст гражданам возможность мгновенно получать нужные сведения через портал госуслуги и освободит их от необходимости хранить бумажные версии документов. Однако предусмотрено одно исключение. Бумажные свидетельства сохранят для регистрации рождения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Новости спорта.
5: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высоко оценил игру тройки нападающих Александра Радулова, Байрона Фрейза и Рихарда Паника в пятом матче серии финала континентальной хоккейной лиги против казанского «Акбарса». Об этом канадец заявил после победы его подопечных со счетом 4-1. Также он отметил, что нападающий Георгий Иванов перенес операцию на ноге и выбыл до конца сезона. Железнодорожники вновь вышли вперед в противостоянии 3-2. Шестая игра серии состоится в Казани в четверг. Российский защитник Максим Грошев подписал новый контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Tampa Bay Lightning. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на 2 сезона и носит двусторонний характер. В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний игрок провел в НХЛ 2 матча и сделал 1 результативную передачу. Сандер Шварц возглавит московское футбольное «Динамо». Специалист подпишет контракт до лета 2029 года. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что другой столичный клуб ЦСКА вышел из переговоров с 47-летним немцем. Предложение белоголубых оказалось лучше в финансовом плане, более 2 миллионов евро в год. Официально о назначении Шварца будет объявлено в ближайшее время. Ранее он уже работал с «Динамо» с 2020 по 2022 год. Атланта, за которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, не смогла пробиться в полуфинал открытого Кубка США по футболу. В четвертьфинале команда россиянина уступила Орландо со счетом 1-4, а он сам вышел в стартовом составе и был заменен на 74-й минуте. Петербургский «Зенит» обыграл казанский «Уникс» со счетом 81-77 в 4-м матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ и ведет в серии 3-1. 5-й матч противостояния состоится в пятницу в Казани. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
6: Программы официальный импортер концерна «Рокс Мотор» в России. Филиал ООО «Гиперион Лизинг Тяньцзинь». «Рокс Адамас». Скульптура в движении. Посмотрите на эту красоту и запишитесь на тест-драйв на официальном сайте «Рокс Мотор».
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
8: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.
9: Премьера на платформе «Смотрим».
10: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
11: Тут человек на берегу мертвый.
12: Мог ему кто-то смерти желать?
9: Вопросы без ответа.
12: 2 патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
9: Подозрение без алиби.
11: В кустах было какое-то существо.
12: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
11: Ты не виновата. Я тебе верю.
9: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
13: Наш университет.
14: Дорогие друзья, наша новая встреча с Дмитрием Алексеевичем Гутновым, профессором Московского государственного университета, доктором исторических наук. Дмитрий Алексеевич, мы всегда вам очень рады.
15: Здравствуйте. Я тоже рад всегда встрече с моим.
14: Да, Дмитрий Алексеевич, какая у вас сейчас пора-то? Скажите, вот как вы сейчас, посвободнее или наоборот в мыле?
15: У меня последние, так сказать, дни перед тем, как наступить, как наступит сессия, и поэтому пока я еще в таком расслабленном состоянии, слава богу.
14: Вот мы вас выхватили, расслабленно. Да, но сейчас напряжем. Сейчас напряжем. Дмитрий Алексеевич, но мы сегодня поговорим о влиянии Московского университета, на наш цикл, наш университет называется, на культурную жизнь Москвы. Знаете, с тех пор очень многое изменилось. Сейчас вот я постоянно слышу, что театралы на себя тащат одеяло и говорят, вот мы, без нас культурной жизни нет.
15: Музейщики, эти музыканты, там много чего. Дело в том, что когда Московский университет открылся, то поначалу как бы был совершенно, мы с вами это обсуждали, совершенно непонятно, в общем, что он делает. То есть ясно, что он кого-то учил, но востребованность в этих людях была минимальной. Но при этом как бы сложилась такая ситуация, что, возникнув в Москве, университет стал менять вокруг себя среду. Ну, как сейчас модно говорить, создавать культурное пространство вокруг себя. Было несколько причин такового. Дело в том, что к середине 18 века, если мы уже с вами стали говорить про театр, вы начали говорить про театр, в общем, как бы в России театр был привезен иностранцами. Очень популярна была итальянская комическая опера. Ну, в общем, все эти легкие жанры в стиле оперетты. И, прямо скажем, рынок публичных действий был занят. Почему иностранцами? Почему это происходило? Потому что наш театр, безусловно, существовал. Но существовал он как бы подпольно, не было официального разрешения. Вы знаете, у нас такая сложилась парадоксальная ситуация, в отличие от Западной Европы, что разрешено не то, что не запрещено законом, а разрешено то, что разрешено законом.
14: Это не парадоксальная система, Дмитрий Алексеевич, это прекрасная система. Ну, нам бы прекрасно. Ее возродить бы.
15: Я отвлекаюсь от оценок, это не важно. В этом смысле, как бы, допустим, у помещиков разных театралов были свои крепостные театры. Кто-то, типа того же Федора Волкова, давал на свой страх и риск спектакли, но их всегда могли привлечь за нарушение закона. Понимаете? А закон о разрешении публичных действий, тому же Волкову разрешение давать публичные спектакли, последовал только, дай бог памяти, 30 августа 1756 года. А Московский университет свой первый спектакль дал в годовщину своего открытия. Аккурат, значит, там 25 января по новому стилю, 13 по старому стилю 1756 года, то есть раньше. Тоже как бы немного нелегально, но тем не менее это было уже событием в Москве, потому что спектакль был не только для своих, он был как бы публичным. Это была французская пьеса Леграна «Новоприезжие», она называлась. Сейчас это никому ничего не говорит, но это открыло, как бы это сказать, эру... Ну, это еще был не профессиональный театр, но это было существенной такой страницей в истории театра в Москве и вообще в истории театра в России. Почему? На эти события наложилось еще одно обстоятельство. Дело в том, что неугомонный Иван Иванович Шувалов в это же время открывает, пробивает через Сенат открытие этого Академии художеств. Это следующий пункт моего рассказа, но я предвосхищаю, я это рассказываю. Почему? Потому что там сложилась такая ситуация, что в это время Россия вступила в войну, и денег на культурные действия, на Семилетнюю войну она вступила, на разные культурные инициативы, даже таких влиятельных людей, как Шувалов, просто не было. И тогда ему сказали: знаешь что, дорогой, мы поддержим твое начинание, но, пожалуйста, за свои. И тогда Шувалов открывает канцелярию Академии художеств будущей в Санкт-Петербурге, а художественные классы, то есть, собственно говоря, учить этих самых первых художников русских, он начинает на базе Московского университета. И так появляются художественные классы в 1756 году в Московском университете, которые готовят и художников, и скульпторов. Там учились Шубин, будущий известный скульптор. Кстати говоря, односельчанин Ломоносова и его друг, так сказать, довольно близкий. Рокотов, портретист. Ну, кто еще? Баженов, архитектор замечательный наш. И там же открываются специальности по музыке и актерскому мастерству. Вот. Поэтому эти начинания, значит, очень сильно влияют на культурную жизнь второй столицы. Уже, значит, в 1759 году в Москве открывается так называемый Российский театр. Открывает его итальянец Локотелли, антрепренер, который, значит, привез иностранную труппу, как это водится, но ему нужны были и русские актеры, знающие русский язык, и, пометуя, зная об успешных постановках домашнего театра Московского университета, Локотелли обращается к Московскому университету с предложением коммерческим. Предложение заключается в следующем, что он будет содержать сверх штата вот этих вот художественных классов еще 18 учеников, которые себя должны были предначертать к служению мельпомене, то есть театру. И так оно и произошло. Это был такой взаимовыгодный коммерческий проект, потому что, значит, эти 18 студентов были зачислены в штат Московского университета, и, как говорится в документах университетской канцелярии, 18 учеников из этих разночинцев составили труппу Московского театра, содержимые были на иждивении Локотелли, который заведовал всем театральным делом в Москве в то время. И они учились музыке, вокальной, инструментальной, театральной живописи и даже танцам. Вот. Но самое смешное и то, что оставило большое впечатление, так сказать, вообще на московскую общественность, был первый выпуск вот этих вот людей. Их, значит, 2 года учили в университетской гимназии, и, наконец, наступил день выпуска экзамена. Вот что пишут московские газеты. Экзамен по искусству, музыке, танцеванию, фехтованию производился в одно время и походил на праздник, к которому приезжали целые семейства, в том числе не только профессоров Московского университета и студентов, но и, так сказать, жителей и обывателей всей Москвы. Открывался подобный экзамен увертюра, симфонией, которую играли ученики нижних музыкальных классов на скрипках, флейтах. Затем некоторые студенты и ученики из высших музыкальных классов играли соло, концерты на скрипке, на флейте, даже что-то пели. А после этого был экзамен по танцам. Не знаю, как это все оценивалось, честно говоря, но само по себе это действо, это был как трехактовый концерт, который обсуждался и вообще был, становился таким важным событием в культурной жизни.
14: Дмитрий Алексеевич, 2 вопроса. Во-первых, значит ли это, что в Петербурге все было как-то благочиннее, и вот Москва стала сосредоточением вот именно театральной
15: как
14: жизни?
15: Как вам сказать, цензуры в Москве было больше, ну и, соответственно, этих самых влиятельных особ, которые влияли на те или иные постановки и прочее, и прочее. И, соответственно, да, там было как бы более, больше порядка и такой официоза. А в Москве, подальше от столицы, значит, немножко расслаблялись на эту тему. Известно, что в конце концов от этой всей манипуляции Локотелли университет тоже кое-что получил. Он, ну, во-первых, значит, из-за того, что его эти театральные постановки и экзамены привлекали большое количество людей, он стал продавать билеты. А это уже, так сказать, какой-то доход в университет. И второй момент. Они на эти деньги закупили, как говорится, полный комплект кулис и могли уже, так сказать, давать полноценные спектакли. В частности, такие спектакли давались в помещении Дворянского собрания Московского, то есть нынешнего колонного зала, как бы это сейчас сказать. Я не буду перечислять спектакли, которые шли один за одним. «Сенаф и Трувор», там этот «Фан Визин» подвязался и прочее, и прочее. Еще один момент, который сейчас нас, ну, как бы вызывает недоумение. Надо иметь в виду, что как бы Московский университет вплоть до 1916 года был учреждением сугубо мужским. То есть там появлялись какие-то девушки, но как вольнослушательницы, и, в общем, это было больше исключение. Значит, но для театра все-таки нужны были женские роли. Первое время все женские роли исполняли мужчины. Ну, то есть, грубо говоря, более, так сказать, юные и более женственные молодые люди из числа гимназистов. Но когда появились комедии «Недросель», «Скупой», опера «Мельника» Блесимова и прочее, и прочее, потребовалось в большом количестве как бы актрисы-женщины. И в связи с этим уже в 1759 году в, значит, московском, в московских ведомостях, которые издавались же Московским университетом, это отдельная песня, вышло объявление о том, что женщины и девицы, которые хотят, предназначают себя для служения мельпомене и, так сказать, театральной игре, явиться в канцелярию Московского университета для экзамена и соответствующего...
14: Вот-вот, Дмитрий Алексеевич, о женщинах отдельно после короткой рекламы, да.
1: Маяк.
16: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
17: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Летние каникулы у школьников начнутся с 27 мая. Отдых продлится до 31 августа. Общерегиональный последний звонок пройдет для всех выпускников области 26 мая. Как сообщили в Министерстве образования области, в этом году аттестаты получат более 13 тысяч девятиклассников и 4 тысяч одиннадцатиклассников. С 1 июня выпускники начнут сдавать ЕГЭ. Шесть пляжей откроются в Череповце этим летом. Спасатели готовят Ломоносовский пляж, пляж на лыжной базе в Зашекснинском районе, два объекта в Заречье и пляж «Строитель». Водолазы уже обследовали и очистили дно. Сейчас специалисты проверяют пляжное оборудование, устанавливают детские купели, буйки и спасательные посты. Параллельно проходит набор и обучение спасателей. Купальный сезон официально планируется открыть 1 июня. В Вологде началась обработка территории от борщевика Сосновского. Бригада из 6 человек будет работать на улицах Поэта Романова, Пашихонском шоссе, Индустриальном переулке, а также на берегах реки Шогрош. Специалисты проведут механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Первый этап продлится до 15 июня. Второй запланирован на период с 11 июля по 14 августа. Параллельно в городе проходят покосы травы. Вологжане за неделю перевели мошенникам более 7 миллионов рублей. Специалисты выделяют несколько схем обмана, которые чаще всего используют аферисты. Самое распространенное – безопасный счет. Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками банка, правоохранительных органов или спецслужб. Сообщают о попытках списания средств и убеждают перевести все накопления на якобы безопасный счет. Другая популярная схема связана с ложными звонками от имени операторов сотовой связи или портала госуслуг. Гражданам сообщают о завершении договора или необходимости подтвердить учетную запись, после чего выманивают код из СМС, получают доступ к личному кабинету жертвы. Также преступники представляются специалистами управляющих компаний, энергосбыта или социальной защиты. Сообщают о проверке счетчиков, новой льготе или субсидии на оплату ЖКХ. Под любым предлогом злоумышленники узнают паспортные данные и код из СМС. Полицейские призывают вологжан быть предельно внимательными. При поступлении звонка из какого-либо ведомства необходимо немедленно положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру. Никогда и ни при каких обстоятельствах не следует сообщать коды из СМС, пин-коды и пароли от личных кабинетов. О таком спрашивают только мошенники. Акция «Городок здоровья» вновь пройдет в Вологде. 30 мая жители города смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, измерить уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, рост, вес, рассчитать индекс массы тела, а также получить консультации по вопросам правильного питания и здорового образа жизни. Акция пройдет в 6-м микрорайоне в сквере Героев СВО с 9 до 13.00.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце и Вологде до плюс 30 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Госкорпорация «Роскосмос», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.

0: пусть от жары никто не заболеет. Хотя, конечно, существует риск.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 11 часов.

0: Также отмечается в декларации, Россия и Китай строят отношения на принципах взаимного уважения суверенитета, говорится в документе. Страны будут совершенствовать механизмы сотрудничества и укреплять взаимодействие между вооруженными силами двух стран. Также Россия и Китай отмечают серьезные негативные последствия для международной безопасности в связи с проектом США «Золотой купол». Кроме того, в совместном заявлении говорится, что Россия и Китай выражают обеспокоенность в связи с милитаризацией Арктики со стороны США и их союзников. Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине в узком и расширенном формате. Путин подчеркнул, что Россия и КНР придерживаются независимой и самостоятельной внешней политики. Они вместе работают во имя мира и всеобщего процветания.
1: У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, по итогам которого принята совместная декларация, подтверждающая общность принципиальных подходов наших стран. Главное, Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Эффективно взаимодействуют по линии Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других международных структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в этом году в форуме АТЭС. Со своей стороны окажем все необходимое содействие в их практической реализации. Уверен, что саммит данного объединения в Шэньчжэне пройдет результативно. Конечно же, будем и далее тесно координировать позиции и в таких многосторонних форматах, как группа 20, Всемирная торговая организация, Всемирный банк и МВФ, Новый банк развития. Намерены содействовать сопряжению интегральных процессов в рамках Евразэс и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с перспективой формирования большого евразийского партнерства.
0: Путин очередной раз подчеркнул, что Россия и Китай дружат не против кого-то, ни с кем не борются. Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли нынешнего высокого уровня благодаря укреплению политического доверия. Председатель КНР добавил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается гегемония и раскол, но стремление к развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени. Официальная часть визита Владимира Путина завершится не менее важной традицией – торжественным приемом от имени Си Цзиньпина и беседой за чаем. И именно эта неформальная часть носит весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могут доверительно поговорить на самые важные темы. Иран, Украина и отношения США в том числе будут обсуждаться на закрытой встрече Путина и Си во время чаепития. Об этом рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков в информационной службе «Вести».
2: На чаепитии какие темы основные?
3: Международные в основном.
2: Украина?
3: Политическая повестка, да. Украина, Иран, отношения США, сотрудничество в международных организациях и так далее.
2: А китайскую сторону, на ваш взгляд, больше интересует все-таки украинский трек или иранский?
3: Китайскую сторону интересуют все международные проблемы, потому что Китай играет колоссальную роль в международных делах. Это всем известно.
0: Нынешний визит главы государства в Китай открывает перспективы для военно-технологического сотрудничества. По словам одного из участников обширной делегации, директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, Китай сохраняет высокий интерес к российским авиасистемам. Кроме того, партнеры России активнее присматриваются к российской системе ПВО, которая стала особо востребованной в ходе специальной военной операции и событий на Ближнем Востоке. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф прибудет в Россию с визитом в ближайшее время. Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Сроки визита и другие подробности Дмитриев не привел. В предыдущий раз американские переговорщики посещали Россию в конце января. После начала военной операции США и Израиля против Ирана участие американской стороны в переговорах по Украине было приостановлено. 10 мая помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Стив Уиткоф и Джаред Кушнер могут посетить Россию достаточно скоро. В российских школах начнет действовать единая учебная программа по физкультуре. Минпросвет уже утвердил этот документ, сообщил министр Сергей Кравцов. Он также отметил, что ведомство занимается подготовкой учебника по данному предмету. До этого в стране разработали проект нового образовательного стандарта для учащихся 10-11 классов. По данным РИА Новости, в перечень включено 16 обязательных дисциплин. Среди них русский язык, математика.

0: истории, основы безопасности и защиты Родины, а также физкультура. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня возможен кратковременный дождь, не исключена гроза, днем плюс 19-21 градус. В Москве переменная облачность без осадков и вновь жарко, 29-31 градус днем.
1: Маяк.

0: физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
1: Здравствуйте, здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики и лирики». Физик вновь в нашем коллективе, вливается
2: друзья,
1: в него.
2: Здрасте, Рита, здрасте.
1: Привет,
2: Я к вам буквально денек заскочу и опять в поля, поэтому надолго ко мне не привыкайте. Будем считать, что я Андрей сегодня, так же, как и, собственно,
1: всегда. Что это за звук был уже? Химический Каптюк?
2: Да, это у нас химический Каптюк.
3: Скрипит потертое седло.
2: Ну, кстати, химический Каптюк — это телеграм-канал, на который надо всем побежать срочно, потому что Михаил у нас сейчас пришел и будет рассказывать об обратной стороне первого полета в космос, как вы помните,
1: это
2: друзья.
1: Это очень интересная формулировка. Обычно обратная сторона Луны, да, Dark Side of the Moon.
2: Да, да.
1: А тут вот что-то такое.
2: Ну, ты понимаешь, вот удивительное дело, что если спросить любого человека, ну, даже, например, нашего любимого Юрия Эдуардовича Лазу, значит, как было дело, он скажет, что Юрий Алексеевич сел, сказал, поехали, как на аттракционе, раз, кружок вокруг Земли, приземлился мягонько, и все, и сразу поехал по странам, значит, давать интервью. На самом деле, так примерно думали многие. И те, кто учил в школе, что Гагарин первый, значит, человек в космосе, примерно так и думают. Но вот сейчас Михаил нам расскажет абсолютно другую, как я понимаю, историю.
3: Так, я бы начал с того, что полет Гагарина, он 12 апреля 61 года, безусловно, состоялся, но, как и любая большая затея, естественно, корнями он уходит в намного более дальнее прошлое. И вот здесь я очень люблю всегда разные, знаете, эффекты бабочки, когда какое-то одно маленькое деяние меняет весь ход истории. И здесь деяние было, конечно, не маленькое, но корнями своими полет Гагарина в космос уходит, как ни странно, аж в Первую мировую войну. Ну вот, казалось бы, как связан полет Юрия Алексеевича Гагарина и Первая мировая война?
2: Первая мировая?
3: Первая, да. Самое интересное, что... Причем сейчас мы еще и неожиданную страну с вами вспомним, и вспомним мы с вами Германию. Казалось бы, а при чем здесь Германия, если первая космическая гонка была между СССР и США? А Германия здесь была при том, что она в Первой мировой войне проиграла. И, собственно, по условиям мира, навязанного ей, она, как проигравшая сторона, она обязана была отказаться и от дальнобойной артиллерии, и от бомбардировочной авиации. Вот, то есть запрещено было им иметь вот эти средства доставки взрывчатых веществ на голову противника. Поэтому стали они засматриваться на какие-то альтернативные способы, и молодой на тот момент инженер Вернер фон Браун решил поиграться, скажем так, с ракетами. Вот. И первая ракета, которая вообще в космос полетела и достигла так называемой линии Кармана, это 100 километров над уровнем моря. Это условная граница, там ничего абсолютно скачкообразно не меняется, но просто вот договорились считать, что космос начинается со 100 километров. Так вот, первая ракета в космосе была немецкая, то есть не от хорошей жизни, они стали заниматься ракетами. Первая ракета немецкая. Дальше там была темная сторона истории. Когда...
1: А откуда ее запускали? Вот вопрос.
3: С земли
1: или с воды?
3: С земли, конечно же. С воды тогда еще было сложно ее запускать. И был полигон, вот я боюсь сейчас оговориться, Пюнемюнде. Ой, ну это лучше,
2: лучше не надо,
3: загуглить.
2: Да, лучше не надо.
3: Это такая темная сторона истории, потому что, ну, Германия во Второй мировой войне, собственно, сделала ракету свою, Фау-2.
2: Тот самый Фау, да.
3: Фау-2, да, известная. И пуляли они ей по Лондону. Ну, кстати, интересно сказать, что если мы вот внимательнее посмотрим на ракету Фау-2, то у нас вывод будет интересный, что слава богу, что Гитлеру нравились ракеты. Потому что если посмотреть, какое количество ресурсов они угрохали в эту самую Фау-2, если бы они вместо этих ресурсов строили бы, не дай бог, танки или подводные лодки, то, возможно, Вторая мировая подзатянулась бы. Вот, так вот, собственно.
2: Ну, то есть результативность, к счастью, была невысокая на тот момент.
3: Да, они ее запускали по Лондону, оправдывали это пропагандистским эффектом, но на самом деле чисто инженерно была другая причина. Лондон — это единственная цель, по которой эта Фау-2 худо-бедно попадала. У нее разлет был плюс-минус 20 километров. В Лондон она, ну, хотя бы половина ракет до Лондона долетала. Там на земле в Германии погибло больше людей, чем в Лондоне. То есть при запуске этих ракет они были очень ненадежными, часто взрывались и так далее. В общем, плохая была у немцев ракета. И самое интересное начинается в 45-м году.
2: Так.
3: Когда, собственно, часть Германии оккупируют войска Красной Армии, часть Германии оккупируют американцы, другие союзники. И вот, собственно, начинается такой раздел немецкого наследия. И американцам достается, собственно, главный приз. Это сам Вернер фон Браун, который был вывезен в Америку, несмотря на то, что он имел прямое отношение не просто к вермахту, а прям к СС, но ничего, человек полезный, дали ему американский паспорт, и, собственно, на Луну-то американцы потом полетели на его ракетах. Так что американцам достается Вернер фон Браун, почти вся техническая документация и так далее. Нам достаются, ну, скажем так, остатки ракет. Даже ни одной полностью собранной ракеты нам не досталось, и какие-то обрывки технической документации. И, казалось бы, у нас нет шансов, у нас же еще и экономика, собственно, из войны вышла, мягко скажем, в не лучшем состоянии, а, по-честному-то сказать, в руинах. Вот, а у американцев все хорошо, на их территорию ни одной бомбы не упало. И, соответственно, в 45-м году начинается космическая гонка СССР США, где мы, ну, объективно, ну, у нас мало шансов на победу. Но нам было надо. Вот я так всегда отвечаю на вопрос, почему Советский Союз выиграл, как минимум, первый этап космической гонки, нам было надо, потому что из союзников мы с Америкой очень быстро союзниками быть перестали. Фултонская речь Черчилля, 46-й год, железный занавес опустился над континентом и так далее. И начинаются, это исторические факты, начинают разрабатывать даже планы американцы по там, ядерным ударам по территории Союза. А нам нечем отвечать. У нас нет дальней авиации. Атомную бомбу-то мы сделали в 49-м году. А как ты ее до Америки доставишь? Это ж нужны сотни тысяч бомбардировщиков. И мы начинаем придумывать асимметричный ответ. То есть понятно, что космическая программа в том числе была военной. Поэтому, когда в 57-м году летит спутник, вот если честно, в тот момент, наконец-то, граждане Советского Союза могут, ну не то чтобы спать спокойно, но у нас появляется какой-то паритет. То есть у нас теперь есть средства доставки чего угодно на территорию американцев.
4: Чего угодно, куда угодно.
3: Чего угодно, куда угодно, да, причем за там буквально полчаса. Вот. И поэтому мир, вот 4 октября 57-го года у нас отложилась атомная война, скажем так. Она стала понятно, что в ней точно не будет победителя, поэтому уже этот эффект от запуска спутника оправдывал абсолютно все затраты на него. Еще что интересно, 4 октября полетел наш первый спутник, уже 1 февраля 58-го года, то есть буквально 4 месяца, полетел американский спутник. То есть вот эта гонка, она реально была ноздря в ноздрю. 4 месяца всего отделяли нас от, скажем так, проигрыша первого этапа. Значит, дальше. Итого, мы умеем запускать тяжелые вещи на орбиту. Спутник долго летал, пускал сигнал.
4: Тяжелые вещи по тем временам, опять же.
3: Да, естественно. Ну, на тот момент. И первый искусственный спутник Земли. Это же вообще где видано. Дальше. Понятно, что мы хотим запустить человека в космос. Но спутник — это кусок металла, его не жалко. А с человеком совершенно другие подходы к обеспечению безопасности. Поэтому сначала, конечно, летят животные. Сначала, к сожалению, летят в один конец. Там было много кого. И собаки летали, и обезьяны. Все, конечно, знают Белку и Стрелку. Белку и Стрелку — это не просто первые собаки, которые в космос полетели. Это первые собаки, которые вернулись. И очень важно было. Планы на космос были огромные. Было важно понять, смогут ли они приносить потомство после. То есть не влияет ли космос, радиация и так далее на репродуктивную функцию. Поэтому, когда они вернулись, одна из задач была воспроизвести здоровое потомство. И вот дальше одна из моих любимых просто историй. Можно по-разному относиться к Хрущеву, но вот он был, как бы сейчас сказали, знаете, великий тролль в хорошем смысле этого слова. У него юмор был, вот сейчас вы оцените.
4: Да.
3: Значит, он в 61-м году, собственно, еще до полета Гагарина, у Стрелки родились четверо щенков, и вот, собственно, Хрущев, он в подарок Чите Кеннеди, его жене Жаклин, он подарил собачку, то есть щеночка от собачки, которая летала в космос. Такими словами, вот у нас собачка в космосе была, мы вот вам дарим, мы слышали, у вас таких нету. Вот, и эта собачка потом, сколько она прожила, там, 10 лет она прожила, и вот она бегала по лужайке около Белого дома и, извините, всех бесила, потому что это вот было живое напоминание тому, что Советский Союз в космосе не просто был, а еще и вернулся и завел здоровое потомство. Вот, говорят, это уже дальше совсем легенда, говорят, что когда американцы таки слетали на Луну, они же привезли оттуда грунт, много. И вот они взвесили, собственно, эту самую пушинку, она там весила порядка 7 килограмм, и говорят, что американцы ровно такое же количество лунного грунта отдали нам, вот как бы отдарились, скажем так, то есть что может быть хорошим ответным подарком.
4: А я думал, что наша собачка сходила в их грунт, ну ладно.
3: Это она делала регулярно, причем там, кстати, ее жалко прям, американцы же напуганы историей с этим гербом в посольстве, где были прослушивающие устройства, они эту бедную собачку и на рентгене светили, и эхолотом просвечивали, и вообще, то есть, боялись, что это собачка-шпион, внутри которой
2: там что-то... полковник
3: как была, минимум, как минимум, думаю, полковник КГБ, да. Вот, а, ладно, итого, слетали белка со стрелкой, и вот, собственно, мы приближаемся к 12 апреля 1961 года. И знаете, я бы, честно, я не специалист по космической инженерии и так далее. То есть я не буду сейчас описывать технические стороны полета. Я с другой бы стороны хотел зайти с влияния этого полета вообще на, ну скажем так, общественную жизнь того времени. Ну, все-таки чуть-чуть по минутам буквально, как Гагарин летел. Полет длился 108 минут, это мы все знаем. Почему 108 минут, кстати, как можно посчитать? А очень просто, явно Гагарин летел с первой космической скоростью, пролетел порядка 40 тысяч километров, 40 тысяч километров, 8 километров в секунду, соответственно, получается порядка 4 тысяч секунд. Очень легко мы получаем искомые 108 минут. Вот, соответственно, стартовал он с космодрома Байконур. Важно, тут вот тоже можно сразу же смотреть, сколько разных тонкостей надо было учитывать. Запускалась ракета, естественно, на восток. Почему естественно? Потому что у нас Земля наша вращается. Мы этого не замечаем, потому что вращаемся вместе с этой Землей, вместе с воздухом, который на ней. А на самом деле, вы вдумайтесь, вот на экваторе мы с вами за сутки проворачиваемся на 40 тысяч километров. То есть это, извините, 40 тысяч делим на 24, 1500 километров в час у нас двигается, и если запускать на восток, то эти скорости складываются, то есть Земля как бы выбрасывает ракету, помогает ей. Как вы знаете, каждый грамм топлива на счету, поэтому это очень хорошая прибавка. Запускает всегда на восток, ну, если нет там каких-то ограничений по безопасности. Дальше, вот я говорил со многими людьми с хорошим образованием, не понимают люди, как работает вообще космический корабль. Возможно, нас испортили научно-фантастические фильмы, особенно западные, где корабль летит, и у него вечно работает двигатель. Вот как-то, условно, «Звездные войны», если посмотреть, корабль летит с работающим
1: так
3: двигателем.
1: Так уж и испортили, Михаил, ну ей-богу. Ну как, «Звездные войны» могут испортить?
2: Нет,
1: «Звездные
2: войны» — это святое.
1: Благостная религия этого
3: Йоды. Я не покушаюсь, я не покушаюсь, естественно.
1: Ну,
3: но когда у них там в космосе еще и звук идет в вакууме.
2: Это
3: ну,
2: тоже святое.
3: Это тоже святое, да.
2: Не будем трогать
3: святое. Как там, верую, ибо...
2: Да.
3: Абсурдно. Вот.
2: Да.
3: Так вот, собственно, значит, двигатели-то работают на самом деле первые 5-7 минут. Вот за это время выгорает практически все топливо.
2: Основной, кстати, еще при этом, основная проблема и тяга, собственно, по-моему... 90% всей мощности выбирается в первые 2 минуты.
3: Да, совершенно верно.
1: Это когда еще ракета на столе там стоит, стартом.
2: Не-не-не, она вот
1: или
2: как
1: когда
2: раз,
1: она уже взлетает.
2: Когда она преодолевает первые 10-15 километров.
3: Совершенно верно, потому что у нас же вот эти перегрузки, которые космонавт у нас переживает. Что такое перегрузка? Это значит, что у нас скорость растет. Дальше, когда космонавт уже летит по инерции, на него никакие силы не действуют. То есть он просто парит в невесомости. А вот сначала вот эти, ускорения под 9G, то есть под 9 ускорений свободного падения, это очень сложно пережить. Так вот, важно, что вот за эти 5 минут, пока работают двигатели, нам важно дать импульс, и дальше полетит уже, собственно, наш корабль по инерции. Вот это многие не понимают. Это как рогатка, то есть у вас один шанс. Вы потом уже... Нет, есть, конечно, маневровые двигатели, но если у вас корабль, например, скорость не набрал, если он у вас до первой космической не дотянул, так он у вас упадет совершенно не там, где вы рассчитывали. Значит, дальше все, мы взлетели, летим по инерции, вот эти, собственно, пресловутые 108 минут. Дальше у нас же задача вернуться на Землю. Это как бы самая главная задача — вернуться на Землю живым.
2: Если мы вообще не будем ничего делать, мы так или иначе вернемся на нее, но не с одного оборота.
3: И не факт, что живыми. Вот это вот очень важно понимать. Да. Поэтому, чтобы нам... Да, опять же, вот тоже, откуда берется невесомость? Вот многие считают, что, например, на МКС нет гравитации. Там есть гравитация. Там гравитация 90% от гравитации на уровне Земли. И когда спрашивают, почему МКС не падает, да падает. Просто ей сообщена такая скорость по нормали, что она промахивается мимо Земли. Дальше, чтобы нам попасть в Землю, чтобы нам попасть в Саратов, условно, куда Гагарин и стремился, нам нужно скорость сбросить. И если посмотреть на карту полета, там тормозить надо начинать над Африкой. Вот чтобы попасть, чтобы сбросить скорость и попасть в Саратов, надо тормозить, начинать над Африкой, что, собственно, и было сделано.
1: Но космонавт ориентировался не по континентам, а там свои какие-то параметры, да?
3: Вот, а у него нам повезло. нам повезло, Гагарин, его полет был полностью автоматическим. То есть там было предусмотрено ручное оборудование, но так как автоматика отработала хорошо, то Гагарину не пришлось брать на себя управление
2: кораблем. Там же была еще проблема, люди же не понимали, как себя поведет человек в невесомости в таком количестве и вообще в космосе, поэтому ему там даже задавали, ну, он должен был решать простые элементарные задачи, да, чтобы понять, что он дееспособен. Что
3: адекватно, если бы он захотел перехватить управление на себя, ему надо было бы решить простейшую логическую задачу. Дальше. Все прошло хорошо. Приземлился Гагарин, встретили его работники местного совхоза, отвезли...
2: Не, погоди, там не все было хорошо, там на самом деле была одна история нештатная, которую он тоже... Ну, он спас себе жизнь и, соответственно, спас нам вот этот первый полет в космос. Дело в том, что там, когда он приземлялся, он же приземлялся не в самом корабле, как сейчас принято.
3: Капсуле, да.
2: Вот, а он из этого капсуля, значит, отстрелился и на парашюте летел уже в скафандре. И вот когда уже в скафандре выровнялось давление, и надо было дышать уже тем воздухом, который снаружи, у него не открылся этот клапан, и он его рукой выбил, просто чтобы не задохнуться. И таким образом спас себе жизнь и нам, собственно, полет.
3: Вот, а приземлился Гагарин. И мне кажется, что самое интересное, вот у нас мало, конечно, сегодня времени, самое интересное началось это как раз позже, и мне кажется, что нам, правда, очень повезло с Гагариным, то есть это был человек, который, на мой взгляд, стал первой вот по-хорошему рок-звездой без каких бы то ни было негативных коннотаций, если, например, посмотреть на первый, значит, визит
2: Гагарина. Подожди, 3 секунды, когда он приземлился, он же упал не туда, куда предполагалось.
1: Ну, немножко. Колхоз Ленинский путь он упал.
2: Да. И в этом колхозе Ленинский путь были бдительные люди, которые, естественно...
3: Да, еще и приняли его.
1: Мама с дочкой. Да, мама с дочкой. Копали картошку.
2: Ну, там был, в принципе, и папа тоже с ружьем. Вот, которые... Задача была какая? У них была задача какая? Если прилетят инопланетяне, сразу гасим. Сразу гасим, не вообще играть.
3: Мало ли кто там
2: шляется. И Юрий Алексеевич, вот все-таки, да, насколько он все-таки был наш человек, он понял, что человек в скафандре на поле не является обыкновенным, нормальным событием для этого, видимо, колхоза. И чтобы остаться в живых, это было бы, знаете, человек
3: это было бы очень
2: в космос пролетел, удачно приземлился и помер от ружья. Это было бы очень обидно, поэтому он кричал «свои». Он кричал «свои».
3: Ну, это официальная версия. Может быть, он как-то еще кричал,
2: ну,
3: чтобы прям было понятно,
2: чтобы
3: что
2: понятно,
3: это свои.
2: Что свои, да.
3: Что точно свои.
2: В итоге они как бы, ну, оставили в живых инопланетянина, а вот наши жители Кавказа, да.
3: Да, ну а дальше Гагарин стал из человека действительно символом. Можно просто вот почитать, как он был в Великобритании. Великобритания наш на тот момент геополитический противник, страна НАТО и так далее.
2: Ой, ну, Михаил, надо убегать уже, какой кошмар.
3: А, даже так.
2: Ну, мы обязательно это все
3: продолжим. Гагарин, наша совесть эпохи.
2: Да, наша все. Спасибо огромное.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
6: Телефон рекламной службы. 495-105-5244.
7: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
8: В Москве 11:30.
9: Новости.
8: В студии Наталья Христова. Россия и Китай ни с кем не борются. Они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с китайским инженером Пен Паем, который, будучи еще ребенком, встречал российского лидера во время первого визита в КНР в 2000 году. Пен Пай родился в Хунане, откуда родом и Мао Цзэдун. Путин вспомнил в связи с этим высказывание Мао.
10: Вы родом как раз из провинции, где и работаете.
11: Да, я родился
10: в Хунане и вернулся туда после Москвы. Да, у нас говорят, где родился, там и пригодился. Это очень показательно. Но, насколько я помню, это и родина основателя сегодняшнего китайского государства Мао Цзэдуна.
11: Да.
10: И помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем. И мне очень приятно, что, получив образование в России, вы успешно развиваете свою карьеру у себя на родине. Под руководством председателя Си Цзиньпиня и Компартии Китая Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, и политическую стабильность, и экономическую. Это абсолютное базовое условие для поступательного развития.
8: Владимир Путин во вторник прибыл в Китай с официальным визитом. Сегодня в Доме народных собраний состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. Они подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Россия и Китай подтверждают продление договора о добрососедстве, говорится в совместном заявлении. Многие институты глобального управления сегодня теряют эффективность, отмечается в декларации. Москва и Пекин строят отношения на принципах взаимного уважения и суверенитета. Китай и Россия будут совершенствовать механизмы сотрудничества и укреплять взаимодействие между вооруженными силами двух стран, также говорится в совместном заявлении по итогам переговоров. Кроме того, страны отмечают серьезные негативные последствия для международной безопасности в связи с проектом США «Золотой купол». Россия на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение специальной военной операции, пока не достигнет своих целей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также он выразил уверенность в том, что российские военные примут меры, чтобы противостоять угрозам, доносящимся из Киева. Российское ПВО ночью сбило 273 украинских беспилотника над российскими регионами, Черным и Азовскими морями, сообщили в Минобороны. Дроны были сбиты над приграничными регионами, над Волгоградской, Калужской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской областями, а также над Смоленщиной, Тверью и Тулой. Часть беспилотников были уничтожены над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном и Московским регионом, уточнили в ведомстве. Утром в Нижегородской области было сбито 30 БПЛА, никто не пострадал, при этом два промышленных объекта повреждены в Нижегородской области, сообщил губернатор региона. Снова до плюс 30 градусов прогреется сегодня воздух в российской столице. В этот раз под угрозой падения рекорд 1897 года. Жара, как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, продержится в мегаполисе до пятницы.
5: В течение дня погода обусловится юго-западной периферии антициклона. В Москве переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный 3,8 метра в секунду. И в дневные часы воздух разогреется до 28-31. Под угрозой падения рекорд далекого 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7. Показания барометров стабильные, 751 миллиметр ртутного столба. Ну и жара продержится до пятницы, а в выходные посвежеет до плюс 20-25.
8: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
9: Погода.
8: Сейчас в российской столице плюс 27,5 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр.
9: Новости спорта.
12: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Нападающий Тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба приступил к занятиям на поле. Футболист прибыл в Волгоград на первый стыковой матч с «Ротором». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Акрона». 37-летний форвард получил повреждение в матче 28-го тура российской премьер-лиги с «Краснодаром». Первый матч за право выступления в РПЛ между «Акроном» и «Ротором» пройдет в Волгограде 20 мая. Ответная встреча состоится в Самаре 23 мая. В другом аналогичном противостоянии сойдутся Екатеринбургский «Урал» и Махачкалинская «Динамо». Московский футбольный ЦСКА рассматривает двух кандидатов на пост главного тренера после выхода из переговоров с Сандро Шварцем. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По данным источника, армейцы выбирают между исполняющим обязанности наставника Дмитрием Игдисамовым и иностранным специалистом из топ-5 лиг Европы. Решение о назначении планируется озвучить до конца мая. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес и полузащитник столичного «Динамо» Луис Чавес присоединились к сборной Мексики и начали подготовку к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Оба игрока вошли в расширенный список из 55 человек. Окончательная заявка будет объявлена позже. Российский полузащитник Алексей Миранчук вместе со своей «Атлантой» не смог пробиться в полуфинал открытого Кубка США по футболу, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
13: Открытый Кубок США – это турнир, идущий параллельно с главной лигой сокера – MLS, который считается основным и базовым соревнованием в американском сокере. Клуб Алексея Миранчука «Атланта» в нынешнем сезоне выступал уверенно, в Кубке дошел до четвертьфинала, но минувшей ночью все-таки сошел с дистанции, уступив на выезде клубу «Орландо Сити» 1-4. Сам Алексей Миранчук вышел в стартовом стартовом составе и был заменен на 75-й минуте, когда счет был уже 0-4. Все 4 мяча Орландо забил в первом тайме. Атланта отыграла один гол лишь за 6 минут до финального свистка, когда Мирончука уже на поле не было. При этом нельзя сказать, что Атланта совсем уж провалила матч. У нее было преимущество владения мячом 59%. Команда нанесла больше ударов по воротам 16 против 13. Да и XG, коэффициент ожидаемых голов, лишь немногим уступает сопернику 1-24 против 1-87. Но у Орландо многое что залетело в первом тайме, и, конечно, это предопределило ход матча. Напомню, что в МЛС Атланта начала не очень удачно. Команда набрала 11 очков после 13 матчей и занимает предпоследнее 14 место в Восточной конференции. До 9 места, которое могло бы дать путевку в плей-офф, 6 очков.
12: Специалист по работе с оружием Юрий Батманов стал кандидатом в президенты Союза биатлонистов России. Об этом заявил ТАСС действующий глава организации Виктор Майгуров. Отчетно-выборная конференция СБР пройдет 10 июня. Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев поддержал кандидатуру Майгурова. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
14: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Физики, лирики, шоу в эфире «Маяка». Я Митрофанова, Александр Борисович Пушной.
1: Да, и лирическая тема, ты не поверишь. Борис Валерьевич Орехов с нами, сотрудник Высшей школы экономики и Института русской литературы, кандидат филологических наук и автор телеграм-канала «Демонтаж красноречия». Все бегом туда. А говорить мы сегодня будем на тему, Маргарита Михайловна, очень интересную.
0: Насколько важно и важно ли читать произведения целиком? Это касается наших возможностей современных, когда можно краткое содержание чего угодно узнать. И даже удивительная опция – очень краткое содержание. Это вообще особенно меня радует. Борис Валерьевич, как вы хотели построить доказательную базу? Выбрать самые такие произведения яркие, которые люди не могут осилить? Или это у каждого человека свой список романов таких больших, монументальных, которые действительно надо полжизни положить на них?
2: У нас ученых всегда сначала теория, потом практика. Поэтому сначала я хотел сказать, что такое вообще краткое содержание, чем оно отличается от полного литературного произведения и почему оно вообще возникло, краткое содержание. Но когда я начал над этим размышлять, еще не было нейросетей, которые все так пересказывают, а были экзамены студенческие, где нужно ответить на вопрос, читал ли ты какое-то литературное произведение. Если читал, то молодец.
0: Школьные или университетские, институтские?
2: Это не очень большая разница.
0: Выпускные или вступительные?
2: Все то же самое, просто у тебя есть преподаватель, вот ты должен сказать, ты читал какую-то книжку или нет. И разница, в общем, небольшая. Школьные или литературное произведение, которое ты должен там в университете рассказать. Но смысл-то в чем? Смысл в том, что это скорее наш сегодняшний диалог, он не про экзамены, а он про жизнь. Если ты литературой интересуешься, или наоборот, если ты хочешь понять, еще не интересуешься, но хочешь понять, есть что-то интересное в литературе или нет, то ты можешь посмотреть в сторону кратких содержаний, чтобы, например, чувствовать себя интеллигентным человеком, что ты там много чего прочитал. Но если ты прочитал пересказ, то ты не прочитал полное произведение. Почему? Потому что пересказ — это только один слой литературы. Это сюжет. А есть, например, бессюжетные произведения, а есть, например, стихи, в которых тоже никакого сюжета нет.
0: Стихи мы не будем даже приплетать. Давайте это отдельно будем. Встретимся про поэзию, поговорим, в каком возрасте ее вообще можно именно по достоинству оценить.
2: Не смею спорить, конечно, дело не в стихах, но они существуют, они часть литературы. А есть просто действительно романы такие. Есть, например, Марсель Пруст «В поисках утраченного времени». Там нет никакого сюжета, ничего там не происходит. Там просто человек вспоминает свою жизнь, что-то там происходило. И, по сути дела, это не составляет какой-то такой истории, которую ты знаешь от начала до конца. Невозможно пересказать «В поисках утраченного времени». Один какой-то эпизод, там пару страничек можно пересказать.
0: Сейчас я посмотрю на образовака точно. Вот так называется.
2: Если там в поисках утраченного времени.
1: Ты же можешь сразу искусственный интеллект напрячь.
0: Образовака.
1: Перескажи мне «В поисках утраченного времени». Спроси у GPT, он тебе быстро перескажет.
2: Там много томов, а перескажет он, что-нибудь такое на полстранички. Я даже видел, кажется, какой-то пересказ, там сказано, что человек сидит, вспоминает свою жизнь. И что ты из этого извлек? Где литература?
0: Тогда точно такой же, это Герман Гессе у нас «Степенвулф». «Степной волк». То же самое.
2: На самом деле и другие романы тоже, скажем, знаменитая «Игра в бисер», она тоже так работает. Там весь роман составлен из некоторых размышлений на тему философии, искусства и всего такого. И там есть какие-то события, но они составляют такую очень маленькую часть всего повествования.
0: Так вот, а сейчас мы можем поговорить о вкусовщине и то, что действительно человек может себе позволить. Потому что я с Александром Борисовичем всегда соглашаюсь, когда он говорит, если ты не читал Набокова, ты, значит, лох, а если ты не знаешь третий закон Ньютона, то ты просто забыл в школе. Я думаю, что должна быть какая-то все равно база, правильно? И кто-то обязателен, кто-то нет. И здесь уже по вкусу мы выбираем, что мы можем осилить или нет. Пятикнижие Достоевского осилил, уже можешь себе орден вешать.
1: Я просто говорил о том, что действительно есть неравноправие в литературном необразовании, и в техническом. То есть тебя никто не будет ругать, то, что ты не знаешь, что такое число пи, или не знаешь там три закона Ньютона, там первый, второй, третий, но тебя все будут ругать, если ты не читал Пушкина.
2: То есть сейчас мы не про литературу, а про репутации. Насколько я умный.
0: Нет, я в том контексте, что Германа Гессе или я для себя, специально для эфира выписал несколько человек, которые я не хочу время тратить на этих людей. Герман Гессе среди них на втором месте. Первый – Карлос Кастанеда. Мне его замучили в конце моей школы в 87 году. У нас все его читали, как подорванные. Вот Кастанеда, Герман Гессе и третий, с кем я никак не могла... сейчас я попробую вспомнить, кого я, правда, так сильно не могла подробно читать. Может быть, я и Солженицына, потому что мне в молодости казалось, что это дико тяжело, а когда выросла, почему-то мнения изменились.
2: У меня такое чувство, что мы на исповеди сейчас.
0: Да, так я хотела от вас то же самое. Такое бывает у профессионалов или у любителей. Потому что я себе дала фору или какое оправдание, индульгенцию, что я не буду это читать целиком, а почитаю это брифли. И жизнь моя от этого не меняется. Но! А вот здесь есть но, и люди, которых надо читать от и до, тексты, как, на мой взгляд, опять же, оценочные.
2: Ну, дело в том, что если вы прочитаете что-то брифли, если вы прочитаете что-то в пересказе, то вы не коснетесь самого текста-то. То есть эта галочка, по-моему, она не будет поставлена, что вы освоили текст. Потому что главное в тексте... конечно, да. Нет, я готов вам отпустить все грехи, это совершенно не...
0: Нет, а вы расскажите, вы так уж всю Кастанеду эту изучили с Гессе, с Германом. И хотя, если это ваша работа, наверное, да.
2: К сожалению, вынужден признаться, что я читал и Гессе, и Кастанеду, но не все, правда. Вот там последние какие-то магические пассы у Кастанеды я уже так пролистал. А Гессе, читал. Ну, у меня все-таки профессия такая, да, мне трудно от этого вернуться. Хотя я тоже читал не всю классику.
0: Самое страшное, вот сейчас будет признание, «Тихий дом».
2: Это отличный
0: роман.
2: Даже
0: моя дочь уже, когда сейчас она вот в каком году она в прошлом закончила школу, и когда она мне просто задавала вопросы по этому произведению, я сказала, читай брифли.
2: Это отличный роман, он очень хорошо написан, я его перечитывал недавно, получил огромное удовольствие. Дело не в том, что он большой, или что там происходят какие-то мрачные события, дело в том, что он прекрасно написан, там в начале каждой главы такая есть, вот то, чего вы тоже не узнаете из пересказа, в начале каждой главы там есть такая пейзажная зарисовка, там очень лирические есть фрагменты про Луну, как она освещает, значит, воду, курение, что-то такое, то есть дело там не в том, что вот происходят какие-то события с главными героями романа, а дело в том, что там разворачивается перед тобой целый мир. Вот мы как про фэнтези говорили, что там мир строится, конструируется. То так же происходит и в «Тихом доне». Поэтому я бы его порекомендовал почитать просто для удовольствия. Конечно, трудно его читать из-под палки. И вообще литературу не стоит.
0: Как баба выражает в кустах на улице. И усатые дядьки все время дерутся саблями.
2: Так она не в кустах.
0: Для удовольствия. Александр Борисович.
1: Я вас слушаю с удовольствием. Мне пока хорошо.
2: В телеге она рожала.
0: О, вот это. Еще лучше.
1: Да. Нет, я просто не могу понять, зачем мы пытаемся, хвастаться тем, что что-то не хочется читать. Ну, по-моему, не хочется.
0: Не хвастаться, почему? Это, вот видишь, исповедь похожа была на исповедь. Но просто этот объем, и на это должно быть желание, мотивация и время. Ведь самое дорогое, все говорят, писатели, это время нашей жизни.
2: Так мы же меняем время на эмоции. Мы меняем время на не то ощущение, что мы вот теперь более интеллигентные, мы прочитали больше книжек, а мы прочитали что-то для удовольствия. Конечно, в школе и в университете, когда ты читаешь, потому что тебя заставляют, это плохо. Но если у тебя есть потом какое-то время, которое ты можешь обменять на удовольствие от чтения текста, то это же совсем другие отношения экономические.
1: Ну да, просто сейчас современные люди удовольствие получают от просмотра коротких роликов, и так как у нас прилежащее ядро прозрачной перегородки, то самое в мозгу, которое отвечает за удовольствие, оно на самом деле никак не отличается от того, что ты читаешь серьезное произведение или просто скроллишь ленту, то вот оно получает свою там единичку, да, удовольствия. Ну вот эту единичку, собственно, мозг тебе и... Мозг радует тебя этой единичкой, и тебе, в общем-то, больше ее не нужно. Сделаем небольшой перерыв, друзья, на рекламу. Сейчас вернемся и продолжим разговор. Борис Валерьевич Орехов с нами. Оставайтесь вы тоже с нами. Это «Физики и лирики».
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Летние каникулы у школьников начнутся с 27 мая. Отдых продлится до 31 августа. Общерегиональный последний звонок пройдет для всех выпускников области 26 мая. Как сообщили в Министерстве образования области, в этом году аттестаты получат более 13 тысяч девятиклассников и 4 тысяч одиннадцатиклассников. С 1 июня выпускники начнут сдавать ЕГЭ. 6 пляжей откроются в Череповце этим летом. Спасатели готовят Ломоносовский пляж, пляж на лыжной базе в Зашекснинском районе, 2 объекта в Заречье и пляж «Строитель». Водолазы уже обследовали и очистили дно. Сейчас специалисты проверяют пляжное оборудование, устанавливают детские купели, буйки и спасательные посты. Параллельно проходит набор и обучение спасателей. Купальный сезон официально планируется открыть 1 июня. В Вологде началась обработка территории от борщевика Сосновского. Бригада из 6 человек будет работать на улицах Поэта Романова, Пашихонском шоссе, Индустриальном переулке, а также на берегах реки Шогрош. Специалисты проведут механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Первый этап продлится до 15 июня. Второй запланирован на период с 11 июля по 14 августа. Параллельно в городе проходят покосы травы. Вологжане за неделю перевели мошенникам более 7 миллионов рублей. Специалисты выделяют несколько схем обмана, которые чаще всего используют аферисты. Самое распространенное – безопасный счет. Мошенники звонят жертве, представляясь сотрудниками банка, правоохранительных органов или спецслужб. Сообщают о попытках списания средств и убеждают перевести все накопления на якобы безопасный счет. Другая популярная схема связана с ложными звонками от имени операторов сотовой связи или портала госуслуг. Гражданам сообщают о завершении договора или необходимости подтвердить учетную запись, после чего выманивают код из СМС, получая доступ к личному кабинету жертвы. Также преступники представляются специалистами управляющих компаний, энергосбыта или социальной защиты. Сообщают о проверке счетчиков, новой льготе или субсидии на оплату ЖКХ. Под любым предлогом злоумышленники узнают паспортные данные и код из СМС. Полицейские призывают вологжан быть предельно внимательными. При поступлении звонка из какого-либо ведомства необходимо немедленно положить трубку и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру. Никогда и ни при каких обстоятельствах не следует сообщать коды из СМС, пин-коды и пароли от личных кабинетов. О таком спрашивают только мошенники. Акция «Городок здоровья» вновь пройдет в Вологде. 30 мая жители города смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, измерить уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, рост, вес, рассчитать индекс массы тела, а также получить консультации по вопросам правильного питания и здорового образа жизни. Акция пройдет в 6-м микрорайоне в сквере Героев СВО с 9 до 13.00.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце и Вологде до плюс 30 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й

В Москве полдень. Новости. Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Все внимание сегодня приковано к Пекину. Сегодня основной день официального визита Владимира Путина в Китай. И главное его событие – переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, встречи в узком и расширенном составе. Один из итогов – Москва и Пекин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Президент России и председатель КНР подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Церемония подписания документов состоялась в Доме народных собраний.

0: играют важную стабилизирующую роль на мировой арене. Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин солидарно выступают в защиту международного права и положений Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Эффективно взаимодействуют по линии Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других международных структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в этом году в форуме АТЭС. Со своей стороны окажем все необходимое содействие в их практической реализации. Уверен, что саммит данного объединения в Шэньчжэне пройдет результативно. Конечно же, будем и далее тесно координировать позиции и в таких многосторонних форматах, как Группа 20, Всемирная торговая организация, Всемирный банк и МВФ, Новый банк развития. Намерены содействовать сопряжению интегральных процессов в рамках Евразэс и китайской инициативы «Один пояс, один путь» с перспективой формирования большого евразийского партнерства.
1: По словам председателя КНР Си Цзиньпина, продвижение здорового, стабильного развития российско-китайских отношений является стратегическим выбором, сделанным лидерами двух стран. Си Цзиньпин также назвал запуск перекрестных годов образования с Россией стратегическим решением. Также он отметил, что сотрудничество КНР и России в области образования непрерывно углубляется и расширяется.
2: Очень рад с вами собраться вместе и стать свидетелями торжественного открытия годов китайско-российского сотрудничества в области образования. Этот год знаменует 30-летие установления китайско-российского партнерства и стратегического взаимодействия и 25-летие подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Запуск годов китайско-российского сотрудничества в области образования в столь значимый год. Это стратегическое решение, которое приняли мы с президентом Путиным, исходя из долгосрочного развития китайско-российских отношений.
1: После переговоров в узком и расширенном составе Владимир Путин встретился с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал российского лидера во время первого визита в КНР в 2000 году. Во время этой встречи Путин отметил, что Россия и Китай ни с кем не борются, они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Затем официальная часть визита Владимира Путина в Китай завершится не менее важной традицией, торжественным приемом от имени Си Цзиньпина и беседы за чаем. Именно эта неформальная часть носит весьма значительный характер, поскольку в приватной обстановке лидеры могут доверительно поговорить на самые важные темы, включая международную повестку. Иран, Украина, отношения с США будут в том числе обсуждаться на закрытой встрече Путина и Си. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков. Россия на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение специальной военной операции, пока не достигнет своих целей. Об этом в Пекине заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В общении с журналистами он отметил, что воинственные заявления Зеленского не способствуют выходу на мирное урегулирование украинского конфликта.
3: Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры. Собственно, лишний раз это подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. А это Зеленский и его режим. Москва остается открытой для мирного пути урегулирования. Он является для нас предпочтительным. Но на фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей.
1: Песков не стал уточнять возможные сроки визита спецпосланника президента США Стива Уиткофа в Россию, о чем ранее сказал Кирилл Дмитриев. Я пресс-секретарь президента России, а не Кирилла Дмитриева, сказал Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить слова спецпредставителя президента о том, что американский переговорщик посетит Россию в ближайшее время. В Севастополе 10 детей пострадали при обрушении балкона в школе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Инцидент произошел в школе номер 13. По словам главы региона, дети вышли на балкон второго этажа, чтобы сфотографироваться. В результате конструкция рухнула. Школьников с травмами разной степени тяжести госпитализируют. На месте происшествия задействованы оперативные службы

0: губернатор уточнил, что причина обрушения балкона будет установлена позднее. Жаркая погода с температурой 30-32 градуса продержится в московском регионе до конца рабочей недели. В субботу будет прохладнее, но температура все равно будет превышать климатическую норму. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В субботу и воскресенье уже без жары, 21-26 градусов, местами небольшой кратковременный дождь. Вполне комфортная погода и дышать будет легче, заметила синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге, по данным Росгидромета, завтра дождь и 22-24 градуса, в Москве дождь, гроза и 29-31 градус.

0: правах рекламы. Навигатор по долгам. Как вести диалог с коллектором, чтобы быстрее погасить долг? Частая ошибка должников – избегать контакта с коллектором, надеясь, что проблема решится сама собой. На деле такой подход только усложняет ситуацию. Сегодня вместе с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС», разберем, какие шаги помогут должнику защитить свои интересы и найти выход даже из самой непростой ситуации. Как должнику правильно вести переговоры с коллекторами?
1: Для начала поймите, вам звонит не враг, а такой же человек, который хочет помочь решить проблему. Поэтому сохраните, пожалуйста, спокойствие, не повышайте голос, не ругайтесь, не оскорбляйте собеседника. Агрессия или истерика не помогут решить проблему, тем более, что каждый разговор записывается. Попробуйте посмотреть на ситуацию абсолютно с другой стороны, взвесить плюсы и минусы различных решений. Помните, что судебное разбирательство или банкротство – не лучшие варианты. И почти всегда выгоднее договориться об индивидуальном графике погашения долга.
0: То есть уходить от диалога с коллектором должнику невыгодно?
1: Коллекторы предлагают компромиссные варианты. Например, возможность погасить только часть долга и закрыть его полностью. Игнорируя звонки, должник, конечно же, рискует не узнать о таких предложениях и упустить шанс решить проблему на выгодных условиях. Ну а дальнейшее молчание стороны должника не оставляет для кредитора других вариантов, кроме, к сожалению, судебного.
0: И помните главное правило. Чем раньше начнется диалог, тем проще найти решение.

0: Итак, друзья, ну что, наша следующая тема, как мы и обещали, как устроены пародийные религии, что это вообще такое? Никита Образцов с нами, религиовед и мастер вычислительной социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге. Магистр, да, популяризатор науки, кстати, и автор телеграм-канала Никита Образцов, все бегом туда. Никита, здрасте.
1: Ну, привет.
0: Как, что такое религии, да еще и пародийные?
2: Ну, знаете, это хороший способ испортить настроение любому религиоведу, спросить, что такое религия, после этого полтора часа выслушивать 5000 разных определений.
1: А давайте я статью Конституции сейчас прочту, 14-я она.
0: Да, прочитай, конечно, кто же запретит
1: сейчас
0: тебе.
1: Отрывок. Я прямо специально к эфиру готовилась, и написано, так, оскорбление чувств верующих — это не то. Так, статья 14. Российская Федерация, светское государство, никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
0: Даже пародийная.
1: Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Нет, я к тому, чтобы подстраховаться, что мы не оскорбляем чувства верующих, а эти обсуждения тоже ничего не значат.
2: Да, ни в коем случае. Это для религиоведов очень, кстати, принципиально важный момент, чтобы ни одну традицию, ни одного последователя ничем не оскорбить. Ну, говоря о пародийных религиях, раз уж мы затронули этот вопрос, это безумно интересный феномен, который, кстати, преимущественно американский. У нас он не очень прижился.
0: Угу.
2: Хотя были потуги в первой половине 10-х годов как раз-таки пастафарианство в России внедрить, как такой...
1: Пастафарианство, да. Говорите, пожалуйста, четче. Люди на голове с дуршлаком сидели.
2: Да, да, пастафарианство не путать с растафарианством, которое вполне себе не пародийное, а вполне себе натуральная такая синкретическая религия. Интересно, что вот у нас программа физики и лирики, вот главную, самую популярную эту пародийную религию придумал дипломированный физик.
0: Угу.
2: Просто вот представьте себе, ну, в общем, в чем специфика пародийных религий? В том, что это изобретенная, как бы вымышленная религия, которая преследует целью либо сатиру, либо критику религии, ну, как бы официальной, традиционной, так называемой, хотя деление религии на традиционные и нетрадиционные, так себе, если честно, с научной точки зрения, или защиту прав, или они, в общем-то, боролись за права.
0: Uh-huh.
2: Вот, собственно, вот этот Бобби Хендерсон в 2005 году возмутился тем, что в государственных школах стали преподавать за деньги налогоплательщиков теорию разумного замысла, которая фактически, с его точки зрения, является религиозной.
0: Угу.
2: И тогда он написал большое письмо, значит, в школьный округ Канзаса и сказал, что, ребята, ну, давайте тогда вот будем преподавать и мою версию тоже. Угу. Чем она хуже?
0: Да.
2: И, собственно, вот в этом пафос пародийной религии. Это попытка карнавализировать, как бы абсурдизировать традиционную религию,
0: угу,
2: внедрить в нее заведомо...
1: Но не агрессивно.
2: Да, не агрессивно, не агрессивно, нет, конечно. В этом нет элемента какого-то... Ну, хотя бывает, но мы такое осуждаем, если они встречаются в отдельных местах, да, высмеивание именно, да. Но, как правило, это попытка вот карнавализации, внедрить заведомо абсурдные элементы туда. И сказать, что, ребята, а мы чем хуже? Вот вы, значит, пытаетесь тут разумный замысел, ну, давайте тогда и летающего макаронного монстра тоже проходить. В общем, в этом пафос пародийных религий.
0: А, по-моему, вспоминается мне сразу, знаете, замечательную фразу героя Бониониса в фильме «Берегись автомобиля». Помните, когда он ему автомобиль продавал, тот говорит, и вы верите в Бога? Он говорит, одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. И то, и другое недоказуемо. Пересчитывать будете? Буду. Вот. А действительно, надо же, чтобы понимать, что, ну, это в основе человека, наверное, да, существует какая-то тяга к тому, чтобы во что-то верить. И здесь вспоминается наш Саватеев, мы говорили, да, о том, что математика и там теорема неполноты Гёделя говорит нам, Гёделя, что невозможно создать систему, замкнутую в себе, и которая сама бы себя доказывала, и сама бы себя неопровержимо, ну, объясняла. И поэтому всегда нужны аксиомы. Да, аксиомы — это то, что надо верить. Даже в математике они есть. Тогда, если мы говорим...
1: Либо... кстати, у нашего гостя есть теория о том, как вообще относиться, как люди делятся на три части. Это люди, которые, вот мне очень понравилось в вашем подкасте, индифферентно относятся, то есть вообще никак, никакой религии не относятся.
0: Угу.
1: Другие резко осуждают или, наоборот, умеренно просто, ну, как-то критикуют. И вот третий пародируют, правда, агностиков вот наш гость никак не перечислил. Они куда-нибудь, кому-нибудь относятся или они сами себя не знают?
2: Кстати, это очень, на самом деле, интересное деление на вот эту триаду. Очень часто в разных самых социальных явлениях такое есть, что есть некоторое срединное большинство, mm-hmm, которое ни туда, ни туда. И, кстати, в современном религиоведении у этого есть название фузи-религиозность, то есть как бы диффузное, то, что по центру,
0: mm-hmm,
2: то, что ни туда, ни туда. Есть ультраактивное большинство, ультраактивное меньшинство с одной стороны, которое mm-hmm яро критикует, нападает. Ну, самый яркий пример — это Ричард Докинс, который там автобусы разукрашивал в Лондоне, значит, успокоился беспокойтесь, скорее всего, Бога нет, расслабьтесь, там, живите. То есть, ну, вот у человека не сидится на месте,
0: ну,
2: хотя
0: да.
2: Эволюционный биолог.
0: То есть, он очень яро верит в то, что нет Бога.
2: Да, и он пытается это всячески, да, продвигать. Написал недавно книгу для молодежи «Перерастая Бога». Там вот, ну, такие были, в общем, с 18 века регулярно появлялись в европейском интеллектуальном поле. И есть столь же ярое, скажем, религиозное меньшинство, которое религиозно-пассионарное, скажем так. И на самом деле вот эти два меньшинства по краям, они чем-то могут быть близки друг к другу. Это эффект подковы такой.
1: Ну, мне кажется, да. Наши большевики, которые Ленин, там, и, вот и все, что с этим связано, с теорией коммунизма, только они, ну, были Докинс по сравнению с ними ребенок.
2: Конечно, да.
0: Так, значит, есть те, которые справа, те, которые слева, есть вот эти диффузные, которые посередине. Да, а Маргарита Михайловна говорит: а вот куда нам запихнуть так называемых агностиков?
1: Пародийных.
2: Агностиков, да. Давайте и агностиков, и пародийных тогда куда-нибудь типируем. Ну, агностики, пожалуй, это самое ядро фузия. То есть им, как правило, они, вот как вы будете относиться к человеку, который, вот вы придете, зададите ему какой-то вопрос, такой, ну, не знаю. Был такой секст-эмпирик в Греции, который на любой вопрос содержательный там показывал палец или говорил, что, ну, я не знаю ответа.
0: Не-не-не, агностики в этом плане не то, что они не знают ответа. Они говорят, что мы не можем себе представить, насколько это все может быть настолько сложно, чтобы никто бы этим не управлял, но кто этим управляет, точно не придуманные людьми, соответственно, религии. Вот так они отвечают.
2: Ну, мне кажется, что агностики скорее принципиально отказываются отвечать на этот вопрос, поскольку он является ненаучным.
0: Да, и потом и так как он, опять же говорю, он является недоказуемым.
2: Да.
0: Да? То есть зачем мы будем спорить о том, во что я верю, и ты веришь, только с разных сторон. Ну, какой смысл?
2: Вот вы будете смеяться, но Докинс, он в своей книге «Самый известный бог как иллюзия», The God Delusion, он яро нападает на агностиков. Он говорит, что вы интеллектуальную трусость демонстрируете.
0: Да, да. То, что нет, потому он, как любой, собственно, фанатик, он такой же религиозный, как это ни странно, фанатик, как и человек, который борется с, также яро религиозно борется с религией, он тоже является религиозным фанатиком. Просто у него фанатизм с другой стороны, с другим знаком, а на самом деле по степени адекватности примерно там же.
2: Вот пародийные как раз-таки товарищи, они даже и не то чтобы борются с религией, они пытаются скорее в социальную плоскость это все переместить.
0: Угу.
2: То есть они говорят, что, ребята, смотрите, вот современный мир, 21 век, религия, ну, мир секуляризируется, религия утрачивает свои социальные функции.
0: Угу.
2: Но религия в России это в меньшей степени применимо, поэтому у нас пародийная религиозность и не очень прижилась.
0: Угу.
2: Вот в Соединенных Штатах длительное время это на законодательном даже уровне было, но и сейчас вот за всю историю там, Конгресса США не было ни одного атеиста, депутата, ни одного. Ну, потому что до сих пор религиозность ассоциируется с, как бы, с высокоморальными качествами и так далее. И вот пародийная религиозность – это попытка как-то пошатнуть вот эти устои, именно скорее с социальной точки зрения, не с точки зрения даже представлений. Вот отсюда попытка как-то, значит, карнавализировать. Например, вот в христианстве там 10 заповедей, у пастафариан 8 заповедей.
0: Mm-hmm.
2: Они звучат не так, что ты не должен вот так делать, или должен, напротив, а так, что я бы очень предпочел, чтобы ты вот этого не делал. И дальше идут какие-то общечеловеческие там моральные положения.
1: Mm-hmm.
2: Вот и отсюда же, кстати, этот дуршлаг взялся, собственно. То есть почему кому-то можно, а вот нам с дуршлагом нельзя. Мы хотим и на документы фотографироваться, мы хотим и браки заключать тоже.
0: Mm-hmm.
2: И, в общем, отсюда вот эта попытка на социальном уровне подвинуть этот колосс, который строился там несколько тысяч лет, огромный колосс религии.
0: Так самое интересное, что сама религия этим же занимается. Потому что есть же вот эти бесконечные, ну хотя бы там возьмем, я не знаю там, почему у меня в голову пришло именно этот пример, но вот в иудаизме есть же там и очень такой, ну, традиционный, да, жесткий вариант. Есть вариант такой, так называемый, ну, более светский. Есть вариант, где вообще женщина является раввином.
2: Есть каббалистические ответвления, есть ультраортодоксальный иудаизм, есть более светский иудаизм, да, то есть действительно.
0: И
2: да.
0: То, что мы знаем, вот есть целое даже слово, оно само о себе говорит, протестанты. Протестанты против чего? Протестанты против того, что было
1: католиков.
0: Раньше. То есть, по сути дела, сами религии в меняющемся мире, ну так, получается, тоже должны меняться. И это происходит, на самом деле, и в традиционных религиях тоже.
2: Да, но специфика в том, что, как правило, вот я могу об этом говорить достаточно уверенно, как правило, когда возникает секта, об определении секты я не буду сейчас распространяться, может быть, как-нибудь отдельно поговорим, как ученые это понимают.
0: Uh-huh.
2: То есть секта — это то, что выходит из религиозного большинства, ему противостоит в какой-то степени.
0: Uh-huh.
2: Вот, как правило, секта, она гораздо более фундаменталистична, то есть она пытается вернуться к истокам, как правило, и она гораздо более религиозна, чем вот это религиозное большинство. А в случае с пародийной религиозностью она ниоткуда не отпочковалась, она просто взялась, ее кто-то придумал.
1: А можно
0: просто я чуть-чуть добавлю. Uh-huh. Смотрите, просто вот если говорить, например, про пародийную, то вот этот момент есть очень важный, да, ну там Егор Летов пел, что не бывает атеистов в окопах под огнем, в том плане, что это все игра. И когда у человека возникает действительно какое-то желание, что называется, поверить в какое-то чудо и поверить в то, что болезнь неизлечимая вылечивается, и то, что все будет лучше, хотя на самом деле уже ситуация такая, что, ну, тяжелая, жизненная, да, то здесь уже вот эта пародийность не работает. Нужно хвататься за то, за что ты веришь действительно.
2: Кстати, ровно по этому поводу в религиоведении сейчас ведутся там активные дискуссии, как нам понимать пародийные религии, и вообще не очень корректно говорить, что вы играете, потому что сами эти люди, они никогда вам не признаются, что они играют. Они будут серьезно стянуть до самого
0: конечно,
2: конца.
0: Конечно, да, потому что они на этом деньги в том числе, наверное, зарабатывают, я не знаю, это мое предположение. Но может быть, для них это тоже тогда упадет некая основа. Но еще раз говорю, что хорошо проверить, человек как бы верит во что-то или нет, это поставить его на грань достаточно опасную, да, для жизни и для жизни его родных и близких. Тогда вот видно, что вот куда человек потянется, там, видимо, его... Это не значит, что эта вера спасет, или эта вера как-то тебе даст какое-то... Ну, она даст какое-то спасение в смысле именно эмоциональном, да? Может быть, в каком-то конкретном случае, конечно же, каждый из нас в этой ситуации был. Но... Еще раз, пародийное, оно всегда для какой-то игры. То есть я в эту игру играю, пока мне интересно. Но когда будет что-то серьезное, я сразу буду понимать, что это же все несерьезно.
1: Я, кстати, в вашем списке, уважаемый гость, не увидела джедаизм. Вот это меня больше религия привлекает. Она не то чтобы пародийная, потому что все законы Вселенной учтены. И это субкультура, энергия силы, темная сторона силы, светлая сторона силы. Мне это очень симпатичная история.
2: Да, джедаизм – это отдельная история. И вот как раз джедаизм, с моей точки зрения, пародийной к религии не является, хотя он во всех списках фигурирует. Это, это скорее вымышленная религия, которая основана на вселенной там, Джорджа Лукаса, и люди воспринимают ее, судя по всему, судя по тем интервью глубинным, которые я видел, а у социологии есть методы для того, чтобы как-то это все-таки потыкать палкой и пощупать. Соответственно, у этих людей достаточно серьезное восприятие джедаизма. Это не то, чтобы они играют в религию, пытаются там буддизм раскритиковать или посатиризировать над этим. Mm-hmm. Поэтому джедаизм это вполне серьезная история. И в Англии джедаисты, да, они, я просто говорю, что джедаисты, они указывали... Эти люди указывали себя как джедаистов в переписи населения. И в итоге в Англии было несколько десятков тысяч.
0: А как отличить все-таки вот эту вот историю, что это мы в это играемся, и мы в это серьезно верим?
1: Просто не сжигаешь на кострах оппонентов, вот и все.
0: Ну, условно, когда вот можно сказать, что когда религии поделились, в том числе и появились там те же протестанты, ведь они же никогда это не воспринимали как некую пародийность. Они всерьез это вот прямо боролись с этим, да?
2: Да, особенно когда мы говорим про Кальвина. Про Кальвина у него ультрасерьезное восприятие религии было, все там позапрещал в Женеве. Здесь как раз социология, она нам в помощь. Качественные методы социологических исследований, глубинные интервью, фокус-группы. И иногда это сделать практически невозможно, потому что ты будешь спрашивать постафарианца, он будет тебе до последнего говорить, что нет, все серьезно, я в это верю, я ничем не хуже, соответственно.
1: Mm-hmm. Да, я все равно им не верю. Вот я верю даже тем, кто любит и поклоняется Марадонне. Вот повесил церковь фотографию Марадон. И молишься на него.
2: Вот церковь Марадонны тоже никакая не пародийная, а очень серьезная. Я видел лично, да, в Латинской Америке, как, значит, два парня на колени упали буквально перед, в общем, даже не в Аргентине было, что упали на колени перед огромным
0: хуралом. У них просто футбол – это религия, скажем так. Вот, а те, кто в футболе, собственно, является главным, те у них боги. Но это, это как бы, я хочу сказать, нормально. Бывает такое в жизни, да, и на самом деле, опять же, я не...
1: Ну, Джон Леннон, он.
0: Ну,
1: тоже
0: Джон
1: бог.
0: Леннон, да, но вряд ли люди... Я не видел иконы Джона Леннона, к сожалению, на кроватках с тяжело больными детьми. Уж извините меня, пожалуйста, за такое сравнение. Да,
2: Я просто хотел сказать, Александр, по поводу вот этой серьезности ситуации, это вы воспроизводите одно из определений религии, которое мне очень нравится, что религия — это ощущение экзистенциальной полноты или экзистенциального присутствия. То есть вот это ощущение того, что это в любой ситуации с тобой, оно — это абсолютное бытие. Это одно из определений религии, с которыми мы, религиоведы, работаем.
0: Никита Образцов был с нами, дорогие друзья, все на телеграм-канал Никита Образцов.
2: Спасибо. Физики.

0: нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны. А городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: В Москве 12:30. В студии Наталья Христова. Россия и Китай ни с кем не борются. Они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с китайским инженером Пен Паем, который, будучи еще ребенком, встречал российского лидера во время первого визита в КНР в 2000 году. Пен Пай родился в Хунане, оттуда родом и Мао Цзэдун. Путин вспомнил высказывание Мао.
5: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем. И мне очень приятно, что, получив образование в России, вы успешно развиваете свою карьеру у себя на родине. Под руководством председателя Си Цзиньпиня и Компартии Китая Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, и политическую стабильность, и экономическую.
4: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали сегодня совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. В заявлении, в частности, говорится, что многие институты глобального управления сегодня теряют эффективность. Россия и Китай строят отношения на принципах взаимного уважения и суверенитета. Россия и Китай будут совершенствовать механизмы сотрудничества и укреплять взаимодействие между вооруженными силами двух стран. Также Россия и Китай отмечают серьезные негативные последствия для международной безопасности в связи с проектом США «Золотой купол». Добавлю, что официальная часть визита Владимира Путина в Китай завершится не менее важной традицией – торжественным приемом от имени Си Цзиньпина и беседой за чаем. Лидеры смогут поговорить на самые важные темы, включая международную повестку. Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, кто примет участие в чаепитии вместе с Путиным и Си. Это будут глава МИДа Сергей Лавров, замглавы администрации Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, посол России в Китае Игорь Маргулов. Ушаков добавил, что на встрече будут прежде всего обсуждать внешнеполитические вопросы, а также сотрудничество России и Китая в других областях. Минобороны сообщила об отработке приведения соединений частей в высшей степени боевой готовности на учениях ядерных сил. Личным составом ракетных соединений выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для ОТРК «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытного движения в назначенный позиционный район, сообщили в министерстве. Также Минобороны опубликовала видео учений, на нем показано перемещение автомобильной техники и авиации, размещение комплексов «Искандер» в позиционных районах и подготовка к пуску. Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В учении задействовано 65 тысяч военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок.
6: Студия Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских драконов Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». По информации источников, число потенциальных покупателей «Хвиста» также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая текущего года. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Так, за приз поборются нападающий Слава Тюлаева Александр Жировский, нападающий СКА Матвей Поляков и форвард Металлурга Михаил Федоров. Обладатель премии определится голосованием клубов. Нападающий футбольного «Акрона» Артем Дзюба приступил к занятиям на поле. Игрок прибыл в Волгоград на первый стыковой матч с «Ротором». Об этом ТАСС сообщили пресс-службе Тольяттинского клуба. 37-летний форвард получил повреждение в матче 28-го тура российской премьер-лиги с Краснодаром. Напомню, первая встреча за право выступления в РПЛ между «Ротором» и «Акроном» пройдет в Волгограде сегодня, 20 мая. Ответная состоится в Самаре 23-го. В другом аналогичном противостоянии сойдутся Екатеринбургский «Урал» и Махачкалинская «Динамо». Российский теннисист Карен Хачанов сегодня проведет поединок 1/8 финала против француза Уго Мбера на турнире «Пятисотники», который проходит в немецком Гамбурге, рассказывает Николай Саприн.
7: Француз Уго Мбер, с которым сегодня предстоит сыграть Карену Хачанову на теннисном турнире «Пятисотники» в Гамбурге, соперник не самый приятный, хотя в большей степени на другом покрытии, на харде, где они провели между собой два матча. В 2021 году в четвертьфинале олимпийского турнира в Токио победил Хачанов, потом дошедший до финала, а в позапрошлом году на зальном мастерсе в Париже Мбер взял реванш, победив в полуфинальном поединке. На сей раз они играют на грунте, и здесь по всему выходит, что у Карена есть заведомое преимущество. Француз не очень уверенно играет на этом покрытии, лишь трижды на нем доходил он до четвертьфинала турниров ATP, но один из них был как раз здесь, в Гамбурге, в 2020 году, когда он победил в том числе и Данила Медведева, а другой на мастерсе в Монте-Карло в 2024. Но при этом вот уже 6 лет Умбер на грунте не обыгрывал никого из теннисистов двадцатки сильнейших. Карен фаворит, но при этом не сказать, что он в прекрасной форме, поэтому он и приехал в Гамбург на неделю предшествующей Ролан-Гаррос, чтобы как следует набрать кондиции. В первом круге Карен не без труда победил другого француза Уго Гастона в трех сетах и на тай-брейке решающего. В то же время, недавно в Риме на Мастерсе Хачанов дошел до четвертьфинала, что стало его лучшим результатом в нынешнем сезоне.
6: Международная федерация ски-альпинизма не планирует допускать российских спортсменов на свои турниры с флагом и гимном. Об этом ТАСС сообщили в организации. Следующее заседание руководящих органов запланировано на июнь. Напомню, россиянин Никита Филиппов является бронзовым призером Олимпийских игр 2026 в ски-альпинизме. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении всего лишь в двух глаголах. Зато каких? Эти ударения путают постоянно, и молчать об этом просто нельзя. Итак, первый пример, первый глагол и огромное количество ошибок от ведущих и гостей «Маяка».
2: Сколько смотрела источников и читала газет, статей, цифры разнятся на самом деле.
3: Нет, легенды еще разнятся. Есть легенда, что красивая девушка бросилась в печь.
4: И вот их отношения со стороны женщины и со стороны мужчин, вот они насколько разнятся, понимаете?
1: Много раз прозвучал глагол «разняться» с неправильным ударением. А правильное ударение должно быть на первом слоге «разница». Цифры – разница, легенды – разница, отношения – разница. Звучит непривычно, я понимаю. Но словари непреклонны, все они фиксируют именно такой вариант. Хотя так никто не говорит, вернее, почти никто. На «Маяке» все-таки есть один отличник, и это Вахтанг Махарадзе. Давайте его послушаем.
5: Да, сегодня мы поговорим про башни Петронас или башни Петронас. Ударение, разница. Вот. Но говорят, что местные все-таки склоняются к ударению на букву О.
1: Конечно, ударение «разница» во многих словах, но не в глаголе «разница». В этом глаголе ударение всегда ставим на первый слог. И спасибо огромное Вахтангу за то, что он это знает и применяет. Ну и мы переходим ко второму, не менее проблемному глаголу. И опять же, у нас много примеров.
4: А мы, кстати, в школе баловались, ну, я не знаю, насколько этот шифр популярен, но говорят, что он даже, в принципе, используется в международной разведке.
6: Конечно, так, можно.
4: Да? Ну, все,
6: иногда,
4: то
6: когда,
4: я
6: запереживал. Скажем так, мы балуем, скажем так.
4: Я просто уверен, что это же не только русские так придумали с русским языком баловаться. Наверняка в каждом языке должна быть такая фраза.
1: Баловаться, баловались, балуем, все это неправильно. В нашем глаголе «баловать», «баловать». Ударение всегда стоит за корнем, поэтому баловались, балуем. И, кстати, если мы добавим приставки к нашему слову, то ударение все равно должно быть за корнем. Побаловаться, избаловал, добалуешься и так далее. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Физики и лирики.
7: Так, друзья,
8: какая,
7: ну что?
8: Какая тема актуальная?
7: Да.
8: Хорошая
7: тема
8: погода.
7: У нас выбор, обслуживание и ремонт. Казалось бы, да, можем сказать, что стиральных машин, но нет. Все о мотоциклах. Никита Макиевский у нас инженер, механик мотоклуба, прямо здесь у нас в гостях. Какие вот у нас вопросы к вам накопились? Вы знаете, огромные, потому что я владелец табуретки замечательной такой, скутерообразной. Вот. И, конечно, вот... Если ты даже велосипед покупаешь, то выясняется, что его тоже надо ТОшить, да, то есть сделать ему ТО. А уж если ты купил что-то тарахтящее, то вот обслуживание и ремонт. Ну, давайте начнем с выбора.
9: Я тоже владелец табуретки.
7: Ну,
9: у вас сколько? 125
7: кубиков.
9: 125.
7: А, 125, а у меня даже чуть побольше. Может
8: а
7: быть,
8: это примерно, как можно эту мощность сравнить? До скольки он разгоняется или что это значит?
9: Ну, вообще, 125? Мы ехали даже вдвоем 100 по Кутузис абсолютно спокойно.
7: Это в смысле, что мощная машинка, да?
9: Очень.
7: Но, смотрите.
8: Но не гоночная.
7: Не-не-не, не гоночная. Вообще, вот вы вдвоем ехали по Кутузис сколько?
9: 100. Ну, разрешенный.
7: Разрешенный. Давайте все-таки про выбор и про то, вот эта граница между теми, кто хочет себе табуретку, как я, просто под одно место, чтобы покататься по даче до 50 кубов и больше. И там вот возникает та самая категория А, и вот этот выбор должен основываться на ней.
9: Интересно то, что люди, которые выбирают до 50 кубов скутер, чаще всего потом переходит на 125, потом на 300, а потом уже к литру подходит.
7: К литру переходит. Да, но все-таки не всегда.
9: Зачастую.
7: Да. То есть это называется люди, которые начали по чуть-чуть, а потом понеслось-поехало.
9: Конечно, конечно.
7: А что такое вот эта граница все-таки категории А? Почему мы не можем ездить на вот этих 50-кубовых с категории Б и ни о чем не думать?
9: Сейчас расскажу. То есть даже категория А1, начнем даже, наверное, с категории Б. Ой, с категории М. Это мопеды. 50 кубов, она вписывается тогда, когда вы получаете категорию Б.
7: Так.
9: Но не всегда. Это очень важный нюанс.
8: Это права категории Б.
9: Все верно. Потом, значит, когда вам исполняется 16 лет, Так. Ну, по-любому исполнилось 16 лет.
7: Мне уже да.
9: Да. Вы получаете категорию 1, если хотите. Вы можете ездить на 125-кубовом мопеде или мотоцикле. Познавать дороги общего пользования на малокубатурной технике.
7: Но надо дополнительно сдавать опять все
9: правила. Все те же самые процедуры, как и на обычную категорию А.
7: Ну, как и на обычную почему категорию. Она А1 тогда называется? Какая-то...
9: Потому что 16 лет. А потом, когда исполняется 18, можно спокойно взять сдавать на категорию А.
7: Да. Да.
9: Соответственно, и мотоциклы, которые мы подбираем на категорию А1, на категорию А, они разные, очень разные.
8: Так вот, это именно это ГАИ, сотрудники ДПС, проверяют, останавливая.
9: Безусловно, безусловно. Ребята.
7: Вот я свои права достал, у меня есть Б, Б1 и М. Значит, соответственно, на мопеде могу кататься до 50 кубов.
9: До 50 кубов.
7: Да, и почему люди вот эти, соответственно, как вы говорите, которые катаются до 50 кубов, неожиданно идут дальше?
9: А им это нравится, они хотят дальше, они хотят быстрее. Ну, то есть 50 кубов, это же до 60 километров в час. Ну, там можно вариатор еще подшаманить. Опять же, можно ездить уже 80.
7: Ну, куда они все торопятся? Куда мы все бежим? Это же небезопасная история.
9: Я могу рассказать обратную ситуацию.
7: Давайте.
9: Вот я выехал на 125-м своем скутере. Веспа, классический, красивый скутер. Я могу сказать, что это просто опасно ездить медленно, с учетом нашего бешеного городского потока.
7: Угу.
9: Ну вот мне лично было страшно. Поэтому хочется как минимум 150 или 300, вот есть 300 КТС, 330. Веспа.
7: Да. Имеется в виду кубических сантиметров, а не того, что вы подумали, не километров
9: в час. Нет, ни в коем случае не километров в час, это запрещено.
7: Так, ну все-таки, вот человек решил выбрать это все. Значит, он берет себе сначала 50 кубиков, и как ему понять, как ему кататься, где, почему, есть ли какие-то специальные места для тех, кто любит пока мопеды. Вот как вы говорите, выехал человек на этом 50-кубовом покататься по городу и понял, что рядом сплошные КАМАЗы, значит, справа-слева, и ему страшно.
9: Объективно нельзя ездить по шоссе. То есть у категории М есть ряд ограничений, в частности шоссе, о которых я вот упомянул, это просто реально опасно. Ну, на МКАДе 50 кубов, где максимальная развиваемая скорость 60 км в час, это просто самоубийство.
7: Соответственно, там только курьеры могут себе позволить. Да,
9: да, только они.
8: На велик. Форсированно.
7: Ну, у них, кстати, там, да, хорошие
9: бывают
7: мощности.
9: У нас свободное передвижение по району, по какому-нибудь парку, где есть вот эти вот дорожечки специальные для автомобилей, для мотоциклов. Ну, как бы и все. Ну и, соответственно, человеку надоедает это, человек хочет идти дальше, он выбирает идти дальше. Но когда есть разнообразие, то есть у нас есть не только скутеры теперь, когда мы открываем категорию А.
7: Так.
9: У нас же есть еще и мотоцикл малокубатурный. Человек начинает выбирать малокубатурный мотоцикл.
7: А когда от малокубатурных начинаются большекубатурные?
9: Я думаю, что до 400 как раз-таки считаются малокубатурными. И уже дальше это средний кубатурный.
7: Все-таки, вот этот еще важный момент. Если ты сел на двухколесное произведение искусств с мотором, то вне зависимости от кубатуры шлем, да?
9: Обязательно.
7: А это обязательно?
8: Вот одежда, меня тоже
7: интересовала. Что еще обязательно нужно иметь при себе?
9: О, я вот сегодня приехал.
7: Так.
9: Мы можем потом выйти, посмотрите. Жилетка специальная, Дайнеза, она работает как подушка безопасности. Мы, например, накупили всей нашей тусовкой на Бережковской набережной, и без нее вообще не выезжаем никуда.
7: То есть
9: это как режим ремень безопасности на автомобиле, вот примерно так же.
7: Что она делает в случае, если...
9: Если что-то прошло не так, там куча GPS-трекеров у нее стоит, свой блок, по которому она работает, в общем, там умная жилетка.
8: А чего она сделана? Она какая-то из плотного карбона или из чего?
9: Нет, это обычная ткань, просто внутри есть подушка безопасности. И если я вдруг упал, и датчик посчитал, что это произошло очень резко, он взрывается. Получается, пиропатрон срабатывает. Ну, собственно, как на автомобиле срабатывают подушки безопасности.
8: Подушка.
9: Абсолютно аналогичная система.
7: И он защищает тело, да, то есть со всех сторон.
9: Самое главное — грудная клетка.
8: Половину тела.
9: Так как это жилетка, она защищает только грудную клетку, спину в большей своей степени. Сейчас вышли уже полноценно куртки. Существуют еще комбинезоны спортивные, но это уже история дорогостоящая достаточно.
7: Неплохая вещь. То есть это, в принципе, и не является сейчас обязательным. Сейчас сделаем перерыв, но вернемся к этому разговору. Оставайтесь с нами.
10: Маяк. Два радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейков, в эфире новости. В Чиобсере отремонтируют более 1,5 километра водопроводных сетей. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, в поселке Чиобсер Жекснинского округа стартовал капитальный ремонт сетей водоснабжения. Замене подлежат участки водопроводной сети по улицам Транспортной, Первомайской и Батулиных общей протяженностью 1 километр 700 метров. Все запланированные строительно-монтажные работы завершим до конца года. Качество услуги по водоснабжению улучшим для более чем 700 местных жителей. Направили на эти цели около 13 миллионов рублей. Завтра в Череповце пройдет ярмарка вакансий для будущих соцработников. Специализированная ярмарка вакансий для студентов и выпускников колледжей и вузов состоится в отделении занятости населения по Череповцу и Череповецкому округу. Как отметил министр труда и социальной защиты Александр Ершов, на ярмарке молодые специалисты смогут напрямую пообщаться с работодателями социальной сферы, узнать условия труда и пройти первичное собеседование. Участникам предложат вакансии и возможности для прохождения практики в учреждениях соцобслуживания региона. В ярмарке примут участие 11 работодателей. Мероприятие состоится с 11 до 13 часов в Череповце на Советском проспекте 66. Акушерка с мировым именем расскажет о физиологии родов в Вологде. 5 июня в 10 часов в Центре патриотического воспитания пройдет семинар, экспертом которого выступит именитая акушерка с 21-летним стажем Екатерина Глок. В рамках 6-часового семинара специалист расскажет вологжанам о физиологии родов, акушерском травматизме, о нерациональных медицинских вмешательствах, о роли акушеров в родах, грудном вскармливании и другом. Все желающие смогут задать эксперту вопросы. К участию приглашаются будущие и настоящие родители, кормящие мамы, ближайшее окружение мам, медперсонал, а также студенты медицинских училищ. Желающих ждут в Вологде на проспекте Победы 71. Вход свободный.
0: Новости спорта.
11: Рекордсмен сезона Наталья Шевченко. Накануне в Москве состоялась торжественная церемония вручения призов по итогам биатлонного сезона 2025-26 годов. Лучшей по количеству наград стала наша землячка Наталья Шевченко. Биатлонистка собрала внушительный набор трофеев из 7 кубков. В том числе среди них спринтерский зачет Кубка Содружества, зачет гонок преследования Кубка Содружества, общий зачет Кубка России, спринтерский зачет Кубка России, зачет масс-стартов Кубка России, победитель «Технониколь» рейтинга СБР, Кубок Анфисы Резцовой за победу в спринте на Альфа-Банк чемпионате России. Альбина Хаметова останется в Чивакате еще на один сезон. Для баскетболистки это будет уже третий чемпионат в рамках вологодской команды. В минувшем розыгрыше Суперлиги за «Пчел» девушка провела 30 матчей, в которых в среднем за игру набирала 10,5 очков.

0: Погода на маяке.
1: В Вологде побит температурный рекорд. 19 мая этого года в облцентре был обновлен абсолютный максимум температуры воздуха за весь период наблюдений. Столбики термометров поднялись до отметки 31,5 градус. Такой высокой температуры в мае на метеостанции ранее не фиксировали. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году. Синоптики называют происходящее аномальной жарой. Температура превышает климатическую норму на 7 и более градусов. Сегодня в городе также обещают 30-градусную жару. В ночь на завтра температура составит от плюс 9 до плюс 15, а днем воздух вновь прогреется до плюс 25, плюс 30. В пятницу обещают кратковременные дожди с грозами. Температура снизится до среднесуточных значений. А в Вологде и Череповце сегодня преобладает ясная погода. Вечером местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный 3-4 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 30. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Маяк.
4: Алло.
5: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
0: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Образцом межгосударственных связей в современном мире назвал отношения России и Китая Владимир Путин. На сегодняшней встрече с Си Цзиньпином глава российского государства отметил незыблемую связь отношений с соседом, которая неоднократно проходила испытания на прочность.
2: Уважаемый председатель Си Цзиньпин, дамы и господа, друзья, прежде всего хотел бы искренне поблагодарить нашего дорогого друга, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и всех наших китайских коллег за теплый, радушный прием, оказанный российской делегации. Нынешний официальный визит проходит в юбилейный год для российско-китайских отношений. 25 лет назад был заключен важнейший межгосударственный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И тем самым была положена прочная основа для всемирного развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух наших стран. И сейчас российско-китайские отношения достигли

0: сотрудничество между КНРРФ. Стороны должны полноценно реализовать достигнутые нами с президентом Путиным договоренности и в полной мере использовать исторические возможности, чтобы фундамент взаимодоверия между странами стал все прочнее, качество сотрудничества все выше, а путь дружбы все шире.
1: Сегодня стороны подписали несколько десятков соглашений, в том числе совместную декларацию об установлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Официальная часть визита Владимира Путина в Китай завершится не менее важной традицией – торжественным приемом от имени Си Цзиньпина и беседой за чаем. Вместе с главой государства в ней примут участие министр Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Маргулов, рассказал Юрий Ушаков. Помощник президента добавил, что на встрече будут прежде всего обсуждать внешнеполитические вопросы, а также сотрудничество России и Китая в других областях. Минобороны заявила об улучшении позиции российских войск в зоне спецоперации. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны. Вооруженные силы нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, складам боеприпасов и местам хранения БПЛА в 143 районах. Военные за сутки уничтожили танк «Леопард» производства ФРГ, зенитную самоходную установку «Гепард», 780 беспилотников и 4 авиабомбы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил уверенность, что российские военные примут меры, чтобы противостоять угрозам, которые доносятся из Киева.
2: Главное на фоне этих заявлений Зеленского принимать меры, и у меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски прежде всего для наших людей и для наших объектов и инфраструктуры.
1: Россия на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение специальной военной операции, пока не достигнет своих целей, отметил Песков. Он добавил, что воинственное заявление Зеленского не способствует выходу на мирное урегулирование. Минтранс ввел новые правила провоза пауэрбанков. В самолетах заряжать устройство во время полета запрещено, а к упаковке аккумуляторов теперь необходимо относиться особенно внимательно. Литиевые батареи могут воспламеняться при коротком замыкании или перегреве, а в замкнутом пространстве салон – это серьезная угроза для пассажиров, экипажа и самого лайнера. Пауэрбанк должен находиться в доступном месте под контролем пассажира. Аккумуляторы до 100 Вт в час провозить можно беспрепятственно. Перевозку батареи от 100 до 160 Вт в час нужно согласовывать с авиакомпанией, а пауэрбанки емкостью свыше 160 Вт к перевозке самолетами запрещены. Трое из 9 пострадавших при обрушении балкона в Севастопольской школе находятся в тяжелом состоянии, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Ранее он сообщил о 10 пострадавших школьниках, в числе которых 6 юношей и 3 девушки. Выпускницы, все подростки находятся в больнице. Врачи оказывают им необходимую помощь. В причинах обрушения конструкции еще предстоит разобраться, но уже известно, что школа открылась после капитального ремонта в прошлом году. Об этом сообщило Крымское управление Следственного комитета. Свидетельство о браке в России утратит статус бумажного документа. Вместо него основным подтверждением станет электронная запись в государственной базе данных. Как сообщает МК, Минюст объявил о завершающем этапе перевода системы ЗАГС в цифровой формат. По этим данным в стране начнет действовать реестровая модель, схожая с единым государственным реестром недвижимости. Чиновники полагают, что переход на электронный формат даст гражданам возможность мгновенно получать нужные сведения через госуслуги и освободит их от необходимости хранить бумажные версии документа. Однако предусмотрено одно исключение – бумажные свидетельства сохранят для регистрации рождения. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, днем 20-22 градуса. В Москве вечером местами возможен кратковременный дождь и также гроза. Воздух успеет раскалиться до 29-31 градуса.

0: физики и лирики.
1: Возрасте. И интересной темы мы хотим коснуться в этой части программы. Есть ли смысл обращать внимание на возраст, если это касается моды? Стиль, мода и возраст. Насколько это все этически и практически реально, и необходимо ли возрастную моду соблюдать? Для этого мы пригласили персонального и фэшн-стилиста Алексея Рябцева сегодня с нами. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот ваше личное оценочное мнение в современном мире. Соблюдается некая возрастная мода?
2: Ну, а сказать, что мода соблюдается конкретно возрастная, не всеми гражданами, я вам хочу сказать честно. Но здесь я бы не стал делать акцент только на возрасте. Здесь все-таки нужно учитывать и социальный статус, и профессию, и сферу деятельности, в которой находится человек, и круг общения. Поэтому здесь, скорее всего, симбиоз того, где мы себя проявляем, должен как раз-таки и отражать наш персональный стиль. Но в любом случае каждому гражданину нашей страны любого возраста я бы все-таки советовал обращать внимание на те модные тенденции, которые существуют в современном мире, потому что они будут говорить о том, что вы человек современный, это раз. Во-вторых, вы будете сокращать социальную и психоэмоциональную дистанцию между, например, подчиненными, которые младше вас по возрасту, либо, например, учителя, которые преподают в школе, они будут больше доверия, скажем так, получать от своих учеников. Потому что человек, который одевается современно, несмотря на возраст, он всегда в себе больше и лучше располагает.
1: То есть мода как таковая, она не диктует сейчас, да, правила? Или вот как, может, в каком-нибудь веке 18-м, где только какие-то премьер-классы могли себе что-то позволить и сами себе моду и устанавливали, и стиль?
2: Ну, вы знаете, в любом случае будет классовость в этом вопросе, от нее никуда не денешься, но в большей степени, скорее всего, я в этом убежден, и я, и многие мои коллеги, это все-таки существование дресс-кода в той или иной профессии, либо в сфере жизни. Здесь, конечно же, стоит его соблюдать. Это первое. И второе, все-таки помнить о том, что современный человек, он живет в динамичном мире, который очень активно меняется, и нужно не забывать о том, что мы вместе с этим миром тоже должны меняться, и наш внешний вид тоже должен меняться. Вот представьте ситуацию, да, там девушка или мужчина, абсолютно все равно, там, ну, средних лет, допустим, 45+, он помнит себя там молодым, красивым в 20, в 22, там, молодой специалист, когда он одевался, эффектно нравился противоположному полу, и он переносит этот же образ на свой настоящий возраст. Ну, часто это выглядит не очень как бы так симпатично, даже нелепо. Да, поэтому поправочку все равно на конституцию тела, на внешние изменения, которые в любом случае есть, на изменения размерного ряда, все-таки стоит обращать
1: внимание. Так, мы тогда еще на один такой социальный можем фактор обратить внимание, что когда появилось телевидение, потом уже интернет, прошла эпоха супермоделей, как раз всем этим супермоделям сейчас 50+, и они в очень хорошем состоянии. И они как...
2: В форме.
1: Это я как о машине говорю, сейчас о мотоцикле говорили. Машина, пробег большой, но как там это?
3: Ну, у западных, видишь, у них у всех западных без пробега по СНГ, к сожалению, да.
1: Или так. Да, это очень смешная аналогия. Вот

0: машина меня сбивает, конечно, это. Но как здесь все-таки нам быть вот без пробега по СНГ?
1: Во-первых, давайте мы не будем...
0: фигурой.
1: Не будем так сильно принижать СНГ, давайте, это все-таки первое, да, и граждане нашей страны и ближнего зарубежья, они все-таки в современном мире живут и начали заниматься здоровьем, начали заниматься прокачкой, скажем так, своей внешности, бьюти-индустрия, она не стоит на месте, все, что связано там с питанием и культурой питания, да, это тоже развивается, и все это в совокупности дает новую тенденцию, что люди начали выглядеть моложе. Да, если, например, я в детстве помню, или даже в юношестве, когда там соседки, бабушки пытались дождаться вот этого своего определенного возраста, чтобы надеть этот платочек, сесть на лавочку и начать всех обсуждать, и по ним это было даже видно. То есть читалось, что вот она ждет, прямо вот сейчас это должно начаться, то современные женщины в том же самом возрасте, они наоборот говорят о том, что это новая молодость, это желание построить новую карьеру, может быть, обзавестись семьей, может быть, изменить социальный статус.
2: Давайте мы перезвоним, что-то у нас со связью какая-то проблема.
0: Да,
2: просто через слово слышно, да, и мы продолжим этот разговор. Я напоминаю, что мы говорим о возрасте и как одеваться по возрасту и нужно ли. Вот. Ну, я не знаю, здесь, Маргарита Михайловна, ты же все-таки как девушка должна, как женщина должна, ну, сказать, вот ты замечаешь людей, которые одеты не по возрасту?
0: Мне кажется, что все меньше и меньше я замечаю людей, вот, которые одеты не по возрасту. Мне все время делают замечания, делали замечания, что я одеваюсь как тинейджер. Потому что я люблю кроссовки, спортивные.
2: Ну и какая, как говорится, кому разница, как ты ходишь? Вот мне кажется, что в современном мире уже никто особенно на это не обращает внимания.
1: А я с вами согласен, Александр, что сейчас мир как раз-таки диктует больше проявления, больше индивидуальности, и мы видим это на мировых подиумах, когда мы видим разных моделей, которые выходят на показы тех или иных брендов. Есть и возрастные, есть и модели плюс сайз, есть и помоложе ребята и девчонки. Поэтому современный мир, он все-таки диктует тенденцию про проявленность и про индивидуальность, чтобы вы своим внешним видом тут же говорили, да, кто вы есть, чем вы занимаетесь, возможно, сколько стоят, например, ваши профессиональные услуги, там, менеджеров, консультантов, стилистов тех же самых, либо там коучей, наставников. Поэтому здесь, несмотря как бы на возраст, да, нужно понимать, что вам должно быть удобно и комфортно, чтобы вы себя психоэмоционально чувствовали в своей тарелке в первую очередь. Меньше мы начали обращать внимание на мнение окружающих, но все равно такая категория граждан существует, особенно в подростковом возрасте, и для многих это становится проблемой, да, которая переносится потом на более взрослое проявление в жизни. И как раз-таки к стилистам и обращаются люди постарше, потому что понимают, что в какой-то момент времени они упустили момент, когда нужно было заняться вот собой и прокачать свой персональный стиль, который будет отвечать их ежедневно дневным задачам.
2: Ну, смотрите, вот просто я помню конкретный пример. В каком-то из блогов я видел какого-то, не помню конкретно, модельера, он говорил, что вот есть такой цвет, называется роз-бон-бон. Ты знаешь, Митрофан, такой? Ну, это такой детский розовый такой. Вот обычно...
0: Я розу знаю.
1: А? Не очень приятный цвет, давайте так, не очень приятный.
2: Не, ну это просто очень детский розовый.
0: А ну, посмотри.
2: Розбон-бон, погугли. Я сам не знал, что он так называется. Я, честно говоря, вообще немножко дальтоник, поэтому мне как по барабану, но... И он говорит, что вот если вам 15+, то вы уже в этом розбон-боне смотритесь, ну, очень странно. А ведь на самом деле ведь просто цвет, он может подходить человеку и не подходить человеку. Причем здесь возраст?
1: Смотрите, в любом случае возраст, он так или иначе вносит свои изменения в наш внешний вид. Мы это не можем отрицать, это первое. Второе, то, что тот цвет или оттенок цвета, который подходит, допустим, детям, либо молодым девчонкам, либо парням, он, естественно, может по-другому работать на внешность уже более взрослого, зрелого человека. Поэтому мы можем выбирать тот же самый розовый, но уже не в том оттенке, о котором вы сейчас говорите, а в более спокойном, может быть, наоборот, более глубоком, а возможно, наоборот, фуксино розовым, который примешан уже фиолетовый, немножечко синего и так далее. Поэтому здесь есть понимание колористики. Да? То есть колористика – это как раз-таки то направление в стилистике, которое дает возможность подобрать лучшие цвета для мужчины или для женщины абсолютно любого возраста. Для того, чтобы подчеркнуть молодость или наоборот, как сейчас говорят, моложавость, да, там любой цвет может как убить ваш образ, сделать вас на 10, на 20 лет старше, так и наоборот, сделать вас моложе.
0: Ну, смотрите, антитренды – это если мы открываем или просим поисковик найти мемы, когда вместо сказал, вместо замерз сказал продрог, или как сказал вместо пойду почапаю. Ну, вот это все, когда вместо сказал
2: «бомба». Доброго времени суток, когда сказал,
0: да,
2: неожиданно.
0: Капуста. И наша молодежь, люди, которые делают эти мемы, они обращают внимание на шмот, извините, это тоже оригинальное слово, которое у них вызывает улыбку. Это странные тупоносые ботинки, да, это шапки меховые, семечки.
2: Остроносые ботинки тебе еще не нравятся, тоже хорошие.
0: Тоже лакированные. Вот. Поэтому все-таки молодежь как-то, видите, сексизмом-то, эйджизмом занимается.
1: Но я с вами не согласен в данном случае, честно я вам скажу, потому что в моем окружении достаточно много молодых людей, там от 15 до 25-30 лет, это все-таки категория молодежь, да? Они очень хорошо носят и тупоносые обувь, и обувь с острыми носами. Если мы посмотрим даже на изменения внешнего вида наших подростков, то, допустим, пару-тройку лет назад они предпочитали только широкие джинсы типа баллонов, да, то сейчас мы видим все больше и больше, что формы начали сужаться, как это диктуют мировые тренды. То есть и девчонки, и мальчишки начали переодевать джинсы расклешенные. То есть мы видим возврат как раз-таки к началу нулевых. Поэтому не все, скажем так, будут подвержены этим мемам. А в большинстве случаев, даже прогуливаясь по улице, я вижу, что молодежь как бы спокойно носит моду, которая была актуальна в начале 2000-х.
0: Ну, мы можем тут эйджизмом тоже заняться. В принципе, мы когда говорим о возрасте, правда, мы все время почему-то больше волнуемся за старшее поколение, чем за молодежь. Эти как-то выкарабкаются. Поэтому здесь мы уже, если думали
1: здесь
0: о рамках. Ага.
1: Я согласен здесь с Александром Васильевым, с нашим историком моды, всемирно известным, который говорит о том, что лучше быть молодой бабушкой, чем старой девочкой. Вот здесь прям вот стопроцентное попадание в то, как должен выглядеть современный взрослый человек, да, то есть нужно помнить о том, в какой категории возрастной мы с вами находимся, знать приемы, с помощью которых мы можем сделать себя моложе и пользоваться этим в повседневной жизни.
0: А озвучите нам, пожалуйста, как моложе себя чувствовать? То есть если у тебя есть, назовем это пузико, я говорю о мужчинах сейчас 48+, то не надо оптигоны носить, я правильно понимаю? Нужно какие-то более свободные гавайки.
2: А если человеку нравится пузико свое, как ему?
0: И ножки такие тонкие, как
2: у
0: французского бульдога.
2: Нет, я думаю, я понял, о чем говорит наш гость, и это Алексей, и то, о чем говорил Александр. Дело в том, что это вот классический пример, знаешь, когда выпускной бал в школе, вот, и все женщины надевают костюм 30-летних почему-то всегда. То есть они...
0: Но Моники Белуччи...
1: Есть такая проблема.
2: Они тебе на голове делают что-то, что обычно делают уже в поздних эпохах бухгалтерии.
1: Ну, я думаю, мы все с вами в свои выпускные годы с этим столкнулись однозначно.
2: То есть, да,
1: не меняется.
2: Они хотят быть прямо уже настолько взрослыми, старше, да, что смотришь и не понимаешь, это вот это женщины собрались на пенсию уже с этой школы, а нет, это выпускница. Но им, к сожалению, здесь ничего другого не предложить, потому что, ну, они действительно молодые, все им там по 17-18 лет, и они хотят казаться старше. И тут они хотят казаться старше, и вот ровно в секунду, когда они стали старше, они тут же хотят казаться моложе.
1: Ну, есть такая тенденция, но здесь вопрос только в образованности, в общей образованности населения. Вот и все. Вижу только в этом проблему.
0: В смысле, насмотренности и понимания стиля и цветов?
1: Да. Формы, цвета, фактуры, это все ведь очень важно. Это все влияет на наш внешний вид. И неважно, есть ли у вас пузико и тонкие ножки. Либо наоборот, у вас там грушевидная фигура, да, которая, в частности, больше всего встречается у женщин в Российской Федерации. Поэтому здесь правильная работа со своими формами, она дает возможность как раз-таки сделать образ моложе.
0: А цвета? Может быть, какие-то тренды мы по возрастам, что делает моложе человека или наоборот взрослеет? И вот у меня, например, любимый цвет черный, поэтому мне всегда,
1: прекрасно,
0: я сицилийская вдова, я всегда себя такой называла. И
1: прекрасно.
0: Я очень...
1: Если вам в этом комфортно, значит, вы 100% выглядите в этом великолепно. Я вот прям ручаюсь. Сложный оттенок – это коричневый. Вот на сегодняшний день,
2: хорошо,
1: которого огромное количество в магазинах, вот с ним нужно работать очень аккуратно.
2: А если, например, вот была бы Митрофанова у нас другой Митрофановой, которая бы любила, например, леопард.
0: Коричневый.
2: Леопард. Вот что тогда бы
1: было? Да, леопард. Мы будем ее поддерживать.
0: Гепард еще.
1: Самое главное, что...
0: Да,
1: и гепарды, и леопарды, и
0: зебры.
1: Да, вот. Здесь нужно с ним работать очень аккуратно. Почему? Потому что здесь можно уйти немножко в такую фривольную историю. которая будет ассоциироваться с леопардовыми леггинсами, да, которые мы часто, ну, как бы веселимся, да, на эту тему.
0: Бодипозитив это называется.
1: Да, да, да, да, да. Спасибо, очень, очень красивое сравнение. Вот, но леопардовые вещи с леопардовым принтом, они должны быть, конечно, очень лаконичные и простые по крою, и здесь нужно выбирать правильный оттенок леопарда, потому что здесь есть большая растяжка от песочно-желтого леопарда, да, до какого-то зеленовато-изумрудного, и дальше уже пошли цветные оттенки. Поэтому женщина, она должна себя эмоционально комфортно чувствовать в этой одежде, да, то есть если она несет этот принт как уверенная царица, да, там, серьезный такой уверенной поступью идет по улице, вопросов никаких нет. А когда девушка решила примерить на себя леопард и стесняется этого, это же считывается ментально. Но здесь не должно быть, конечно, и самоуверенности, когда вы там в 52-54 размере надеваете облегающее платье леопардового принта, здесь уже у многих могут возникнуть вопросы. И здесь не важно, какой возраст, честно вам скажу. Хоть 16, хоть 25, хоть 64.
2: Угу. С леопардом вроде понятно все. Маргарита Михайловна, какие-то еще, может быть, эти оттенки обсудить надо?
0: Светлый тяжело выбрать. Просто я вижу иногда, ну хорошо, сейчас лето, и все-таки больше цветовое такое разнообразие. Потому что когда осень наступает, все, ну правда, тут даже не черного оттенка, а именно того самого коричневого. И обязательно длинное такое вот стеганое пальто и кандибобер. Я вот думаю, а где это? Вот кто первый начал?
2: Кандибобер, это что такое?
0: Это на головной убор. Посмотри, вам имя как-то имя восточное. Что-нибудь говорит?
2: Помнишь? Я понял, сейчас. Понял, да. Я, между прочим, прошла афганскую войну. Это
1: беретка,
2: вот, да.
1: Что-то такое. Да, да, да, да.
0: Или беретка, да, действительно.
1: Да.
0: Просто.
1: Если мы говорим, например, о сезонности. Да, если мы говорим о сезонности, в первую очередь обращайте внимание на ту цветовую палитру, которая присуща в природной зоне, в которой вы живете. Это будет самый простой способ для того, чтобы составить максимально сочетаемый гардероб вещей между собой. То есть это идеальное решение. Плюс ко всему, опять же, это насмотренность и знание тех трендовых цветов, которые есть на сегодняшний день в мировых таблоидах, в модных мировых таблоидах. То есть если вы берете за основу как раз-таки цветовую палитру своего природного региона и добавляете туда пару оттенков, которые, в принципе, вы можете найти в любой поисковой системе, просто вбиваете модные цвета такого-то года, и здесь, соответственно, вам поисковик выдаст огромное количество цветовых решений, потому что на сегодняшний день эта информация не закрытая, она открытая везде, и в социальных сетях, и в интернете ее можно накопать, и, используя вот этот простой прием, как бы природные цвета, которые актуальный на данный сезон, плюс парочка актуальных цветов, которые есть в мировых трендах, и вы составите идеальный гардероб по цветовым решениям. Но опять же, есть цвета, которые, например, здорово смотрятся в простых формах, а есть, например, формы одежды, да, то есть покрой, фасон, которые вытягиваются за счет цвета. То есть в этом тоже, конечно, стоит разобраться.
0: Ну и последний вопрос. Я открыла, какие сейчас тренды и на цвета, и то, что, возможно, действительно считают, что молодит. Ну, какой-то вот этот розовый, кстати, бон-бон. Многие считают, что если еще в цвет помаду подобрать, то вообще будешь на 8 лет моложе.
1: И ну, я не рекомендовал.
2: То есть тебе не 88 будет, а 80, да? Ну, хорошо.
1: Если мы говорим о старшем поколении, да, более взрослом поколении, то здесь все-таки стоит обратить внимание на более спокойные цвета и пастельную, например, палитру. То есть не кипельно-белый, а, например, белый какого-то молочного, сливочного оттенка, поспокойнее. Да? Если не ярко-голубой, то голубой чуть присеренный, либо размытый белым. То есть обращать внимание больше на те цвета, которые не будут кричать, а которые будут, наоборот, усиливать и подчеркивать вашу индивидуальность и ваш цветотип.
2: Да, спасибо, у нас уже реклама, дорогие друзья. Алексею огромное спасибо, Рябцеву, что был с нами. Двигаемся дальше.
3: Чем больше папы адекватного и любящего, тем ребенку лучше, и матери лучше, и семейной системе в целом. Екатерина Бурмистрова, психолог, психотерапевт.
4: Так говорит «Маяк».
3: Реклама.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
8: Рекламные службы 495-105-5244.
9: 13:30.
10: Новости.
9: Студия Наталья Христова. Россия и Китай подтверждают продление договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Продолжат строго следовать этому документу, говорится в совместном заявлении сторон. Также в документе отмечается, что многие институты глобального управления сегодня теряют эффективность. Россия и Китай строят отношения на принципах взаимного уважения и суверенитета. Владимир Путин и Си Цзиньпин сегодня подвели итоги переговоров в Пекине в узком и расширенном формате. Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служит образцом того, как нужно строить взаимодействие между странами и народами в настоящее время, подчеркнул президент. Он отметил, что переговоры прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. В ходе заявления по итогам российско-китайских переговоров Путин отметил, что страны активно сотрудничают в области энергетики, развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации. Также, по словам главы государства, в Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок.
11: В целом, Россия и Китай энергично развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации. Упомяну, что в Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок. Реализуются масштабные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении космоса, а также во многих других наукоемких отраслях.
9: В прошлом году товарооборот между странами достиг почти 240 миллиардов долларов, отметил президент. Также он сообщил, что Россия завершает возведение энергоблоков на АЭС в Китае. Москва готова и далее обеспечивать бесперебойные поставки энергоресурсов в КНР. Россия зеркально продлит безвизовый режим с Китаем на 2027 год. Об этом позже сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такой формат въезда показал свою продуктивность. Ранее Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России с обычными загранпаспортами могут попасть в КНР без визы на срок не более 30 дней. На этом фоне туристический поток из России в Китай в этом году может вырасти на 30-40%, говорят в туриндустрии. Североатлантический альянс следит за учениями ядерных сил России, мониторит их, но не комментирует, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИДов стран НАТО в Швеции. Накануне Министерство обороны России сообщило, что с 19 по 21 мая проведет учение по подготовке и применению ядерных сил. Рютте признал, что Украина не сможет выжить без постоянного потока оружия и военной техники из Соединенных Штатов. Минобороны сообщила об улучшении позиций российских войск в зоне спецоперации. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны. Вооруженные силы нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ, складам боеприпасов и местам хранения БПЛА в 143 районах. Военные за сутки уничтожили танк «Леопард», зенитную самоходную установку «Гепард», 780 беспилотников и 4 авиабомбы. Синоптики предупредили об осенней погоде в Москве в понедельник. придут кратковременные дожди. Температура воздуха не превысит 12-15 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он пояснил, что в начале следующей недели в центральной России прогнозируется полярное вторжение. В тыловой части циклона пройдут кратковременные дожди. Ночью будет плюс 8-11, а днем не выше плюс 12-15 градусов, что сопоставимо с нормой климата сентября, сказал синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
8: Новости спорта.
10: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сергей Булатов продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом в своем канале в Максе заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Напомню, с 1 апреля Булатов исполнял обязанности наставника команды после ухода с должности Магомеда Адиева, а 28 апреля он был утвержден главным тренером самарцев. Нападающий Акрона Артем Дзюба приступил к занятиям на поле. Футболист прибыл в Волгоград на первый стыковой матч с ротором. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба. 37-летний форвард получил повреждение в матче 28-го тура с Краснодаром. Напомню, первая встреча за право выступления в РПЛ между ротором и Акроном пройдет в Волгограде сегодня. Ответная состоит в Самаре 23 мая. В другом аналогичном противостоянии сойдутся екатеринбургские «Уралы» и махачкалинская «Динамо». Подробнее об этой встрече президент дагестанского клуба Гаджи Гаджиев.
12: Конечно, серьезный соперник. Понятно, что я верю в то, что мы сильнее, что мы пройдем. Вот. Но к любому сопернику надо относиться ответственно. Вот. К любому сопернику надо готовиться тщательно. Вот. Да, мелочи. Я думаю, что в этом смысле у нас проблем не будет. Ребята ответственно подошли к игре, я так понимаю. Понятное дело, что она может сложиться по-разному, но я думаю, что шансов на выход у нас в любом случае больше.
10: Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских «Драконов» Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». Информация источников, число потенциальных покупателей хиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая текущего года. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Так, за приз поборется нападающий Слава Тюлаев Александр Жаровский, нападающий СКА Матвей Поляков и форвард «Металлурга» Михаил Федоров. Обладатель премии определится голосованием клубов. Чемпионка Европы по волейболу Екатерина Любушкина покинула «Локомотив», сообщает пресс-служба калининградского клуба. В составе команды 36-летняя волейболистка провела 3 сезона и была капитаном. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
13: Премьера на платформе «Смотрим».
14: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
15: Тут человек на берегу мертвый.
16: Мог ему кто-то смерти желать?
13: Вопросы без ответа.
16: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
13: Подозрение без алиби.
15: В кустах было какое-то существо.
16: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
15: Ты не виновата. Я тебе верю.
13: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: Да, 100 минут о возрасте. Поговорим, друзья, об обучении. Когда легче осваивать новые навыки? Антон Гасимов с нами, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры социальной психологии МГУ. Здрасте, Антон.
1: Да, добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Нас вроде бы учили, что чем моложе, тем легче формируются новые синопсисы в голове. Вот, но... Есть альтернативное мнение, что заниматься этим нужно все время, и даже, вроде говоря, бывают случаи, что человек в 80 лет осваивает какие-то новые практики. Да, наверное, там будет чуть посложнее, но все равно нейронные связи образуются вплоть до самой смерти. И, по-моему, чуть ли не какую-то даже премию дали за это открытие вот недавно. Что скажете?
1: Ну, действительно, нам можно, и я бы даже сказал, нужно учиться в течение всего нашего, в течение всей нашей жизни. И действительно, мы в разное время имеем разные возможности для обучения. То есть здесь, на самом деле, нет ответа на вопрос, какой возраст лучше для обучения. Здесь надо правильнее задать вопрос, как лучше учиться в каждом из возрастов. Ну, то есть, например, маленькие дети, когда они только рождаются на свет, да, и ничего не знают, не умеют, у них основная задача — это впитывать информацию, которая вокруг них. То есть они обучаются и что-то изучают, научаются чему-то, наблюдая за другими, подражая другим людям. Это называемый процесс социализации, когда другие взрослые непроизвольно обучают маленького человека правилам поведения, ну, в первую очередь, языку. Да, мы же не учим маленьких новорожденных детей, специально какие-то занятия с ними не проводим, как им разговаривать. Они выучивают язык в процессе наблюдения, слушания того, как мы сами с ними разговариваем и разговариваем с другими людьми. Взрослые, более взрослые люди, они обладают уже навыками произвольного обучения. То есть мы, например, в школе можем заставить себя учиться, там, в университете можем заставить себя учиться. Мы планируем наш график, мы видим какую-то определенную цель, и вот это самое целеполагание, которое у нас возникает в более явной форме, да, уже там после там, 15-20 лет, оно как раз может быть гораздо более эффективным для обучения, чем у маленьких детей, которые не очень понимают, для чего и чему они учатся, просто впитывая все вокруг, как некоторый образец.
2: А это же так интересно, вот мы, ну, чтобы если серьезно подумать, а почему все люди вдруг не думают получить высшее образование? То есть в какой момент в голове приходит идея того, что я хочу знать чуть больше, чем ну, как средняя школа?
1: Ну, понимаете, здесь тоже еще некоторый вопрос социальной нормы, которая принята в обществе. И есть некоторые стандартные требования к человеку. Ты вначале должен ходить в школу, потом ты должен получить какую-то профессию. И если тут же некоторые еще, может быть, семейный фактор, вот в семье принято получать высшее образование. Все вокруг получили высшее образование. Ребенок начинает подражать. Или все вокруг, например, наоборот, получили какую-то профессию в колледже. И ребенок тоже подражает, идет в колледж. Есть страны, в которых, наоборот, есть ну, некоторое такое незаконное, но правило, да, некоторые обычаи, когда студенты после окончания, ну, например, средней школы, они не поступают сразу в университеты, а у них есть некоторый вот такой год отдыха, когда они ну, и в силу своих возможностей путешествуют и пытаются понять, а что им интересно. То есть это очень такой социальный фактор. Общество вокруг нас может нас заставлять получить образование, ну или как бы подталкивать нас к этому, с одной стороны. С другой стороны, это может быть некоторый наш познавательный интерес, когда мы в целом, обнаруживая какие-то незнания об окружающей нас действительности, что мы что-то понимаем, что мы что-то не знаем, мы, тем не менее, пытаемся найти ответы на свои вопросы и понимаем, что один из способов получения ответов – это получение образования. То есть мы таким образом пытаемся удовлетворить свою потребность в ответах на вопросы об окружающей нас действительности.
0: Да не, ну мне кажется, там большинство связано это с тем, что просто люди это воспринимают как некий лифт социальный, и вот и все. Многие поступают не для того, чтобы получить новые знания, к сожалению. А может быть, не знаю. К счастью, короче, это факт. Если говорить про вот этот эффект, который называется эффектом Маугли, мы его знаем по, к сожалению, случаям, когда терялись дети, они, к сожалению, терялись, но, к счастью, выживали, при этом они были воспитаны действительно в джунглях, и эти люди потом, эти дети потом не могли стать социальными, собственно, людьми, то есть у них мы пропустили какой-то элемент до 15 лет воспитания, да, никто с ними не разговаривал по-человечески, никто с ними не общался, никто их ничему не учил, их учили животные, они обладали огромным количеством тех знаний, которые не обладал человек разумный, да, но человеком разумным они так и не стали с возрастом, хотя их пытались вернуть в человеческий социум. Что это за эффект?
1: Ну, действительно, это эффект детей Маугли, которые не прошли определенные этапы социализации, то есть не взаимодействовали со взрослым человеком и даже не в целях заботы и выживания, там, получения пропитания, а именно в целях становления личности, становления их индивидуальности, научения, выучивания языка. То есть дети просто не выучили никакой язык. Ну или вернее, они выучили какой-то способ взаимодействия с животными, да, какие-то формы.
0: Ну, то есть это
1: коммуникация, ну...
0: к нашей теме это означает, что если ты не выучил никакой язык до 15 лет, то ты никакой дальше до 15, после 15 уже нормально не выучишь.
2: Неужели ну, так, это будет такая зависимость?
1: Сложно. Это будет максимально сложно, потому что это же зависит от так называемой пластичности мозга, от формирования как раз вот этих вот нейронных связей в мозге. Мозг маленького человека, ну, давайте его уподобим городу. Город возникает на пустом месте, нет ничего, а потом на этом пустом месте, где нет ничего, начинают возникать дороги, прокладываются какие-то линии, соединяющие одно здание с другим, возникают как раз здания, в которых располагается какое-то знание. Но все это происходит в мозге маленького человека достаточно хаотично. Почему? Потому что он это все туда складывает, и оно просто в этом вот хаотичном городе у него располагается. И каким-то образом по правилам логики соединяется друг с другом. Uh-huh. Вот взрослый человек, когда он обучается чему-то новому, он отличается от маленького тем, что у него в руках есть ну, некая условная карта, да, навигатор, которым он пользуется и выстраивает свой город для каких-то определенных целей. Он знает, какой должен быть город, он знает, зачем ему этот город, какие в нем должны быть правила, какие должны быть здания, какие должны быть дороги. И вот то же самое с обучением. То есть, когда мы учимся, будучи взрослыми, мы достаточно четко и структурированно все раскладываем. Маленькие дети раскладывают немножко, ну так, условно, да, это если представить хаотично. Но если в какой-то момент у нас не выстроился каркас города, не заложены фундаменты, да, мы дальше ничего не можем построить. Город без фундамента мы не построим.
0: То есть, какие-то основные вот навыки, да, какие-то основные навыки надо получать в первые 15 лет. Я имею в виду там ходить, ну, может быть, ну, да, ходить, разговаривать, иметь какие-то социальные связи и так далее.
2: Ну, так уж и 15, если сейчас до 39 молодой возраст продлили, то, может быть, не ограничиваться 15
0: нет,
2: годами?
0: Нет, подожди, ты не понимаешь. Если ты в первые 15 лет вообще не видишь человека... Я имею
2: нет,
0: в виду
2: но это совсем крайний случай.
0: Нет, мы про этот крайний случай как раз сейчас и говорим. То есть человеческий мозг, он устроен таким образом, что у него есть периоды, когда он способен на определенные навыки. Да? То есть он способен научиться говорить в первые 15 лет. Это не значит, что ты последующие годы не сможешь научиться говорить, но ты уже не будешь владеть языком. Никаким. Вот.
2: Ну, а это как это с возрастом коррелирует? Коррелирует.
0: Так и коррелирует. То есть получается, что чем позже ты начинаешь общаться с людьми и учить хоть какой-то язык, тем тебе сложнее будет его выучить.
1: Ну, можно я внесу поправку, выучить первый язык и выучить его с нуля. То есть мы действительно после 15 лет можем выучить и второй, и третий.
0: Да, да, да. Потом это, конечно, идет проще.
1: Язык, но именно первый базовый язык, некоторую форму взаимодействия с другими людьми, да, угу. Вот это нам надо научиться делать как можно раньше, как можно быстрее,
0: скажем,
1: когда наш мозг именно заточен на поиск возможностей взаимодействия с другими.
0: Взаимодействие с миром, так скажем. Вот если человек родился и начинает взаимодействовать с миром, то он максимально впитывает этот мир вокруг себя вот в первые, там, условно, 15-14 лет, да, потом, соответственно, вот то, что он впитал в этом возрасте, понятно, что общение с матерью, да, которая его родила, это тоже уже является частью обучения. Ну вот вы сказали, да, что дети обычно повторяют за родителями. Там тут, даже если он еще сам не говорит, но он уже прекрасно понимает и интонацию матери, и какие-то слова, и речь, и так далее, и так далее. Поэтому человек в этом плане... Я к чему хочу сказать, что мозг человеческий не несет в себе автоматически после рождения какую-то человечность. Вот что самое интересное, да? То есть он на самом деле не является рожденным сразу человеком. Он является просто способным к очеловечиванию, но еще не человеком. Вернемся к вам, друзья, через небольшую паузу. У нас реклама. И оставайтесь с нами, мы продолжим этот разговор о возрасте и обучении. И Антон Гасимов тоже будет с нами.
3: Маяк.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Финансовая культура. Программа о том, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
5: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Иногда случаются такие истории, когда наличные деньги нужны срочно, а рядом нет ни банкомата, ни отделения банка. В такой ситуации может выручить сервис «Наличные на кассе». Что это за услуга, как она работает и насколько она доступна жителям Вологодской области, об этом мы поговорим сегодня с управляющим Вологодского отделения Северо-Западного Главного управления Банка России Алексеем Щерпининым. Алексей Владимирович, рад вас видеть.
6: Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
5: Алексей Владимирович, давайте начнем с главного. Что такое сервис «Наличные на кассе» и как им можно воспользоваться, если рядом нет банкомата?
6: Для того, чтобы люди могли снять наличные деньги даже там, где мало банкоматов и отделений банков, или их вовсе нет, например, в сельской местности или на отдаленных территориях, Банк России развивает проект «Наличные на кассе». Его суть в том, что снять наличные из банковской карты можно прямо на кассе магазина одновременно с покупкой. С одной карты с помощью этого сервиса можно снять не больше 5000 рублей за день и не больше 30 тысяч за месяц. Торговые точки не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но банк, выпустивший вашу карту, может установить собственную комиссию за снятие наличных. Поэтому стоит заранее выяснить, предоставляет ли ваш банк возможность снять наличные на кассе магазина и какую комиссию возьмет банк за эту услугу. Эту информацию можно получить по телефону горячей линии, на официальном сайте банка или в чате мобильного приложения.
5: А что нужно сделать, чтобы воспользоваться сервисом «Наличные на кассе»?
6: Если вы нашли торговую точку, где есть такой сервис, для начала, конечно, убедитесь, что на вашей карте есть необходимая сумма. Напомню, лимит в сутки 5000 рублей. Выберите любой товар в магазине, назовите кассиру необходимую сумму и оплатите покупку банковской картой. Предварительно не забудьте уточнить, есть ли в кассе нужная вам сумма. С банковского счета покупателя одновременно спишутся и стоимость товара, и сумма выданных наличных денег. Найти магазины и организации, у которых есть услуга «Наличные на кассе», можно и в Яндекс.Картах.
5: Алексей Владимирович, как идет развитие этого проекта в Вологодской области? Какие результаты?
6: На 1 января этого года в Вологодской области услуга «Наличные на кассе» была доступна почти в 350 точках, 200 из которых расположены в Вологде и Череповце, чуть меньше в районах области. Если вы путешествуете по Вологодской области, сервис также будет полезен. В основном наличные на кассе есть в магазинах крупных торговых сетей, а также на автозаправках. Но в проекте участвуют и небольшие магазины. Обычно торговые точки, в которых можно получить наличные, размещают специальные информационные наклейки на кассах или на экране терминала, которые используются для оплаты картой.
5: Как Банк России планирует в дальнейшем развивать этот сервис?
6: Мы уверены, что сервис будет развиваться и дальше. Ведь в конце прошлого года при участии Банка России были приняты изменения в налоговое законодательство, и уже с начала 2026 года на территории региона малый бизнес в сельской местности, использующий патентную систему налогообложения, получил право оказания услуги «Наличные на кассе». Это еще больше повысит финансовую доступность в селах. Ранее такая возможность была лишь у крупных магазинов и супермаркетов.
5: Алексей Владимирович, значит, сервис выгоден не только людям, но и принесет пользу бизнесу. А как торговой точке подключиться к оказанию услуги? С чего начать?
6: Действительно, магазинам сервис дает возможность повысить лояльность и привлечь новых покупателей, а кредитным организациям обеспечить выдачу наличных в небольших населенных пунктах без банкомата. В помощь предпринимателям на сайте Банка России размещена пошаговая инструкция, где указаны все этапы подготовительной работы – от заключения договоров до настройки оборудования.
5: Алексей Владимирович, спасибо вам большое. Сегодня на мои вопросы отвечал управляющий Вологодским отделением Северо-Западного Главного управления Банка России Алексей Щербинин.
3: Финансовая культура. Слушайте программу «Финансовая культура», и мы научим вас, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов в самых разных областях – вот приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина. Об этом сказал Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цаном. В числе приоритетов – обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне, указал российский лидер. На повестке дня реализация широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте. Президент также отметил, что защите партнерства России и КНР во много способствует практически 100% использование национальных валют в двусторонних расчетах.
2: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим

0: Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли нынешнего высокого уровня благодаря укреплению политического доверия. Председатель КНР добавил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается гегемония и раскол, но стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени. Другим темам дня. Российские военные в течение суток нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые используют в своих интересах вооруженные силы Украины, уничтожили зенитную установку «Гепард», сообщила Минобороны. Также ударами поражены склады боеприпасов, цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских сил в 143 районах. Суточные потери противника составили почти 1000 военнослужащих. Группировка «Днепр» в зоне спецоперации нанесла поражение формированием горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Там уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ. Североатлантический альянс следит за учениями ядерных сил России и мониторит их, но не комментирует, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИДов стран НАТО в Швеции. Накануне Министерство обороны России сообщило, что с 19 по 21 мая проведет учение по подготовке и применению ядерных сил. Рютте признал, что Украина не сможет выжить без постоянного потока оружия и военной техники из США. Российские железные дороги в сентябре запустят продажу билетов льготникам на электричке с проверкой личности через мессенджер Макс. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров. Во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным Белозеров также отметил, что сейчас компания проводит эксперимент по посадке на поезд по биометрии.
1: Мы сейчас экспериментируем в пилотном режиме по биометрии. У нас три направления: Москва-Иваново, Москва-Кострома, Москва-Нижний Новгород. Уже сегодня мы исследуем, как происходит процесс посадки в рамках биометрии. А в сентябре хотим запустить сервис продажи билетов в пригородном сообщении с проверкой личности через мессенджер Макс. Более 20 миллионов льготников – это те, кто смогут уже воспользоваться такой услугой.
0: РЖД уже сделали возможность оформить билеты для федеральных льготников на электричке через мобильное приложение компании. Сейчас РЖД ведут аналогичную работу для того, чтобы и региональные льготники получили возможность покупать билеты на электричке дистанционно с применением положенных льгот. Рекорд жары почти полувековой давности был побит накануне в Москве. В некоторых районах воздух раскалился до 30 с лишним градусов, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. А сегодня синоптики ждут падения рекорда 1897 года.
2: В дневные часы воздух разогреется до 28-31 под угрозой падения рекорда далекого 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7. Жара продержится до пятницы, а в выходные посвежеет до плюс 20-25.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, ночью 9-11 градусов, днем 20-22. В Москве завтра вечером местами возможен кратковременный дождь, также гроза. Ночью воздух остынет до 15-17 градусов, а днем вновь раскалится до 29-31. Сейчас в городе выше 29 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Доброго дня, доброго дня. Хороший день сегодня, день пчел. Я поздравляю всех тебя. По что ж, с днем пчел поздравляю.
2: Спасибо, спасибо. Неожиданно и приятно. Привет.
1: Здорово.
2: Кстати, еще один праздник же есть у нас какой-то. Ну, вспоминайте, какой у нас сегодня праздник.
1: День дерматолога у нас сегодня, день Волги у нас сегодня.
2: Вот, вот. И мы подобрали специалистов под каждый праздник, потому что снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев. Алиса, громкость 10.
1: Хорошо, что она переслышала.
2: Сегодня в программе самый опытный кинолог и зоопсихолог Ольга Кормщикова, величайший нейробиолог Бибигуль Кушалиева, лучший эксперт по химии Антон Лобанов, выдающийся травматолог-ортопед Андрей Коновалов, самый знающий специалист по пчелам Анна Брандорф. Сегодня мы узнаем, почему собаки предпочитают пить воду из луж, как фастфуд и полуфабрикаты влияют на мозг, как пчелы ориентируются в поисках пищи, а в 14.52 новое чудо. И, как всегда, долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: «Роза ветров».
2: Глубокий вечер, практически ночь, уже там, где сейчас находится новость туризма, которую мы взяли для нового выпуска нашей туристической рубрики «Роза ветров». Владивосток ждет вас на фестивале «Минтая Омега Вкус». Фестиваль уже четвертый по счету. За это время он успел вырасти в полноценный городской праздник, причем с размахом празднуют. Участвуют не только рестораны, но и магазины, шеф-повара, студенты, семьи и, кажется, даже те, кто раньше считал минтай, ну, такое, на любителя. До 5 июня рестораны Владивостока включили режим «Минтай везде». В меню появляется все, что только можно придумать из этой рыбы. И салаты, и даже выпечка, потому что минтай рыба универсальная, хочешь в будни с картошкой, хочешь в высокой кухне с авторской подачей. А вот кульминация – это уличный фестиваль на набережной спортивной гавани с 29 по 31 мая. Там уже будет настоящий гастрономический аттракцион, фудкорт, музыка, мастер-классы, около 30 тысяч гостей, которые пришли проверить, правда ли минтай может быть омега-вкусным. На фудкорте более 50 блюд. Тут вам и кунжутный салат с минтаем, и рулеты с креветками, и еще десятки вариаций. Повара из примерно 20 заведений будут стараться так, будто их оценивает сам Нептун. Отдельное шоу «Коллективная готовка» в казане на 200 литров. Несколько шефов одновременно будут колдовать над одним гигантским блюдом, рецепт которого пока держится в секрете. Интрига уровня «Кто убийца в детективе» только вкуснее. И, кстати, за время фестиваля планируют приготовить более 500 килограммов минтая. Это уже не просто рыба, это стратегический запас счастья. Повара будут не только делиться рецептами, но и готовить вместе с детьми. Где-то это семейная традиция, где-то первый шаг в профессию. В общем, передача кулинарного ДНК на Дальнем Востоке. Есть и образовательный момент. Минтай активно продвигают как полезный продукт, гипоаллергенный, богатый витаминами, вообще как золотую рыбку без сказок. Не случайно его хотят чаще видеть в школьном меню. Любопытная часть программы – скатерть самобранка, где объединят кухни разных народов России, от северных до корейских и бурятских. Впервые подключились студенты кулинарных колледжей, для них устроили настоящий батл, омега-батл он называется, где будущие повара сражаются за титул «Минталье». Как супергерой, получается, такой у нас получится. Финал пройдет прямо на фестивале 30 мая, так что можно будет не только поесть, но и поболеть за своих фаворитов. Добавьте к этому выездную радиостанцию, шествия, хороводы, диджей-сеты, оркестры, и получите не просто гастрономическое событие, а полноценный городской праздник, куда можно прийти всей семьей, уйти с ощущением и с угощением, что минтай – это не на ужин по акции, а вполне себе гастрономическая звезда. В общем, если вы окажетесь во Владивостоке в эти даты, готовьтесь, вас будут кормить, здесь удивлять, потому что после такого фестиваля вы уже не скажете: ой, да это просто ментай какой-то. Это омега-вкус фестиваль ментая во Владивостоке. Приятных путешествий!
0: Как знать?

Транзистория. В ближайшие несколько минут посвятим новостям технологий и начнем с гаджетов. Планшет Huawei MatePad Mini появился в России. Huawei MatePad Mini оборудован OLED-экраном диагональю 8,8 дюйма с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Версия с технологией PaperMate почти не бликует и создает эффект письма на бумаге. Планшет получил 32-мегапиксельную фронтальную камеру, основную камеру на 50 мегапикселей. Штатное приложение поддерживает функции коррекции искажений, подавления шума и оптимизации документов. Аккумулятор тут на 6400 мАч, и по заявлению компании на одном заряде устройство продержится вдали от розетки до 15,5 часов в режиме воспроизведения видео. Металлический корпус толщиной чуть больше 5 мм и весом 255 граммов делает устройство удобным для переноски и использования одной рукой. В числе других особенностей Huawei MatePad Mini бренд выделяет предустановленный софт для работы с документами и заметками, а также поддержку фирменного стилуса. Huawei Pad Mini и версия PaperMate уже доступны для предзаказа. Четверть семейных аккаунтов на Rutube подключили безопасный режим. Доля семейных девайсов на платформе, устройств, с которых разные члены семьи смотрят и взрослый детский контент, на Rutube составляет 25%. Четверть из них уже подключили и используют безопасный режим для семейного просмотра, рассказал директор по продукту Rutube Евгений Ильчук. По его словам, семейным сегментом в Rutube называют устройства, которые используются несколькими членами семьи. Главный индикатор – смешанное потребление. На одном гаджете одновременно воспроизводятся взрослые видео, развлекательные, контент, политика, новости 18+, и детские мультфильмы и категория детям. Безопасный режим можно включить с главной страницы, со страницы видео с безопасным контентом, а также в разделе «Детям». После активации пользователям становятся доступны подборки мультфильмов и фильмов для всей семьи, видео детских блогеров, развивающих контент и эфиры детских телеканалов. Ну и кроме того, Rutube в мае запустил отдельный детский профиль с контентом до 12+, который родитель может создать прямо внутри своего аккаунта. Детский профиль можно создать двумя способами, нажав на иконку основного взрослого аккаунта и кликнуть на предсозданную аватарку профиля для детей, или сделав это через баннер на странице видео из одобренного списка контента. Ребенку доступна упрощенная навигация с ключевыми разделами и «Мое». Также есть возможность установить собственную аватарку. Ну и наконец, Яндекс.Музыка представила большое обновление «Моей волны». Главное технологическое изменение в «Моей волне» – это гиперконтекстные рекомендации. Они отображаются на главном экране в виде цветных интерактивных волн. Раньше «Моя волна» подбирала треки в соответствии с предпочтениями пользователя. Теперь она рекомендует не только треки, но и музыкальные сценарии, под настроение, занятия или момент, опираясь на вкус, а также внешний контекст, время суток, день недели, с какого устройства звучит музыка. Ну, например, если слушатель любит джаз, включил Яндекс.Музыку с ноутбука, и сейчас будний день «Моя волна» предложит спокойный джаз для работы. А потому что понимает, скорее всего, пользователь сейчас работает. Кроме того, «Моя волна» способна создавать музыкальные сценарии специально для пользователя. Например, зная, что слушатель любит рок-н-ролл и периодически включает музыку для бега, сервис может создать для него специальный рок-н-ролл для пробежки, подобрав треки в жанре рок-н-ролл, которые подойдут для занятия бегом. Слушатели, которые уже пользуются обновленной «Моей волной», включают гиперконтекстные рекомендации на 30% чаще, чем обычные настройки. Треть из них добавляют в коллекцию на 64% чаще, чем из базовой «Моей волны». Для быстрой смены настроения и контекста также появилась функция «Встряхнуть мою волну». Она помогает, когда рекомендации нравятся, но хочется чего-то другого прямо сейчас. Обновить рекомендации можно одним касанием или просто встряхнув телефон. Вместе с обновлением «Моей волны» в приложении Яндекс.Музыки появился раздел «Что послушать». В нем собраны персональная музыкальная витрина, тренды с редакционными подборками, чарт, суперлонч, аудиокниги, подкасты и детский контент. Обновление уже доступно части подписчиков Яндекс Плюса в России и Беларуси, в мобильных приложениях на iOS и Android, десктопной и веб-версии Яндекс Музыки. В ближайшие дни оно постепенно появится у всех пользователей. Это были новости, посвященные технологиям. Ну а после выпуска новостей мы узнаем, почему собаки предпочитают пить воду из луж.

0: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
1: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
0: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: квартиру сниму на суточный рынок.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Официальная часть визита Владимира Путина в Китай завершится важной традицией – торжественным приемом от имени Си Цзиньпина и чаепития. Иран, Украина и отношения с США будут обсуждаться на закрытой встрече. Подробности у нашего специального корреспондента в Пекине Марии Агафоновой.
2: Насыщенная программа Владимира Путина в Китае продолжается. Двухдневный визит завершится доверительным общением за чаем. На нее получили приглашение по 4 человека с каждой стороны. От России это глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и посол Российской Федерации в Китае Юрий Маргулов. За чаем лидеры обсудят вопросы международной повестки. Путин и Си обсудят за чаем Украину, Иран, а также отношения с США. Внешнеполитические позиции во многом совпадают. Многие подходы вовсе идентичны, об этом ранее говорили в Кремле. Россия и Китай отстаивают верховенство международного права, положение устава ООН во всех их полноте. Вообще чайная церемония – это всегда про сближение людей. Об этом говорят китайские и вообще восточно-азиатские традиции. Чай всегда пьют с другом. Вообще чайная церемония всегда делается за небольшим столиком. Люди обычно разделены пространством в сантиметров 50, а не столом переговоров. В процессе церемонии собеседники могут подливать друг другу чай, таким образом проявлять свое уважение. И обычно на церемониях подается один из самых лучших чаев, но это обычно лундзин или пуэр из редких партий. Это все также показывает расположение.
0: Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Сегодня в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России с председателем КНР. Затем Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Ли Цаном. Россия зеркально продлит безвизовый режим с Китаем на 27-й год, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такой формат въезда показал свою продуктивность. Ранее Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Граждане России с обычными загранпаспортами могут попасть в КНР без визы на срок не более 30 дней. На этом фоне туристический поток из России в Китай в этом году может вырасти на 30-40%, говорят в Российском союзе туриндустрии. Владимир Путин также указывал на рост встречных туристических потоков между двумя странами за счет безвизового режима. В прошлом году Китай посетили более 2 миллионов россиян, а Россию более 1 миллиона китайских граждан. Жаркая погода с температурой 30-32 градуса продержится в московском регионе до конца рабочей недели. В субботу будет прохладнее, но температура все равно будет превышать климатическую норму, рассказала ТАСС ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В субботу и воскресенье уже без жары, 21-26 градусов, местами небольшой кратковременный дождь, вполне комфортная погода, дышать будет легче, заметила Макарова. Она напомнила, что сегодня и завтра в московском регионе сохранится максимальная температура за этот период, плюс 30-32 градуса. Чуть прохладнее станет в пятницу, но все равно еще будет жарко, 28-30 градусов, но пройдет кратковременный дождь с грозой. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Ну а сейчас температура в Москве приближается к новому рекорду. Температура воздуха составляет ровно 30 градусов на метеостанции ВДНХ. Атмосферное давление 751 миллиметр.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сергей Булатов продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом в своем телеканале в Максе заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Напомню, с 1 апреля Булатов исполнял обязанности наставника команды после ухода с должности Магомеда Адиева. А 28 апреля он был утвержден главным тренером самарцев. Клуб первой лиги «Торпедо» объявил об уходе главного тренера Олега Кононова. Как сообщает пресс-служба автозаводцев, контракт расторгнут по соглашению сторон. В минувшем сезоне черно-белые финишировали на 9-й строчке. Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских драконов Кевину Лабланку, сообщает «Спортэкспресс». По информации источника, в число потенциальных покупателей хоккеиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая 2026 года. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Так, за приз поборется нападающий Слова Таюлаева Александр Жаровский. форвард СКА Матвей Поляков и нападающий «Металлурга» Михаил Федоров. Обладатели премии определятся голосованием клубов. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе – единственный кандидат на этот пост на предстоящих в конце мая выборах. С подробностями Виктория Колосова.
1: Если оглянуться назад, то очевидно, что руководить фигурно-катательным миром приходит надолго и обстоятельно. Конечно, рекордсменом стал Валентин Писеев. Его правление длилось 18 лет. Принято считать эту эпоху золотой. При нем страна завоевала множество олимпийских медалей, а федерация обрела реальную власть в международных структурах. В июне 2010 года президентом был избран Александр Горшков, легенда мирового фигурного катания. Он возглавлял федерацию 12 лет, 4 раза переизбираясь на пост. Далее временным главой был Александр Коган, который через год в апреле 23-го добровольно сложил полномочия, уступив место Антону Сихарулидзе. Несмотря на то, что Сихарулидзе свой и любим в мире фигурного катания, и период его руководства приходится на самые сложные времена для отечественного спорта, и все это понимают, нашлись и недовольные, которые создали петицию, обвинив Сихарулидзе в некомпетентности. И все же те, кто имеет вес в российском фигурном катании, Сихарулидзе поддерживают. С одной стороны, тот факт, что Антон будет единственным кандидатом, говорит о том, что никто не чувствует себя способным занять эту высокую позицию и что-то сделать для фигурного катания. С другой стороны, большие задачи не всем по плечу. Антон грамотный человек, выбор кандидатуры сделан верно, сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
3: Чемпионка Европы по волейболу Екатерина Любушкина покинула «Локомотив», сообщает пресс-служба калининградского клуба. В составе команды 36-летняя волейболистка провела 3 сезона и была ее капитаном. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
5: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. А с нами специалист по поведению собак и кошек, кинолог, зоопсихолог Ольга Кормчикова. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
5: Собаки вот у нас тут воду из луж начали пить. Жара. Отказываются от чистой воды в миске. Решили выяснить, почему собаки предпочитают пить воду из луж. В луже неужели вода вкуснее для собаки? Что происходит?
7: А собаки, они ориентируются на запах воды. Вот. И вода из луж кажется им более привлекательной, потому что там содержатся запахи земли, травы, скажем так, отходов других животных. Вот. И это все заманивает наших собак. Поэтому для них, как говорится, форма не так важна, как содержание. Вот. И поэтому они стараются все попробовать, пьют воду из луж, тем более в такую жару, когда очень хочется пить.
6: А температура воды имеет значение? Теплая вода или холодная вода, или, может быть, в теплой воде запахи лучше чувствует собака?
7: Ну, а собаки, как большинство животных, которым тоже относятся любят, люди, любят прохладную воду. И вода на улице, мне кажется, более прохладной. Тем более, если это какая-нибудь там речушка, ручеек. И если это проточная вода, конечно, она более прохладная, кажется, собакам. И что стимулирует их попробовать попить эту воду.
5: Угу. А вы сказали запах земли. А что может быть привлекательного в запахе земли? Ведь собака, наверное, понимает, что земля – это место для отходов. Почему запах земли привлекает ее?
7: Ну, мы рассуждаем по-человечески, а собаки, у них совершенно другое мнение насчет запаха земли. Даже когда собаки гуляют, они очень любят нюхать землю, особенно если земля влажная. Но они ориентируются именно на то, насколько там интересен запах. Вот, и запах земли, да, собакам очень нравится. Некоторые даже валяются вот в этой земле и лежат в лужах в жару. Поэтому для них, ну, это более привлекательно.
6: Я вот размышляю, а может быть, собаки не любят пить воду у нас из миски, потому что у нас ведь водопроводная вода, там хлор, еще какие-то вещества, и, может быть, поэтому ей может казаться эта вода невкусной. Как вы думаете?
7: Ну, вообще вода в Москве довольно-таки чистая. Вот, тем более мы иногда используем фильтры, наливаем там бутилированную воду, ту, которую пьем сами. То есть та вода, которую мы пьем сами, она абсолютно пригодна для собак. Вот. Но дело касается, скорее всего, в миске. Собаки не очень любят миски, которые, первое, елозят по полу. Вот. Это легкие миски из пластика, металлические. Второе, запах, который эта миска в себе содержит, приобретает. Ну, опять-таки, это у нас пластиковые, это у нас металлические миски. И третье, металлические миски могут греметь, что, ну, собакам не очень нравится. Поэтому лучше всего миски керамические или стеклянные, устойчивые, которые не будут по полу кататься. Особенно это важно для щенков, которые очень любят играть с водой, с этими мисками. То есть миска должна быть устойчивая, хорошо очищаться. Вот. Здесь вот тоже очень важно, что очищать надо не нашими средствами для мытья посуды или там для посуды моечной машины, а просто вот содой и кипяточком. И миска абсолютно чистая, и вода в ней будет пригодна для питья собаки.
5: А нам-то как относиться к этому увлечению собачьему? Мы позволим собаке пить воду из лужи? Или все-таки проконтролируем, чтобы лужа была хотя бы на тротуаре, чтобы не было там вот этих радужных бензиновых пятен, например?
7: Ну, категорически нет. Категорически нет, потому что, да, есть вот эти вот технические примеси от бензина, от моющих средств, которым моют улицы и, ну, там, проезжие части. Там могут быть болезнетворные бактерии, вот, и могут быть токсины, там, всяких заболеваний, вернее, заболеваний, которые... ЖКТ или там кожные заболевания. Вот. То есть это все можно подцепить. Вот. И плюс еще, допустим, одна собака больная попила из этой лужи, другая тоже попила. Вот вам путь передачи от одной собаки к другой.
6: Ну, может быть, знаете, лучше всего... как в своей шутке, когда люди мел едят, потому что кальция не хватает, да. Может быть, собаке чего-то не хватает, каких-то микроэлементов в ее питании, в ее жизни, и поэтому она хочет из лужи, так сказать, получить достаточное количество этого. Или я фантазирую?
7: Ну, скорее нет. Причина не в этом, просто собака очень хочет пить. Вот. Собака очень хочет пить, и если хозяин с собой не взял воду, тем более, когда гуляет лето, в жару, собака будет искать эту воду в других местах. Это лужи, это иногда трава. Вот. Что касается нехватки микроэлементов, тогда бы собака вела себя по-другому, то есть не пила бы из лужи, а там ела какие-то какашки или съедобные предметы.
5: Мы можем как-то собаке сымитировать лужу и дома набрать дождевой воды, например, там землицы из кактуса достать из горшка, там что-нибудь, одуванчиков нарвать и как-то вот сделать коктейль такой собачий?
7: Ну, я бы, может быть, поставил бы вот такой фонтанчик с проточной водой. Обычно покупают их хозяева кошек. Вот, опять-таки, проточная вода более прохладна, она кажется более чистой. И уж в самых таких вот сложных случаях, возможно, ароматизировала воду чем-нибудь, там, капелькой бульона, или там капелькой чего-то такого вкусненького. Но такую воду, конечно, надо быстро менять, потому что вода портится.
6: Может
7: быть, сразу, ну и, конечно, подходящее. Нет, зачем? Вот, можно еще добавлять, если кормите сухим кормом, в корм воду, когда вы даете миску с едой, можно туда добавлять воду, и, соответственно, собака будет больше пить. Но обычно проблем не бывает с питьем воды, это только в редких случаях, когда у собаки, допустим, зубы болят или что-то такое с суставами, ну, в основном пожилые собаки довольно-таки крупных пород, им просто тяжело нагибаться, тогда подставочку надо такую. Ну, которая, высота подставки, которую вам порекомендует ветеринар.
5: А как там правильно ухаживать за миской? Мы можем ее помыть в посудомойке или исключительно под теплой водой и с обычным хозяйственным мылом можем помыть и хорошо сполоснуть, чтобы собаки не попали в это моющее средство в ЖКТ?
7: Ну, главное, чтобы это не было средством каким-то таким сильно пахнущим. То есть это вообще можно очень просто содой помыть, вот, сполоснуть хорошенько и дать собаке. Посуда в моющей машине все-таки у нас посуда с запахом. Вот. Но для нас, людей, это не представляет какой-то проблемы. Собаке может не понравиться.
6: Можно ли как-то отучить собаку пить воду из луж? Ну, не все собаки гуляют на поводке, особенно маленькие, там где-то в парке их выпускают, и они бегают. Как-то их можно научить какой-то команде, кроме, ну, фу, или что делать, чтобы собака не пила воду из луж, чтобы как-то проследить, если она без поводка?
7: Ну, в первую очередь закрыть эту потребность. Вот, то есть носить с собой воду. Воду там собачьей поилки, очень много есть вариантов. Либо какая-то складная мисочка. То есть если собака хочет пить, тут же ей предлагаем воду. Вот. Ну, команда «Фу» может сработать, если она автоматизирована. То есть собака ее выполняет, не думая. Там сразу раз и отошла. И тут же мы ей мисочку с водой предлагаем.
5: А вечером после работы...
7: Носите с собой воду.
5: Да. А если вот, да, мы взяли с собой воду, но вечером пошли прогуляться по набережной, например, городская река, пруд, водоем, может, озерцо какое-то, собака подходит к берегу, мы следим, чтобы она не пила воду из водоема?
7: Конечно, конечно, конечно. Вообще пруды в этом отношении еще, ну, более опасны, потому что там живут такие вот улитки, прудовик называется, они переносят всяких там личинки, всяких глистов и так далее. Вот. То есть это заболевание довольно-таки серьезное, еще оно передается человеку. Фоскариоз называется. Поэтому не даем. Вот. Идем и покупаем в магазине бутылочку и поим собаку.
6: Ну, и, то есть и есть тоже ничего. И не позволяем с земли.
7: Ну, конечно, конечно. Да, это же вопрос про воспитание.
5: Как мы объясним собаке, что нельзя просто фу, строго посмотреть на нее, как натянуть поводок, что еще, какие-то меры, которые помогут отучить собаку, какие нам помогут?
7: Ну, в первую очередь собаку взять на поводок, просто отвести оттуда. Команду фу собака должна знать, ну, если хозяева занимаются воспитанием, если собака обучена этой команде. Вот, тогда это сработает. Если собака не знает, что такое фу, и никогда не учили, то что вы скажете, совершенно будет бесполезно для нее.
6: Вообще, когда питье из лужи, это, ну, собачье причудо, не взяли с собой бутылочку, а когда повод к ветеринару обратиться, что с ней может быть что-то не то?
7: Ну, когда, кроме того, что собака активно пьет из лужи, она вообще очень много пьет. Вот, то есть дома выпивает всю миску, еще на улице выходит и на улицу пьет. Вот. То есть повышенная жажда – это один из симптомов различных заболеваний. Вот. Если дома, допустим, она не может пить из миски, а хочет пить на улице, это больше про неудобства, вызванные либо там внешними причинами неудобная миска, либо внутренними. Это болезни ротовой полости, болезни суставов.
5: Ну, то есть, ну что ж, не пьющих там собак, всем пожелаем из луж и водоемов и послушных тоже питомцев. Спасибо за беседу. С нами была специалист по поведению собак и кошек, кинолог, зоопсихолог Ольга Кормчикова. Мы сегодня выясняли, почему собаки предпочитают пить воду из луж. Спасибо большое, Ольга. До новых встреч.
6: Всего доброго.
7: Спасибо. До свидания.
8: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Чопсере отремонтируют более 1,5 километра водопроводных сетей. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, в поселке Чопсер Жекснинского округа стартовал капитальный ремонт сетей водоснабжения. Замене подлежат участки водопроводной сети по улицам Транспортной, Первомайской и Батулиных общей протяженностью 1 километр 700 метров. Все запланированные строительно-монтажные работы завершим до конца года. Качество услуги по водоснабжению улучшим для более чем 700 местных жителей. Направили на эти цели около 13 миллионов рублей. Завтра в Череповце пройдет ярмарка вакансий для будущих соцработников. Специализированная ярмарка вакансий для студентов и выпускников колледжей и вузов состоится в отделении занятости населения по Череповцу и Череповецкому округу. Как отметил министр труда и социальной защиты Александр Ершов, на ярмарке молодые специалисты смогут напрямую пообщаться с работодателями социальной сферы, узнать условия труда и пройти первичное собеседование. Участникам предложат вакансии и возможности для прохождения практики в учреждениях соцобслуживания региона. В ярмарке примут участие 11 работодателей. Мероприятие состоится с 11 до 13 часов в Череповце на Советском проспекте 66. Акушерка с мировым именем расскажет о физиологии родов в Вологде. 5 июня в 10 часов в Центре патриотического воспитания пройдет семинар, экспертом которого выступит именитая акушерка с 21-летним стажем Екатерина Глок. В рамках 6-часового семинара специалист расскажет вологжанам о физиологии родов, акушерском травматизме, о нерациональных медицинских вмешательствах, о роли акушеров в родах, грудном вскармливании и другом. Все желающие смогут задать эксперту вопросы. К участию приглашаются будущие настоящие родители, кормящие мамы, ближайшее окружение мам, медперсонал, а также студенты медицинских училищ. Желающих ждут в Вологде на проспекте Победы 71. Вход свободный.
8: Новости спорта.
9: Рекордсмен сезона Наталья Шевченко. Накануне в Москве состоялась торжественная церемония вручения призов по итогам биатлонного сезона 2025-26 годов. Лучшей по количеству наград стала наша землячка Наталья Шевченко. Биатлонистка собрала внушительный набор трофеев из 7 кубков. В том числе среди них спринтерский зачет Кубка Содружества, зачет гонок преследования Кубка Содружества, общий зачет Кубка России, спринтерский зачет Кубка России, зачет масс-стартов Кубка России, победитель «Технониколь» рейтинга СБР, Кубок Анфисы Резцовой за победу в спринте на Альфа-Банк чемпионате России. Альбина Хаметова останется в Чивакате еще на один сезон. Для баскетболистки это будет уже третий чемпионат в рамках вологодской команды. В минувшем розыгрыше Суперлиги за «Пчел» девушка провела 30 матчей, в которых в среднем за игру набирала 10,5 очков.
8: Года на маяке.
9: В Вологде побит температурный рекорд. 19 мая этого года в облцентре был обновлен абсолютный максимум температуры воздуха за весь период наблюдений. Столбики термометров поднялись до отметки 31,5 градус. Такой высокой температуры в мае на метеостанции ранее не фиксировали. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2021 году. Синоптики называют происходящее аномальной жарой. Температура превышает климатическую норму на 7 и более градусов. Сегодня в городе также обещают ожидать 30-градусную жару. В ночь на завтра температура составит от плюс 9 до плюс 15, а днем воздух вновь прогреется до плюс 25, плюс 30. В пятницу обещают кратковременные дожди с грозами. Температура снизится до среднесуточных значений. А в Вологде и Череповце сегодня преобладает ясная погода. Вечером местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный 3-4 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 30. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
10: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
11: Маяк.
12: Алло.
13: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
11: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов в самых различных областях. Вот приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина, отметил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Он подчеркнул, что защите партнерства России и КНР во многом способствует практически 100% использование национальных валют в двухсторонних расчетах. Владимир Путин высоко оценил результаты российско-китайских переговоров. Он также передал привет Ли Цяну от премьера Михаила Мишустина и пригласил посетить Россию.
3: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
1: Ранее сегодня президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства, стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Церемония подписания документов состоялась в Доме народных собраний в Пекине. Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли нынешнего высокого уровня благодаря укреплению политического доверия. Официальная часть визита Владимира Путина в Китай завершится важной традицией – чаепитием с Си Цзиньпином. Украина, Иран и отношения США будут обсуждаться на закрытой встрече президента Владимира Путина.

0: встретился с премьером Госсовета Кеннер Алитяном. Минобороны заявила об улучшении позиций российских войск в зоне СВО. По данным ведомства, группировка «Восток» в течение суток нанесла удары по 6 бригадам и 2 полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери армии Украины на этом направлении составили более 240 военнослужащих, боевая машина пехоты и 6 автомобилей. За сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла более 255 военнослужащих. Дежурные средства российской ПВО сегодня с 9 до 14 часов сбили 94 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. Россия на фоне воинственной риторики Киева должна будет продолжать проведение специальной военной операции, пока не достигнет своих целей. Об этом в Пекине заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что воинственные заявления Зеленского не способствуют выходу на мирное урегулирование украинского конфликта.
1: Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры. Собственно, лишний раз это подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. А это Зеленский и его режим. Москва остается открытой для мирного пути урегулирования. Он является для нас предпочтительным. Но на фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы не достигнем наших целей.
0: В Кремле также прокомментировали киевские планы запускать беспилотники с территории Прибалтики и бить ими по Калининграду. В Москве назвали это бредом. По убеждению Дмитрия Пескова, маниакальная ненависть прибалтов к России затмевает рассудок. В России в связи с повышением уровня воды в реках Кубань и Уруб сохраняется угроза затопления прибрежных территорий Армавира. По данным специалистов, в районе Невиномыска ведется аварийный сброс воды с водохранилища. Есть вероятность достижения критических отметок. Ожидается, что вода достигнет города к 17 часам. По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о начале эвакуации жителей из зон возможного подтопления. В эти территории входит старая станица, хутор Красная Поляна, поселок Юбилейный, частично микрорайон Северный, Строитель и Заречная. Польша готова в случае интереса со стороны Будапешта и его отказа от российских энергоносителей обеспечить альтернативные маршруты поставок нефти и газа. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск на совместной с его венгерским коллегой Петером Мадьяром пресс-конференции в Варшаве. Польский премьер подчеркнул, что решение Венгрии по вопросу закупки энергоресурсов является ее суверенным правом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременная дождь и гроза. Днем столбики термометра в городе поднимутся до 20-22 градусов. В Москве завтра переменная облачность, вечером возможно местами кратковременная дождь, гроза, температура воздуха, предстоящую ночью от 15 до 17. Днем в городе воздух может прогреться до 29-31 градуса.

0: на правах рекламы.
1: Навигатор по долгам. Как вести диалог с коллектором, чтобы быстрее погасить долг? Частая ошибка должников – избегать контакта с коллектором, надеясь, что проблема решится сама собой. На деле такой подход только усложняет ситуацию. Сегодня вместе с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС», разберем, какие шаги помогут должнику защитить свои интересы и найти выход даже из самой непростой ситуации. Как должнику правильно вести переговоры с коллекторами?
2: Для начала поймите, вам звонит не враг, а такой же человек, который хочет помочь решить проблему. Поэтому сохраните, пожалуйста, спокойствие, не повышайте голос, не ругайтесь, не оскорбляйте собеседника. Агрессия или истерика не помогут решить проблему. Тем более, что каждый разговор записывается. Попробуйте посмотреть на ситуацию абсолютно с другой стороны. Взвесить плюсы и минусы различных решений. Помните, что судебное разбирательство или банкротство – не лучшие варианты. И почти всегда выгоднее договориться об индивидуальном графике погашения долга.
1: То есть уходить от диалога с коллектором должнику невыгодно?

0: Коллекторы предлагают компромиссные варианты. Например, возможность погасить только часть долга и закрыть его полностью. Игнорируя звонки, должник, конечно же, рискует не узнать о таких предложениях и упустить шанс решить проблему на выгодных условиях. Ну а дальнейшее молчание стороны должника не оставляет для кредитора других вариантов, кроме, к сожалению, судебного.
1: И помните главное правило. Чем раньше начнется диалог, тем проще найти решение.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе хотят разобраться в вопросе, как фастфуд и полуфабрикаты влияют на наш мозг. И поможет нам в этом специалист. У нас на связи нейробиолог, нейропсихолог, кинезиолог, специалист по гимнастике мозга, автор книги «Забота о мозге» Бибигуль Кушалиева. Бибигуль, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вообще, действительно ли фастфуд и полуфабрикаты могут влиять на работу нашего мозга?
3: Конечно, могут. В частности, на нейроны. Представьте, что наш головной мозг – это большой город. А все нейроны – это жители этого города, и общаются они только посредством химических курьеров. Это вот как раз-таки фастфуд ломает всю эту систему основными способами. Первое – это увеличивает количество дофамина, то есть жир, соль, сахар, все, что содержится в фастфуде. Такого соединения в природе почти не бывает. Поэтому мозг реагирует на вот это соединение как на что-то невероятное и выбрасывает огромное количество дофамина. Но со временем рецепторов становится все меньше, и чтобы получить такое же удовольствие, нужно еще больше еды, больше фастфуда, больше вот такой вот, получается, ну, механизм похож на зависимость. Да? А следующий механизм, как еще фастфуд влияет на нейроны, это нейровоспаление. Когда, так скажем, так, плохие жиры, да, будут иммунные клетки мозга, вот эту микроглию, и в режиме хронического воспаления начинают просто, умирать связи между нейронами, на самом деле буквально. И еще один способ, все эти жиры, сахар, соль, это, весь, все это соединение очень плачевно влияют на митохондрии в клетках. То есть транжиры повреждают эти митохондрии нейронов, ну а нейроны без нормальной энергии, это сигналы очень плохо проходят, мы туго соображаем, туман в голове, ну и вся такая последующая вытекающая ситуация, не очень приятная.
2: Именно фастфуд тогда вызывает такие реакции. А что там? Это да? Соус, наверное, да, в гамбургере? А если мы уберем соус без ничего, нам, пожалуйста, сделайте просто котлетку и хлебушек, и листик салата. Ну и помидорку давайте даже, там же ничего такого не будет.
3: Ну, если у нас здоровая еда, и вот если, например, вы читаете состав, ну, в любом, так скажем, в любой еде состав, и если, например, этот состав, хотя бы 5 элементов плюс-минус есть у вас на кухне, в вашем холодильнике, то это более-менее здоровая еда. Все, что неизвестно, незнакомо, пишется с разными латинскими буквами, то, скорее всего, это трансжиры и всевозможные добавки, которые точно мозгу в пользу не принесут.
1: Ну вот очень много говорят именно про трансжиры, про насыщенные жиры. А чем они так страшны и плохи в результате-то?
3: Ну, смотрите, все эти трансжиры, они встраиваются в стенки сосудов. А так как наш мозг, он забирает около 20% кислорода, глюкозы и, да, всех питательных веществ, то сосуды являются самым важным, скажем, жизненно необходимым проводником для того, чтобы наш мозг функционировал прекрасно. Соответственно, поднимается, так скажем, в кавычках, плохой холестерин, и появляются бляшки в мелких артериях мозга. Именно трансжиры это образуют. Соответственно, мозг недополучает большое количество кислорода, большое количество питательных веществ, и это приводит к плачевным последствиям. А если мы говорим про сахар, который содержится в газировке, ну и вообще, в принципе, во многих продуктах, то сахар приклеивается к белкам сосудистой стенки. И так называемый процесс гликирования происходит. То есть стенки сосудов воспаляются, твердеют, и кровь плохо течет, мозг голодает, недополучает кислорода. И это, конечно, не прям происходит в моменте, прям в секунду, но это копится годами, а потом приводит к плачевным результатам.
2: И говорят, что и депрессия усиливается, да, хотя вот в моменте съел гамбургер, и ты абсолютно счастлив, а потом проходит время и накрывает волна депрессии, получается?
3: Ну, смотрите, есть несколько мета-анализов по поводу депрессии и фастфуда. Начнем с того, что наше настроение управляет кишечник, потому что 90% серотонина непосредственно производится в кишечнике. А вот эта вот ультрапереработанная еда, фастфуд убивают все наши нужные бактерии буквально за 3-4 дня. Поэтому чем меньше бактерий, тем меньше серотонина, тем хуже настроение, тем ближе депрессия. Помимо этого, еще возникает нейровоспаление, которое тоже очень сильно давит на мозг. И они как раз проходят через гематоэнцефалический барьер и снижают производство нейромедиаторов, так называемых гормонов радости. И И таким образом кортизол, который у нас вырабатывает, гормон стресса, он практически не выключается. Постоянные скачки сахара, когда мы потребляем очень много, да, фастфуда, и организм держит постоянно в стрессе. Хронически высокий кортизол само по себе вызывает тревогу, а в дальнейшем и депрессию. Поэтому, да, у любителей фастфуда по последним анализам на 22% выше депрессия, чем у обычных людей.
1: Ну, ладно, фастфуд вы нас убедили, не очень хорошо. А полуфабрикаты, это тоже, что ли, вредно? Ну, мы вот зашли в магазин, а там уже готовы какие-нибудь котлеточки уже в замороженном виде, еще что-то.
2: Наггетсы тоже... замороженные, вот.
1: Во-во-во.
2: Пельмешки.
1: Это тоже все вредно? Или все-таки это нормальная еда, ее спокойно можно есть, не задумываясь о бляшках и холестерине?
3: Смотрите, категорично говорить нельзя, потому что нужно читать состав. Какой состав, какое содержание там, да, питательных веществ, белков, жиров, углеводов и всего остального, нужно изучать состав. Поэтому прежде чем вы приходите в супермаркет, в магазин, берете что-то с полки, кидаете себе в корзинку, всегда переворачиваете сам продукт и читаете, что в него входит. Потому что мы то, что мы едим. Если мы едим вот все, что мы с вами, по идее, перечислили в самом начале, то ничего хорошего с мозгом не происходит. Поэтому от вас зависит, насколько качественную еду вы кладете в рот.
2: А вот эти вот восточные полки, там соевый соус, там вот эти все супчики быстрорастворимые с глутаматом натрия, очень вкусные. Насколько это вот все повлияет на наш мозг, если мы съедим такую еду?
3: Ну, смотрите, глутамат натрия, тут очень тоже много разных историй вокруг него. Начнем с того, что в высоких дозах глутамат натрия нарушает в гипоталамусе сам гормон лептин, гормон сытости. То есть таким образом, когда у нас много глутамата натрия, мы теряем контроль над пищевым поведением. Мы начинаем употреблять абсолютно все, и у нас это такого стоп, все, я наелся, больше не нужно, да. Поэтому сам глутамат, конечно, не яд, но проблема в том, что, во-первых, когда добавляют глутамат, это маскирует очень бедный состав. Ну, как бы опять-таки я к тому, что нужно смотреть на этикетки, что вы едите, какой там состав и так далее. И когда, конечно, глутамат попадает в больших количествах, то у нас ломается внутренняя наша, ну, калибровка аппетита. Что мы любим есть, что мы не любим есть. И мы перестаем слышать собственный организм, ну, насколько нам это комфортно, вкусно или невкусно. Поэтому, да, глутамат натрия достаточно не характерно влияет на наш организм в целом.
1: А как же, говорят, что глутамат натрия – это и есть тот самый умами, шестой вкус, да, который люди могут почувствовать. А
3: мясной, вот, насыщенный, да?
1: Да. Вы упомянули про зависимость. А есть какие-то действительно научные исследования, которые могут подтвердить или наоборот опровергнуть, что фастфуд действительно вызывает привыкание, как никотин, как алкоголь или еще как что-то? Или это все-таки преувеличено?
3: Ну, здесь, знаете, далеко ходить не надо. Здесь понятно, что как работает дофамин, то есть дофаминовая система, дофаминовая как раз-таки дисрегуляция. То есть вот именно вот данная еда, жир, соль и сахар, когда это все одновременно, он вызывает очень высокий патологический выброс дофамина в прилежащем ядре. То есть вот высокий патологический выброс дофамина всегда выделяется при какой-либо зависимости. Ну, это факт. Доказывать ничего не нужно. Соответственно, рецепторы, вот именно дофаминовые, их становится намного меньше, ну, потому что они просто сжигаются. И синаптическая чувствительность, синаптическая, это вот как раз-таки, да, между нашими нейронами, она падает. Соответственно, и вот данное постоянное, регулярное потребление фастфуда приводит к тому, что хочется еще. И если, например, там ты через там, день употребляешь фастфуд, и вот ты, например, поел, и вот той дозы, которая была вчера или позавчера, уже недостаточно для того, чтобы получить удовольствие. Потому что, согласитесь, еда у многих людей ассоциируется с удовольствием, не только чтобы голод утолить, или там потому что я там голодный целый день не ел, а именно ассоциация с удовольствием. А вот, вот все эти наши транжиры, там, глутамат и все остальное прочее дают вот эту дофаминовую дисрегуляцию, для чего люди подсаживаются на фастфудные горки, так скажем.
2: Но ведь речь идет только о регулярном потреблении фастфуда и негативном влиянии. А если я всю неделю на гречке сидел с кефиром, и пришли выходные, ну что ж, я себе гамбургер не позволю? Или я занимаюсь в качалке, йогу там, бегаю, ну что ж, я не смогу разочек-то вот съесть, а потом еще раз побегаю? Можно ли компенсировать негативное влияние фастфуда вот с помощью спорта или правильного образа жизни?
3: О, так. Конечно, можно, да. То есть это не так, что вот... Я больше никак, только вот так, да. Начнем с того, что да, по поводу спорта можно, конечно, нивелировать вред фастфуда, но это опять-таки не делает это вот я занимаюсь спортом, значит, у меня все будет хорошо. Все должно быть в меру. Начнем с того, что если мы берем аэробные нагрузки, то они повышают уровень нейропротекторного белка БДНФ, который является самым мощным нейропротектором, то есть мощным удобрением для нейронов. То есть, например, 150 минут умеренного кардио в неделю увеличивает гиппокамп. А гиппокамп – это у нас оперативный жесткий диск нашей оперативной памяти мозга, да? Это увеличивает гиппокамп на 2%. Это очень хорошие результаты, измеримые на МРТ даже. Поэтому помимо спорта хорошо помогает сон. Это глимфатическая система, которая вымывает все вредные тау-белки. А мы знаем, что сахар очень вреден, да, для нашего мозга и вреден, если мы говорим про болезнь Альцгеймера, называют там, да, диабетом третьего типа. То есть и вот эти вот вредоносные белки, которые, по идее, находятся в нашем мозге и вызывают данную болезнь. Поэтому сон тоже очень важен, если мы говорим о тех вещах, что будет спасать, так скажем, от вреда фастфуда. Но проблема в том, что микробиомы вообще, да, и мозг, и вообще наш организм не восстанавливается за одну пробежку или только за, там, если вы неделю будете вовремя ложиться и вовремя вставать. Это, да, хорошая защита, но совместно с питанием, да, совместно с питанием реально помогает, скажем, защищать мозг от перегрузок и от негативного влияния.
1: Есть ли какие-то минимальные нормативы, сколько можно есть в неделю условно фастфуда для того, чтобы это не влияло на наш мозг и на наш организм, чтобы безопасно было, безопасная доза есть какая-то?
3: Слушайте, ну таких безопасных доз я не знаю. Я думаю, что один раз в две недели это норма. Но заменить это очень легко. Опять-таки, если мы говорим про фастфуд, про бургеры, то можно заменить булочку на цельнозерновой хлеб, например, да? Котлетку взять домашнюю, предположим, а не полуфабрикатную. То же самое лист салата или, например, там, да, заменить какие-то соусы, возможно, не майонезом, а греческим йогуртом с горчицей. То есть заменить те самые продукты, которые напичканы трансжирами там, и всякими неполезными веществами, более полезными для организма.
1: Мы поняли. Готовим бургеры дома. Спасибо большое за эту беседу. Нейробиолог, нейропсихолог, кинезиолог, специалист по гимнастике мозга, автор книги «Забота о мозге» Бибигуль Кушалиева была сегодня с нами, и мы говорили о том, как фастфуд и полуфабрикаты влияют на мозг. Спасибо вам большое, Бибигуль. До новых встреч. Всего доброго.
3: Спасибо. Вам спасибо. До свидания.
2: До свидания.
0: Как знать на маяке.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Официальная часть визита Владимира Путина в Китай завершится важной традицией чаепитием с Си Цзиньпином. Иран, Украина и отношения США будут обсуждаться на закрытой встрече. В эти минуты Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят неформальную встречу за чаем, передает наш корреспондент в Пекине. Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом, а сегодня в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР. Затем Владимир Путин встретился с премьером Госсовета Ли Цзяном. Президент Владимир Путин в ходе официального визита в Китай передвигается на автомобиле «Аурус» с номером, в котором было 3 восьмерки. Такое сочетание цифр считается в КНР счастливым. Перекрестный год образования России и КНР позволят вывести на новый уровень подготовку кадров в передовых отраслях для достижения научного и технологического суверенитета двух стран. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цзяном. Президент также указал, что новые возможности для экономического развития двух стран открывают стремительно меняющие жизнь цифровые инновации и технологии искусственного интеллекта. Кроме того, активно развиваются гуманитарные контакты, в том числе в культуре, кинематографии, спорте, в области молодежных и туристических обменов. Это помогает и туристам, это помогает и людям, которые занимаются практической работой по целому ряду направлений, отметил российский президент. Россия за первые 4 месяца текущего года увеличила поставки нефти в Китай на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил информационной службе «Вести» вице-премьер Александр Новак.
1: У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%. И я думаю, что в текущей ситуации, тех проблем, которые есть на мировом рынке, в первую очередь наши дружеские партнеры, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках, в увеличении объемов. Мы готовы это обеспечивать.
0: По словам Александра Новака, в прошлом году поставки составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. Новак также отметил, что в текущей мировой ситуации такие партнеры России, как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках нефти и увеличении объемов. И Россия готова это обеспечить. Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности дальше обеспечивать поставки энергоресурсов КНР. Глава МЧС России Александр Куренков попросил обратить особое внимание на принятие дополнительных мер по защите объектов хранения и переработки нефти от возможных ударов БПЛА и иных средств поражения в регионе Черного моря. В среду он провел в Туапсе по ходу проведения работ по ликвидации последствий ЧС, вызванных разливом нефтепродуктов из-за атак украинских БПЛА. Он также обратил внимание всех присутствующих на необходимость оперативного завершения всех мероприятий в кратчайшие сроки и важность обеспечения своевременного открытия курортного сезона не только в городе Туапсе, но и на всем побережье. 26 коммерческих судов прошли Ормузский пролив за последние сутки в координации с военно-морскими силами Корпуса стражи Исламской революции. Об этом заявили в КСИР. Там также отметили, что прошли через Ормузский пролив координация и обеспечение безопасности со стороны военно-морских сил Корпуса стражи Исламской революции, добавили в ведомстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центров области в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременная дождь, гроза, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременная дождь и до 31 градуса тепла днем.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Сергей Булатов продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом в своем телеграм-канале... Об этом в своем канале «Макс» заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Напомню, с 1 апреля Булатов исполнял обязанности наставника команды после ухода с должности Магомеда Адиева. 28 апреля он был утвержден главным тренером самарцев. Сегодня пройдут первые стыковые матчи за право выступления в РПЛ в будущем сезоне. «Урал» примет махачкалинское «Динамо», а «Ротор» — «Акрон». Слово нашему обозревателю Николаю Сприну.
2: Стыки за право выступать в РПЛ на сей раз могут получиться абсолютно непредсказуемыми, поскольку стремящиеся к повышению команды и амбициозные, сильны и обладают отличной инфраструктурой. Урал десятилетиями выступал в РПЛ и, конечно, знает, как там вести себя по-свойски. Но, впрочем, махачкалинское «Динамо» провело в элите уже 2 года и многих удивляло там за это время. Вадим Евсеев со своей харизмой способен добавить стрессоустойчивости клубу, который, напомним, ответный матч проведет на своем поле, что может стать важнейшим фактором. Игра «Урал-Махачкала» начнется в 17:30. А в 19:30 стартует матч «Ротор-Акрон». В течение последнего десятилетия волгоградцы уже возвращались в РПЛ, но тут же вылетали обратно. И тем не менее, футбольная инфраструктура города, принимавшего матчи чемпионата мира по футболу в России, в большом порядке. Это, к слову, во многом и позволило увереннее себя чувствовать на финише сезона в первой лиге, где, напомним, «Ротор» долгое время уступал тому же костромскому «Спартаку». У «Акрона», соперника «Ротора», как известно, был шанс не попасть в стыки. Но в заключительном туре команда разгромно уступила соседям из «Крыльев Советов» 1-4, после чего тольяттинский клуб решил расстаться с главным тренером Зауром Тадеевым. Команду к стыковым матчам готовит Мурат Искаков. Как отметил в интервью ТАСС агент Артема Дзюбы Леонид Гольдман, решение об участии Дзюбы в первом матче с «Ротором» будет принято совместно с тренерским и медицинским штабами и самим футболистом. Напомню, что 2 последних матча РПЛ Дзюбу пропустил из-за травмы.
1: Клуб первой лиги «Торпедо» объявил об уходе главного тренера Олега Кононова. Как сообщает пресс-служба автозаводцев, контракт расторгнут по соглашению сторон. В минувшем сезоне черно-белые финишировали на 9-й строчке. Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду «Шанхайских драконов» Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». По информации источников, в число потенциальных покупателей хоккеиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая текущего года. Чемпионка Европы по волейболу Екатерина Любушкина покинула «Локомотив», сообщает пресс-служба Калининградского клуба. В составе команды 36-летняя волейболистка провела 3 сезона и была ее капитаном. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Премьера на платформе «Смотрим».
3: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
4: Тут... Человек на берегу мертвый.
5: Мог ему кто-то смерти желать?
0: Вопросы без ответа.
5: 2 патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
0: Подозрение без алиби.
4: В кустах было какое-то существо.
5: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
4: Ты не виновата. Я тебе верю.
0: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+. Маяк. Как знать?
6: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами заведующий кафедрой общей химии МПГУ, доктор химических наук Антон Валерьевич Лобанов. Антон Валерьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Антон Валерьевич, ну вот виниловые пластинки у нас переживают вторую молодость, снова можно и модно коллекционировать, и слушать винил. А что это вообще за предмет с химической точки зрения? Что мы домой тащим? Что такое винил? Насколько он опасен для нас?
8: Да, винил – полимерный материал, да, такой представитель полимера, ну, даже точнее сополимера, да, поскольку там 2 вещества участвуют при его получении, в синтезе этого полимера – это винилацетат и винилхлорид. И получается поливинилхлорид, полимерный такой вот, да, материал из длинных-длинных молекул. Вот, но в простонародье прижилось вот такое упрощенное, ну, можно сказать, жаргонное название винил, и, собственно говоря, ну, либо виниловые пластинки называют, а уж слово винил и не только каждый меломан, а, наверное, каждый человек сразу поймет, о чем идет речь.
7: Но ведь не всегда делали пластинки из поливинилхлорида, а ведь когда в 40-х, да, годах прошлого века вот начиналось там производство, делали пластинки, делали из шеллака. Что такое шеллак, из которого раньше делали пластинки?
8: Да, шеллак природный, тоже полимер, такой биополимер, можно даже назвать его, смола, которая выделяется насекомыми, тропическими насекомыми, самками даже точнее, там целый ряд таких есть насекомых, вот много-много смолы, можно ее собирать в Индии, например, и она много где используется на самом деле, вплоть до пищевой промышленности даже, но тем не менее из этой смолы можно тоже получать твердые такие вот полимерные материалы, ну и вот такие вот пластинки тоже делали, даже ну, относительно до недавнего времени, да, ну, в середине 20 века, например, делали их еще из шеллака. Но когда уже стала развиваться химическая промышленность и химия вообще, и вот химия полимеров много что начала уметь делать, то вот такой полимерный материал, как поливинилхлорид, он вытеснил природные вещества. И, честно говоря, это было очень оправдано, ну, с таких точки зрения эксплуатационных характеристик полимерных материалов.
6: Угу. А до этого еще была музыка на костях. Это рентгеновские снимки, да, помните? А это целлулоид, получается, да? Это вообще другой материал.
8: Целлулоид, ну, честно говоря, полимерные вот эти вот как, звуковые дорожки нарезать можно на многих материалах. И, конечно, все, что в голову приходило древним людям и, там, сказать, более современным, да, это все могло быть использовано, да, мы и на картоне, покрытым лаком, да, открытки такие музыкальные были, фотографии музыкальные в свое время, да, в советское время, гибкие пластинки, знаете, вот журнал «Кругозор» был, например, там они вообще на пленочке на такой вот был, это удобно, они легкие, кстати говоря, вот легкость, это был один из таких факторов, вот виниловые пластинки существенно легче, и целлулоид и шеллаковых, это тоже важно все-таки, особенно когда вот большая фонотека и коробки с пластинками, то, наверное, вес уже начинает иметь значение здесь тоже.
7: О, да, начинает иметь значение. Я тут привез две упаковки пластинок себе из Новгорода, забрал, так это вот очень серьезный вес. Это на себе просто утащить действительно очень сложно. А вообще химический состав влияет на качество звучания виниловой пластинки? Ну, условно говоря, поливинилхлоридная пластинка будет звучать лучше, чем шеллаковая, или это неважно совершенно?
8: Ну, здесь скорее даже, скажем так, сами чистые материалы, да, вот взять тот же самый поливинилхлорид, если саму эту виниловую смолу брать и делать либо только из нее, то по звучанию такие пластинки, они хуже бы себя проявляли, да, вот с точки зрения акустики даже, да, потому что есть и электростатика, которая влияет на звукоизвлечение, вообще электростатика и влияет на то, насколько они будут пылью покрываться, вот эти вот шероховатые звуковые дорожки, да, вот эти борозды, они довольно серьезно забиваются пылью, и необратимо иногда даже. И, например, добавляют антистатики в качестве добавок. Пластификаторы определенные, чтобы пластинка была и прочнее, и, например, красители добавляют. Меломаны любят, да, коллекционеры особенно, показать, что у них есть зеленые пластинки, красные, желтые. Ну, кто-то в декоре даже сейчас их использует где-нибудь на стенах, там, в барах каких-то можно увидеть, да, в музыкальных клубах. Вот. Но в целом, конечно, пластинки черные, потому что добавляют сажу. Это очень хороший такой антистатик, электростатик, да, антиэлектростатик. И поэтому они пылятся существенно меньше, и качество звука становится тоже лучше.
6: Угу. А некоторые дизайнеры даже нагревают и формируют из них цветочные горшки, например, на какие-то тарелки такие вот декоративные, и аромат такой специфический стоит. И даже вот когда, я помню, даже в детстве на подоконнике на солнечной стороне, если хранились пластинки, то они издавали такой вот специфический аромат. Насколько это безопасно для здоровья, вот нагрев этих пластинок,
7: поливинилхлорида?
6: Да, что там выделяется, чем мы дышали все детство, и сейчас вот, да, коллекционеры привозят из Новгорода, мы слышали по радио, вот это не опасно вообще, да, пластинка много лет, может быть, что-то они уже выделяют в атмосферу?
8: Ну, на самом деле, вот сам поливинилхлорид, он исключительно стойкий, ну, по крайней мере, скажем так, его температурный предел уж до 60 градусов, он даже и вот не гнется, да, вот потом только так, так сказать, физические свойства только начинают меняться, там, свыше 60, а разлагаться он тоже не должен, а вот то, что из него может выделяться, это при не очень качественном исполнении, да, вот получение материала, могут оставаться примеси мономеров. А это газообразные вещества, но газообразные жидкие вещества, они могут оставаться, и вот они могут выделяться при нагревании. Поэтому, конечно, лучше все-таки хранить вдали от яркого освещения, ультрафиолета уж особенно. Не нужно их держать при, там, рядом с батареями и так далее. Поэтому при комнатной температуре, в принципе, от таких пластинок ничего страшного такого не произойдет с точки зрения влияния на наше здоровье. Поэтому их можно смело слушать, и нужно это делать, и не нужно делать горшки из них. Мы, как меломаны, против этого всегда, таких альтернативных способов использования не по назначению.
7: Ну, то есть в холодильнике хранить не обязательно, да?
8: Нет, да. Единственное, что есть и нижний предел использования, это где-то градусов так минус 15, поэтому на морозе лучше их не слушать, они хрупкими очень станут. Вот. А при комнатной температуре, пожалуйста, на здоровье и с удовольствием. Можно наслаждаться музыкой, поскольку это аналоговый вариант, и он существенно по звуку, конечно же, лучше, чем электронная музыка, это надо осознавать, конечно же.
6: А если вот пластинка пришла в негодность, запилены половина дорожек, и слушать невозможно, прыгает, и как-то, и вот вы сказали, что лучше горшки не делать из пластинок, а как-то в переработку можно сдать такую пластинку, как-то и сделать из нее, например, новую пластинку или что-то еще?
8: Ну, это на самом деле проблематично, вот в силу того, что состав ее сложен. Если это была бы чистая смола поливиниловая, да, тогда ничего сложного не было. Можно бы десятки раз было бы ее переплавлять. Но вот, так сказать.
6: Телефон, наверное, да? Вторая линия.
8: Что-то такое.
6: Да. Мы вас слышим, вот, все в порядке.
8: Из-за того, что состав очень сложен, то и, соответственно, эти примеси, они будут мешать переработке, и при вот, нагреве они дают как раз-таки вот, опасность использования. Поэтому лучше этого не делать. Новые пластинки старых, да, просто их уже, так сказать, утилизировать, а делать все-таки новые пластинки свежие, тем более это, в общем-то, довольно дешевая технология.
7: Ну и как мы в детстве в кострах сжигали пластинки, наверное, тоже этого стоит не сделать. Они такие черные, дым такой дают классный вообще.
8: Да, да, это тоже опасно, поэтому тоже по назначению только мы используем, только для музыки.
6: А экологический вред мы большой наносим окружающей среде, если просто выбрасываем, ну так, на землю, на свалку отвозим? Как долго они будут разлагаться, вот эти пластинки-то наши?
8: Да, они бесконечно долго, на самом деле, будут храниться, если где-то вот их не переработать. Они, в общем-то, являются вот теми вот такими стойкими загрязнителями окружающей среды, если их выбрасывать, не перерабатывать. Поэтому... Ну, это, вот, пожалуй, единственный вред, какой-то такой угрозы отравления они несут, да, поскольку это стойкие материалы. Просто это вот длительно такие вот загрязняющие материалы. Ну, как, собственно, и микропластик, да, вот о чем много говорим мы.
7: Но настоящий меломан никогда не выбросит пластинку. Он будет ее хранить до последнего.
8: Да, конечно.
7: Поэтому пластинки не загрязняют природу. Они пылятся у нас в шкафчиках аккуратно. Вот вы рассказывали про цветные пластинки, ну, что в них добавляют красители, а в черный добавляют сажу для того, чтобы пыли было меньше. А с точки зрения звучания, цветные пластинки от черных чем-то отличаются, поскольку все-таки немножко разный способ изготовления и химический состав?
8: Как правило, нет, потому что стараются все-таки подбирать, даже если это не сажа, а какие-то другие красители, все-таки такие, которые не влияли бы на электропроводящие свойства, на то же самое вот это вот статическое электричество, да, на... Поэтому, как правило, не отличается. Но это более дорогая технология, поэтому это, в общем, определенный эксклюзив, если мы видим цветные пластинки. Это никогда, в общем-то, такой массовости, наверное, и не приобретет. Но надо сказать, вот мы говорим про поливинилхлорид, конечно же, ученые задумываются над тем, чтобы сделать перерабатываемые, биосовместимые, биодеградируемые были бы пластинки, которые можно было смело выкинуть, и она уже там через год бы где-нибудь разложилась. Но пока таких нет подходящих вариантов, поскольку они проигрывают с точки зрения акустики и звукоизвлечения. Пока вот ничего подходящего не нашлось, чтобы было бы сравним с винилом.
6: И перезаписываемых тоже нельзя придумать виниловых пластинок, как вот компакт-диски, да, лазерные диски, а бывают же перезаписываемые, а с винилом так не прокатит, да?
8: Да, потому что их делают с металлических матриц негативных, да, получается вот эти вот позитивные уже копии, по сути дела, вот эти вот пластиковые, и здесь только нужно новые делать.
6: Понятно. Ну что ж, будем бережно относиться к виниловым пластинкам, чтобы они дольше хранились и как можно реже оказывались на свалках, и чтобы не загрязняли окружающую природу. Спасибо большое за эту беседу. Мы говорим нашему гостю. С нами был заведующий кафедрой общей химии МПГУ, доктор химических наук Антон Валерьевич Лобанов. Антон Валерьевич, огромное спасибо. Как всегда, очень приятно и интересно. До новых встреч. Попрощаемся.
8: Всего доброго вам. Спасибо.
7: Всего доброго.
6: Спасибо. До свидания. Ну, а мы сейчас поменяем пластинку и после рекламы вернемся к вам.
0: Маяк.
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Здравствуйте, в студии я Евгений Моисейко, в эфире новости. Георгий Филимонов провел совещание с главами муниципальных округов, финалистами проекта «Герои Русского Севера». 5 округов в Вологодской области – Нюксинский, Чагодощинский, Кичвинско-Городецкий, Усть-Кубинский и Сямжинский – возглавляют участники специальной военной операции. На встрече стороны обсудили социально-экономическую ситуацию, задачи и взаимодействие с жителями. Вологодская область инициировала учет числа участников СВО в системе управления территориями как критерий эффективности руководителей регионов в русле слов президента России о формировании новой элиты страны. В Вологде подписан контракт на капремонт Мяснорядского моста за 217 миллионов рублей. Подрядчик АО ПО «Возрождение» приступит к работам уже в июне. Планируется ремонт опор, пролетов, дорожного полотна и тротуаров, замена ограждений, установка нового освещения и модернизация инженерных коммуникаций. Проект реализуется при поддержке губернатора. Ограничения для транспорта введут только после открытия движения по улице Мира, чтобы минимизировать неудобства. Отметим также, в этом году в Вологде начнется капремонт Пошехонского путепровода, завершат работы на мосту по улице Текстильщиков, откроют движение по новому Некрасовскому мосту. С конца мая до начала июля в Вологодской области лоси массово выходят к дорогам и в населенные пункты. Причина – жара и нашествие насекомых. В группе риска – годовалые лосята без матери. Животные ищут прохладные продуваемые места и водоемы, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Увидев лося в городе, специалисты просят незамедлительно звонить по номеру 112 и не беспокоить животное. Водителям советуют быть особенно внимательными на загородных трассах в темное время суток. Сегодня в Вологодской области стартует отборочный этап национального чемпионата «Обилимпикс». Впервые регион принимает участников более 150 конкурсантов из 28 субъектов России. Они демонстрируют свои профессиональные навыки на площадках колледжей и техникумов. «Обилимпикс» – чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Состязания проводятся при поддержке Минпросвещения России и президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Вологодские фармацевты отметили профессиональный праздник. Накануне в России отмечали День фармацевта. Праздник был официально учрежден еще 5 лет назад. История аптечного дела в нашей стране насчитывает несколько столетий. Первая аптека появилась в конце 16 века во времена Ивана Грозного. Аптека на Ленина 1 в Вологде открылась в 1675 году и стала третьей в стране. Сегодня она, как и раньше, обслуживает покупателей круглосуточно. В этом же здании уже 20 20 лет работает музей истории аптечного дела. Сегодня коллекция музея насчитывает более 1000 экспонатов. Их передавали из аптек города и частных рук волокжан. Самые старые из них – ящичек для этикеток и сосуд для хранения мазей, а еще градусник, которому более 100 лет. Сегодня в Череповце хор «Воскресенье» впервые выступит с театральными актерами. Премьера театрализованного концерта состоится этим вечером, 20 мая. В основе сюжета – история молодой пары, которая переезжает в коммунальную квартиру, где за каждой дверью спрятана история страны, рассказанная через звуки, ритмы и судьбы предыдущих жильцов. В постановке участвуют 3 артиста и около 20 участников хора. Театрализованный концерт состоится в 18:30 в филармонии на Советском проспекте 35А.
9: Спорта.
10: Волокжан приглашают принять участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.РФ». 23 мая Вологодская область традиционно присоединится к самому масштабному беговому событию страны. Впервые полумарафон «Забег.РФ» пройдет в Череповце. Напомним, это один из самых крупных полумарафонов по количеству участников, который одновременно проходит не только в России, но и за рубежом. В этот день, 23 мая, более 110 городов России и 26 стран выйдут на старт в одно время, сообщают организаторы. 10-й всероссийский полумарафон с синхронным стартом – это не просто соревнование, это глобальное движение единства, спорта и драйва. Участников ждут 4 дистанции для любого уровня подготовки – 1, 5, 10 и 21 километр.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает жаркая, ясная погода. Вечером местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный 3-4 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 30 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая, которая станет завершающим мероприятием программы российского лидера в Пекине. Ожидается, что в этом формате лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. По словам помощника президента Юрия Ушакова, среди них Украина, Тегеран, отношения США, сотрудничество в международных организациях и другие темы. Он отметил, что такой формат является обязательным атрибутом встреч Путина и Си Цзиньпина. На эту встречу приглашены по 4 представителя от каждой стороны. Ранее Ушаков назвал беседу за чаем одним из важнейших мероприятий визита. Предполагается, что лидеры будут общаться предельно откровенно и в дружеской атмосфере. Он также отметил, что продолжительность встречи заранее не определена. Россия и Китай ни с кем не борются, они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США, заявил Владимир Путин во время встречи с китайским инженером Пен Паем, который, будучи ребенком, встречал российского лидера во время первого визита в КНР в 2000 году. Пен Пай родился в Хунане, откуда родом и Мао Цзэдун. Путин вспомнил высказывание Мао.
3: Помнится, в 1972 году, именно 20 мая, он призвал весь мир бороться с американским империализмом. Наша встреча проходит в знаменательный день. Но сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты. Вот сегодня говорили об этом с председателем Си Цзиньпинем. И мне очень приятно, что, получив образование в России, вы успешно развиваете свою карьеру у себя на родине. Под руководством председателя Си Цзиньпиня и Компартии Китая Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, и политическую стабильность, и экономическую.
1: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров также сегодня подписали совместное заявление России и Китая о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Наряду с ним они также подписали еще один концептуальный документ – совместную декларацию о становлении многополярного мира. Также Путин и Си Цзиньпин торжественно открыли годы российско-китайского сотрудничества в области образования. Украина не сможет выжить без постоянного потока оружия и военной техники США. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Швеции 21-22 мая. Рютте считает, что главными вопросами саммита Североатлантического альянса в Турции станут дальнейшие

0: Московский институт медицины труда имени академика Измерова. Биография Покровского неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес огромный вклад в развитие теории и практики российской эпидемиологии, что способствует снижению заболеваемости и смертности населения России от инфекционных болезней. Прощание с эпидемиологом, академиком РАН Вадимом Покровским пройдет 23 мая на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новостям в окружении академика. Сегодня Международный день пчел. Праздник отметили российские коммунисты. Активисты партии собрались в подмосковном совхозе имени Ленина, где наградили лучших пчеловодов страны. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что эти насекомые выполняют важнейшую роль для поддержания биосферы Земли, опыляя около 80% мировых сельскохозяйственных культур. Именно поэтому в России принят закон об их защите.
1: Каждый регион, каждый субъект Российской Федерации, каждый законодатель должен помнить, если мы не обеспечим строгое выполнение и не определим порядок поддержки, защиты пчел, пчеловодов, хозяйств, которые этим занимаются, то нас впереди ждет не просто катастрофа, нас ждет исчезновение.
0: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Украинский бизнесмен Тимур Міндич подал в суд иск об отмене санкций, введенных против него Зеленским, на фоне коррупционного скандала. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. В марте Міндич подал иск в суд против Железняка о чести, защите достоинства и деловой репутации. Міндича называют другом и кошельком Зеленского. В ноябре прошлого года Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операция под названием «Мидас» по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике во главе с Міндичем. Напомню, он покинул Украину за несколько часов до обысков и сейчас находится в Израиле. Температура в Москве в среду днем поднялась до рекордных для 20 мая 30 градусов, побив рекорд, державшийся с 1897 года, сообщил ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. До этого рекордные температуры для 20 мая были плюс 29,7 градуса. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Днем столбики термометров поднимутся максимум до 22 градусов. В Москве завтра переменная облачность, вечером возможны кратковременные осадки, днем до 31 градуса.

0: «Как знать» на маяке.
1: Это Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе в программе «Как знать». И с нами травматолог-ортопед, мануальный терапевт высшей категории Андрей Коновалов. Андрей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Во-первых, хотим вас поздравить. Сегодня праздник, Всемирный день врача-травматолога. Поздравляю вас.
3: Спасибо огромное. Поздравляю. Спасибо.
1: И сегодня тема нашей беседы – это как избежать появления шишек на стопах. А что вообще такое шишки на стопах? И как, может, они какое-то медицинское название имеют?
3: Ну, разрешите немножко ненормативной медицинской лексикой попользоваться.
1: Да.
3: Халюкс вальвус называется. Угу. Это страшное название. По-другому вальвусная деформация. Первого пальца или пятого пальца. Развивается она из-за того, что начинает страдать опороспособность стопы. Стопа меняет свою геометрию, ну и идет по пути наименьшего сопротивления. То есть стопа – это фундамент тела, и задача ее поддерживать опору, равновесное состояние человека. И она начинает, соответственно, деформироваться, если стопу не держат мышцы и связки.
2: Это есть шишки, да? А вот еще шпоры, бабушка говорила, шпоры еще появились.
3: Ну, это шпора – это немножко другое. Внешне она, как правило, не видна, если она снизу, с стороны пятки находится. Это вот как раз-таки классическая пяточная шпора. Или по-другому пяточно-плантарный фасцит. Но бывает она видна, если она по задней поверхности пятки, эта болячка уже другая. Это ахилло-бурсит называется.
2: Угу.
3: Она уже, да, будет видна и будет сильно вызывать дискомфорт.
1: Вот вы сказали, что шишки на стопах появляются из-за того, что организм как бы приспосабливается, чтобы удерживать себя в вертикальном положении. А какие причины могут привести к тому, что вот вдруг у нас начинает меняться, деформироваться стопа?
3: Причин на самом деле множество может быть. Основная причина – это, допустим, вот неправильная обувь. Вот милые дамы наши любят носить обувь на каблуках. В этой обуви центр тяжести перераспределяется впереди, и вся нагрузка идет на передний отдел стопы, и в переднем отделе стопа веерообразно начинает расширяться. Также причиной могут быть проблемы в поясничном отделе. Они у нас у многих есть. Мы в последнее время очень много все сидим, протрузии, зрыжи. Наши лучшие друзья, в кавычках, да, и поэтому мышцы начинают нижних конечностей ослабевать, ну и при даче нагрузки стопа начинает деформироваться. Травмы могут вызывать эти деформации, но это уже такие форс-мажорные случаи. Бывают, на самом деле, даже и наследственные предпосылки для возникновения этой деформации. Например, есть такой синдром дисплазии соединительной ткани, то есть когда связки человека как жвачка получается, а мышцы, соответственно, они не могут страховать эти сверхслабые связки, и они проигрывают мышцы, и возникает деформация. Но это неизбежно в данной ситуации.
2: А за счет чего растет шишка? Это кость нарастает так? Это может быть какая-то мозоль костная так растет? Или это может быть вообще как, из другого материала?
3: Если мы будем рассматривать халюкс вальвус, то меняется просто взаиморасположение костей относительно друг друга. Одна косточка уходит внутри, а палец относительно нее начинает уходить к наружу. Появляется вот такой угол открытый внутри, и сустав начинает деформироваться и тереться даже в широкой обуви. И вторично там начинает возникать воспаление, отложение солей, как вот в простонародье бытует мнение. Но на самом деле это меняется геометрия стопы, а дальше все как снежный ком проваливается сверху.
1: Вы упомянули про женщин, которые любят ходить на каблуках, и что, конечно, не очень естественно, да? Андрей Коновалов, травматолог, ортопед, мануальный терапевт высшей категории у нас на связи. Отмечаем сегодня Всемирный день травматолога. Говорим сегодня о том, как избежать появления шишек на стопах. Вот. И меня заинтересовала просто мысль, когда Андрей сказал, что вот женщины ходят на каблуках.
2: Соответственно... Но эти мужчины тоже ходят на каблуках некоторые.
1: Вот. Андрей, вы с нами?
2: Ковбой, например.
3: Да.
2: Помните, ковбой?
1: Да, вот женщины, вы говорите, ходят на каблуках, то есть, ну, неестественное расположение, значит, стопы у них получается. Можно ли из этого сделать вывод, что женщины страдают от шишек на стопах чаще, чем мужчины?
2: Женщины и ковбои.
3: Кстати, и у мужчин очень часто бывает деформация халюкс-вальгус. Ну, у нас же мужчины не ходят на каблуках. Просто среднестатистически получается так, что... Женщины чаще носят эту обувь, и много даже докторов ссылаются вот на то, что именно обувь влияет на патологию. Но на самом деле бывают миксовые ситуации, когда и каблук, и слабые связки, и слабые мышцы сочетаются друг с другом в конкретной ситуации и дают эту деформацию. Поэтому у мужчин может быть такая же деформация, как и у женщины. Но причина будет слабые связки, допустим.
2: Значит, надо укреплять связки, да? Разминать голеностоп.
3: Укреплять. Ну, проще всего укрепить мышцы, потому что связки, на самом деле, если они потеряли свою структурность, они же из коллагена у нас состоят, и структура нарушает связки, она влокнится, и единственный... Кто может помочь связке, это мышца, это ее защитник. Проще выполнять лечебную физкультуру, и мышцы будут помогать связкам и держать основ стопы.
2: А может, и холодец есть. В холодце много коллагена.
3: Ну, я думаю, что кроме лишних килограмм мы ничего не приобретем. Это миф на самом деле.
1: Коллагеновый килограмм. А может быть, просто гулять каждый день в парке, там вот все говорят 10 тысяч шагов, когда мы ходим, у нас же, наверное, укрепляются тоже мышцы. Сработает такая профилактика?
3: Бытует такое мнение, что движение – это жизнь, но ходьба, она может нас лечить, а может калечить. Для кого-то 2000 шагов – это подвиг, а для кого-то 10 тысяч – ни о чем. Например, если мы будем сравнивать спортсмена там с бабушкой, да, то есть 2000 шагов для бабушки с артрозом коленного сустава – это будет подвиг. А для спортсмена и 30 тысяч шагов – это, скажем так, нормальная нагрузка, но... Что я хотел бы здесь сказать, должна быть нормальная обувь и у того, и у другого. Тогда то количество шагов, которые они пройдут, они будут максимально приносить здоровье человеку.
1: А нормальная обувь это какая-то? Кроссовки или что это? Не знаю, тапочки?
3: Нет, тапочки, вот кроксы, допустим, шлепки для ходьбы, это весьма плохая обувь, потому что стопа на ней вертится туда-сюда, это очень травмоопасно. А вот кроссовки на покатой, гибкой подошве, там, с силиконовыми вставками, с формоустойчивым задником, это то, что надо.
2: А ортопедические стельки помогут нам в профилактике заболевания?
3: Ну, смотрите, ортопедические стельки, здесь уже все заложено в названии. Ортопедическая стелька должна использоваться, когда уже есть патология у человека. И лучше, если она будет сделана по стопе, с учетом анатомии, физиологии конкретного человека. Для профилактики я бы не стал бы использовать стельки, потому что их великое множество, ну и сам себе человек их не может подобрать правильно. То есть здесь много подводных камней на самом деле.
1: А если мы, например, будем правильно и красиво ходить, походка у нас будет, осанка, вообще осанка и походка влияют на вот это возникновение шишек? Ну, знаете, кто-то сгорбившись так ходит, кто-то там ножки с собой подволакивает и так далее. Вот если мы себе спину хорошо будем держать, осанка у нас будет хорошая, тогда может это тоже быть профилактикой шишек на стопах?
3: У нас очень тесно связана осанка с состоянием стоп. То есть, если осанка начинает видоизменяться, появляется сутулость, живот вперед, прогиб, вот это, да, гиперлордоз поясничный, то нагрузка начинает идти чрезмерно и на стопу. И, соответственно, она начинает увеличивать площадь опоры, она начинает деформироваться. Поэтому, несомненно, если человек будет следить за осанкой, большая польза будет для стопы. Несомненно.
2: А если, наоборот, разгружать ноги в бассейне, плаванием заниматься, это поможет нам в профилактике?
3: Ну, если только с ластами плавания. Угу. То есть мы будем ногами туда-сюда, в ласте болтать, мы будем подключать мышцы все, которые окружают стопу, и спина будет параллельно включаться. Ну, замечательно.
1: Угу. А есть такое мнение, что если ходить босиком, например, ну, без обуви, ну, дома, например, ходить босиком, а может быть где-то, не знаю, еще где-то ходить босиком, то это может помочь, чтобы не возникали шишки на ногах. Это правда или нет?
3: Да, это абсолютная правда. На стопе у нас существует мощнейшее рецепторное поле, то есть датчики, в буквальном смысле этого слова, которые улавливают информацию из внешнего мира. И вот если человек ходит по разным фактурным поверхностям, то мозг начинает видеть эти датчики, и мышцы включаются по полной всего тела. Поэтому вот у кого есть дети, прям желательно самого раннего возраста, с первых шагов, пускайте ребенка по песку, по гальке, по скошенной траве. Это великолепное решение будет.
2: Угу. На какие признаки мы обратим внимание, которые нам просигнализируют, что проблема начинается?
3: Если стопа деформируется, первое, что появляется, это боли. То есть боли после нагрузки. Если это ребенок, боли могут появляться в вечернее время, причем они могут быть асимметричные. То есть если одна стопа больше поехала, чем другая, соответственно, она будет больше болеть. Местно мы можем видеть покраснение в области сустава, в котором началось воспаление из-за перегрузки. И только в самый последний момент сустав начнет деформироваться. Первым симптомом будет боль.
1: Понятно. Да, на боль мы обращаем внимание и сразу тогда бежим к специалисту, к ортопеду для того, чтобы предотвратить, да, или, возможно, вылечить этот недуг. Спасибо вам большое за эту беседу. Еще раз поздравляем вас от всей души с Всемирным днем врача-травматолога. Напомню, у нас на связи был травматолог-ортопед, мануальный терапевт высшей категории Андрей Коновалов. Сегодня мы говорили о том, как избежать появления шишек на стопах. Спасибо вам большое, Андрей.
3: И спасибо.
2: Спасибо. С праздником.
3: До свидания.
0: Как знать на маяке.

0: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Телефон рекламной службы. 495-105-52-44.

0: в Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу «За чашкой чая», которая станет завершающим мероприятием программы российского лидера в Пекине. Ожидается, что в этом формате лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. По словам помощника президента Юрия Ушакова, среди них Украина, Тегеран, отношения США, сотрудничество в международных организациях и другие темы. Он отметил, что такой формат является обязательным атрибутом встреч Владимира Путина и Си Цзиньпина. Президент России также отметил, что он назвал инициативу «Один пояс, один путь» хорошей и востребованной, отметив, что страны продолжат работу в этом направлении. В свою очередь, председатель КНР во время чаепития с президентом России в Пекине назвал нынешний визит российского лидера в Китай весьма успешным и удачным.
2: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
0: На встречу «За чашкой чая» приглашены по 4 представителя с каждой стороны. С российской стороны во встрече участвует помощник президента Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и посол России в КНР Игорь Маргулов. Такой формат общения характерен для встреч Путина с лидерами, с которыми у него сложились особые личные отношения. Ранее сегодня президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и углубления отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Окончательные договоренности по проекту газопровода из России через Монголию в Китай «Силы Сибири-2» уже на финише. Идет доработка контрактов, сказал заместитель председателя правительства России Александр Новак в интервью информационной службе «Вести». По его словам, что касается политических решений, договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее, а сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов, сказал чиновник. Как сообщалось, в сентябре прошлого года «Газпром» подписал с китайскими партнерами юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода в Китай «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз-Восток» мощностью 50 миллиардов кубометров в год. Этот проект может стать самым крупным в газовой отрасли в мире. Российские военные ударом «Ланцета» уничтожили морской беспилотник вооруженных сил Украины, направлявшийся в сторону Крымского полуострова, сообщили в Минобороны в среду. В ходе выполнения разведывательно-боевой задачи расчетом разведывательного БПЛА «Зала» отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» в районе острова Змеиный в Черном море был обнаружен безэкипажный катер ВСУ, вышедший предположительно из порта Одессы и направлявшийся в сторону Крымского полуострова, говорится в сообщении Минобороны. Координаты цели были переданы расчету баражирующего боеприпаса «Ланцет». Минобороны опубликовала кадры поражения украинского безэкипажного катера. Все пляжи, в том числе дикие, в районе Туапсе, будут очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских БПЛА в апреле этого года. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков. В то же время боновые заграждения на реке Туапсе, скорее всего, будут оставлены на весь летний сезон, сообщил вице-губернатор Дмитрий Маслов на координационном совещании. В свою очередь, начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил, что в ходе обследования прибрежной акватории Черного моря в границах центрального пляжа Туапсе мазута не обнаружено. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность, возможно, небольшой дождь, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза, ночью от 15 до 17, днем от 20 до 31 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» в ближайшие два дня подпишет контракт с Сандро Шварцем. Последние детали согласованы. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Зарплата тренера составит 1,7 миллиона евро в год. В Москву 47-летний немецкий специалист прилетит в июне к началу сборов. Шварц уже возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. При нем «Динамовцы» выиграли бронзовые медали чемпионата и прошли финал Кубка России. Сергей Булатов продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба «Крыльсовет». Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Напомню, с 1 апреля Булатов исполнял обязанности наставника команды после ухода с должности Магомеда Адиева, а 28 апреля он был утвержден главным тренером самарцев. Сегодня пройдут первые стыковые матчи за право выступления в РПЛ в будущем сезоне. «Ротор» примет «Акрон», а «Урал» – «Махачкалинская Динамо». Подробнее об этой встрече Алексей Курыш.
2: Несколько дней на Среднем Урале стояло настоящее пекло, но сегодня вечером температура опустится до 17 градусов. Зато можно не сомневаться, жарко будет на футбольном поле Екатеринбург-арены. Возрожденному 5 лет назад «Динамо» участвовать в переходных встречах не доводилось. Зато «Урал» играет в них третий раз подряд. Две предыдущих попытки завершились для екатеринбуржцев неудачно и в качестве представителей элиты, и второго эшелона. Однажды «Урал» все-таки взял верх, но было это совсем давно, в 2015-м. Любопытно ожидается тренерская дуэль. И Василий Березуцкий, и Вадим Евсеев долго играли в столичных клубах, 3 года вместе выступали за сборную России. Свои нынешние команды они возглавили практически одновременно, в декабре 2025-го. Оба с поставленными задачами пока не справились. «Динамо» вменялось остаться в премьер-лиге, а «Уралу» туда вернуться без участия в переходных матчах. Игра вызвала большой интерес в Екатеринбурге. Уже продано 13 700 билетов, а в итоге на стадионе ожидается присутствие порядка 17 000 болельщиков. Фаворитом сегодняшнего матча считается «Урал», но по сумме двух игр эксперты отдают преимущество «Динамо».
1: Клуб первой лиги «Торпедо» объявил об уходе главного тренера Олега Кононова. Как сообщает пресс-служба автозаводцев, контракт расторгнут по соглашению сторон. В минувшем сезоне черно-белые финишировали на 9-й строчке. Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских драконов Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». По информации источников, в число потенциальных покупателей хоккеиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая текущего года. Чемпионка Европы по волейболу Екатерина Любушкина покинула «Локомотив», сообщает пресс-служба калининградского клуба. В составе команды 36-летняя волейболистка провела 3 сезона и была ее капитаном. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк.
3: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня день богат на праздники. Мы уже отметили день ортопеда, а сейчас отметим день пчел. И с нами заведующая лабораторией пчеловодства Федерального аграрного научного центра Северо-Востока Анна Брандорф. Анна Зиновьевна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Добрый день всем.
3: Добрый день, с праздником! Поздравляем вас и всех пчеловодов, и ваших подопечных сегодня, день пчел. А вот если мы решим пригласить пчелок к праздничному столу, поляну накроем, как нам пчелам рассказать, что здесь для них угощение? Хотим с вами обсудить, как пчелы находят еду и, соответственно, какие основные способы ориентации используют пчелы, когда ищут пищу.
5: Ну, наверное, самое главное, чтобы был очень ароматный сироп, который вы поставите на стол. И этого будет достаточно, чтобы они прилетели все, которые находятся близко.
4: А как они узнают, что сироп у нас на столе, а не на столе у соседа, например?
5: Ну, на самом деле, основным главным фактором в поиске пищи у пчел все-таки является это запахи. Это аромат, который встречают растения. Пчелы-разведчицы находятся в постоянном поиске таких источников. И когда они его обнаруживают, вот там уже начинается уже совершенно другой механизм. То есть пчелы-разведчицы уже рассказывают всему остальному своему семейству, где можно, ну, хорошо покушать и отпраздновать, если мы говорим о празднике 20 мая.
3: А насколько чувствительны пчелы? Это как акула, которая может каплю крови услышать, учуять за несколько километров и ринуться туда, к месту? Или пчелы все-таки ближнего действия, как бы ориентируются вот на молекулы аромата?
5: Ну, на самом деле, постоянно идет спор среди ученых. Считается, конечно, что самая оптимальная дистанция это будет где-то порядка 2-3 километров. Но, как практика показывает, пчелы в состоянии, если нет ближе источников, они расширяют постоянно свой поиск. То есть, понятно, сначала 1-2 километра, если ничего нет, тогда летят дальше, дальше. Ну и таким образом максимальная дистанция установлена до 13 километров.
4: А как-то зрение пчелы используют в поиске еды или только на запах ориентируются?
5: Ну, для них в большей степени зрение необходимо для того, чтобы ориентироваться в пространстве, когда они летят в поисках пищи, чтобы вернуться потом обратно и в том числе передать информацию другим пчелам, что вот в определенном месте находится источник корма, который они нашли. Ну, в том числе, конечно, они определяют и по цветам растения, то есть пчелы способны определять некоторый цвет и по нему тоже ориентируются. Цветы, в общем-то, поэтому они имеют такую небольшую палитру, да, если мы говорим с вами о естественных луговых, там, полевых растениях. И, в принципе, пчелы всех их, в общем-то, определяют. Конечно, приоритет это синий, оранжевый, желтый, зеленый, данные цвета.
3: Угу. Ну, для пчелы-то расстояние в 2-3 километра, это как для нас, я не знаю, Москва-Нижний Новгород, скорее всего, да? Пчелы как-то запоминают всю географическую карту, или им достаточно, я не знаю, сориентироваться по положению солнца, может быть, по каким-то геомагнитным полюсам, я не знаю, там что там, какое-то электромагнитное излучение, что им позволяет вот, прокладывать точный путь и передавать, главное, эти координаты?
5: На самом деле это очень сложный процесс, то есть у пчелы в этом задействованы практически все органы, потому что на каждом органе находится тот или иной, в общем-то, то или иное, так скажем, устройство, которое что-то запоминает, определяет. Конечно, первое и главное, это, конечно же, зрение. Пчелы запоминают предметы. То есть вообще пчела, когда впервые в 10-дневном возрасте вылетает из гнезда, первое, что она делает, первый ориентировочный облет. Если вы посмотрите, например, когда пчела вылетает из ульи, она обычно вылетает из него, то молодая пчела, она, вылетев, разворачивается головой к улью. То есть она запоминает форму, цвет, место расположения, объекты, которые находятся рядом с ульем. И так она увеличивает постоянно радиус вылетов, запоминая все вокруг своего гнезда. Конечно же, это лес, это река, это все является для нее ориентирами в полете. В том числе даже вот о чем вы говорите, магнитное поле, гравитационное поле, оно тоже играет свою роль по отношению, в общем-то, к навигации. Ну и основным, так скажем, ну, можно сказать, ориентиром у пчел является, конечно же, это солнце, место расположения солнца.
4: То есть получается, что у пчел очень хорошая память. Это же такой Яндекс.Навигатор в голове у себя держать, когда она летит там на 10 километров, чтобы потом еще обратно вернуться и не заблудиться, ведь ей же нужно в улей свой вернуться и, так сказать, донести информацию другим пчелам о том, что, в общем-то, еда тут есть. Вот что у нее? Объем памяти оперативный большой получается.
5: Ну, на самом деле, да, то есть достаточно направлен мозг у пчелы именно на запоминание этих всех объектов. И, опять же, есть спор среди ученых, что за какой период пчелы забывают вот эти все места расположения. Некоторые считают, что за 5-6 месяцев, но иногда можно поспорить, что, например, мы весной пчел выставляем из зимовника, и они летят за водой на то же самое место, где расположена была, например, поилка с водой в прошлом году. Хотя пчелы поменялись.
3: Угу. А у пчел зрение получается острее, чем у человека, да? И видят они, скорее всего, в других диапазонах. То есть они ультрафиолет, может быть, различают и инфракрасный, да, спектр?
5: Конечно. Ну, основа вот как раз навигация, особенно если солнце не видно, это они хорошо различают поляризационный свет, то есть для них это совершенно другая картинка, не как у нас. И если, например, будет пасмурно, то пчелы прекрасно ориентируются именно по освещенности и проникновению поляризационного света. То есть для них это определенная карта, так скажем, по которой они могут, в общем-то, ориентироваться. Но этим у пчел пять глаз, То есть вот этим как раз у них занимаются два сложных глаза больших, которые мы можем наблюдать, когда возьмем пчелу в руки. А у пчел еще имеются три простые глаза, которые отвечают за степень освещенности. То есть они определяют именно количество люксов света, которые, в общем-то, находятся на улице. И вот благодаря этому они определяют, когда вылетать из гнезда и когда возвращаться.
4: Ну, то есть ночные вылеты, скорее всего, они не будут делать, потому что источников света будет не очень много.
5: Почему? Ночью... Если будут белые ночи, и вы предложите им тазик варенья, то они вылетят.
4: Ну, на тазик варенья я бы тоже, наверное, согласился.
3: Даже ночью.
4: Даже ночью
3: вылетим, да. Лучше докторскую в холодильник.
4: А что происходит с пчелой, если вот она прилетает, привычно там свои несколько километров прилетела к своему источнику пищи раз, а его нет, ну, не знаю, прошли, скосили, например, или корова пришла и съела все цветочки. Как тогда она ориентируется и как, что она начинает новый источник искать?
5: Конечно, она начинает искать новый источник. То есть пчела постоянно находится в поиске. Ну, как я уже говорила, что у пчел есть пчелы-разведчицы. То есть это не весь улей сразу вылетел и начинает хаотично искать. Все достаточно продумано в работе пчелиной семьи. То есть очень рано утром вылетают пчелы-разведчицы. Они отыскивают корма, возвращаются. Ну и, как правило, пчелы не летают на одно и то же место, все разведчицы, и на один и тот же цветок. Поэтому часть может прилететь, да, действительно, села корова, кто-то скосил, например, человек цветы, а часть растений, в общем-то, никто не скосится, не съест, и на ту часть тоже пчелы полетят. А те, которые прилетели и ничего не нашли, они вернутся в гнездо и будут, в общем-то, получать информацию о новом источнике корма.
3: Тот самый знаменитый танец пчел, о котором нам рассказывали в мультфильмах, он действительно существует и несет какую-то актуальную информацию, да, с содержанием, там, я не знаю, каких-то геомагнитных точек?
5: Ну, на самом деле, в настоящее время тоже есть новые исследования, хотя открыл это Фриш, получил за это Нобелевскую премию. Да, действительно, танец пчел он есть, и в зависимости от расстояния пчелы совершают круговые движения, прямолинейные, и их как раз, в общем-то, танец, он повторяет, так скажем, угол по отношению к солнцу, к источнику корма и улья. И в зависимости от расстояния длина линии увеличивается или сокращается, количество, например, они делают и прямолинейные движения, и круговые движения, и восьмиобразные. При этом они еще виляют. Чем лучше источник корма, тем больше виляющих движений брюшком. То есть они таким образом передают информацию сборщицам, которые, в общем-то, знают после полученной информации, куда лететь.
4: Вот вы прямо предвосхитили мой вопрос. Я как раз думал, а как же они прилетают и рассказывают другим пчелам, как в том мультфильме, да, полетели птичка, там много вкусной еды, да, как вот они прилетели и рассказали.
5: Но
4: понятно.
5: Еще необходимо знать о том, что пчелы еще оставляют очень хороший феромонный след. То есть для них очень важно именно феромоны, которые они используют, так скажем, в виде меток на цветках, и оставляют след по пути своего следования. Но, кстати говоря, пчелы не следуют вот тому пути, который им изначально предложили пчелы-сборщицы, а при каждом возвращении они пытаются минимизировать свой полет к тому источнику корма. То есть постоянно идет обработка информации, и они стараются выстроить прямой и наиболее короткий путь.
3: Ну, мы же знаем, что самолеты не летят по прямой, а делают дугу. И пчелы, скорее всего, тоже, да, не совсем по прямой летят,
5: да,
3: а именно вот, используя кривизну пространства. Понятно. Ну что ж, будем наблюдать за пчелами. Сейчас поедем на дачу в выходные и, надеюсь, увидим знаменитый танец пчел и, конечно же, приготовим им угощение. Тазик варенья. И позовем всех. С нами была заведующая лабораторией пчеловодства Федерального аграрного научного центра Северо-Востока Анна Брандорф. Анна Зиновьевна, огромное спасибо. Как всегда, очень интересно и познавательно. До новых встреч. Спасибо.
5: Всего доброго.
3: Выясняли о том, как пчелы ориентируются в поисках пищи. Да, обязательно поздравляем еще раз и всех коллег, и, конечно же, подопечных пчел. Спасибо.
5: Спасибо.
0: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, в студии Евгений Моисейко, в эфире новости. Георгий Филимонов провел совещание с главами муниципальных округов, финалистами проекта «Герои русского севера». 5 округов Вологодской области – Нюксинский, Чагодощинский, Кичвинско-Городецкий, Усть-Кубинский и Сямжинский – возглавляют участники специальной военной операции. На встрече стороны обсудили социально-экономическую ситуацию, задачи и взаимодействие с жителями. Вологодская область инициировала учет числа участников СВО в системе управления территориями как критерий эффективности руководителей регионов в русле слов президента России о формировании новой элиты страны. В Вологде подписан контракт на капремонт Мяснорядского моста за 217 миллионов рублей. Подрядчик АО ПО «Возрождение» приступит к работам уже в июне. Планируется ремонт опор, пролетов, дорожного полотна и тротуаров, замена ограждений, установка нового освещения и модернизация инженерных коммуникаций. Проект реализуется при поддержке губернатора. Ограничения для транспорта введут только после открытия движения по улице Мира, чтобы минимизировать неудобства. Отметим также, в этом году в Вологде начнется капремонт Пошехонского путепровода, завершат работы на мосту по улице Текстильщиков, откроют движение по новому Некрасовскому мосту. С конца мая до начала июля в Вологодской области лоси массово выходят к дорогам и в населенные пункты. Причина – жара и нашествие насекомых. В группе риска – годовалые лосята без матери. Животные ищут прохладные продуваемые места и водоемы, что часто приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Увидев лося в городе, специалисты просят незамедлительно звонить по номеру 112 и не беспокоит животное. Водителям советуют быть особенно внимательными на загородных трассах в темное время суток. Сегодня в Вологодской области стартует отборочный этап национального чемпионата «Обилимпикс». Впервые регион принимает участников более 150 конкурсантов из 28 субъектов России. Они демонстрируют свои профессиональные навыки на площадках колледжей и техникумов. «Обилимпикс» – чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Состязания проводятся при поддержке Минпросвещения России и президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Вологодские фармацевты отметили профессиональный праздник. Накануне в России отмечали День фармацевта. Праздник был официально учрежден еще 5 лет назад. История аптечного дела в нашей стране насчитывает несколько столетий. Первая аптека появилась в конце 16 века во времена Ивана Грозного. Аптека на Ленина 1 в Вологде открылась в 1675 году и стала третьей в стране. Сегодня она, как и раньше, обслуживает покупателей круглосуточно. В этом же здании уже 20 лет работает музей истории аптечного дела. Сегодня коллекция музея насчитывает более 1000 экспонатов. Их передавали из аптек города и частных рук вологжан. Самые старые из них – ящичек для этикеток и сосуд для хранения мазей, а еще градусник, которому более 100 лет. Сегодня в Череповце хор «Воскресенье» впервые выступит с театральными актерами. Премьера театрализованного концерта состоится этим вечером, 20 мая. В основе сюжета – история молодой пары, которая переезжает в коммунальную квартиру, где за каждой дверью спрятана история страны, рассказанная через звуки, ритмы и судьбы предыдущих жильцов. В постановке участвуют 3 артиста и около 20 участников хора. Театрализованный концерт состоится в 18:30 в филармонии на Советском проспекте 35А.
0: Новости спорта.
7: Волокжан приглашают принять участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.РФ». 23 мая Вологодская область традиционно присоединится к самому масштабному беговому событию страны. Впервые полумарафон «Забег.РФ» пройдет в Череповце. Напомним, это один из самых крупных полумарафонов по количеству участников, которые одновременно проходят не только в России, но и за рубежом. В этот день, 23 мая, более 110 городов России и 26 стран выйдут на старт в одно время, сообщают организаторы. 10-й всероссийский полумарафон с синхронным стартом – это не просто соревнование, это глобальное движение единства, спорта и драйва. Участников ждут 4 дистанции для любого уровня подготовки – 1, 5, 10 и 21 километр.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает жаркая, ясная погода. Вечером местами пройдут небольшие дожди. Ветер юго-восточный, восточный 3-4 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до плюс 30 градусов. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Алло.
4: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
3: Так.
4: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
3: Что?
4: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
5: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проводят встречу за чашкой чая, которая станет завершающим мероприятием программы российского лидера в Пекине. Ожидается, что в этом формате лидеры обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. В начале мероприятия Путин и Си Цзиньпин кратко подвели итоги российско-китайских переговоров. Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение и за рабочий процесс в ходе визита и отметил высокую результативность переговоров.
3: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Во время чаепития президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, китайский лидер, назвал нынешний визит главы российского государства весьма успешным и удачным. Как отметил Си, в ходе вашего визита мы подписали множество совместных документов, и самое главное, мы с вами подписали важное совместное заявление, которое отражает сотрудничество между нашими странами в различных сферах, сказал Си Цзиньпин. Ранее Владимир Путин подчеркнул, что российско-китайские отношения в настоящий момент достигли беспрецедентного уровня. Президент России также отметил, что Москва и Пекин привержены самостоятельной внешней политике. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп, комментируя встречу президента России с председателем КНР, заявил, что у него хорошие отношения с ними обоими. Президент России по приглашению китайского лидера находится в КНР с официальным визитом 19-20 мая. Группировка «Север» в зоне проведения спецоперации нанесла удары по двум бригадам, одному полку ВСУ и двум бригадам теробороны в Сумской области, а также по украинским подразделениям в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Противник потерял до 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. По информации военного ведомства, группировка «Запад» нанесла удары по 7 бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Подлиман, Шейковка, Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб, Сидорово и Татьяновка в ДНР. Южная группировка за сутки нанесла поражение формированием в районах населенных пунктов Дружковка, Константиновка, Краматорск, Малиновка, Николаевка, Ореховатка и Рай-Александровка в ДНР, говорится в сводке Минобороны России. Уровень воды в реках Карачаево-Черкесии поднялся из-за сильных дождей, но пока не превышает опасных отметок. Об этом рассказал глава республики Рашид Тимрезов. Глава Карачаево-Черкесии поручил главам муниципалитетов и министерств региона реализовать комплекс превентивных и оперативных мер, в двухдневный срок провести анализ всех возможных рисков в городах и районах республики, взять под контроль все гидротехнические сооружения, особенно в горной местности. В Карачаево-Черкесии 19 мая из-за ливней на федеральной автодороге и в Зеленчукском, а также Карачаевском регионах сошел сель. Движение восстановлено, а в регионе продлено экстренное предупреждение в связи с возможными

0: и сжиженного природного газа на мировой рынок. В результате цены на топливо выросли во многих странах мира. Посольство России в Таиланде не получало обращений от российских граждан в связи с решением правительства королевства сократить срок безвизового пребывания с 60 до 30 дней. Об этом ТАСС сообщил глава дипломатического представительства Евгений Тимохин. Простите, Томихин. Он напомнил, что между Россией и Таиландом действует соглашение о взаимном освобождении от визовых требований на срок до 30 дней. В Москве сегодня второй день подряд был побит рекорд температуры воздуха. Термометры на метеостанции на ВДНХ показали 30 градусов, побив показатель 1897 года. По данным Гидрометцентра России, среднемесячная температура воздуха в Москве в мае составляет 13,5 градуса выше нуля. Подробнее о погоде рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В дневные часы воздух разогреется до 28-31 под угрозой падения рекорд далекого 1897 года, когда метеорологи зафиксировали плюс 29,7. Жара продержится до пятницы, а в выходные посвежеет до плюс 20-25.
0: Столичный департамент транспорта сообщил, что в воскресенье 24 мая трамваи не будут ходить в центре Москвы. Изменения связаны с проведением московского велофестиваля и велогонки «Садовое кольцо», говорится в сообщении департамента. Также с 23 мая и до окончания мероприятия на этих улицах будет запрещена парковка, добавили в Дептрансе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременная дождь, гроза, днем до 22 градусов тепла. В Москве завтра переменная облачность, вечером местами возможен кратковременная дождь, гроза. Температура воздуха предстоящую ночь в городе от 15 до 17 градусов. Днем столбики термометров завтра могут подняться до 29-31 градуса.

0: Наталья Гончарова, Екатерина Сушкова, Нина Чавчавадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньи. Аксиньи как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
2: Добрый день, программа «Трудности перехода». Очень рад снова выйти в прямой эфир для того, чтобы говорить с вами про подростков. Принцип программы очень простой. Вы, родители подростков, переживающие за то, как проходит взросление ваших детей, звоните в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы оставляете свой вопрос письменно. А я, соответственно, на ваши вопросы отвечаю, задаю, может быть, вопросы уточняющие, но в любом случае помогаю разобраться с тем, что происходит и как из всей этой ситуации вырулить. Ну и традиционно в начале программы побеседую на тему, которая меня интересует, беспокоит. А интересует, ну, даже не столько беспокоит, сколько кажется важным, сейчас период экзаменов. Момент, когда вот максимальное напряжение возникает у школ, у родителей и, соответственно, у детей. И мы очень часто чувствуем себя достаточно беспомощными, потому что мы никак не можем им помочь готовиться или сделать лучше то, что они делают. Поэтому единственное, что нам остается, это повышать градус напряжения в надежде, что они напрягутся так, что сами захотят сделать то, что мы считаем правильным. И поэтому мы повышаем голос, поэтому мы объясняем, как у них не сложится жизнь, поэтому мы давим, поэтому прессуем, скандалим и черта в ступе. Особенно, если все идет не очень хорошо. Чего мы получаем в результате? А получаем мы передерганных детей, у которых не стало больше мотивации на то, чтобы учиться, а стало просто еще меньше ресурса на это. Плюс еще у нас ухудшились отношения. Значит, к этому моменту, к началу экзаменов, у них в голове уже есть все, что могло быть. Вот. И больше там уже не появится, честно говоря. То есть вбивай, не вбивай, заставляй, не заставляй. К сожалению, это так. Самое, наверное, на что мы можем повлиять, это не на уровень знаний уже, а на их состояние, с которым они придут к этому экзамену. И на состояние наших отношений, с которым мы вообще в жизнь пойдем. Вот. Поэтому я, наверное, предложу вам в большей степени не давить, не прессовать, не повышать напряжение, не скандалить, не истерить. Уже все это не особо осмысленно. А если у вас есть силы, если у вас есть на это энергия, то поддерживать, помогать поддерживать у них хоть какой-то уровень энергии, помогать организовывать режим, если это необходимо, подкармливать и верить в лучшее. Вот, наверное, все, что я хотел сказать вам по этому поводу. Всем нам желаю пережить этот период с меньшим количеством седых волос и большим количеством оставшихся зубов. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы побеседуем с Валентиной из Екатеринбурга. Валентина, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
3: Никита, у меня такой вопрос. К сожалению, произошла не очень хорошая ситуация дома. Уже месяц прошло, даже чуть побольше. У меня два мальчика, 10 и 15 лет. В принципе, уже в этом году будет 16 и 11. Произошла, значит, потасовка со старшим сыном, где он применил в отношении меня физическую силу, что я не могу до сих пор принять. Понимаете, он... Я выгнала его из дома, он живет у моей мамы. Не могу... Ну, сейчас я уже отошла, а там пару недель после произошедшего я не могла совершенно даже рядом с ним находиться.
2: Так.
3: И, к сожалению, дети друг друга ненавидят. Не могут находиться рядом. То есть постоянно в будние дни, когда они приходят со школы, начинаются конфликты, скандалы. Квартира двухкомнатная, а вот семья неполная. Я их воспитываю одна. Отец есть, но он не живет с нами, с ними, и, ну, общается посредственно. Раз в неделю там, например.
2: Ну, понятно, не помощник.
3: И вот, да, как вот их примирить? Ну, вот спустя... Получается, уже месяц, даже и побольше, младший хочет, чтобы старший вернулся. А мне, честно говоря, хорошо жить без старшего сына, потому что мне стало спокойнее. Мне нет скандалов дома. Вопрос в том, вопрос в том, что вот почему, вот как же мне свою семью опять объединить? Вот детей, вот не могу понять. И в то же время очень даже как-то стыдно, что. Хорошо жить без старшего ребенка.
2: Ну, давайте так, начнем с отпускания грехов тогда, раз это важный такой компонент. Смотрите, так бывает, что не получается вместе. Так бывает, что это требует слишком много от всех участников процесса. Ну, это как в браке, на самом деле. Мы теоретически можем продолжать жить вместе, но это каждому обходится так дорого, что как будто уже не имеет смысла. И с детьми так реже, но тоже бывает. И бывает такой коллапс в отношениях. Или бывают такие сейчас там вывихи взросления, да, что ну вот ну, невозможно. И мы это чаще всего, прежде всего, пытаемся склеивать, как было. Да, любые там эти расколотые истории. И переживать, что оно не выглядит как раньше, да, там трещины какие-то или что-то. Вот. А иногда, я не могу сказать, что это точно ваш случай, это то один из вариантов. Иногда стоит строить по-новому. Окей, так как получалось, так не работает. Мне это стоит дорого, младшему стоит дорого, вместе они у них не выходит, да, там есть вот эта там агрессия и так далее. И ну, не окупает там минуты братской любви, да, вот всю эту историю. Соответственно, искать, исследовать, какой еще сетап может быть. Вот сейчас так, да, он там живет с бабушкой, ему, я подозреваю, нормально, да, а бабушка
3: ему очень
2: еще.
3: Хорошо, да.
2: Там бабушка еще держится, я так понимаю, тоже. Вот.
3: Да.
2: Ну, тоже ее бы не потерять в процессе, да, в смысле, как члены семьи, участвующего в воспитании. То есть она теперь еще включена. Вот, я бы поисследовала, каким образом можно еще выстроить, чтобы это было проще для всех участников процесса. И это не обязательно будет похоже на то, как мы себе это представляли раньше, как окружающие уж тем более себе это представляют. Окружающие тут вообще никакой роли не играют, потому что никто из них не находится в вашей ситуации. Никто из них, да, там не переживал такого от сына, например, или никто из них каждый вечер не разруливает скандалы и конфликты у вас дома. Поэтому вы ориентируетесь только на себя. Вы единственный человек, который этим процессом рулит, как это владелец системы. И все равно вы решаете, как оно будет. Даже если там младший не очень согласен, хотел бы по-другому, или у старшего какие-то фантазии есть. Конечное решение здесь за вами, и вот это важно понимать. Здорово, если бабушка с вами на одной волне, и она согласна и поддерживает, там, да, и сил у нее хватает, это вообще замечательно. Вот. Не факт, что то, как есть, так и будет. Но вот сейчас вы пробуете вот такое сочетание, да, того, кто где живет. Смотрите, наблюдаете, оцениваете, как вам с этим живется. Иногда наше чувство вины – это тоже фактор принятия решения. Вот, он, правда, обычно не главный, но очень неприятный. То есть он нам там подзуживает что-то, как оно должно быть, как не должно быть, вот это вот все. Вот. То есть вы слушаете себя, вы, ну, наблюдаете за собой в том числе, и пробуете, как будет складываться. То есть здесь сказать, что есть какая-то правильная стратегия, но это было бы неправда. Ну, во-первых, я не очень хорошо все равно знаю там и вас, и детей, и что происходило. А во-вторых, ну, просто жизнь слишком многообразна для того, чтобы были какие-то единые у нас стратегии для всех. Вот. Здесь, наверное, пожелаю вам себя поспокойнее чувствовать в происходящем. То есть так бывает. Сейчас задача получается вот в этих условиях и при таком сочетании искать, как будет достаточно хорошо, чтобы и вы себя спокойно чувствовали, и дети себя спокойно чувствовали. И если будет готовность у них общаться друг с другом, да, то это, в общем, можно делать и не живя совместно. Так вполне себе происходит. Вот. А если не будет у них готовности взаимодействовать, то и живя совместно, это не очень будет получаться. Ну, собственно, как и было. Наверное, вот так вот я могу вас поддержать и так могу на ваш вопрос ответить. И очень рекомендую вам дойти до психолога, просто чтобы вам стало легче. И психолог такой человек, об которого можно подумать. Вот об которого можно все варианты покрутить, какие-то схемы повыстраивать, попримерять. То есть это такая лишняя голова, которая в данном случае совершенно не лишняя. Спасибо вам большое за вопрос. Телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.

0: Маяк. Брак – это ведь не спринт и шутер какой-то. Это такая долгая, сложная, кооперативная, ролевая игра. Юлия Лушникова, психолог, психотерапевт.
1: Так говорит «Маяк».
2: На правах рекламы.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: в Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена. Одна из главных формулировок декларации, подписанная по итогам официального визита Владимира Путина в Китай. Лидеры двух стран зафиксировали конец эпохи западного доминирования не как прогноз, а как свершившийся факт. Пакет из 40 соглашений, совместное заявление охватило все сферы сотрудничества, от энергетики до космоса, но в центре внимания декларация о становлении многополярного мира. Российский лидер также сказал, что перекрестные годы образование России и КНР позволят вывести на новый уровень подготовку кадров в передовых отраслях для достижения научного и технологического суверенитета двух стран.
2: В числе приоритетов обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. Этому во многом способствует практически 100% использование национальных валют в двухсторонних расчетах. На повестке дня реализации широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте, логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают стремительно меняющие нашу жизнь цифровые инновации и технологии искусственного интеллекта. Активно развиваются гуманитарные контакты, в том числе в культуре, кинематографии, в спорте, в области молодежных и туристических обменов. Этому, безусловно, способствовало принятое по инициативе наших китайских друзей решение о введении на взаимной основе безвизового режима. Это помогает и туристам, это помогает и людям, которые занимаются практической работой по целому ряду направлений. А сегодня мы вместе с председателем Си Цзиньпинем официально дали старт перекрестным годам образования. Уверен, что благодаря этому новому межгосударственному тематическому проекту удастся вывести на новый уровень подготовку кадров по самому широкому спектру специальностей, в том числе в передовых отраслях, с тем, чтобы гарантировать научный и технологический суверенитет наших стран.
0: Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил, что в хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии. В качестве важных мировых держав Китай и Россия должны, с учетом долгосрочных интересов, построить более справедливую и разумную систему глобального управления, отметил китайский лидер. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальное общение за чаем. Переговоры, на которых обсуждались наиболее важные темы, продлились более полутора часов. С российской стороны во встрече в кулуарах приняли участие глава МИД Сергей Лавров, помощник российского лидера Юрий Ушаков, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и посол России Игорь Маргулов. Как отмечал Ушаков, неформальное общение за чаем – важнейшая часть визита, поскольку именно такой формат позволяет сосредоточиться на самом главном – дипломат замечал, что погулять и попить чаю – это самое важное, что можно и нужно делать в Китае. Министр обороны ФРГ Борис Писториус последовательно работает над формированием в немецком обществе образа вечной угрозы со стороны России. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила о визите министра на Украину 11 мая, во время которого стороны заключили соглашение о поставке вооружений. Тогда Писториус заявил, что от России якобы исходит угроза для народа Германии, обратила внимание Захарова. Она также добавила, что ФРГ по логике Писториусов должна забыть об ответственности перед Россией за массовое убийство народа СССР, роли Москвы в восстановлении единства Германии и приобретении ей суверенитета. Германия вымарывает память об исторической вине. Риторика властей вернулась на 85 лет назад, заявила Мария Захарова. Президент США Дональд Трамп заявил, что не торопится с принятием решения по Ирану и возобновлению полномасштабного судоходства в Ормузском проливе и готов вновь попытаться достичь договоренности с Тегераном. В понедельник американский лидер заявил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, поскольку есть возможность договориться с Тегераном. Московское долголетие вышло на международный уровень, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Москва и Китай подписали соглашение о долгосрочном партнерстве. Стороны будут обмениваться опытом, технологиями и лучшими практиками в развитии программ активного долголетия. Это первый международный договор для проекта такого уровня. Сегодня московское долголетие объединяет более 740 тысяч жителей столицы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте vesti.ru.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБ, в Санкт-Петербурге завтра возможен небольшой дождь, днем до 22 градусов тепла, в Москве переменная облачность, днем до 31 градуса тепла.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московская футбольная «Динамо» в ближайшие два дня подпишет контракт с Сандро Шварцем. Последние детали согласованы. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Зарплата тренера составит 1,7 миллиона евро в год. В Москву 47-летний немецкий специалист прилетит в июне к началу сборов. Шварц уже возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. При нем «Динамовцы» выиграли бронзовые медали чемпионата и прошли финал Кубка России. Главный тренер Сергей Булатов и его тренерский штаб продолжат работу в крыльях советов и в следующем сезоне. Кроме того, новым председателем совета директоров клуба стал Максим Симонов. С подробностями Виктория Колосова.
2: 1 апреля в самарском футбольном клубе «Крылья Советов» было не до смеха. Именно в этот день руководство решило, что так продолжаться не может и надо срочно подниматься со дна турнирной таблицы. Главный тренер Магомед Адиев был отправлен в отставку. Напомню, что история с Адиевым была странной. Специалист, несмотря на работу в «Крыльях», в Казахстане вел параллельные переговоры с КТБ. Однако всех уверили, что все это было не всерьез, и Адиев работу в Самаре продолжит. Но спустя всего лишь неделю его попросили из клуба удалиться. На смену ему пришел Сергей Булатов. Человек для Самары не случайный. Как футболист за клуб он играл в конце 90-х, а с 20-го года занимал должность старшего тренера, после чего стал куратором развития молодежного направления. С поставленной задачей Булатов справился. Крылья завершили сезон на 11-м месте и сохранили прописку в элитном дивизионе. Сезон сложился для крыльев очень непросто. На заключительном отрезке чемпионата наша команда показала настоящий характер и яркую игру, которая порадовала болельщиков и позволила одержать победы над лидерами РПЛ. Вместе с менеджментом клуба приняли решение, что Сергей Булатов продолжит работать главным тренером «Крыльев». Ему будет предложен новый контракт, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
1: Московская хоккейная «Динамо» проявляет интерес к американскому форварду шанхайских драконов Кевину Лобанку, сообщает «Спортэкспресс». По информации источников, в число потенциальных покупателей хоккеиста также входит «Нефтехимик». Соглашение 30-летнего нападающего с китайским клубом истекает 31 мая текущего года. Чемпионка Европы волейбола Екатерина Любушкина покинула «Локомотив», сообщает пресс-служба калининградского клуба. В составе команды 36-летняя волейболистка провела 3 сезона и была ее капитаном. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
3: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.

0: возрасте перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», и мы говорим с вами про подростков. Говорим мы про них, потому что это возраст, который порождает наибольшее количество переживаний у родителей. Подростки менее подконтрольны, чем дети, свободы у них больше, возможности начудить больше, и они этими возможностями пользуются. А мы, тем не менее, не молодеем, и сил переносить эти чудачества у нас становится все меньше, и вот такой вот назревает конфликт поколений, который разрешается чаще всего нервно, а мы здесь с вами как раз для того, чтобы все эти истории сглаживать, больше понимать, разбираться и делать так, чтобы и отношения, и нервы более-менее были в порядке. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А на связи у нас Руслан из Казани. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
1: Да. Алло. Да-да, слышу вас. Угу.
2: Ага. Меня зовут Руслан, да, я из Казани. У нас дочка, 11 полных лет, 5 класса заканчивает, ну вот в августе будет 12. Если начать с конца, на приеме последнего врача нам поставили такой диагноз, как нервная анорексия.
1: Так.
2: То есть у нас ребенок сильно стал худеть. Причем она это делает намеренно. Началось все где-то месяца 2-2,5 назад. Ну, то есть она исключила, по ее мнению, все вредное из своего рациона. Все сладкое. Начала считать калории. Постоянно бегает на весы. И действительно очень сильно потеряла весе. При ее как бы росте она весит там...
1: Ну, я понял. Основания для постановки диагноза есть.
2: Да, да, то есть мы уже с супругой, ну, как-то вот сильно переживаем, уже какие-то угрожающие масштабы это все принимает, а отловить момент, ну, как бы триггер, из-за чего все это началось, что послужило, как бы, причиной такого вот резкого, ну, скажем так, изменения поведения, мы, как бы, никак не можем найти, то есть ребенок закрывается, и... Ну, мы, похоже, местами сильно передавливаем и очень сильно переживаем, мы боимся, уже не знаем, что делать. Скорее всего, вот пойдем к психологу, даже уже, наверное, запланировали. Вот. Ну, решил, раз такая возможность есть, вам задать вопрос, какие найти слова или какой подход к ребенку, как вывести на разговор. То есть, а учится она хорошо? Ну, практически отличница, 1/4 у нее, заканчивает 5 класс, и, да, экзамены все сдала, вот, в школе, по ее словам, ее никто не булит, не обижает, ну, опять же, по ее словам, ну, вот, мы не знаем, что делать еще.
1: Ну, во-первых, сочувствую вам и поддерживаю. Это очень сложная история, когда ребенок начинает делать себе плохо по непонятным причинам, и мы на это не очень влияем. Для того, чтобы расстройства пищевого поведения начали развиваться, вообще не обязательно должен быть буллинг. Это очень чувствительный возраст, в том, что, особенно у девочек, в том, что касается внешности и оценки окружающими. Тут достаточно просто каких-то неаккуратных прозвучавших слов и, ну, некой структуры вообще, ну, самой конструкции, да, там, нервной системы, психики и так далее. Вот. Этим точно нужно заниматься, и вообще не откладывая, и искать специалистов и действовать. В Казани есть пара центров, которые, ну, по крайней мере, пишут о том, что они с расстройствами пищевого поведения работают. Я рекомендую здесь именно центр, чтобы там была комплексная история, потому что здесь нужен психиатр, здесь нужен психолог, и, ну, с какого-то момента нужен, вылетело из головы, специалист, который, собственно, пищевым поведением занимается. Что есть, как есть. Диетолог, нутрициолог, вот что-то из этой серии. Это комплексная история, и она не очень простая и не очень быстрая, но тут вы уже на этом пути, уже просто вы делаете то, что нужно будет делать. Здесь взывать к здравому смыслу бесполезно, она маленькая, во-первых, еще, да, там и не очень развитая голова обычно, в смысле мышления такого взрослого, его еще нету, оно может быть очень категоричное, суперэмоциональное,
2: Все так,
1: и
2: да.
1: да, и там внутри у нее своих аргументов хватает. Вам выдадут обязательно рекомендации, что говорить, не говорить, но общий подход такой, что тема еды и так нервная, напряженная, то есть она в принципе, да, для ребенка сейчас острая сама по себе. Поэтому здесь ключевая задача не добавлять здесь напряжение. То есть если нет, не надо по медицинским показаниям ей добирать калорий срочно, да, то мы меньше не напоминаем, не заставляем, тем более, не комментируем никак еду. Но это обязательно в параллели вот с поиском помощи, с поиском специалиста, который будет вести ее, вести вас как семью, да, с которым вы будете разбираться. То есть задача здесь не добавлять. Там самые мощные чувства – это вина, стыд. И такая по-разному формулируется, но не любовь к себе. Да? И
2: Ну да,
1: вот
2: недовольство есть своей внешностью.
1: ну,
2: Да.
1: это то, с чего
2: Причем прямой
1: стартуют
2: вопрос,
1: обычно.
2: да, к чему стремишься, кто твой вот идеал, какие-то вот, материальные вещи, вот скажи, ничего конкретного нет, но тем не менее постоянно весы, постоянно вот нервяк, а по медицинским показаниям уже, конечно, калории добирать нужно, потому что нам вот как раз нутрициолог сказал, что при ее вот параметрах антропометрических она должна потреблять минимально самое это вот прям это 1500 калорий, а по-хорошему 2200.
1: Ну, вот
2: Она
1: где-то есть
2: посчитает.
1: порог, да, когда кормить внутривенно уже, и про это, кстати, дочку можно просто предупредить, что этот порог уже недалеко, когда, да, вопрос будет связан с выживанием уже, а не с
2: Она
1: эстетикой.
2: как будто бы 1000 даже не набирает вот такой.
1: Может быть, там головы нету в этот момент, да, там вот правда. И здесь там, к здравому смыслу взывать не очень. Очень часто анорексия, которая прогрессирующая, она вообще стационарна, да, с ней работают. То есть, когда ребенок в стационаре, у него постоянно есть работа, там и группа, и психолог, и кормление, и наблюдение врачей и так далее. Значит, что здесь могу сказать? Будете выбирать специалистов. Что важно, если вам говорят про быстрые результаты, бегите сразу. Это точно не быстро. Вот прям готовьтесь, что это марафон. В идеале это комплексная работа, где есть и психолог, и психиатр. И к психиатру имеет смысл. То есть, если вам специалист говорит, что он за всех тут, ну, тоже это такой красный флажок. Вот. Ищите, находите информацию, родительские форумы. В Казани полно специалистов. В крайнем случае, да, есть специалисты, с которыми можно онлайн посоветоваться. В Москве, да, если уж там совсем все грустно, там есть уровень, не уровень, как ЦРПП он называется, по-моему. Такой главный центр по работе с расстройствами пищевого поведения. Вот, так что готовьтесь к долгой истории, запасайтесь терпением. Она еще маленькая, вы, похоже, застали в начале. Шансы есть, и шансы хорошие, поэтому я здесь вам желаю удачи, сил и чтобы побыстрее нашлись нужные специалисты. Вот. Для всех, наверное, сейчас немножко поговорю про расстройство пищевого поведения. Мы очень начинаем бояться. Мы начинаем бояться, это оправдано, потому что это уже там вопросы со здоровьем начинаются, но этот страх превращает наше поведение в поведение суматошное, хаотичное, резкое. Мы перестаем быть аккуратными, что при расстройствах пищевого поведения прям вредно. Потому что мы начинаем усложнять, ухудшать отношения, мы начинаем передавливать, у нас в нашей панике зачастую не хватает последовательности и терпения. И мы все это творим не потому, что так нужно, да, и так будет полезно, а потому что мы боимся и со своим страхом не справились. Поэтому я за, вот если появились симптомы расстройств пищевого поведения, первым делом вообще сами к психологу, чтобы вы были безопасны для ребенка, для окружающих, чтобы с вами можно было дальше иметь дело, и вы могли помогать. Вот это, наверное, очень важная штука, которую я порекомендую. С этим справляются, с этим работают, понадобится время, понадобится терпение, понадобятся деньги, ну, к сожалению, так. Вот, искренне сочувствую всем, кто с этим столкнулся, желаю вам побыстрее найти своего специалиста и увидеть результаты. Спасибо большое за вопрос, важный, сложный. Напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк». Финансовая культура. Программа о том, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
4: Здравствуйте, у микрофона Владимир Юдин. Иногда случаются такие истории, когда наличные деньги нужны срочно, а рядом нет ни банкомата, ни отделения банка. В такой ситуации может выручить сервис «Наличные на кассе». Что это за услуга, как она работает и насколько она доступна жителям Вологодской области, об этом мы поговорим сегодня с управляющим Вологодского отделения Северо-Западного главного управления Банка России Алексеем Щерпининым. Алексей Владимирович, рад вас видеть.
5: Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
4: Алексей Владимирович, давайте начнем с главного. Что такое сервис «Наличные на кассе» и как им можно воспользоваться, если рядом нет банкомата?
5: Для того, чтобы люди могли снять наличные деньги даже там, где мало банкоматов и отделений банков, или их вовсе нет, например, в сельской местности или на отдаленных территориях, Банк России развивает проект «Наличные на кассе». Его суть в том, что снять наличные с банковской карты можно прямо на кассе магазина одновременно с покупкой. С одной карты с помощью этого сервиса можно снять не больше 5000 рублей за день и не больше 30 тысяч за месяц. Торговые точки не берут с покупателей комиссию за выдачу наличных, но банк, выпустивший вашу карту, может установить собственную комиссию за снятие наличных. Поэтому стоит заранее выяснить, предоставляет ли ваш банк возможность снять наличные на кассе магазина и какую комиссию возьмет банк за эту услугу. Эту информацию можно получить по телефону горячей линии, на официальном сайте банка или в чате мобильного приложения.
4: А что нужно сделать, чтобы воспользоваться сервисом «Наличные на кассе»?
5: Если вы нашли торговую точку, где есть такой сервис, для начала, конечно, убедитесь, что на вашей карте есть необходимая сумма. Напомню, лимит в сутки 5000 рублей. Выберите любой товар в магазине, назовите кассиру необходимую сумму и оплатите покупку банковской картой. Предварительно не забудьте уточнить, есть ли в кассе нужная вам сумма. С банковского счета покупателя одновременно спишутся и стоимость товара, и сумма выданных наличных денег. Найти магазины и организации, у которых есть услуга «Наличные на кассе», можно и в Яндекс.Картах.
4: Алексей Владимирович, как идет развитие этого проекта в Вологодской области? Какие результаты?
5: На 1 января этого года в Вологодской области услуга «Наличные на кассе» была доступна почти в 350 точках, 200 из которых расположены в Вологде и Череповце, чуть меньше в районах области. Если вы путешествуете по Вологодской области, сервис также будет полезен. В основном наличные на кассе есть в магазинах крупных торговых сетей, а также на автозаправках. Но в проекте участвуют и небольшие магазины. Обычно торговые точки, в которых можно получить наличные, размещают специальные информационные наклейки на кассах или на экране терминала, которые используются для оплаты картой.
4: Как Банк России планирует в дальнейшем развивать этот сервис?
5: Мы уверены, что сервис будет развиваться и дальше. Ведь в конце прошлого года при участии Банка России были приняты изменения в налоговое законодательство. И уже с начала 2026 года на территории региона малый бизнес в сельской местности, использующий патентную систему налогообложения, получил право оказания услуги наличные на кассе. Это еще больше повысит финансовую доступность в селах. Ранее такая возможность была лишь у крупных магазинов и супермаркетов.
4: Алексей Владимирович, значит, сервис выгоден не только людям, но и принесет пользу бизнесу. А как торговой точке подключиться к оказанию услуги? С чего начать?
5: Действительно, магазинам сервис дает возможность повысить лояльность и привлечь новых покупателей, а кредитным организациям обеспечить выдачу наличных в небольших населенных пунктах без банкомата. В помощь предпринимателям на сайте Банка России размещена пошаговая инструкция, где указаны все этапы подготовительной работы – от заключения договоров до настройки оборудования.
4: Алексей Владимирович, спасибо вам большое. Сегодня на мои вопросы отвечал управляющий Вологодским отделением Северо-Западного Главного управления Банка России Алексей Щербинин.
0: Финансовая культура. Слушайте программу «Финансовая культура», и мы научим вас, как заработать, сохранить и приумножить свой доход.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: В Москве 18 часов.
0: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. Он был приурочен 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенного 16 июля 2001 года. По итогам встреч российско-китайских переговоров подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Лидеры двух стран также зафиксировали конец эпохи западного доминирования не как прогноз, а как свершившийся факт. Из Пекина наш специальный корреспондент Мария Агафонова.
2: Программа официального визита Владимира Путина в Китай действительно была масштабная. Все началось еще ранним утром по Москве в 6 часов. В Пекине с учетом разницы во времени было 11 утра. Был военный оркестр, подмосковные вечера в его исполнении, дети с флагами и цветами. Под залпы орудий прозвучал гимн России. Российско-китайские переговоры в узком формате продлились 1 час 40 минут вместо заявленных 40 минут. Далее последовал расширенный состав. Порядка 40 двусторонних документов подписали по итогам переговоров. 20 из них в присутствии лидеров двух стран. Главы государства открыли перекрестный год образования. Президент России отметил, что ценит традиционно большой интерес китайцев к изучению русского языка. Затем президент отправился в резиденцию, где встретился с китайским инженером Пен Паем. Более четверти века назад, в 2000 году, во время своей первой поездки в Китай, Путин сделал фото с 10-летним мальчиком. Впоследствии он приехал в Россию, выучил русский и отучился в МАДИ. Путин получил от него в подарок фарфор из провинции Хунань, который делали при жизни Мао Цзэдуна по его заказу. После этого президент вернулся обратно в Дом народных собраний, где обсудил торгово-экономические вопросы на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цаном. В завершении двухдневного визита Путин и Си пообщались за чаем. Всего на эту церемонию получили приглашение по 4 человека с каждой стороны. От России это глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и посол России в Китае Юрий Маргулов. Чайная церемония — это всегда про сближение людей. Об этом говорят китайские, ну и вообще восточно-азиатские традиции. Именно здесь, как предполагается, главы двух стран обсудили самые чувствительные темы. На повестке международные вопросы. Это Иран, Украина и отношения с США. Это чаепитие, как сказал ранее Ушаков, важнейшая часть визита. На открытой части церемонии Си подчеркнул, что визит прошел успешно. Несмотря на то, что мероприятия длились всего день, итоги визита большие. Владимир Путин поблагодарил председателя КНР за приглашение. Работу он охарактеризовал как успешную, плодотворную и очень насыщенную. В 26-м году Владимир Путин и Си увидятся и не раз. У глав России и Китая запланировано еще несколько личных встреч. Вот среди них саммит ШОС в Бишкеке, саммит БРИКС в Нью-Дели и саммит АТЭС в Шэньчжэне. Мария Агафонова, Вести ФМ.
1: Президент Владимир Путин в ходе официального визита в Китае передвигался на автомобиле «Аурус» с номером, в котором было 3 восьмерки. Такое сочетание цифр считается в КНР счастливым. Кадр лимузина со счастливым номером показал в своем канале в мессенджере «Макс» Павел Зарубин, сообщает информационная служба «Вести». В прошлом году на номере машины Путина во время визита в КНР было только 2 счастливые восьмерки. Минобороны заявила об улучшении позиций российских войск в зоне СВО. По данным ведомства, группировка «Восток» в течение суток нанесла удары по 6 бригадам и 2 полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери армии Украины на этом направлении составили более 240 военнослужащих, боевая машина пехоты и 6 автомобилей. Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Доброполье, Курицына, Кучеров-Яр, Ленина, Новоалександровка, Новый Донбасс, Рубинск, Бежная, Светлая, Шевченко в ДНР, а также Ивановка Днепропетровской области. За сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла более 250 военнослужащих. Соединенные Штаты Америки в среду провели испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты «Минутмен-3» в районе Тихого океана, сообщила американская команда.

0: Стратегический резерв нефти в США за неделю с 15 мая уменьшился на рекордные почти 10 миллионов баррелей, до 374 миллионов, сообщает Минэнерго страны. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,5 миллионов баррелей, говорится в еженедельном отчете Министерства энергетики страны. Кроме того, добыча нефти в США за неделю снизилась на 8 тысяч баррелей в сутки до 13,7 миллиона баррелей в сутки. Первый урожай бананов в Сочи планируют собрать в конце июля. Первая высадка этих тропических культур состоялась в Сочи в прошлом году. На площади 600 квадратных метров развернута интеллектуальная система управления микроклиматом на основе искусственного интеллекта. Тепличный комплекс оборудован сетью датчиков, отслеживающих ключевые параметры температуру и влажность, а также автоматизированными системами полива. В России в настоящее время реализуется несколько проектов по выращиванию бананов. Как сообщалось, правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции. Это дает возможность их производителям получать государственную поддержку. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, возможен дождь с грозой, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Предстоящей ночью в городе от 15 до 17 градусов, днем столбики термометров могут подняться до 29-31 градуса.

0: «Маяк». На правах рекламы. Навигатор по долгам. Как вести диалог с коллектором, чтобы быстрее погасить долг? Частая ошибка должников – избегать контакта с коллектором, надеясь, что проблема решится сама собой. На деле такой подход только усложняет ситуацию. Сегодня вместе с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС», разберем, какие шаги помогут должнику защитить свои интересы и найти выход даже из самой непростой ситуации. Как должнику правильно вести переговоры с коллекторами?
1: Для начала поймите, вам звонит не враг, а такой же человек, который хочет помочь решить проблему. Поэтому сохраните, пожалуйста, спокойствие, не повышайте голос, не ругайтесь, не оскорбляйте собеседника. Агрессия или истерика не помогут решить проблему, тем более, что каждый разговор записывается. Попробуйте посмотреть на ситуацию абсолютно с другой стороны, взвесить плюсы и минусы различных решений. Помните, что судебное разбирательство или банкротство – не лучшие варианты. И почти всегда выгоднее договориться об индивидуальном графике погашения долга.
0: То есть уходить от диалога с коллектором должнику невыгодно?
1: Коллекторы предлагают компромиссные варианты. Например, возможность погасить только часть долга и закрыть его полностью. Игнорируя звонки, должник, конечно же, рискует не узнать о таких предложениях и упустить шанс решить проблему на выгодных условиях. Ну а дальнейшее молчание стороны должника не оставляет для кредитора других вариантов, кроме, к сожалению, судебного.
0: И помните главное правило. Чем раньше начнется диалог, тем проще найти решение.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», это значит, мы с вами продолжаем говорить про подростков. Главная задача программы – сделать так, чтобы вам жилось легче, и вашим подросткам, соответственно, тоже, потому что родители, в данном случае, всему голова. А если вы чувствуете, что вот прям хорошо, чтобы стало полегче, пожалуйста, звоните в прямой эфир по телефону 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока что побеседуем с Алексеем из Пензы. Алексей, здравствуйте.
2: Да, добрый вечер.
1: Добрый.
2: Ну, я бы хотел рассказать о нашей истории. У нас есть, у меня дочка, ей сейчас 21 год. У нас возникли сложности после школы с получением высшего образования. История началась таким образом, что она, ну, как бы совместно проявила инициативу, подобрала ряд вузов, куда бы хотела она поступить, специальности, на которые она хотела бы поступить. В итоге, ну, это осуществилось. Мы поступили, единственное, как бы на платной основе. Вуз, уехала в другой город, начала учебу. Ну и в процессе, как мы понимаем, сейчас возникли некоторые сложности. В первой сессии там по здоровью была проблема, она около месяца пропустила, не справилась с первой сессии, завалила. Удалось перевестись в этом же вузе на схожую специальность. Через полгода была вынуждена в следующую сессию то же самое перевестись уже самостоятельно, без моей помощи, забрать документы, отнести в другой вуз в этом же городе. То есть не вернулась домой, а поступила с потерей уже года. Продолжила там учебу, год отучилась, вернулась летом на каникулы домой, и, ну, были предположения такие, бросить учебу. В этот момент мы решили с ней, я ее уговорил, сходили к профориентологу на консультацию, пообщались, причем дочь сначала, ну, так, сопротивлялась этому походу. По итогам беседы, там, где-то 2-3-часовой консультации, она меня поблагодарила, потому что ей стало легче после этого. И договорили, профориентолог склонил к тому, что вуз и специальность, где она учится, ей, в общем-то, довольно-таки хорошо подходит. Договорились с ней, что она продолжит учебу, и единственное, я как бы одобрил ее дополнительное увлечение и финансово поддержал. Она ходила в это время на актерские курсы. Через год, в течение следующего учебного года, она во время практики устроилась на работу. И не говоря нам, уже потом по факту мы узнали, что, в общем-то, в этот момент, когда она устроилась на работу, она из практики из этой не вышла и перестала посещать вуз. И, соответственно,
1: отчислилась.
2: Ну, не отчислилась. Мы в итоге ее готовы были оставить, и чтобы она продолжила учебу, там вроде как нормально было. Но мы приняли с женой решение, и она согласилась, она вернулась в родной город, мы перевелись на эту же специальность в другой вуз. Она это приняла, мы как бы договорились. Единственное, она, ну, сказала, что она все-таки хочет продолжить работу и будет совмещать работу с учебой. Там был такой вариант, ну, не вечернего обучения, как-то очно-заочное, что-то такое совмещение. Вуз на это шел. Но по факту она, условно говоря, там где-то полмесяца походила на занятия и потом поставила нас перед фактом, что она не будет учиться, сконцентрируется на работе и будет готовиться к поступлению вот этим летом, пересдаче ЕГЭ и поступлению в другой вуз.
1: Но в общем, она сейчас не учится и не готовится.
2: Ну, по факту, запал ее в течение года пропал, и сейчас на вопрос, будешь ли ты сдавать ЕГЭ, будешь ли ты поступать, она отвечает просто, я не знаю, я не готова сейчас об этом говорить, ей как-то не идет на контакт. И сейчас хочется понять, как нам в этой ситуации вести, как-то ее поддержать, помочь, там, не знаю, оставить в покое. Вот,
1: а она страдает?
2: Ну, она не идет на контакт, и по моим ощущениям, что у нее некая неопределенность, там, она до конца сама не понимает, куда она...
1: Ну, это может быть. А контакт, это в смысле, она не хочет с вами про вуз разговаривать?
2: Да, да, она просто, когда
1: это не контакт.
2: Она, когда задаешь вопросы, как о планах вообще на будущее, даже, ну, не конкретно, она чаще всего пытается прервать это и говорит, что, ну, я не знаю, либо я не хочу сейчас
1: об этом
2: говорить.
1: Да.
2: Ну, в мягкой форме, но условно говоря, да.
1: Но смотрите, вы уже несколько лет наблюдаете одну и ту же картину. Она не хочет учиться в ВУЗе, она не может сказать вам прямо, она не может пойти на прямой конфликт, но в конечном итоге, так или иначе, она от этих вузов отказывается. Это может быть связано с тем, что она не нашла призвания и не очень разобралась с тем, что хочет. А может быть связано с тем, что она не очень видит в этом смысл, толк и нет у нее особого стремления. А у вас вуз – это важная какая-то штука, которая обязательно должна быть, и все разговоры с ней получаются вокруг этого и вертятся. То есть даже если вы спрашиваете про будущее, в конечном итоге вы, скорее всего, все равно приходите к вопросу, а поступать-то когда и как ты будешь, как ты вообще будешь доучиваться. В общем, поэтому она совершенно закономерно таких разговоров и избегает, потому что вам сказать «нет, никогда» она не может, а ничего другого она сказать вам тоже не может. Вот. Выглядит, по крайней мере, по вашему рассказу, это следующему, вот ровно так. Поэтому, как будто бы, что вам делать здесь? Для себя внутренне... Она с вами живет вообще?
2: Когда у нее были... когда в другом городе жила автономно.
1: Ну, понятно, да.
2: Когда вернулась, была попытка тоже работает, там автономно снимать квартиру, но в конечном итоге все свелось к тому, что она вернулась. Сейчас, да, мы вместе живем.
1: Так она захотела вернуться или вы ее уговорили?
2: Нет, мы не уговаривали, некое стечение обстоятельств, скажем так, наверное, это вот как-то произошло.
1: Звучит так, как будто бы надо оставить ее в покое, сказать, дорогая, возможности есть, захочешь учиться, мы тебя с удовольствием поддержим. Если нужна наша помощь, ты скажи. Если ты не учишься и работаешь, дальше вы формулируете какие-то условия, как если они у вас есть по совместному проживанию и серии, я не знаю, ты там квартплату платишь, свет, еду, и живи там в 25 свободно, например. А может быть, или живи сколько хочешь, там работай, занимайся своей жизнью. А может быть, какие-то условия, мы готовы тебя оплачивать там и вообще держать дома, только если ты учишься. В общем, ваша задача здесь сформулировать условия и уже немножко расслабиться. Она у вас не подросток, она взрослая девочка вполне себе. Даже если она не разобралась и не определилась, чего она в этой жизни хочет, она все равно уже взрослая, ей 21 год. Ее куда-то пихать дальше и пытаться пропихнуть, это с высокой вероятностью просто усложнять отношения. То есть дальше просто отношения будет поддерживать все труднее и труднее, если вы будете продолжать гнуть свою линию. И в конце концов она с высокой вероятностью просто сбежит и станет реже отвечать на телефонные звонки. Я не думаю, что это то, чего вы хотите. А чего вам хочется, решайте внутри себя, на что вы готовы с точки зрения совместного проживания. Уже я бы представил, что вы никак на ее будущее решение не влияете, и она просто вежливо это вам показала, потому что боится сказать «отвалите» громко, вслух там, и на полном серьезе. Как вам такая версия?
2: Возможно. Я бы хотел какого-то совета. Вы совершенно правы, что, наверное, скорее всего, она еще не определилась в своем призвании. Как ей помочь это сделать?
1: Она запрашивает вашей помощи?
2: На данном этапе нет.
1: Тогда помощь без запроса, это называется влезание в ее жизнь. Если она не запрашивает помощи, если ее все устраивает, дальше вы принимаете решение, устраивает ли это вас, готовы ли вы видеть это перед своими глазами, то, как происходит. Если вам окей, слава богу, она живет свою жизнь. Если вам не окей, вы ей формулируете условия. Ей помощь понадобится в тот момент, когда она скажет «помогите мне, пожалуйста». Пока что ситуации, что нужна помощь, нет. Вы можете, вся помощь, которую вы сейчас оказываете, будет выглядеть как то, что вы продолжаете гнуть свою линию, запихивать ее в высшее учебное заведение, которое она не понимает нафига и надо. А, соответственно, она будет вежливо улыбаться, саботировать эту помощь и дистанцироваться дальше. Похоже на то, что происходит вот так. Поэтому я бы очень четко для нее сформулировал. Мы готовы тебе помочь, помочь мы можем вот этим, вот этим, вот этим. Обратись, если тебе помощь нужна. Если помощь не нужна, то условия нашего совместного проживания вот такие. Раз, два, три, четыре. Ну, это вам между собой надо пообсуждать. Вот, потому что, когда вы нянчитесь, когда вы переживаете за то, как ей определиться, вы инициативно помогаете, вы как бы вожжи у нее из рук все время вынимаете. Возможно, ей надо наесться этой самостоятельной жизнью с работой и разобраться, что, может быть, хочет на другого и общаться хочет с другими людьми. Вот. Если очень сильно хотите помочь, создавайте ей возможности какие-нибудь. Найдите стажировку, где она с умными людьми рядом поработает в сфере, которая ей интересна, и появятся у нее амбиции. Пихните на работу куда-нибудь, где сложные задачи, где есть карьерный рост и где потребуют от нее высшего образования. Вот, можете помочь в создании возможностей. Но в целом вещи две. Четко сформулируйте, чем вы можете помочь, и отдайте ей ответственность за ее жизнь. И сформулируйте условия, на которых она может жить с вами. И, собственно, тоже ответственность ей передайте. Спасибо вам большое за вопрос. За взрослых детей мы переживаем не меньше, чем не за взрослых, но в какой-то момент эти переживания начинают уже вредить нашим с ними отношениям. Главное этот момент не пропустить. 495-728-7171, и мы с вами продолжим через несколько минут.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 18:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. График поездки президента России был крайне напряженным. Сегодня он провел 11 часов за различными переговорами, встречами и протокольными мероприятиями. Рабочая программа началась в 11 часов утра по местному времени, когда Путин прибыл в Дом народных собраний, и завершилась в 10 вечера там же. Однако днем президент ненадолго заезжал в предоставленную ему государственную резиденцию. По прибытию в аэропорт для российского лидера была организована короткая церемония проводов. Как и в самом начале поездки, в пекинском аэропорту был выстроен почетный караул, а группа китайских школьников и студентов махала главе российского государства на прощание флажками. По итогам встреч российско-китайских переговоров подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Лидеры двух стран также зафиксировали конец эпохи западного доминирования не как прогноз, а как свершившийся факт.
2: Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дамы и господа, друзья, прежде всего, хотел бы искренне поблагодарить нашего дорогого друга, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и всех наших китайских коллег за теплый, радушный прием, оказанный российской делегации. Нынешний официальный визит проходит в юбилейный год для российско-китайских отношений. 25 лет назад был заключен важнейший межгосударственный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И тем самым была положена прочная основа для всемирного развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух наших стран. И сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиваться. При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время.
0: Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также пообщались за чашкой чая, обсудив актуальные международные вопросы. Ранее сегодня президент России встретился с китайским инженером Пен Паем, которого увидел во время своего первого визита в Китай в 2000 году, когда тот был еще ребенком. Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в Поднебесную весьма удачным и успешным. Достигнута договоренность об ускорении реализации проекта газопровода «Сила Сибири-2», заявил Александр Новак. Согласование контрактов по «Силе Сибири-2» находится на завершающей стадии. Об этом в эфире «Вести» и в ходе визита российской делегации в КНР сообщил вице-премьер. «Сила Сибири-2» – проект магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Его мощность может составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. По итогам визита Владимира Путина в Китай в конце августа, начале сентября прошлого года, Россия и КНР подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз-Восток». Судоводитель и владелец перевернувшегося судна на Байкале задержаны в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК. По данным следствия, владелец судна в установленном порядке не поставил его на учет и допустил к управлению им судоводителя, не имеющего соответствующих прав. По версии следствия, 19 мая в Прибайкальском районе Республики Бурятия при оказании туристических услуг на озере Байкал перевернулась аэролодка, в результате чего в воде оказались 17 человек, находившихся на судне без спасательных жилетов. При этом вместимость лодки позволяла разместить на борту не более 12 человек. В результате происшествия 5 человек погибли. Обильные осадки в Ставропольском крае привели к подтоплению 8 населенных пунктов, сообщает в среду пресс-служба краевого ГУМЧС. В настоящее время подтоплено 42 жилых дома, 109 приусадебных участков и 11 подвальных помещений в 8 населенных пунктах. Губернатор Ставрополя сообщил утром в среду, что за последние сутки самые сильные дожди прошли в Невинномысске, Кисловодске, Изобильном и Ставрополе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, возможен дождь, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные осадки, днем до 29-31 градуса тепла.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» определилась с главным тренером на новый сезон и в ближайшие два дня подпишет контракт с Сандро Шварцем. Последние детали согласованы, пишет «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 миллион 700 тысяч евро. Соглашение будет действовать до 2029 года. Отмечается, что в Москву 47-летний немец прилетит к началу сбора в июне. Ранее Шварц уже возглавлял «Динамо» в 2020-2022 годах. При нем команда выиграла бронзовые медали и вышла в финал Кубка России. Сегодня проходят переходные матчи за право на предстоящий сезон сыграть в российской футбольной премьер-лиге. Урал принимает махачкалинское «Динамо» после первого тайма. «Динамо» на выезде ведет со счетом 1-0. Чуть позже «Ротор» сразится с «Акроном». Шанхай Шэньхуа под руководством экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого не сумел победить Ухань Фритаунс в матче 13-го тура китайской суперлиги. Отмечу, что по ходу игры Шанхай вел 2-0, в итоге 2-2. И после 13 туров команда Слуцкого занимает 8-е место. Серия Шанхая без побед в суперлиге длится 5 матчей. Баскетбол. Сегодня в плей-офф единой лиги ВТБ продолжится полуфинальная серия в противостоянии клуба «Локомотив Кубань» и ЦСКА. Все подробности у Никиты Загдая.
2: Удивительная драматургия в противостоянии «Локомотива Кубань» и ЦСКА. Серия стартовала в Москве. «Локомотив Кубань» одержал победу в овертайме, при том, что лидеры ЦСКА провалили игру. Но после этого Мэлла Трибл и Каспер Уэр преобразились и уже в Краснодаре сейчас доминируют. Каспер Уэр вышел со скамейки, за 12 минут набрал 21 очко, и это невероятная скорострельность. По итогу матча у него набралось 31. Второй раз за сезон Каспер Уэр преодолевает отметку 30 набранных очков и приносит своей команде победу. И это при том, что это самый маленький игрок единой лиги ВТБ, всего 178 сантиметров. И ему еще и 36 лет. Только-только американец продлил контракт с ЦСКА. Он останется еще на 2 года в армейском клубе. И продолжает свой ветеранский минимум делать максимум. Сегодня «Локомотив Кубань» принимается на паркете ЦСКА. Четвертый матч. И, конечно же, краснодарцам необходимо выигрывать для того, чтобы порадовать своих болельщиков и подтвердить свои амбиции после первого выигранного матча. Сейчас армейцы ведут 2-1. Серия до 4 побед. Но в любом случае, после этого матча команды вернутся уже в Москву и продолжится на арене «Мегаспорт». Сегодня баскет-холл «Краснодар».
1: Напомню, во второй полуфинальной серии «Зенит» ведет у «Уникса» 3-1. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Напомню, Сихарулидзе возглавил организацию в феврале 2025 года, также будучи единственным кандидатом. Женская сборная России по водному поло будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо двух лучших команд второго дивизиона сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполистки из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. В завершении теннис Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый сейный россиянин во втором раунде уступил Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем с вами говорить про подростков. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк». Программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Вероникой из Москвы. Вероника, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита. У меня вопрос касается моей дочки. Ей почти 10, через пару месяцев исполнится. У нас у нее ЗПР, и меня волнует ее общение со сверстниками, которые взрослеют быстрее, чем она. И как мне помочь ей с ними общаться и защищаться в тех моментах, когда они ее задевают, как ее снабдить инструментами до того, как она сама пойдет в переходный возраст и перестанет меня слушать.
1: А она в обычной школе учится, да?
2: Нет, нам пришлось после первого класса сменить школу, потому что мы не нашли понимания от учителя, и мы пришли в коррекционную школу. Но параллельно в этом году она пошла в художественную школу на ВЗ-студию. И там занимаются обычные дети. И столкнулась с тем, что некоторые из детей стали над ней подтрунивать, обзываться, говорить, что она некрасиво рисует. Я вмешалась в эту ситуацию. Вначале я посмотрела, может ли она справиться. Постаралась ей дать какие-то советы, но в итоге мне пришлось самой подходить к родителям или к ребенку, который самостоятельно ходил, и просить его как-то лояльнее относиться к моей дочери. Uh-huh. Если какие-то претензии, чтобы они мне высказали их, чтобы мне с ней потом... я не объясняла для чего, для себя решила, что иногда она сама некорректно себя ведет.
1: Может, конечно, не всегда понимает, что происходит.
2: Она очень открытая, очень наивная девочка. И часто она даже не понимает, что над ней подтрунивают, потому что подтексты она не всегда считывает. И я понимаю, еще нам повезло, там попалась девочка, которая на ее защиту встала, и в итоге ситуация сгладилась. Но я понимаю, что она в будущем может столкнуться с подобными ситуациями, и даже не рассказать мне об них, потому что она повзрослеет и как-то будет тоже от меня отстраняться. И мне бы хотелось заранее ее снабдить какими-то методами, приемами, как себя вести, которые она сможет исполнить, потому что советы не обращать внимания на какие-то вещи, она может психологически осуществить, и у нее протест идет, и она отвечает, хотя не может выдержать удар ответный.
1: Вы в Москве, да?
2: Советовать, да.
1: Это хорошо. Смотрите, здесь не существует техник, которые я могу вам рассказать, а вы ей расскажете, и она будет делать. Тут конечно. Вопрос во многом научения. И поэтому я бы рекомендовал искать в Москве любые тренинги подростковые, есть специальные психологи, есть группы для ребят, которые учатся общаться. Тут, нормативные, абсолютно нормотипичные,
2: тут получается, просто она еще не выходит в подростковость. Она не ребенка, а ее сверстники, они уже на ступень выше получаются. Они уже, некоторые уже подростки прямо.
1: Давайте так.
2: Подходить на такие тренинги, пока она еще не дошла до этого уровня взросления.
1: Есть тренинги на разные возраста. Я прям предлагаю вам озадачиться, поискать, посмотреть, поразговаривать, позвонить в разные психологические центры, потому что это максимально эффективное, максимально простое и понятное обучение. Это то, что можно с точки зрения навыков. Это раз. А второе, вы точно не от всего сможете защитить и точно не все сможете передать какие-то инструменты, даже если вы сами их знаете, она не все их может применить. Но в ваших силах сохранения и развития контакта и отношений, чтобы...
2: Вот, вот я вот, про да, это тоже хотела спросить, как мне его не потерять?
1: Здесь, так же, как и вообще и со всеми детьми, когда мы заботливы, мы внимательны, когда мы учитываем их потребности, когда мы их слушаем, когда не осуждаем, когда... В общем, чем дальше, тем больше это понадобится, когда у нас есть много общения, которое не является обучающим, когда мы их не пытаемся чему-то научить, а просто с ними общаемся, проводим время, слушаем. Не всегда это интересно, увлекательно, да, но это важно. Вот. И в ее случае тоже, конечно же, это важно. И это, ну, не тоже не какие-то уникальные действия. Я вам вряд ли сейчас Америку открываю, да, там, что надо делать, там, что-то волшебное. Все очень просто. Очень отслеживать вот баланс, когда мы как родители выступаем, а когда как люди просто человеки, с которыми хорошо, интересно и комфортно, и можно поделиться. Вот. И когда она рассказывает сейчас какие-то ситуации, нам далеко не всегда надо всполошиться, там что-то запереживать, потому что это может и у нее вызвать напряжение. А наша главная задача спокойно выслушать и понаблюдать, послушать, а ей какая сейчас от нас, да, там помощь нужна. Когда-то это нужно просто поддержать, когда-то нужна рекомендация, когда-то нужно пойти и защитить, и не ждать, да, там и от нее импульса и запроса. Вот, но меньше действовать реактивно, а больше вот, ну, мы получили сигнал, мы его обработали и дальше спокойно общаемся. Но самое простое – это вот баланс наблюдать в сторону, соблюдать баланс, и чтобы он не смещался в сторону воспитательных воздействий. Спасибо вам большое за вопрос. Да, скажите.
2: Я хотела уточнить. В плане моей реакции, она просто как бы эмоциональный человек, и иногда какие-то что-то вызывает у нее чаще какие-то слезы, чем у обычных детей. Стоит ли мне как бы давать развитию этой ситуации, чтобы оценить, или лучше всегда реагировать до того,
1: как... Я не понял, это пример можете привести?
2: Ну, вот как в этот раз у нас было, то есть она после каких-то занятий расплакалась, что вот, как бы, девочка на нее как-то не сложилась, ну, не очень этим вечером было общение, и ей не хочется идти вот еще на занятия в следующий раз. Стоит ли мне сразу прибегать к каким-то действиям? Или, как бы, ну, просто я знаю, что она эмоциональная, и, может быть, у нее было настроение.
1: Да, не стоит, отвечая на ваш вопрос, да. Не стоит сразу махать шашкой. Эмоциональные слезы – это хорошо. Это означает, что меньше она в себе насобирает, там, меньше она будет внутри варить, поплакала и отлично отреагировала. Ваша задача здесь ее пожалеть, утешить, а дальше разбираться, а что было-то. Да, в спокойном режиме, когда она уже отплакалась, когда волна эмоциональная сошла, а что было, а ты, а она, а как дальше? И дальше вы взвешиваете, насколько серьезная была ситуация и нужна ли ей помощь, пока со своей, вашей взрослой стороны. Чуть она постарше станет, когда сможет сама, можете ее уже подключать, как тебе кажется, да, это что произошло вот в этот момент. Это было намеренно с ее стороны или не намеренно, как думаешь, да, то есть, ну, когда появится такая возможность. Пока вы проясняете ситуацию для того, чтобы свое мнение сформулировать и выстроить стратегию. Но точно не на каждые слезы стоит бросаться. Слезы – это реакция. Просто реакция – это действие психики, которое помогает сбросить эмоциональное напряжение, избавиться от накопленного негатива. Давайте назовем это так. Вот. Понятно, что у вас такая позиция очень защитная по отношению к окружающему миру, и вашей дочке очень повезло, что вы такая. Ну, и да, и у нас родители это вшито. Но научиться с эмоциями справляться – это тоже одна из ее задач. Да? И, в принципе, поплакала, выдохнула, решила, как жить дальше, пошла – это прекрасная стратегия, замечательнейшая. Вот, не вижу никаких сложностей в ней. Вот. Но, отвечая на ваш вопрос, да, дергаться с места в карьер далеко не всегда нужно. Только если вы видите реальный риск и угрозу. Наверное, так.
2: Спасибо.
1: Спасибо, хорошего вечера. Мы продолжим через пару минут.
0: Трудности перехода. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Добрый вечер, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. В Вологде парк вдоль реки Содима лидирует в голосовании за благоустройство окружающей среды. До 12 июня на портале Госуслуг продолжается голосование за объекты благоустройства на 2027 год по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Свой выбор сделали уже более 18 тысяч вологжан. На данный момент в голосовании лидирует парк вдоль реки Содимы от улицы Ярославской до окружного шоссе. За него проголосовали 5800 вологжан. Недалеко от первого места ушла территория парка Мира, за благоустройство которой свои голоса отдали 5200 человек. На третьем месте Ферзиновский парк. Его преображение желают 3300 вологжан. Завтра для жителей области работает телефон здоровья. Вологжане смогут получить консультации врачей областных учреждений здравоохранения. Так, в этот четверг, 21 мая, по номеру 551847 в Череповце, код города 88202, врач-эндокринолог поликлиники Череповецкой городской больницы Анна Катышева даст вологжанам свои рекомендации по вопросам заболеваний эндокринной системы. Как обычно, звонки принимаются с 15 до 16 часов. На череповецких кладбищах наводят порядок перед Днем Святой Троицы. С наступлением тепла на кладбищах стало все больше посетителей. 31 мая в праздник Троицы ожидается большой наплыв людей. Поэтому уборка сейчас ведется особенно активно. Помимо уборки мусора, в ближайшие дни на кладбище выкосят траву на общественных участках. Также будет произведена обработка от клещей. Торжественная церемония вступления 100 школьников и студентов в ряды юнармии состоялась в Вологде. Итоги деятельности юнармии за год подвели на общегородской линейке на площади Дрыгина. Мероприятие посвящалось десятилетию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного объединения. Торжественные клятвы дали ученики и студенты школы и колледжей города. Примечательно, что церемония прошла в День пионерии, ведь союзная пионерская организация неразрывно связана с юнармией. На сегодняшний день в рядах юнармии уже более 20 тысяч школьников Вологодской области. Завтра в Вологде раскроют дело Тарелкина. Вологжан приглашают на премьеру спектакля, которая пройдет на основной сцене Вологодского драмтеатра вечером 21 мая. История повествует о чиновнике, погрязшем в долгах. По ходу пьесы он находит, по его мнению, идеальный выход – инсценировать собственную смерть, чтобы начать новую жизнь под чужим именем. Режиссером-постановщиком выступил выпускник Российского государственного института сценических искусств, действующий главный режиссер Коми-Пермяцкого национального драмтеатра Дмитрий Огородников. В усадьбе Спасское Куркино под Вологдой проведут День парка. Праздник состоится 23 мая в усадьбе села Куркино в Вологодском округе. Гостей ждут костюмированные представления, исторические танцы, спектакль камерного театра, мастер-классы, экскурсии по особняку и парку с прудами, катание на лошадях и лодках, а также фотозоны с дворянскими шляпками и русскими борзыми. Начало в полдень, вход свободный.
0: Спорта.
4: Юные вологжане привезли 11 медалей с межрегионального турнира по самбо. В Рыбинске состязание «Коронный бросок» объединили около 250 юных спортсменов из 8 субъектов России. Награды разыграли юноши и девушки в возрасте от 9 до 11 лет. Ролан Кузнецов и Макар Калыгин завоевали титул чемпионов. Ярослав Золотарев, Глеб Белов и Хусейн Хагасанов выиграли серебро. Денис Белотапов, Давид Надьярный, Даниил Волков, Илья Хрипунов, Захар Маслов и Захар Васильев стали бронзовыми призерами соревнований.
0: Года на маяке.
4: Завтра в Вологде Череповце также будет преобладать малооблачная погода. Во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня прогреется до плюс 28. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

комнаты зал опустел, и погасли софиты, призрачный мир.

вечно красивы. Пусть же время идет, ускоряя свой шаг. Но пока ваш театр сохраняет вам силы, пусть будет так, пусть будет так, пусть будет так. Снова будет спектакль, снова будут премьеры, и поэты споют свой негромкий романс. И пока вам цветы будут слать кавалеры, будет и шанс, будет и шанс, будет и шанс. И живет ваш театр, жизнь листает страницы, где была пустота, запылает очаг. Но так пусть же не раз этот мир.

будет новый успех, будет снова аншлаг. И пока на земле существуют актрисы, пусть будет так, пусть будет так, пусть будет так.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. По итогам встреч российско-китайских переговоров подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Лидеры двух стран также зафиксировали конец эпохи западного доминирования не как прогноз, а как свершившийся факт. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также пообщались за чашкой чая, обсудив актуальные международные вопросы.
3: Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, очень насыщенная работа. И мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: Российский лидер также отметил, что Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене. «Работаем вместе во имя мира и всеобщего процветания», — сказал Путин. Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в Поднебесную весьма удачным и успешным. Российские военные ударом «Ланцет» уничтожили морской беспилотник вооруженных сил Украины, направлявшийся в сторону Крымского полуострова, сообщили в Минобороны в среду. В ходе выполнения разведывательно-боевой задачи расчетом разведывательного БПЛА «Зала» отдельные бригады войск беспилотных систем «Варяг». В районе острова Змеиный в Черном море был обнаружен безэкипажный катер ВСУ, вышедший, предположительно, из порта Одессы и направлявшийся в сторону Крымского полуострова, говорится в сообщении Минобороны. Координаты цели были переданы расчету баражирующего беспилотника «Ланцет». Минобороны опубликовала кадры поражения украинского безэкипажного катера. В Североатлантическом альянсе следят за поступающей информацией об учениях российской страны по применению ядерных сил, заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав министра НАТО в Швеции 21-22 мая. Накануне Министерство обороны России сообщило, что вооруженные силы с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. По данным ведомства, в учении задействованы почти 65 000 военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, 8 стратегических подлодок. Сообщалось, что в ходе учения будут также отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии. Роспотребнадзор обратился в Минздрав Египта в связи с сообщениями о массовых отравлениях российских туристов в египетском отеле в Хургаде. Ведомство направило в Министерство здравоохранения Египта запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования, а аналогичный запрос о предоставлении информации направлен в ассоциацию туроператоров. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, подчеркивает ведомство. Генконсульство России в Хургаде не получало информации об отравлении России в египетском отеле. Соединенные Штаты выдвинули обвинение против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника американской администрации. Агентство не приводит подробности обвинения, однако в среду телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что США могут предъявить Кастро обвинение в связи с инцидентом с двумя сбитыми в 1996 году американскими самолетами. В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации «Брайан» во имя спасения, основанное кубинскими мигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы тогда руководил Рауль Кастро. В результате инцидента погибли 4 члена экипажа. Сегодня Международный день пчел. Праздник отметили российские коммунисты. Активисты партии собрались в подмосковном совхозе имени Ленина, где наградили лучших пчеловодов страны. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подчеркнул, что эти насекомые выполняют важнейшую роль для поддержания биосферы Земли, опыляя около 80% мировых сельскохозяйственных культур. Именно поэтому в России и принят закон об их защите.
2: Каждый регион, каждый субъект Российской Федерации, каждый законодатель должен помнить, если мы не обеспечим строгое выполнение и не определим порядок поддержки, защиты пчел, пчеловодов, хозяйств, которые этим занимаются.

0: хозяйства США, согласно которому ожидается сокращение производства риса в мире в 2026-2027 сельхозгоду впервые за 11 лет. Скачок стоимости удобрений топлива вызвал опасения, что некоторые фермы в Юго-Восточной Азии могут отказаться от высадки растений в этом году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременная дождь, гроза. Температура воздуха днем до 22 градусов. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременная дождь, гроза. Температура воздуха предстоящую ночью в городе от 15 до 17 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до 29-31 градуса.

0: маньяк, программа «Все сразу». Я Маргарита Михайловна Митрофанова. 20 мая, Всемирный день пчел, отмечается именно в этот день. Я пригласила в эфир Дмитрия Викторовича Богуславского, старший научный сотрудник Института биологии и развития Российской академии наук. Здравствуйте, Дмитрий Викторович, приветствую вас.
1: Добрый день, уважаемые слушатели, очень приятно встретиться с вами. Поговорить о пчелах.
0: Да. А вот, кстати, начиная говорить о пчелах, мы понимаем, что это очень-очень нужные нам животные. И вот я как-то вас в эфире подзужила, говорю, как начинающему пчеловоду быть, нужен возраст определенный, как и можно ли это все у себя на балконе организовать. Но самые главные моменты нашей любви и заботы об этих ребятах, давайте их так назовем, жужжащих.
1: Да, это очень нужные и важные насекомые, потому что они обеспечивают экологическое разнообразие, экологическую устойчивость, опыление как дикорастущих, так и сельскохозяйственных культур. И мы от них очень сильно зависим. Более 200 отраслей промышленности используют продукты пчеловодства, в основном воск.
0: А какие?
1: Ну, например, вот человечество так и не смогло создать лучше соединение, чем воск, и его используют как в авиастроении, так и в автомобилестроении, приготовление мази, там прочее, очень много везде.
0: Да, интересно, как же эти пчелы воск вырабатывают? А, так нет, это соты, правильно? Точно, совсем я...
1: Они вырабатывают воск, вы правильно сказали, у них есть специальные восковые железы, где синтезируется воск и выделяется на поверхность в виде таких небольших пластин, которые они снимают со своего брюшка и затем используют вот в том числе для строительства сосудов.
0: Ну и говоря об истории этого вида насекомых, но я их и животными с уважением называю, скажите, есть какие-то источники, как давно мы с ними? Древний Египет или еще что-то было более древнее?
1: Все насекомые – это животные, поэтому это не растения, не грибы, не протисты. Да, человек познакомился с пчелами еще в глубокой древности, еще в состоянии первобытного общинного строя.
0: Бортничество! Это называлось бортничество, когда они собирали дикий мёд, да? Правильно я помню?
1: Вначале это была охота за медом. Да? Многие вот первобытные общинные племена, которые вот живут сейчас, они используют мед, охотятся за пчелами, и мед – это основной источник глюкозы, питания для мозга. Поэтому вот эволюция мозга невозможна была бы без пчел.
0: Дмитрий Викторович, еще такой вопрос. Вот когда мы их приручили, можно вот такой вопрос? Они все-таки узнают своего владельца, хозяина или друга, который вроде как особо их не репрессирует, но он всегда в маске, и то есть они узнают как-то по запаху, что ли? Как они ориентируются-то?
1: Смотрите, дело в том, что медоносная пчела не является домашним животным, это скорее управляемое животное. Ну, вот как слон, как рыбы, там, которых мы разводим. Мы предоставляем пчеле жилище, улья. Насчет узнавания, пчелы могут узнавать лица, но, естественно, так как они очень мало живут, в летнее время это около месяца, поэтому... Но миф о том, что они якобы знают пасечника, это немножко приукрашено, потому что просто пчеловод, он опытный человек, и он знает, как делать это, чтобы пчелы не жалили, там, не махать руками, не использовать там одеколон, там, и резкие запахи, не кричать, не шуметь, там, все это.
0: Правила общежития и человеческого, и пчелиного. Ну что ж, поздравляю вас с прекрасным днем. Даже прям сидела, думала, сейчас поеду в магазин, куплю себе какой-нибудь мед, выберу. А какой считается самый шикарный, элитный? Вот, ну так уж, между нами.
1: Самый лучший мед у пасечников, вот лучше не в магазине, а непосредственно у пасечника, который вот...
0: Где же их найти?
1: Не обрабатывают.
0: Ну, все-таки, если в магазине.
1: Есть, да.
0: Ну, липовый?
1: Лучше вот... Или? Мне нравится вот липовый башкирский мед.
0: О, побежала.
1: Нравится доник, кипрей, Иванчи.
0: Класс, спасибо огромное и до новых встреч в эфире.
2: Все сразу.
0: Россиянам назвали главные ошибки при использовании солнцезащитного крема. Да, наверное, это очень немаловажная история, поскольку с кем бы мы ни разговаривали, с врачами, с нейробиологами, говорят, что фотостарение – это действительно очень большое влияние на качество кожи. Анастасия Ромашкина сегодня с нами, врач-дерматовенеролог, косметолог, трихолог, физиотерапевт, кандидат медицинских наук. Анастасия, здравствуйте, приветствую вас.
2: Добрый день, добрый день.
0: Так как все-таки выбирать правильно? Ошибки россиян они сами пусть исправляют, но мы им просто чуть-чуть подскажем.
2: Ну, первое, на что нужно посмотреть, на фототип кожи. То есть здесь мы смотрим, есть это первый или второй фототип, то есть очень светлая кожа, светлые глаза, светлые волосы, то использование SPF нужен круглый год. И вот здесь вот возникает основная проблема, когда используют только в летний период, соответственно, зимой кожа раздражена и может краснеть, и даже иногда в ней проявляется высыпание. Весной и осенью тоже забывают использовать. Поэтому SPF необходимо использовать круглый год, но в зависимости от типа кожи, от фототипа кожи, мы его используем, соответственно, будем выбирать SPF 30, SPF 50, кому-то даже просто подойдет SPF 15. Это я говорю про холодное время года. Если мы говорим про лето, не меньше SPF 30. То есть SPF 30, SPF 50, безусловно, в такую жаркую погоду должно быть на коже и на теле.
0: А скажите, насколько это сложно определить тип кожи? Ну, мужчинам я вообще не знаю, как они это определяют. Даже я боюсь думать об этом. Ну, да, лицо в основном, да, подвержено. Ну, если женщина, то если у каких-то людей есть конопушки, как их называют, это что это? Это не старческие же пятна?
2: Это, скорее всего, первый тип кожи, первый фототип. Веснушки, рыжие волосы, светлые глаза, голубые, зеленые, очень светлая кожа. И плюс те, кто обычно на солнце обгорает, если он говорит, вышел на солнце, и все, уже появилось покраснение. Это первый фототип. Здесь SPF 50 однозначно в солнечный период, то есть SPF 30 зимний.
0: Mm-hmm.
2: Если волосы темные, при этом как бы кожа все равно светлая, глаза могут быть зеленые, даже карие, это, скорее всего, второй фототип. Здесь тоже мы говорим, что надо хорошо защищаться, кожа светлая, она не готова к восприятию солнечных лучей, тоже SPF 50. А третий фототип с ним уже полегче, это будет достаточно смуглая кожа, они не так сильно обгорают, они могут использовать SPF 30. Но нужно также его использовать постоянно. И вот еще очень важная ошибка, которую многие допускают, SPF нужно обновлять.
0: Это как? Несколько раз наносить крем в течение дня?
2: Да, каждые 2 часа.
0: Каждые 2 часа? Это что ж будильник ставить? И даже в офисе?
2: Ну, когда мы сидим в офисе, на самом деле, здесь нет, здесь солнечные лучи на нас сильно действовать не будут, поэтому при выходе на улицу мы наносим. Но как выход в активный летний период для работников офиса, если это женщина, то можно использовать декоративную косметику с SPF.
0: Ага.
2: То есть можно взять просто тональный крем с SPF, либо просто крема для ежедневного ухода с SPF, и их использовать в течение дня.
0: Так, ну и смотреть на цену, да, или качество. Все-таки этот крем должен быть не липким, не вязким и каким-то, ну, не жирным, да, наверное, так?
2: На самом деле кожа у всех разная. Кому-то хочется пожирнее, погуще. Обычно это люди с пересушенной кожей. Им хочется, чтобы он действительно еще и питал.
0: Ага.
2: Кому-то хочется очень легкий крем, который будет невесомый. Но это мы говорим чаще всего про женщин, про мужчин, которые не должны на себе ничего ощущать. И в том числе, кто использует декоративную косметику. Но на сегодняшний момент рынок SPF, он очень большой.
0: Ага.
2: Есть разные текстуры. Есть спреи, есть флюиды, есть крема. И подобрать каждый может для себя вообще без проблем то средство, которое ему удобно.
0: Ну что ж, тогда будем искать с перламутровыми пуговицами SPF. Спасибо огромное за вашу консультацию в эфире, в программе «Все сразу». Анастасия Ромашкина, врач-дерматовенеролог, была у нас в гостях, косметолог и наш друг.
3: «Все сразу».
0: Следующая гостья, моя любимая, Елена Владимировна Булычева, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Елена Владимировна, как я всегда рада вас слышать.
4: И я взаимно, Маргарита Михайловна.
0: Вы знаете, вот какие бы ни были у нас сейчас времена тяжелые, иногда все-таки вот мечтаешь или представляешься, а вот как в Средневековье, идешь по улице, тебе какой-нибудь сверху прилетит, это я не знаю, черти что там, это отбросы какие-нибудь или холера нападет. То есть в Средневековье ужасная была жизнь у людей. То есть нам есть чем сравнить в лучшую сторону современным людям.
4: Но на самом деле очень противоречивый вопрос, потому что, как во все времена, на наверное, было что-то хорошее, что-то плохое. Очень часто существует такой просто миф о Средневековье, что оно уж совсем жутко грязное. Но, скажем так, что все зависит от, во-первых, наверное, места, да, о котором мы говорим. То есть, допустим, ситуация в Лондоне 12-13 века, вот по археологическим раскопкам, по хроникам средневековым городским, была гораздо лучше, скажем, да, чем ситуация, допустим, в Париже или каких-то других городах. А, возможно, это было связано с тем, что управлялись города определенной властью, которая вот как-то старалась все-таки где-то поддерживать порядок, а где-то этого не было. А, многое зависело, очень особенно в раннее Средневековье, от того, что сохранилось от античности. То есть, допустим, если мы берем территорию тех городов, которые были когда-то в Римской империи, потом перешла эта ситуация в Средневековье, то есть тот же Константинополь, да, Византия, или территория, допустим, Рима, то, конечно, там санитарные условия были гораздо лучше на протяжении, скажем, с 7 по 12 век, потому что еще сохранялись старые канализационные системы, водопровод вот знаменитый, да, поэтому, конечно, ситуация была лучше, чем в других городах, но со временем, когда, допустим, инженерная мысль стала уходить, скажем так, в прошлое, ситуация менялась уже в худшую сторону, потому что следить за поддержанием чистоты уже просто было невозможно из-за вот отсутствия каких-то инженерных технологий, которые вернутся только там в 17-18 веке. Но надо сказать, что у нас есть в распоряжении интересный источник. Угу. Это такое право. Уставы городов, в частности Страсбурга, конца 12-го, начала 13 века, и в этом уставе Страсбурга говорится о том, что горожане должны следить за, допустим, чистотой своих домов, то есть частных домов, улиц, и если они это не соблюдают, то им грозит штраф. Сумма штрафа, видимо, менялась, но вот в некоторых областях она достигала там 40 пенсов, это было достаточно много, потому что за такую сумму можно было купить, допустим, какое-то животное домашнее, овцу или свинью, которая считалась нужным в хозяйстве, и штраф был велик, поэтому нужно было поддерживать чистоту и у себя дома, и, так скажем, не загрязнять городские улицы.
0: А вот где люди мылись? Ну, особенно, я боюсь думать. Про туалет я даже спрашивать не буду. Я единственная была в одном замке, там, где Гамлет жил, Эльсинор, это была Дания.
4: Да-да-да.
0: И там реально у них еще были такие какие-то комнаты, куда вниз куда-то что-то летело. Вот, и, ну, и слуги приносили воду. А так-то это ж вообще ужас, наверное, ужасный.
4: Да, вот если говорить, допустим, у нас есть сведения, совершенно официальный источник, это парижские хроники XI века, где да. говорится очень интересно, да, о приезде нашей знаменитой княгини Анны Ярославны, дочери Ярослава Мудрого, которая выходит замуж за французского короля Генриха. Она была поражена, потому что не было ни одной бани в Париже, она привыкла все-таки, на Руси мылись уже к тому моменту, и она повелела, чтобы муж издал указ о развитии бань. И даже из старых римских терм стали восстанавливать, строить в Париже бани. И вот к 1242 году по городской хронике Парижа было уже порядка 20 бань.
0: Хорошо, а к России вернемся. У нас бани тоже, судя по всему, были, потому что дрова и все, что с этим связано. Так что будем этот вопрос тоже обсуждать. Спасибо огромное нашей гости, историку Елене Владимировне.

0: что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Гегемония в мире недопустима и должна быть запрещена. Одна из главных формулировок декларации, подписанной по итогам официального визита Владимира Путина в Китай. Лидеры двух стран зафиксировали конец эпохи западного доминирования не как прогноз, а как свершившийся факт. По итогам российско-китайских переговоров подписано 42 документа. Помимо официальной программы, у Владимира Путина в Китае была еще и неофициальная. Это встреча с китайским инженером и неформальное общение с Си Цзиньпином за чашкой чая, во время которого главы двух стран обсудили Украину, Иран и отношения США. Российский лидер также сказал, что перекрестные годы образования России и КНР позволят вывести на новый уровень подготовку кадров в передовых отраслях для достижения научного и технологического суверенитета двух стран. Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в Поднебесную весьма удачным и успешным. Владимир Путин сегодня завершил двухдневный официальный визит в Китай. Центробанк России считает необходимым срочно принять меры для защиты своих интересов на фоне продолжающихся незаконных действий с суверенными активами, заявил регулятор. Поданное в ЦБ ходатайство о немедленном исполнении решения по иску не лишает Евроклир права обжаловать решение суда от 15 мая 2026 года, отмечает Центробанк России. Президент США заявил, что Вашингтон не намерен мириться с якобы присутствием враждебных военных и разведывательных структур на территории Кубы. При этом Дональд Трамп по случаю Дня независимости Кубы не уточнил, силы каких государств, якобы находящиеся на острове, он считает враждебными. Ранее госсекретарь США Марко Рубио опубликовал обращение к народу Кубы, в котором заявил, что Трамп предлагает новый формат отношений между двумя странами. Кроме того, госсекретарь возложил ответственность за тяжелые экономическое положение жителей острова и энергетический кризис на власти Гаваны. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил 13 мая о драматическом обострении энергетического кризиса на острове из-за ужесточения экономической блокады со стороны США. По его словам, это делается для того, чтобы взять народ в заложники и настроить его против собственного правительства. Все пляжи, в том числе дикие, в районе Туапсе будут очищены от нефтепродуктов, разлив которых произошел из-за атаки украинских БПЛА в апреле этого года. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков. В то же время боновые заграждения на реке Туапсе, скорее всего, будут оставлены на весь летний сезон, сообщил вице-губернатор Дмитрий Маслов на координационном совещании. В свою очередь, начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин доложил, что в ходе обследования прибрежной акватории Черного моря в границах центрального пляжа Туапсе мазута не обнаружено. Заметное похолодание в столичном регионе ожидается в начале следующей недели. В России наступит практически осенняя погода. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Завоченков. Однако, по его словам, в ближайший день температурные рекорды в очередной раз могут быть обновлены.
2: Завтра в Москве еще солнечно, ожидается третий подряд температурный рекорд. На пике прогрева до плюс 31. А с пятницы небо над столицей покроется массивами грозовых туч, а воздух начнет постепенно остывать. К выходным показания термометров понизится до плюс 23, а в начале новой недели и до плюс 20. Затем похолодание усилится, и сравнительно прохладная погода задержится в центральной России вплоть до последних дней мая.
0: Между тем, как отмечают синоптики, магнитные бури не ожидаются, их вероятность фактически достигла минимума и по состоянию на сегодняшний день составляет всего 3%. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, с прояснениями, кратковременная дождь, гроза, днем до 22 градусов. В Москве переменной облачности, вечером местами возможны кратковременные осадки с грозой, ночью от 15 до 17 градусов, днем в российской столице столбики термометров могут подняться до 29-31 градуса.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня проходят первые переходные матчи за право сыграть в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Махачкалинская «Динамо» на выезде обыграла «Урал» 1-0. Чуть позже «Ротор» сыграет с «Акроном». Инал Танашев назначен главным судьей матча суперфинала Кубка России между московским «Спартаком» и «Краснодаром». Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Решающий матч Кубка страны пройдет 24 мая на московском стадионе «Лужники». Молдавский защитник Олег Рябчук покинет «Спартак» после окончания текущего сезона. Об этом сообщил главный тренер сборной Молдавии Лилиан Попеску. Напомню, Рябчук перешел в «Спартак» в 23-м году из греческого «Олимпиакоса». Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о том, что Сергей Булатов останется на посту главного тренера «Крыльев». Ему будет предложен новый контракт. Уверен, болельщики поддержат наше решение. Пожелал Сергею Александровичу успехов вместе с командой динамично двигаться вперед и сохранить тот атакующий футбол, настрой и предельную самоотдачу, которую мы видели в победных матчах концовки сезона. Регион и спонсоры окажут клубу необходимую поддержку, чтобы у нашей любимой команды были все условия для борьбы за высокие позиции, сообщил Федорищев. Жозе Мауриньо подписал контракт до июня 2029 года с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, контракт уже вступил в силу. Мауриньо прибудет в Мадрид на следующей неделе. Теннис. Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге. Пятый сейный россиянин во втором раунде уступил Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. Российский велогонщик команды Бора Хансгрое Александр Власов занял пятое место на 11-м этапе супервеломногодневки Джиро д'Италия. Победу сегодня одержал Джонатан Нарваес. В генеральной классификации лидерство сохраняет Афонсо Эулалию. Власов занимает 24-е место, уступая лидеру 10 минут 44 секунды. Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что в этом сезоне побит рекорд лиги по посещаемости матчей. Все игры регулярного чемпионата и плей-офф суммарно посетили 6 560 375 зрителей. Отмечается, что средняя посещаемость матчей также будет рекордной. Напомню, Кубок Гагарина еще продолжается. Шестой матч финала пройдет 21 мая в Казани. На данный момент «Локомотив» в серии до 4 побед ведет у «Акбарса» 3-2. И пока это все новости спорта.
0: Театр HD представляет на большом экране комедию положений «Таланты и покойники» в постановке Евгения Писарева со сцены Московского театра имени Пушкина. Спектакль по пьесе Марка Твена о талантливом бедном художнике, сколь изящный, столь и хулиганский яркий фарс. В главной роли Сергей Лазарев. В афише кинотеатров с 24 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 16+.
2: Премьера на платформе «Смотрим».
3: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
4: Тут человек на берегу мертвый.
5: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Вопросы без ответа.
5: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
2: Подозрение без алиби.
4: В кустах было какое-то существо.
6: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
4: Ты не виновата. Я тебе верю.
2: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». 20 мая 1873 года считается официальным днем рождения джинсов. В этот день американский предприниматель Левай Страус и портной Джейкоб Дэвис получили патент на производство брюк с металлическими заклепками на карманах. Да, да, те самые Леви Страус. И, в общем-то, джинсы начали свою долгую жизнь и модную, и практическую, потому что это до сих пор рабочая одежда. Татьяна Максимова сегодня с нами, главный редактор журнала Voice Shopping и преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики. Таня, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте, да, добрый день.
1: Ну, смотрите, джинсы, сейчас их актуальность, материалы и ценообразование, ну, это самая интересная история сейчас, а? Если раньше их ценили за качество, что они не рвались годами, сейчас чем более драные, тем дороже, а?
2: Да, слушайте, за эти 150 или сколько там лет произошло с тех пор, как вы получили патент, да, и официально мы можем праздновать день джинс, день рождения, конечно, это превратилось в супер базовую вещь, которую, ну, мне кажется, трудно найти вообще человека на планете Земля, у которого нет хотя бы одной пары, вот, своей, заимствованной и так далее. Ну, в общем, это действительно такая прям самая, мне кажется, распространенная, популярная форма одежды, в первую очередь, конечно, благодаря своей универсальности, да, то есть подходит и мужчинам, и женщинам сегодня, и детям, и взрослым, то есть все могут их носить, как-то так мода развернулась в такую сторону, что у джинсов нету гендера, да, то есть они принадлежат абсолютно всем, гендера и возраста. Ну и дальше уже, конечно, вступают в, так сказать, на сцену выходят модные игры, когда дизайнеры индустрии моды начинают влиять на наш с вами потребительский спрос. Ну, то есть, как бы, на самом деле, одних пары джинс нам хватает там на несколько лет, да, действительно, ткань качественная, долговечная, да. Прочная, да, вот, ну, чтобы нас с вами, мы стимулировать нас на спрос, начинаются вот эти вот модные игры, талия пониже, талия повыше, подол подлиннее, деним потемнее или деним посветлее, или более рваный, или, как сейчас модно было очень долго, с пайетками добавили всякие вот такие декоративные элементы в джинсы. Вот, так что это действительно такая история. Как интересно, что действительно такой, казалось бы, стандартный предмет одежды, а какая у него тоже широкая вариативность с точки зрения дизайна и ношения,
1: ну, нашего с вами. И спрос рождает потребление, да, и как-то это работает правило. То есть мы всегда готовы и интересуемся, ну, наверное, модницы, да, и молодежь смотрят ведь.
2: Слушай, ну не только модницы, да, модницы смотрят, интересуются, условно подхватывают тренд на какие-нибудь там, вот сейчас, например, одни из самых актуальных. Это джинсы клёш.
1: Да что, вот. Правда? И, например, опять? Мой... Ну, они облегают, да, такие, да. Стретч-клёш или просто такие клешёные... От середины
2: нет,
1: колена
2: скорее,
1: или
2: да,
1: прямо...
2: От... Да, вот от середины колена плотного денима, не совсем стрейч такие.
1: Ага,
2: вот, то есть с верхней части такого свободного кроя и такой немножко с расклешенной от колена идет крой. Вот, ну то есть, видите, даже вас я этим сообщением удивила, то есть еще не вошло это прям сильно в массы, но дайте время, тоже дойдет, то есть как бы модницы это сейчас внедряют, мы с вами привыкнем, насмотримся, увидим это предложение в магазинах и тоже приобщимся к этому модному. Тренду.
1: То есть модно сейчас именно такое. Это какой тренд на какой-то ближайший сезон. А насколько можно джинсы носить с каблуками, вот с разной обувью? Сейчас летний сезон начинается, и модницы тоже, и
2: конечно,
1: сочувствующие.
2: Конечно. Mm-hmm. Да, в этом-то тоже магия джинс, то, что мы можем их носить с чем угодно, да, то есть это же даже... Сейчас вот, кстати, недавно только что прошел показ круизный бренда Dior, и там брюк не было у женщин вообще, было только джинсы. И они как раз были обыграны таким образом, что нарядный очень жакет или блузка, и, значит, джинсы, и, например, действительно балетки, туфли-лодочки и так далее. То есть как раз вот джинсы сегодня прям действительно дизайнеры снова, так сказать, направляют в, так сказать, высокую моду. Потому, знаете, сейчас же идет...
1: Да. Ага. Не, последняя была фраза. Раньше было золотое правило never double denim. То есть двойной нельзя деним. Это когда шорты джинсовые и сверху рубашка еще джинсовая. Вот как я сейчас одета.
2: Нет, это сейчас супер тоже хит. Нет, наоборот, total denim, ну как бы деним, верх и низ деним, это тоже прям очень модно.
1: Ну что ж, я надеюсь, рубашка, да. Наши слушатели обратят внимание на ваши советы и комментарии. Ну и джинсовая одежда, конечно, это удивительное изобретение. И дай бог памяти хорошей. Как и Цой жив, тогда пусть и Левай Страус живет вечно. Спасибо еще раз и продолжу программу.
0: Все сразу.
1: Следующая новость программы «Все сразу». Может быть, для россиян она даже будет хорошая или забавная. Сейчас уточним нашего гостя, врача-гериатра, невролога, спортивного врача и нейрофизиолога. Сегодня Валерий Новоселов с нами. Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: В России предложили считать молодежью людей до 39 лет. Это не шутка. Я проверяла на портале rbk.ru, есть эта статья. И как вы к этой новости относитесь?
3: Новость такая положительная. По сути, ничего не меняется. По сути, человек, сколько было человеку лет, столько лет ему остается. А назовут его молодым. Сейчас многим женщинам даже после 50 в магазинах обращаются, и девушка, и там, и так далее. Молодой человек. Это, ну, по большому счету, это ничего не меняет. Количество населения не изменится, и количество молодых людей не увеличится.
1: Ну, мы с нейробиологами недавно общались по поводу возраста и говорили, это, значит, что у нас там было? Основная мышечная масса, то есть движения должны нас преследовать, добровольные причем, да? Правильное питание, ну, отсутствие неких совсем уж вредных привычек. Но тут подкрадывается настроение. Вот вы как врач, специалист, профессионал, врач-гериатр, что можете посоветовать нашим слушателям, которые, ну, там, 45+, да, чтобы вот как-то депрессию эту, наверное, всеобщую подавить или вылечить, или просто отогнать?
3: Ну, мы все очень, очень разные. По росту, весу, образованию, с разными стартовыми, значит, задатками. Поэтому всем одного совета нельзя давать. Это невозможно. Ясно, что нужно еще заниматься, кроме физической нагрузки, должна быть.
1: Значит, кроме силовой, нужна еще и когнитивная нагрузка, так вы сказали?
3: Обязательно. Обязательно в течение жизни нужно учиться. Я всю жизнь учусь. И спасибо моим учителям, которые дали мне самое главное – желание учиться всю жизнь. Это очень важно. Это позволит сохранить когнитивное здоровье, интеллект и память в самом пожилом возрасте. Ваши нейробиологи были тут часто правы.
1: Ага. Ну, а учиться как? Каким-то навыкам практическим или это обучение, ну, например, ну, я не знаю, новые языки нужны, они мотивации тут сейчас не очень много, если только тайский не учить, чтобы в Таиланд поехать. Ну, вот именно...
3: Каждому свое. Я, например, пишу книги. Вот. Это тоже когнитивный тренинг, позволяет как бы, да, свой мозг, значит, напрягать на все 100. Вот, поэтому каждому совету, кому в театр ходить, кому язык учить, кому третий язык, а кто-то родился билингвом уже с двумя языками. Поэтому сейчас есть масса предложений. Если вот исключить, конечно, короткие тексты, это, значит, ужас современного информационного пространства, значит, они повторяются, бьют по мозгам. Дело в том, что наша память организована таким образом, чтобы что-то запомнить, да, надо что-то забыть.
1: Ух ты.
3: Вот так интересная система нейронов, вот так вот они работают. И в этой ситуации, когда огромный пласт знаний забывается, достойных знаний, например, образование, полученное в советской школе, в высшей школе, например, на нее накладывается какая-то чепуха современная, значит, в виде сообщений коротких, часто, то, соответственно, это не хорошо. Поэтому здесь это... Знаете, русский ум, он такой пытливый и такой сложно сделанный, значит, в своей конфигурации. Здесь и пионерские зорки, и свой юмор, свои анекдоты. Нужно свое искать. То есть каждому человеку нужно искать свое.
1: Ну и, наверное, чувство юмора пытаться, если не развивать, но хотя бы как-то у усиливать.
3: Это очень важно. Это такая сладкая тема.
1: Валерий Михайлович, давайте отдельно с ней встретимся, и с темой, и с вами в эфире, и обсудим чувство юмора, и работа мозга, и влияние на взросление и старение. Большое спасибо. У нас был в гостях врач-гериатр, невролог Валерий Михайлович Новоселов.
0: Маяк. Реклама.
4: Замена масла не беда. СТО фильтр поможет всегда.
0: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru. Телефон рекламной службы. 495-105-5244.
5: С 10 по 31 мая в Москве, в галерее НИКО, впервые пройдет фестиваль «Композиторы 21 века», посвященный академической музыке современников. Зрителей ждут 14 концертов, охватывающих разные стили и жанры, а также встречи с музыкантами. Среди участников – солисты Борис Березовский, Алексей Гориболь, Петр Гловацких, Максим Новиков и другие. Художественный руководитель фестиваля – пианистка Варвара Мягкова. 6+. 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, в которых значение зависит от ударения. Например, слово «плачу». Ударим «а» – «плачу» и хочется плакать. Ударим «у» – «плачу» и придется заплатить. И вот у нас набралось несколько подобных примеров, только они, конечно, не такие простые, как «плачу-плачу». Начнем разбор с высказывания Александра Романова, гостя утреннего шоу.
2: И это, по воспоминаниям, был просто адский труд. Почему? Потому что на прокладку этих кабелей выделили 100 здоровых, сильных женщин. Но в итоге 5 кабелей они проложили.
1: Когда слышишь слово «кабелей», то представляешь себе собак. Вернее, псов. Ну, то есть самцов, но никак не провода. Дело в том, что кабель имеет неподвижное ударение на основе. И прокладывать нужно кабели. 5 кабелей. И тогда уж про собак не вспоминаешь. Итак, кабель – кабелей, это про провода. Кабель – кабелей, а это уже про собак. Ну и мы двигаемся дальше и слушаем Янину Гурову, гостью программы «Физики и лирики».
3: Легкие, с кожаной подошвой, из дорогущего атласа, они были с ленточками, в них танцевали танцы по моде тех лет.
1: Из дорогущего атласа. В этом случае мы думаем про сборник карт. А если речь идет о материале, то это уже атлас. И шьют что-то из атласа. Перед нами классические омографы. То есть слова, которые одинаково пишутся, но по-разному произносятся. Вот и атлас, и атлас пишутся одинаково, но слова-то это разные, с разным значением. И различить их можно только в устной речи с помощью ударения. Ну и мы продолжаем изучение омографов вместе с Елизаветой Лихачевой, гостьей программы «Физики и лирики».
4: И большая часть торговой инфраструктуры в Амстердаме, она располагалась, все склады располагались на воде. И каналы амстердамские были прокопаны для, как раз для того, чтобы товар как можно быстрее можно было перегружать со складов на корабли и обратно, с кораблей на острова.
1: Склады, складов – это неверно. Слово «склад» в значении «место для хранения» с неподвижным ударением на основе. Поэтому «склады», «складов». Но есть еще и слово «склад» со значением «слог», сочетание звуков. И у него как раз при склонении ударение переносится на окончание. Читать по складам, но развозить товары по складам. И у нас на очереди еще один пример от гостей программы «Все сразу».
3: Водные знаки, возможно, очень сильно погружены в себя, в свои, возможно, эмоциональные чувства, переживания какие-либо.
1: Погружены – неверно. В этом контексте неверно. Погружены вещи в машину, погружены товары – это правильно. Но если мы говорим не о конкретном грузе, то уже погружены. Ударение ставим на окончание. Поэтому, конечно, в нашем примере должно быть погружены в себя. Ну и наш выпуск на этом пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Ведь новая порция ошибок уже готовится. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. Он был приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенного 16 июня 2001 года. По итогам российско-китайских переговоров подписано 42 документа. Помимо официальной программы у Путина в Китае была еще и неофициальная. Это встреча с китайским инженером и неформальное общение с Си Цзиньпином за чашкой чая, во время которого главы двух стран обсудили Украину, Иран и отношения США. Из Пекина наш специальный корреспондент Мария Агафонова.
2: Программа официального визита Владимира Путина в Китай действительно была масштабная. Все началось еще ранним утром по Москве в 6 часов. В Пекине, с учетом разницы во времени, было 11 утра. Был военный оркестр, подмосковные вечера в его исполнении, дети с флагами и цветами. Под залпы орудий прозвучал гимн России. Российско-китайские переговоры в узком формате продлились 1 час 40 минут вместо заявленных 40 минут. Далее последовал расширенный состав. Порядка 40 двусторонних документов подписали по итогам переговоров. 20 из них в присутствии лидеров двух стран. Главы государства открыли перекрестный год образования. Президент России отметил, что ценит традиционно большой интерес китайцев к изучению русского языка. Затем президент отправился в резиденцию, где встретился с китайским инженером Пен Паем. Более четверти века назад, в 2000 году, во время своей первой поездки в Китай, Путин сделал фото 10-летним мальчиком. Впоследствии он приехал в Россию, выучил русский и отучился в МАДИ. Путин получил от него в подарок фарфор из провинции Хунань, который делали при жизни Мао Цзэдуна по его заказу. После этого президент вернулся обратно в Дом народных собраний, где обсудил торгово-экономические вопросы на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цаном. В завершении двухдневного визита Путин и Си пообщались за чаем. На эту церемонию получили приглашение по 4 человека с каждой стороны. От России это глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков и посол России в Китае Юрий Маргулов. Чайная церемония – это всегда про сближение людей. Об этом говорят китайские, ну и вообще восточно-азиатские традиции. Именно здесь, как предполагается, главы двух стран обсудили самые чувствительные темы. На повестке международные вопросы – это Иран, Украина и отношения с США. Это чаепитие, как сказал ранее Ушаков, важнейшая часть визита. На открытой части церемонии Си подчеркнул, что визит прошел успешно, несмотря на то, что мероприятия длились всего день, итоги визита большие. Владимир Путин поблагодарил председателя КНР за приглашение. Работу он охарактеризовал как успешную, плодотворную и очень насыщенную. В 26-м году Владимир Путин и Си увидятся и не раз. У глав России и Китая запланировано еще несколько личных встреч. Вот среди них саммит ШОС в Бишкеке, саммит БРИКС в Нью-Дели и саммит АТЭС в Шэньчжэне. Мария Агафонова, Вести ФМ.
0: Кстати, Владимир Путин в Китае передвигался на автомобиле «Аурус» с номером, в котором было 3 восьмерки. Такое сочетание цифр считается в КНР счастливым. А еще в китайских соцсетях собирает миллионные просмотры видео, на котором Владимир Путин снимает пиджак перед тем, как сесть в машину. В Китае расценили этот жест как признак того, что российский президент чувствует себя в Китае раскованно и свободно. Это тонкий момент, подчеркивающий глубину отношений между Китаем и Россией, пишут пользователи. Достигнуты договоренности об ускорении реализации проекта газопровода «Силы Сибири-2». Работа по контрактам на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на финальной стадии. Сейчас идет техническая доработка документов. Об этом в эфире «Вестей» в ходе визита российской делегации в КНР сообщил вице-премьер Александр Новак. Он напомнил, что политические решения договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее. Сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов. Новак также добавил, что обсуждается, кто именно будет строить проект. Это предмет коммерческих договоренностей контракта, который сегодня обсуждается между «Газпромом» и китайской CNPC. «Силы Сибири-2» – проект магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Его мощность может составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что страны Балтии якобы не давали Украине разрешения использовать свое воздушное пространство для нанесения ударов по России. Она призвала ответить на угрозы России традиционным европейским способом увеличить поддержку Украины и укрепить европейскую оборону. Ранее с аналогичными заявлениями выступили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Кошта. Пресс-служба СВР России распространила сообщение о том, что киевские власти власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции с применением беспилотников против России. По ее информации, Украина мотивировала этот шаг тем, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно. Соединенные Штаты нанесут по Ирану более серьезные удары, чем раньше, если Вашингтон и Тегеран не договорятся об условиях прекращения боевых действий. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Хозяин Белого дома убежден, что переговоры с Ираном находятся на завершающем этапе. 18 мая глава администрации США заявил, что принял решение отложить возобновление боевых действий против Ирана по просьбе Катара, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и ряда других стран, поскольку есть возможность договориться с Тегераном. Возобновление американской военной операции против Ирана, по словам президента, было запланировано на 19 мая. Спикеры

0: года Китай на год ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян, Россия ответила тем же в декабре. В среду президент России Владимир Путин во время официального визита в КНР заявил, что страны продолжат практику безвизового режима. Власти Китая уже объявили, что продлят безвизовый режим до 31 декабря 2027 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременная дождь, гроза, днем до 22 градусов. В Москве вечером возможен дождь, гроза, ночью до 17 тепла, а днем завтра в столице от 20 до 31 градуса.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков. Даже теперь не знаю, как эфир вести после таких прекрасных музыкальных композиций, которые у нас сыграла. Даже у меня просто мурашки, можно сказать, по коже проходят. Да, совершенно невероятная музыка. Поэтому даже как-то нам надо как-то с вами вернуться на какую-то другую вообще волну. Да, потому что вообще я планировал дочитать Муму Тургенева. Вот, но вот как-то что-то надо, знаете, как Михаил Гронос писал: «Забыть — это значит начать быть, забыть — это значит начать быть, забыть — это значит начать быть». Вот, так что мы эту страницу перелистываем и продолжаем читать и обсуждать Муму Тургенева. Я много вопросов неделю назад подвесил в воздухе, к ним сегодня мы вернемся. Нам еще читать, вот у меня 7 страничек, я планировал вот сейчас это сделать. Так что давайте мы дочитаем или большую часть прочитаем еще текста, а потом у нас будет очень увлекательное обсуждение. В этом случае мне точно будет интересно. Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство, а именно... В один прекрасный летний день барыня со своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила. Приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали. В доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием. А во-вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то

0: счастливо встала. На картах ей вышло 4 валета. Исполнение желания она всегда гадала по утрам, и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. Сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе под розовым кусточком лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала ее. «Боже мой!» — воскликнула она вдруг. «Что это за собака?» Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась бедненькой с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника. «Ну, не знаю», — пробормотала она, — «кажется, немого». «Боже мой!» — прервала барыня. «Да она примиленькая собачка. Велите ее привести. Давно она у него?» «Как же ты я ее не видал до сих пор? Велите ее привести!» Приживалка тотчас порхнула в переднюю. «Человек! Человек!» — закричала она. «Приведите скорее Муму, она в палисаднике!»
1: «А ее Муму зовут?» — промолвила барыня. «Очень хорошее имя!»
0: «Ах, очень-с!» — возразила приживалка. «Скорее, Степан!» Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился, сломя голову, в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевертывая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить ее у самых ног ее хозяина, но проворная собачка не давалась чужому, в руки прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню. Наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене.
2: «Муму! Муму! Подойди же ко мне, подойди к барыне!» — говорила госпожа. «Подойди, глупенько, не бойся!»
0: «Подойди, подойди, Муму, к барыне!» — твердили приживалки. «Подойди!» Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места.
2: «Принесите ей что-нибудь поесть!» — сказала барыня. «Какая она глупая! К барыне не идет! Чего боится?»
0: «Они не привыкли еще», — произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок. Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже и не понюхала молока, и все дрожало, и озиралась по-прежнему.
2: «Ах, какая же ты!» — промолвила барыня, подходя к ней, нагнулась и хотела погладить ее.
0: Но Муму судорожно повернула голову и оскалила зубы. Барыня проворно отдернула руку. Произошло мгновенное молчание. Муму слабо взвизгнула, как бы жалуясь и извиняясь. Барыня отошла и нахмурилась. Внезапное движение собаки ее испугало.
2: «Ах!» — закричали разом все приживалки. «Не укусила ли она вас, сохрани бог?»
0: Муму в жизнь свою никого никогда не укусила.
2: «Ах! Ах!»
0: «Отнести ее вон!» — проговорила изменившимся голосом старуха. «Скверная собачонка! Какая она злая!» И, медленно повернувшись, направилась она в свой кабинет. Приживалки робко переглянулись и пошли было за ней, но она остановилась, холодно посмотрела на них, промолвила: «Зачем это, ведь я вас не зову?» и ушла. Приживалки отчаянно замахали руками на Степана, тот подхватил Муму и выбросил ее поскорее за дверь прямо к ногам Герасима, а через полчаса в доме уже царствовала глубокая тишина, и старая барыня сидела на своем диване мрачнее грозовой тучи. Какие безделицы, подумаешь, могут иногда расстроить человека. Да, до самого вечера барыня была не в духе, ни с кем не разговаривала, не играла в карты и ночь дурно провела. Вздумала, что одеколон ей подали не тот, который обыкновенно подавали, что подушка у ней пахнет мылом, и заставила костеляншу все белье перенюхать, словом, волновалась и горячилась очень. На другое утро она велела позвать Гаврилу часом ранее обыкновенного. «Скажи, пожалуйста», — начала она, как только тот, не без некоторого внутреннего лепетания, переступил порог ее кабинета,
1: Что это за собака у нас на дворе всю ночь лаяла? Мне спать не дала.
2: Собака-с? Какая-с? Может быть, немого собака-с? Произнес он не совсем твердым голосом.
1: Не знаю, немого ли, другого ли, кого только спать мне не дала. Да я и удивляюсь, на что такая пропасть собак? Желаю знать, ведь есть у нас дворная собака.
2: Как же, есть волчок-с?
1: Ну, чего еще, на что нам еще собака? Только одни беспорядки заводить. Старшего нет в доме, вот что. И на что немому собака? Кто ему позволил собаку у меня на дворе держать? Вчера я подошла к окну, а она в палисаднике лежит, какую-то мерзость притащил и грызет, а у меня там розы посажены.
2: Барыня помолчала.
1: Чтобы ее сегодня же здесь не было, слышишь?
2: Слушаюсь.
1: Сегодня же. А теперь ступай. К докладу я тебя потом позову.
2: Гаврила вышел. Проходя через гостиную, дворецкий для порядка переставил колокольчик с одного стола на другой, втихомолочку высморкал в зале свой утиный нос и вышел в переднюю. В передней на конике спал Степан в положении убитого воина на батальонной картине, судорожно вытянув обнаженные ноги из-под сюртука, служившего ему вместо одеяла. Дворецкий растолкал его и вполголоса сообщил ему какое-то приказание, на которое Степан отвечал полузевком, полухохотом. Дворецкий удалился, а Степан вскочил, натянул на себя кафтан и сапоги, вышел и остановился у крыльца. Не прошло 5 минут, как появился Герасим с огромной вязанкой дров за спиной в сопровождении неразлучной Муму. Барыня свою спальню и кабинет приказывала протапливать даже летом. Герасим стал боком перед дверью, толкнул ее плечом и ввалился в дом с своей ношей. Муму по обыкновению осталось его дожидаться. Тогда Степан, улучив удобное мгновение, внезапно бросился на нее, как коршун на цыпленка, придавил ее грудью к земле, сгреб в охапку и, не надев даже картуза, выбежал с нею на двор, сел на первого попавшегося извозчика и поскакал в охотный ряд. Там он скоро отыскал покупщика, которому уступил ее за полтинник, с тем только, чтобы он, по крайней мере, неделю продержал ее на привязи и тотчас вернулся. Но, не доезжая до дому, слез с извозчика и, обойдя двор кругом, с заднего переулка через забор перескочил на двор. В калитку-то он побоялся идти, как бы не встретить Герасима. Впрочем, его беспокойство было напрасно. Герасима уже не было на дворе. Выйдя из дома, он тотчас схватился Муму. Он еще не помнил, чтобы она когда-нибудь не дожидалась его возвращения. Стал повсюду бегать, искать ее, кликать по-своему. Бросился в свою каморку, на сеновал, выскочил на улицу, туда-сюда. Пропала. Он обратился к людям, самыми отчаянными знаками спрашивал о ней, показывая на пол аршины от земли, рисовал ее руками. Иные точно не знали, куда девалась Муму, и только головами качали. Другие знали и посмеивались ему в ответ, а дворецкий принял чрезвычайно важный вид и начал кричать на кучеров. Тогда Герасим побежал со двора долой. Уже смеркалось, как он вернулся. По его истомленному виду, по неверной походке, по запыленной одежде, его можно было предполагать, что он успел обижать пол Москвы. Он остановился против барских окон, окинул взором крыльцо, на котором столпилось человек 7 дворовых, отвернулся и промычал еще раз «Му-му!». Муму не отозвалась. Он пошел прочь. Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся, не сказал слова. А любопытный форейтор Антипка рассказывал на другое утро в кухне, что Немойде всю ночь охал. Весь следующий день Герасим не показывался, так что вместо его за водой должен был съездить кучер Потап, чем кучер Потап очень остался недоволен. Барыня спросила Гаврилу, исполнено ли ее приказание. Гаврил отвечал, что исполнено. На другое утро Герасим вышел из своей каморки на работу. К обеду он пришел, поел и ушел опять, никому не поклонившись. Его лицо и без того безжизненное, как у всех глухонемых, теперь словно окаменело. После обеда он опять уходил со двора, но ненадолго вернулся и тотчас отправился на сеновал. Настала ночь, лунная, ясная. Тяжело вздыхая и беспрестанно поворачиваясь, Герасим лежал и вдруг почувствовал, как вдруг его дергают за полу. Он весь затрепетал, однако не поднял головы, даже зажмурился. Но вот опять его дернули сильнее прежнего. Он вскочил, перед ним с обрывком на шее вертелась Муму. Протяжный крик радости вырвался из его безмолвной груди. Он схватил Муму, стиснул ее в своих объятиях. Она в одно мгновение облизала ему нос, глаза, усы и бороду. Он постоял, подумал, осторожно слез с сенника, оглянулся и, удостоверившись, что никто его не увидит, благополучно пробрался в свою каморку. Герасим уже прежде догадался, что собака пропала не сама собой, что ее, должно быть, свели по приказанию барыни. Люди-то ему объясняли знаками, как его муму на нее окрысилась. И он решился принять свои меры. Сперва он накормил муму хлебушком, обласкал ее, уложил, потом начал соображать, да всю ночь напролет и соображал, как бы получше ее спрятать. Наконец он придумал весь день оставлять ее в каморке и только изредка не наведываться, а ночью выводить. Отверстие в двери он плотно заткнул старым своим армяком, и чуть свет был уже на дворе, как ни в чем не бывало, сохраняя даже невинную хитрость, прежнюю унылость на лице. Бедному глухонемому в голову не могло прийти, что муму себя визгом своим выдаст. Действительно, все в доме скоро узнали, что собака немого воротилась и сидит у него в заперти. Но из сожаления к нему и к ней, а отчасти, может быть, и из страху перед ним, не давали ему понять, что проведали его тайну. Дворецкий один почесал у себя в затылке, да махнул рукой. Ну, мол, бог с ним, авось до барыни не дойдет. Зато никогда немой так не усердствовал, как в тот день. Вычистил и выскреб весь двор, выполол все травки до единой, собственноручно повыдергал все колышки в заборе палисадника, чтобы удостовериться, довольны ли они крепки, и сам же их потом вколотил, словом, возился и хлопотал так, что даже барыня обратила внимание на его родение. В течение дня Герасим раза два украдкой ходил к своей затворнице. Когда же наступила ночь, он лег спать вместе с ней в каморке, они насеновали, и только во втором часу вышел погулять с ней на чистом воздухе. Походив с ней довольно долго по двору, он уже было собирался вернуться, как вдруг за забором со стороны переулка раздался шорох. Муму навострила уши, зарычала, подошла к забору, понюхала и залилась громким пронзительным лаем. Какой-то пьяный человек вздумал там угнездиться на ночь. В это самое время барыня только что засыпала после продолжительного нервического волнения. Эти волнения у ней всегда случались после слишком сытного ужина. Внезапный лай ее разбудил. Сердце у нее забилось и замерло. «Девки! Девки!» – простонала она. «Девки!» Перепуганные девки вскочили к ней в спальню. «Ох, ох, умираю!» – проговорила она, тоскливо разводя руками. «Опять! Опять эта собака! Ох! Пошлите за доктором! Они меня убить хотят! Собака! Опять собака! Ох!» И она закинула голову назад, что должно было означать обморок. Бросились за доктором, то есть за домашним лекарем Харитоном. Этот лекарь, которого все искусство состояло в том, что он носил сапоги с мягкими подошвами, умел деликатно браться за пульс, спал 14 часов в сутки, а остальное время все вздыхал да беспрестанно потчевал барню лавровишневыми каплями. Лавровишневыми каплями. Вау. Этот лекарь тотчас прибежал, покурил жженными перьями, и когда барыня открыла глаза, немедленно поднес ей на серебряном подносике рюмку с заветными каплями. Барыня приняла их, но тотчас же слезливым голосом стала опять жаловаться на собаку, на Гаврилу, на свою участь, на то, что ее, бедную старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, и что все хотят ее смерти. Между тем несчастная муму продолжала лаять, а Герасим напрасно старался отозвать ее от забора. «Вот, вот, опять!» – пролепетала барыня и снова подкатила глаза под лоб. Лекарь шепнул девке, та бросилась в переднюю, растолкала Степана, тот побежал будить Гаврилу, Гаврила сгоряча велел поднять весь дом. Герасим обернулся, увидал замелькавшие огни в тени и тени в окнах, и, почуяв сердцем беду, схватил муму под мышку, вбежал в каморку и заперся. Через несколько мгновений 5 человек ломились в его дверь, но, почувствовав сопротивление засова, остановились. Гаврила прибежал в страшных попытках, приказал им всем оставаться тут до утра и караулить, а сам потом ринулся в девичью и через старшую компаньонку Любовь Любимовну, с которой вместе крал и учитывал чай, сахар и прочую бакалею, велел доложить барыне, что собака, к несчастью, опять откуда-то прибежала, но что завтра же ее в живых не будет, и чтобы барыня сделала милость, не гневалась и успокоилась. Барыня, вероятно, не так-то бы скоро успокоилась, да лекарь в торопях вместо 12 капель налил целых 40. Сила лавровишения и подействовала. Через четверть часа барыня уже почивала крепко и мирно, а Герасим лежал весь бледный на своей кровати и сильно сжимал пасть муму. Да. На следующее утро барыня проснулась довольно поздно. Гаврил ожидал ее пробуждения для того, чтобы дать приказ к решительному натиску на Герасимово убежище, а сам готовился выдержать сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку. «Любовь Любимовна», — начала она тихим и слабым голосом, — она иногда любила прикинуться загнанной, сиротливой страдалицей. Нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко. «Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение? Пойдите, душа моя, Гавриле Андреевичу, поговорите с ним, неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить», — прибавила она с выражением глубокого чувства. «Пойдите, душа моя, будьте так добры, пойдите к Гавриле Андреевичу». Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор, но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима. Впереди выступал Гаврила, придерживая рукою картуз, хотя ветру не было. Около него шли лакеи и повара. Из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так, руками разводил. Позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик. У двери стояло два других с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврила подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул: «Отвори!» Послышался сдавленный лай, но ответа не было. «Говорят, отвори!» — повторил он. «Да, Гаврил Андреевич», — заметил снизу Степан, — «ведь он глухой, не слышит». Все рассмеялись. «Как же быть?» — возразил сверху Гаврила. «А у него там дыра в двери», — отвечал Степан. «Так вы палки-то пошевелите». Гаврила нагнулся. «Он ее армяком каким-то заткнул дыру-то». «А вы армяк пропихните внутрь». Тут опять раздался глухой лай. «Вишь, сама сказывается», — заметили в толпе и опять рассмеялись. Гаврила почесал у себя за ухом. «Нет, брат», — продолжал он наконец, — «армяк-то ты пропихивай сам, коль хочешь». «А что же, извольте». И Степан вскарабкался наверх, взял палку, протиснул внутрь армяк и начал болтать в отверстие палкой, приговаривая: «Выходи, выходи». Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась, вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы. Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно. «Ну!» — кричал Гаврила со двора. «Смотри у меня, смотри!» Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока. В своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед. «Смотри, брат», — промолвил он, — «у меня не озорничай». Продолжим после новостей.

0: в Москве 20:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. По итогам встреч российско-китайских переговоров подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Лидеры двух стран также зафиксировали конец эпохи западного доминирования не как прогноз, а как свершившийся факт. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также пообщались сегодня за чашкой чая, обсудив актуальные международные вопросы. Владимир Путин сегодня завершил официальный визит в Китай. Видео, на котором Владимир Путин снимает пиджак перед тем, как сесть в автомобиль в аэропорту Пекина после прибытия в КНР с визитом, набрало десятки миллионов просмотров, лайков и комментариев в различных китайских социальных сетях. На вирусном видео запечатлен момент, когда президент России снимает пиджак перед тем, как сесть в Аурус. В русской культуре принято снимать верхнюю одежду при входе в помещение или в относительно неформальной обстановке, отмечается в комментарии к видео. Как будто пришел в гости к другу, говорится в видеороликах. В комментариях к видео отмечают, что расслабленное выражение лица Владимира Путина в аэропорту свидетельствует о том, что он хорошо знаком с Китаем и доверяет этой стране, поскольку в дипломатических отношениях между крупными державами никто не станет снимать верхнюю одежду, как бы ни было жарко, если не чувствует себя в достаточной безопасности. Россия в переговорах по Украине будет учитывать тот факт, что Зеленский и европейцы становятся все более агрессивными и нагловатыми, если США захотят возобновить прямой диалог по Украине. И России будет интересно узнать их оценку ситуации, сложившейся после саммита на Аляске, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он также отметил, что Москва и Пекин не хотят, чтобы многополярность обернулась хаосом, при этом отношения России и Китая возвращают стабильность в мир, охваченный турбулентностью, добавил Сергей Лавров. Он также отметил, что Россия и Китай уже на 100% торгуют в рублях и юанях. Эстония, выступая в роли провокатора, пытается втянуть все более крупные страны НАТО в конфликт с Россией, считает постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Маленькая Эстония, действуя как провокатор, пытается втянуть более крупные страны НАТО в войну с Россией, написал российский дипломат в своем аккаунте в соцсети X. Ранее глава МИД Литвы заявил, что у Североатлантического альянса якобы есть средства, которые он может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду назвал слова Будриса заявлением на грани безумия. Иран и США продолжают обмениваться сообщениями по вопросу урегулирования конфликта на основе предложения Тегерана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, которые приводит агентство Фарс, обмен мнениями происходит на основе текста предложения Ирана из 14 пунктов. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что если Иран не подпишет мирное соглашение, Вашингтон решит этот вопрос военным путем. Он повторил утверждение о том, что Иран потерял значительную часть своих вооруженных сил. 18 мая агентство ТАСНИМ сообщило, что Пакистан передал США новое предложение Ирана по урегулированию конфликта, состоящее из 14 пунктов. По его данным, в тексте особое внимание уделяется прекращению военных действий и мерам по укреплению доверия. Россия, в свою очередь, готова оказать посреднические услуги Ирану и арабским странам Персидского залива, заявили сегодня в МИД нашей страны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, температура воздуха днем до 22 градусов. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременный дождь, гроза. Предстоящую ночью в городе похолодает до 15-17 градусов, днем столбики термометров в столице могут подняться до 29-31 градуса. Сейчас в городе плюс 27.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Сегодня проходят первые переходные матчи за право сыграть в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Махачкалинская «Динамо» на выезде обыграла «Урал» со счетом 1-0. В эти мгновения «Ротор» принимает «Акрон». После первого тайма «Акрон» в гостях ведет 1-0. Тем временем тульский «Арсенал» выбирает между Игорем Черевченко и Дмитрием Гунько. Шансы кандидатов на пост главного тренера на текущий момент 50 на 50. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: В тульском «Арсенале» вновь тренерская дилемма, и, похоже, выбор сейчас между двумя знаковыми для клуба фигурами. Первый вариант – оставить Дмитрия Гунько. Формальный сезон у него получился слабым. «Арсенал» финишировал только 13-м, набрав 39 очков, выиграл всего 8 матчей и закончил чемпионат серии из 8 игр без побед. После крупного поражения от «Родины» сам Гунько признал сезон неудачным и сказал, что команда должна извиниться перед болельщиками. Но у этой неудачи есть и другая сторона. Тула при Гунько пыталась играть смелее, больше владеть мячом, выше встречать соперника, активнее атаковать. По сравнению с прошлым сезоном, команда заметно прибавила в результативности и создании моментов. Проблема была не только в идее, сколько в балансе. «Арсенал» слишком часто не удерживал преимущество и пропускал в концовках. Второй вариант – возвращения Игоря Черевченко. По данным Сергея Ильева, его кандидатуру еще должны согласовать на региональном уровне. И только после этого клуб сможет сделать предложение. Для Тулы это имя особенное. Именно при Черевченко «Арсенал» добился лучших результатов в истории. 6-го места в премьер-лиге, полуфинала Кубка России и выхода в Еврокуб. По инсайдерской информации, шансы сейчас примерно равны, а значит, в Туле решает не только судьбу тренера, но и то, какой «Арсенал» хотят строить дальше – терпеливый проект развития или возвращение к более понятной и проверенной модели.
1: Продолжаем о футболе. Российский нападающий Александр Кокорин покинет «Арис» по окончании сезона. Кокорин уйдет из клуба на правах свободного агента. Последним матчем за «Арис» для нападающего станет игра против клуба «АЭК». 35-летний Кокорин выступал за «Арис» с 22 года. В составе команды в сезоне 22-23 он стал чемпионом Кипра и был признан лучшим футболистом чемпионата. Сегодня прошло вручение серебряных медалей российской премьер-лиги футболистам и тренерскому штабу Краснодара. Прошлогодний чемпион, который лидировал большую часть и последнего чемпионата, в итоге занял второе место, уступив 2 очка «Зениту». Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место сегодня на турнире в Казани занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. Женская сборная России по водному полу будет готовиться к суперфиналу Кубка мира в Шанхае вместе с командой Китая. Суперфинал состоится в Сиднее с 22 по 26 июня. Помимо двух лучших команд второго дивизиона сборных России и Китая, в турнире примут участие ватерполисты из Австралии, США, Нидерландов, Испании, Венгрии и Италии. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Все трое нападающие – Александр Жаровский из Салавата Юлаева, Матвей Поляков из СКА и Михаил Федоров из Металлурга. Обладатель премии имени Черепанова определится голосованием клубов. Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 28 мая. И пока это все новости спорта.

0: сотворение кумира.
1: Я продолжу чтение, с вашего позволения. Спасибо. И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки. Подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет. Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукой у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого. «Да-да», — возразил тот, кивая головой, — «да, непременно». Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму. «Да ты обманешь!» – замахал ему в ответ Гаврила. Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь. Все молча переглянулись. «Что ж это значит?» – начал Гаврила. «Он заперся?» «Оставьте его, Гаврил Андреевич», – промолвил Степан. «Он сделает, коли обещал. Уж он такой. Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда, да». «Да», – повторили все и тряхнули головами. «Это так, да». Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал «да». «Ну, пожалуй, посмотрим», – возразил Гаврила. «А караул все-таки не снимать. Эй, ты, Ерошка!» — прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку в желтом нанковом казакине, который считался садовником. «Что тебе делать? Возьми палку да сиди тут. И чуть что, тотчас ко мне беги». Ерошка взял палку и сел на переднюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек. А Гаврила вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что все исполнено, а сам на всякий случай послал форейтера к Хожалому. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потерла себе виски, накушалась чаю и, будучи еще под влиянием лавровишневых капель, заснула опять. Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки и все бывшие на дворе проводили его глазами молча. Он даже не обернулся, шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой и стал дожидаться его выхода. В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась, видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушания. Герасим долго глядел на нее. Две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз. Одна упала на крутой лобик собачки, другая – во щи. Он заслонил лицо свое рукой, Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним. Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился как бы в раздумье и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными к колышкам. Он уже заметил их прежде. И вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головой и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался сажений на 100. Старик постоял, постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромая в шалаш. А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась назади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы, повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке, дно было залито водой, и остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем, как лодку волной помаленьку относило назад к городу. Наконец Герасим выпрямился, поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды. Для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас. И когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны. По-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади, к берегу, разбегались какие-то широкие круги. Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел. «Ну да», — заметил Степан, — «он ее утопит. Уж можно быть спокойным, коли он что обещал». В течение дня никто не видал Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер. Собрались к ужину все, кроме его. «Экой чудной этот Герасим!» — пропищала толстая прачка. «Можно ли эдак это за собаки проклажаться? Право!» «Да, Герасим был здесь!» — воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши. «Как? Когда?» «Да вот часа два тому назад, как же, я с ним в воротах встречался, он уж опять отсюда шел, со двора выходил. Я был хотел спросить его насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну и оттолкнул меня. Должно быть, он так только отстранить меня хотел, дескать, не приставай. До такого необыкновенного леща мне в становую жилу поднес. Важно так, что ой-ой-ой». И Степан с невольной усмешкой пожал и потер себе затылок. «Да», — прибавил он, — «рука у него благодатная рука, нечего сказать». Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать. А между тем, в ту самую пору по шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо. Да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в деревню. Деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в 25 верстах от Москвы, от шоссе. Он шел по нему с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной вместе радостной решимостью. Он шел. Широко распахнулась его грудь, глаза жадные прямо устремлялись вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стране, в чужих людях. Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла. С одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня. С другой стороны, уже вздымался синий седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом, в запуски перекрикивались карастели. Герасим не мог их слышать, не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильно его ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей. Чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, ветер с родины, ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде. Видел перед собой белеющую дорогу, дорогу домой, прямую, как стрела. Видел в небе несчетные звезды, светившие его путь, и как лев выступал сильно и бодро, так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже 35 верст. Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которые туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старости. Старость сначала было удивился. Но сенокос только что начинался, Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки, и пошел косить он по-старинному, косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размах да загребы. А в Москве на другой день после побега Герасима хватились его, пошли в его каморку, обшарили ее, сказали Гавриле. Тот пришел, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе с своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его, чтобы то ни стало, уверяла, что он никогда не приказывал уничтожать собаку, и, наконец, такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал. Ну. Пока дядя Хвост его не урезонил, сказал ему «ну». Наконец пришло известие из деревни о прибытии до Герасима. Барыня несколько успокоилась. Сперва было отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву. Потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла. А наследником ее было не до Герасима. Они и остальных-то маточкиных людей распустили по оброку. И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе, здоров и могуч по-прежнему, работает за четырех по-прежнему и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них и ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики его же счастье, что ему не надо бить бабья. А собака? Ну что ему собака? К нему на двор вора оселом не затащить. Такова ходит молва о богатырской силе немого. Конец.
0: Сотворение кумира.

0: «Маяк». 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+. 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
2: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
3: По вторникам и четвергам. 8:00 вечера.

0: сотворения кумира.
1: Ну что, дорогие мои, вот мы с вами дочитали Тургеневское Муму. Напомню, что в этом эфире мы разыграем книгу. В конце эфира я ее вручу за самый интересный вопрос или комментарий. Делитесь мыслями. Как вы думаете, почему Герасим самолично убил собаку? Почему он с нею не сбежал, хотя на лодке уплыл даже из Москвы? Почему, в конце концов, Герасим ушел? И что с ним стало в самом конце? А еще интересный вопрос, который у меня возник. Почему он перестал искать женщину? Да? Почему ему перестали быть интересны они? Вот такие четыре вопроса я озвучу. Вы можете делиться вашим мнением, рассуждениями по номеру 967-103-5533 в любом мессенджере. 967-103-5533. В конце эфира, в общем, книга будет с повестями Тургенева. Покетбук удобная. Можно будет взять с собой на водную прогулку, например. Да, тем более, что уже очень тепло, во всяком случае, в регионе, с которого я с вами общаюсь. Или можете писать в мой телеграм-канал, который называется «Говорящий тростник». Нас с вами ждут интересные исследования этого текста. Я пока читаю текст, я себе какие-то пометки оставляю. Наверняка вы замечаете, какие-то паузы небольшие делаю. Потом еще надо расшифровывать, что я за пометки себе ставлю. Но обычно у меня это получается. Поэтому вот в прошлый раз мы с вами до чего дошли. Если вы не слушали, я озвучу эту вещь, эту мысль, что Муму – это своего рода душа Герасима. Да? Что он с нею имел определенного рода отношения, она отражала его. Еще важный сюжет, что Герасима не получилось с женщиной, потому что барыня решила выдать ту девушку, да, которая понравилась Герасиму за другого. Там, конечно, ничего хорошего не вышло. За Капитона она ушла. Как ее? Татьяна звали? Я уже забыл. Да, Татьяна, все правильно. И вот он, значит, нашел себе Муму в тот день, когда он остался, да, в таком душевном одиночестве, так скажем. Так вот, сегодня же мы с вами читали непосредственно уже вот эту арку событий того, что произошло с собачкой. Значит, немножко поговорим, у нас передача «Творение кумира», то есть мы, в общем, выходим на какие-то темы через героев произведения, которые нас с вами могут напрямую касаться. Вот эта барыня. Вот эта барыня, да, которая выглядит как такая вот, значит, тиранка, деспотичка, феминитивы такие, да, которая очень капризна. И когда читается Муму, обычно все сочувствуют Герасиму и все кошмарят барыню. А давайте приглядимся к этой барыне. Узнаем ли мы себя в этой барыне? Она же все требует, она уверена, что ей должны. Она уверена, что ей должны. Она манипулирует. Она совершенно незрелый человек, да, она не повзрослела. Вот вы задайте вопрос: а вы считаете, что вам кто-то что-то должен? Ваши дети, ваши жены, мужья, государство, ваши друзья, ваши коллеги, начальство. Считаете ли вам, что кто-то должен? Вот это та точка, из которой барыня выстраивает свою жизнь. Давайте поищем себя в барыне. Сейчас мы идем на перерыв, а потом к ней же и вернемся. 967-103-5533.

0: Москве 21 час.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин во время своего двухдневного официального визита в Китай обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином ключевые международные проблемы. Помимо официальной программы, у Путина в Китае была еще и неофициальная. Это встреча с китайским инженером и неформальное общение с Си Цзиньпином за чашкой чая, во время которого главы двух стран обсудили Украину, Иран и отношения США.
2: В числе приоритетов обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. Этому во многом способствует практически 100% использование национальных валют в двухсторонних расчетах. На повестке дня реализации широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают стремительно меняющие нашу жизнь цифровые инновации и технологии искусственного интеллекта. Активно развиваются гуманитарные контакты, в том числе в культуре, кинематографии, в спорте, в области молодежных и туристических обменов. Этому, безусловно, способствовало принятое по инициативе наших китайских друзей решение о введении на взаимной основе безвизового режима. Это помогает и туристам, это помогает и людям, которые занимаются практической работой по целому ряду направлений. А сегодня мы вместе с председателем Си Цзиньпином официально дали старт перекрестным годам образования. Уверен, что благодаря этому новому межгосударственному тематическому проекту удастся вывести на новый уровень подготовку кадров по самому широкому спектру специальностей, в том числе в передовых отраслях, с тем, чтобы гарантировать научный и технологический суверенитет наших стран.
0: По итогам российско-китайских переговоров также было подписано 42 документа. Среди конкретных результатов визита – продление безвизового режима на 2027 год. Договорились о строительстве второго пути на участке железной дороги Забайкальск-Манчжурия, что увеличит пропускную способность до 11 миллионов тонн к 2030 году. Россия также получила право экспортировать комбикорма на китайский рынок. Однако энергетика остается локомотивом сотрудничества. Из России в Китай поступает нефть, газ, уголь. Контракты на поставки по газопроводу «Силы Сибири-2» находятся на финальной стадии. Сейчас идет техническая доработка документов, сообщил вице-премьер Александр Новак. На Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйдапу завершается строительство энергоблоков российской конструкции, прорабатывается сотрудничество в термоядерном синтезе и реакторах на быстрых нейтронах. Подписан также меморандум о взаимном признании экологических сертификатов производства электроэнергии. Владимир Путин сегодня завершил двухдневный официальный визит в Китай. Он был приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенного 16 июля 2001 года. Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Мир становится многополярным, и сейчас люди спорят о том, не обернется ли эта многополярность хаосом, сказал министр. По его словам, мы заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами, в том числе между структурами, в которых участвуют Россия и Китай. Это и ШОС, и БРИКС. Глава МИД России также считает, что Вашингтон отчасти утратил интерес в вопросе урегулирования ситуации вокруг Украины. По его словам, Москве было бы интересно узнать от американцев, как они оценивают развитие ситуации вокруг Украины после саммита на Аляске. Лавров также отметил, что Москва последовательно решает задачи специальной военной операции. Министр напомнил, что за 2026 год было освобождено около 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс идет, сказал Лавров. Российские военные в течение суток также нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры в зоне проведения операции, которые используются в своих интересах вооруженные силы Украины. Кроме того, уничтожили зенитную установку «Гепард» украинской армии, сообщила Минобороны. По его данным, также ударами поражены склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации украинских сил в 143 районах. Суточные потери противника составили почти 1000 военнослужащих. В зоне проведения спецоперации группировка «Днепр» нанесла поражение формированием горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах трех населенных пунктов Запорожской области. Уничтожено свыше 50 военнослужащих ВСУ. Продление безвизового режима между Россией и Китаем увеличит турпоток между странами уже в текущем году, считает председатель Комитета Российского союза туриндустрии по международной деятельности Сергей Войтович. Как отмечает в объединении, после отмены виз с Китаем в прошлом году продажи туров в страну у туркомпании выросли на 40-60%. Среди причин – уверенность туристов и бизнес-путешественников, стабильности правил въезда, возможность планирования поездки на долгосрочную перспективу, а также расширение географии полетов и маршрутов внутри Китая. Китайские туристы остаются лидерами по въезду в Россию, на них приходится больше половины всего въездного турпотока. И продление безвизового режима еще более усилит позицию Китая в этом сегменте туристического рынка, отмечают эксперты. Напомню, в среду президент России Владимир Путин во время официального визита в КНР заявил, что страны продолжат практику безвизового режима, а власти Китая также объявили, что продлят безвизовый режим до 31 декабря 2027 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен небольшой.

0: сотворения мира.
1: Ну что, дорогие мои, возвращаемся. Артем Новиченков сегодня вам дочитывал повесть Ивана Сергеевича Тургенева «Муму». Кстати говоря, это самый переводимый текст Тургенева, переведен еще при жизни автора на десятки европейских языков. Очень сильно повлиял, кстати, на Мопассана. Вообще Тургенев этот рассказ, в частности. Голсуорси тоже его читал. Так или иначе, да, мне нравится «Муму». И этот час мы посвятим разбору вообще, что тут произошло. Да? Почему Герасим не мог просто уйти с этой собакой, если так ее любил? Да? Почему он надо было сначала убить, потом уйти? Да? Что там с женщинами? Интересный вопрос. Напомню, вы можете писать ваши комментарии, вы написали их много, я их сейчас все прочту, с этого я и начну. 967-103-5533. За самый интересный вопрос, комментарий, не знаю, жалобу напишите, в конце концов. Можно пожаловаться. Пожалуйста, можете пожаловаться, я, может быть, даже вам посочувствую, или скажу вам, что дело яйца выеденного не стоит, и нечего жаловаться, да, так что 967-103-5533, пишите, да, книгу вручу в конце этого часа. Итак, я в конце прошлого часа сказал о том, что мы все, когда ждем от кого-то чего-то, и считаем, что нам кто-то должен,

0: должен. Ведем себя как барыня. Конечно, барыня – это такая аллегорическая фигура, доведенная до, может быть, даже абсурда. И тем не менее, когда мы ждем, что кто-то нам чего-либо должен, да, потому что нам обещания давали, потому что ответственность перед нами держит и так далее, мы таким образом делаем себя объектами чужой реальности. Мы говорим, что что-то будет зависеть не от нас, а вот обстоятельства, люди и так далее, и так далее. Поэтому, мне кажется, между как бы крепостное право, оно создавало, с одной стороны, рабов, с другой стороны, господ. Господ оно создавало таких же совершенно невзрослых существ. Я сейчас прочитаю комментарии, которые вы писали, и буду потихонечку вплетать все это в наш эфир. Михаил написал, еще давно написал. Здравствуйте, Артем. Несколько месяцев назад был на спектакле по Стейнбеку о мышах и людях. Очень напомнило произведение Тургенева. Тоже есть не особо социализированный, работящий, сильный персонаж, а в конце убийство друга, правда, здесь убивает самого здоровяка. Хотя убийство Стейнбека происходит, очевидно, из гуманистических соображений. Кстати, замечательный текст и небольшой. Если вы никогда не читали Стейнбека, то с знакомства с ним можно начинать с о мышах и людях. Кстати, Михаил, спасибо. Может быть, я вообще и возьму эту повесть, она вполне себе так в формате сотворения кумира, конечно, целиком не прочту. Игорь из Беларуси пишет. Артем, знаете, про что вы сейчас читаете? Про нашу современную жизнь? Если поняли, это история о рабстве. Игорь, дело в том, что рабами рабов делает сам человек, а не хозяева, господа, цари, президенты и так далее. Рабство внутри людей, а не снаружи. И, конечно, мы в прошлом эфире это обсуждали, что, конечно, сложно прийти к внутренней свободе, когда с детства ты ее не видел. Но дело в том, что другой свободы не существует. И когда у человека есть свобода внешняя, но вот сейчас у нас как бы нет крепостного права, да? Человек же ведь придумывает себе новые поводки, новые зависимости. Зависимости от социальных сетей, от начальства, от жены, от кого угодно. И тогда человек говорит, я не чувствую себя свободным. Мне кажется, что я живу не свою жизнь. Мне кажется, что вот я не могу делать то, что хочу. Это вот такие обстоятельства сложились. Вот это все начинается, да. Ну, мир так устроен, это совершенно естественно, то есть меньше рабов не стало от того, что рабство отменили, и, видимо, таков уклад, видимо, таков порядок, таков космос. Джордж пишет, попробуй повзрослей, когда вокруг столько нянек. А вот попробуй повзрослей, Джордж, да, это тоже дар. Попробуй повзрослеть, когда столько нянек вокруг. Конечно. Кирилл пишет. Герасим утопил Муму, а не выпустил или не сбежал с ней, потому что у него крепостное мышление. Уклад жизни, когда воля барыни, хозяина, непреодолимые условия, которые невозможно нарушить. Что-то вроде религиозной догмы, через которую человек, находящийся в определенных мысленных и душевных цепях, не в состоянии переступить. Тут нет разделения на хорошее и плохое, есть приказ, и он обязан его исполнить. Абсолютно, конечно. Поэтому получается, что мы с вами видим? То есть Герасим уплывает с Муму на лодке, и, казалось бы, ну ты плыви дальше, да, против течения еще важно, да, то есть ему сама природа сопротивляется, плыви дальше. Лодку даже угнал человек, то есть это общественную или какого-то там сторожа, неважно, но он не может. Потому что есть закон, да, абсолютно, абсолютно. И это те законы, которые у нас в головах есть, программы, да. Не устроишься на хорошую работу без высшего образования, будешь толстый, тебя замуж не возьмут, будешь себя плохо вести, в тюрьму попадешь, не будешь родителей слушаться, что там, ну, продолжите сами. То есть любые вот эти программы, которые с детства в нас вдалбливают, они потом становятся модус операнди, да, то есть образ... мысли, опус вивенди, образ жизни, образ действия, и из них сложно выбраться. Тогда получается, что если Герасим выбрался, почему он ушел? То есть, как он стал человеком, который смог уйти? Вот вопрос, который я сейчас вам адресую. Да как стать тем человеком, который способен уйти, выйти из этих программ? 967-103-5533, пишите. Як пишет из Татарстана. Налогоплательщикам государство точно должно. Деньги нужно отрабатывать. Как известно, у государства нет никаких своих денег. Есть только деньги налогоплательщиков. Слушайте, ну вот этому сообщению можно целый эфир посвятить. Во-первых, что такое государство? Это фигура какая-то, да? Потом налогоплательщики. Потом деньги тут отрабатывать. То есть опять вот это... Хорошо, а если не отрабатывает, то вы недовольны, правильно, Як, да? То есть получается, что ваше самоощущение зависит от каких-то людей, сидящих в Государственной Думе, в аппарате президента и так далее. Да? То есть вот, вот ваша жизнь, ваша душа, ваш смысл зависит от каких-то людей. Ну, я понимаю, что многие ждут не только от государства, от всех, да, помощи какой-то, но вы только вдумайтесь в это, неужели... Вы рождаетесь, живете, вы ищете какой-то смысл, вы стремитесь к какой-то целостности, ну, в конце концов, счастье хотите иметь, да? И вдруг ваше самоощущение зависит от каких-то людей и налогов. Вдумайтесь в этот абсурд. А если вы верите в душу и в Бога, это еще абсурднее, потому что ваша вечная душа, она вообще знает, не знает слова налог, налогоплательщик, государство, это все равно. Представляете, вы в Царство Небесное попадаете, точнее, не в Царство Небесное, а я к Якову обращаюсь, ну, правда, из Республики Татарстан, неважно, не христианское, а мусульманское царство, неважно. Попадаете, и вас спрашивают, там, мула какой-нибудь, или пророк спрашивает, да, или апостол Петр спрашивает, ты чего? Он говорит, да мне не доплачивали всю жизнь. Душа говорит, не до... как, что тебе не доплачивали? О чем ты говоришь? Тут Царство Небесное, тут все, все твое. Тут нет ничего не твоего. Ты, ну вот, ну это же хохма какая-то. Ладно, дальше читаем. Жанна пишет из Санкт-Петербурга. Артем, добрый вечер. Это Жанна из Петербурга. Здравствуйте, Жанна. Которая вам писала о благодарности, что вы мне помогаете выйти из моего сумеречного состояния после потери мужа в этом году. Слушаю вторую передачу про Муму и Герасима. Я считаю, что Герасим стал жертвой обстоятельств, которых он сам и привлек в свою судьбу. А также, почему он стал другим после проживания в Москве и убийства единственного друга, причина тому сломанная психика. По поводу сломанной психики. Вообще, словосочетание «сломанная психика» — это у нас негативная коннотация сразу. Сломанная психика. А что такое несломанная психика? То есть мы все с вами, каждый из нас имеет детскую травму. Потому что из детской травмы вообще личность, человеческое «я» и растет. Это уже сломанная психика в этой логике, да? А если я жил правильно всю жизнь и несчастливый, подавлял свои желания, а потом вдруг я себе что-то позволил, перестал жить с нелюбимой женой или ушел с работы, которую не люблю, или уехал из города, где меня все оскорбляли, то это тоже получается сломанная психика. Понимаете? То есть, и вообще вот в таком разрезе, конечно, можно читать литературу, Жанна, да, любую, и уходить в психиатрию. Что, ну, Гэтсби хотел много денег заработать, потому что у него психика, ну, больной человек, да, вместо того, чтобы вот, он денег хотел, ну, и так далее, можно про любого, там, Мастер Маргарита вообще можно разобрать по диагнозам. Но тогда мы с вами упираемся в легкие ответы и вообще не взаимодействуем с собой через текст, и с текстами взаимодействуем. Поэтому я эту практику не использую в целом. Джордж пишет, ну и Герасим же тоже, получается, большой ребенок. Вот они с барыней и делили Муму в итоге. Так, не доставайся, ты же никому. Хороший комментарий, Джордж. Симпатичный, мне нравится. Спасибо. Жанна спрашивает, у меня вопрос, как на ваше мнение, можно было помочь таким, как Герасим? Жанна, я считаю, что никому нельзя помочь. Никого нельзя спасти. Я долгие годы занимался этим спасательством. Я думал, что можно помочь человеку. Нельзя. Я в школе работал, я помню, начинал работать. Вот этому ребенку я точно помогу. Вот это я точно спасу его. Это беда. А потом я понял, что не надо, нет. Создавай условия, будь для других примером, в крайнем случае, я не знаю, да? Просто производи свою жизнь, да? Потому что если я буду кого-то спасать, то я становлюсь инструментом чужой судьбы. Я не хочу быть инструментом чужой судьбы. Я хочу жить в рамках собственной жизни, понимаете? Я не хочу быть инструментом. Я не хочу, чтобы мною копали. Я просто хочу вот просто что-то делать, да? Вот сейчас читать с вами Тургенева и обсуждать. Мне это нравится. Почему я должен кого-то спасать? И Герасима не собирался бы спасать. То есть он сам, как видите, спасся. Понимаете, он сам взял и спасся. Неутопим уму, так бы и прожил всю жизнь под надзором этой барыни. А так утопил и спасся, понимаете? Как говорил Мираб Мамардашвили, чтобы зло закончилось, нужно, чтобы оно произошло. Поэтому не надо никого спасать, не надо никому помогать. Вот в этом значении, да? Помогать, конечно, ну, если вы можете помогать, это потрясающе, потому что это взаимодействие с миром, да? Но помогать с идеей, что я кого-то спасу, бессмысленно. Вот. И тем более, значит, бороться с чем-то. Вот с чем-то бороться, это тоже, ну, мне лично это не интересно, с чем-то бороться. Это бороться против воли Божьей, я считаю так. Исходя из его обстоятельств, если рассмотреть параллельную реальность произведения Тургенева, Джана продолжает. Джордж, а может, Муму для Герасима было успокоением, а Герасим для Марни был тем же успокоением? Вот ревновала она его и женщинам, и даже к собаке. А так все со злости развалила, расстроилась, не показав виду, конечно, и померла. Смешно. Я что хочу сказать по поводу Муму. Вообще Герасим называет собаку Муму. Что такое Муму Герасима? Это единственные звуки, которые он может производить. Собственно, немой, который говорит «му-му», он демонстрирует свою немоту, да, что такое немота? Это невозможность речи, мы говорили неделю назад об этом, да, невозможность взаимодействия, невозможность проявления собственного закона в мир, да, озвучания собственных границ и так далее. И получается, что «му-му» — это выраженное в животном одновременно его душа, как мы говорили, а какая душа? Душа крепостная, крепостная, то есть за крепостью, да, душа не свободная. То есть, чтобы освободиться от барыни, ему нужно утопить это самое свое муму. Понимаете, какая метафора? Во всяком случае, я так читаю этот текст. То есть, чтобы стать другим Герасимом, нужно утопить свое муму, свою вот эту немоту. Что Герасим и делает. То есть, спасибо барыне, что именно она его и освобождает фактически, да, дав приказ, который аннигилирует, понимаете? То есть... Получается, что Герасим, ну, банальная история, долг и чувство. Долг говорит, ты должен выполнять приказ, чувство говорит, я не могу исполнить этого приказа. И он идет за долгом, и только после этого долг разрушается. Понимаете, то есть, когда тебе дан приказ, который полностью противоположен твоей совести, твоему душевному состоянию, твоей нравственности, понимаете, да? Как только этот приказ человек выполняет, дальше... Ну, два пути, оба как бы абсолютные, в один и только разные, в один конец, только два разных конца. Либо человек гасит вот это вот чувство совести и понимает, что он больше, и понимает, что он будет дальше выполнять приказы, и он, собственно, себя самоуничтожает в этот момент, да, дальше он остается такой, знаете, философский зомби, да, тело без органов. Просто ходит, что-то делает, ну, как многие люди, да, вот. Либо он делает то, что делает Герасим. Вдруг нарушает все правила и просто уходит. Как Форрест Гамп, просто ушел. Поэтому вот это утопить свою муму, это очень сложно, потому что эта муму, это пол Герасима, понимаете, если не большая часть Герасима. Он из этого муму выстроил всю свою жизнь, свое мировоззрение, свои ценности, понимаете? Это муму, это его граница, это его суть. То есть утопить муму, это освободиться от муму. Я так думаю. Так, дальше читаем. Як пишет, вы заплатили за товар в магазине, а магазин получил ваши деньги и ничего вам не должен. Я заплатил за товар в магазине. Мне товар отдали. Если мне товар не отдали, я верну деньги. Если мне деньги не вернули, то я больше не пойду в этот магазин, Як, я вам честно скажу. Знаете, вот вы живете с женщиной, она вам изменила, да? Вы можете ее простить, или вы поняли, что вам так плохо, когда вам изменяют, и вы больше не хотите с женщиной жить, и вы не живете, все. То есть не нравится что-то, ты просто перестаешь это делать. Можно, конечно, ходить по судам, доказывать правоту. Знаете, я просто ездил в Минск, читал лекцию по «Сталь — это одиночество» Маркеса, да? И там есть история, у Маркеса был дедушка, герой тысячедневной войны, значит, в Колумбии там, в 1902 году кончилась война. И дедушка был героем этой войны, и он ждал пенсию. Пенсию обещали. Так он до смерти ждал эту пенсию, потом его вдова ждала пенсию. В итоге 52 года семья Маркеса ждала пенсию. Ну, то есть можно всю жизнь потратить на то, чтобы ждать пенсию, конечно, да. Что ждать, что вот что-то в стране наладится, что вот меня наконец заметят, что она меня наконец полюбит, что они наконец заметят мои таланты. Можно всю жизнь ждать от других людей доказательства вашей ценности, вашего существования. Ведь, понимаете, если мы ждем в других доказательства того, что мы живы, что мы существуем, значит, что мы сами сомневаемся в этом. Понимаете, Як, ваш разговор о налогах, он вглубь экзистенциально уходит. То есть в глубине души у вас есть сомнения в собственной ценности. Вам нужно доказательство ее через то, чтобы государство вам строило дороги, том, чтобы через женщину вам суп готовила, чтобы дети хорошие оценки приносили. Я не знаю структуру вашей жизни, да, от чего вы там кого ждете, но по большому счету, ну а как вам может быть, как другой человек докажет вам, что вы существуете? Ну никак. То есть он обратит на вас внимание, вы чуть успокоитесь, да, существую. Но на необитаемом острове с ума сойдете. Я, кстати, на эту тему потрясающий роман прочитал. Совершенно восхитительный, я давным-давно про него знал. Я вот дочитал его позавчера. Значит, рассказываю, что за книга, я ее горячо советую всем. Особенно тем, кто читал Робинзона Круза и кому нравится Робинзон Круза. Потому что это роман, написанный, это переписанный Робинзон Круза. Совершенно великий, великий текст. Довольно часто вот эти приемчики, они ничем хорошим не заканчиваются, да? Значит, называется «Пятница» или «Тихоокеанский лимб». Автор Мишель Турнье. Потрясающе. Вот там про этого, значит, англичанина Робинзона Крузо, который попадает на необитаемый остров, и он там приносит свои значит, цивилизационные привычки, он там губернатором становится, и Библию читает, а потом в какой-то момент это все начинает разрушаться. Потому что на этом далеко не уедешь, там нету твоего смысла. И Робинзон Крузо со временем вдруг понимает, что он всю свою жизнь жил чужими смыслами. Вот то, что я чуть ранее назвал вот чужие законы, чужие порядки, чужие программы, которые как бы в детство, да, с детства в нас, нас формируют, а они и как бы и неизбежно будут формировать каждого из нас. Вдруг он понимает, что это не его. И понимаете, и вот тут вроде бы эта история про то, что человек одинок, вот ему бы спастись с острова, а на самом деле, а зачем спасаться, если меня нет? Если я всего лишь социально-политическое существо, если я англичанин. Если я считаю, что я англичанин, что я дворянин, что я отец семейства. Чем я отличаюсь вообще? Кто я, Робинзон? Да? Вот об этом это потрясающая книга. Это ну, глубокий философский роман, блестяще написанный. Значит, вот рекомендую. Реклама просто этой книги. Я не знаю, издают ли ее. У меня книга 15-летней давности, просто давно лежала. Значит, «Пятница» или «Тихоокеанский лимб». Вот так называется. Небольшая, 250 страниц, но я не мог оторваться. Так, пишите еще ваши комментарии. Даже, может, кстати, оскорбление. Нам вот, мне вот прислали оскорбление. Причем всегда оскорбления интересные. Они не по факту, а говорят, Новиченков хорош всякую ахинею бабскую нести своими соплями. Вот так написано. А по факту напишите, что не так, что не нравится. 967-103-5533.
1: Сотворение у мира.

0: В Москве 21:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Гегемония в мире недопустима, должна быть запрещена. Одна из главных формулировок декларации, подписанная по итогам официального визита Владимира Путина в Китай. Лидеры двух стран зафиксировали конец эпохи западного доминирования не как прогноз, а как свершившийся факт. По итогам российско-китайских переговоров подписано 42 документа. Помимо официальной программы, у Владимира Путина в Китае была еще и неофициальная. Это встреча с китайским инженером и неформальное общение с Си Цзиньпином за чашкой чая, во время которого главы двух стран обсудили Украину, Иран и отношения США. Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в Поднебесную весьма удачным и успешным. Владимир Путин сегодня завершил двухдневный официальный визит в Китай. В текущей мировой ситуации такие партнеры России, как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках нефти и увеличении объемов, и Россия готова это обеспечить. Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил заместитель председателя правительства Александр Новак.
1: У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%. И я думаю, что в текущей ситуации, тех проблем, которые есть на мировом рынке, в первую очередь наши дружеские партнеры, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках, увеличении объемов. Мы готовы это обеспечивать.
0: Достигнута договоренность об ускорении реализации проекта газопровода «Силы Сибири-2». Работа по контрактам на поставку газа по газопроводу «Силы Сибири-2» находится на официальной стадии. Сейчас идет техническая доработка документов. Об этом в ходе визита российской делегации в КНР сообщил вице-премьер Александр Новак. Он также напомнил, что политические решения договоренности на уровне лидеров стран были достигнуты ранее. А сейчас идет техническая работа, доработка непосредственно контрактов. «Силы Сибири-2» – это проект магистрального газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Его мощность может составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Бывший лидер Кубы Рауль Кастро предстанет перед американским судом добровольно или нет, заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш. Обвинения властей США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро и других лиц предусматривают смертную казнь или пожизненное заключение по статьям об убийстве и сговоре с целью убийства граждан США, заявил американский Минюст. В феврале 1996 года кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации «Братья во имя спасения», основанные кубинскими эмигрантами в Майами. Военным ведомством Кубы тогда руководил Рауль Кастро. В результате инцидента погибли 4 члена экипажа. Правительство Кубы объяснило это решение нарушением воздушного пространства страны. Обвинения США в адрес бывшего лидера Кубы Рауля Кастро безосновательны и преследуют цель оправдать агрессию в отношении острова, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Курортный сезон в Туапсе и на всем побережье Кубани должен открыться вовремя. Об этом заявил глава МЧС. Александр Куренков провел совещание сегодня по ликвидации последствий ЧС в Туапсе, вызванное разливом нефтепродуктов из-за атак украинских беспилотников.
2: Основная цель, которая поставлена до 1 июня этого года для открытия пляжных сезонов, это очистка основных официальных пляжей. Все, что касается диких пляжей или местечек, где можно отдыхать, работа будет продолжена. На 1 июня она не заканчивается. Мы в этом продолжении, все участвуем.
0: Между тем, более 5 километров пляжной территории в Анапе отсыпано завезенным чистым песком. Всего на пляже города-курорта уже завезли более 136 тысяч кубометров песка. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края. Ранее оперштаб Кубани сообщал, что специалисты отсыпали с песком 1,5 километра песчаных пляжей в Анапе для их восстановления после ЧП с участием танкеров. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременная дождь, гроза, днем до 22 градусов тепла. В Москве переменная облачность, вечером возможны кратковременные осадки, ночью от 15 до 17, днем в столице до 30 градусов.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» определилась с главным тренером на новый сезон и в ближайшие два дня подпишет контракт с Сандро Шварцем. Последние детали согласованы, об этом сообщает «Спортэкспресс». Ранее информировалось о том, что зарплата тренера составит 1 700 000 евро, а соглашение будет действовать до 2029 года. Шварц прилетит в Москву к началу сборов в июне. Сегодня состоялись первые переходные матчи за право сыграть в российской премьер-лиге в новом сезоне. Махачкалинская «Динамо» на выезде обыграла «Урал» со счетом 1-0. А «Крон» в гостях был сильнее «Ротора» 2-0. Ответные матчи состоятся 23 мая. Футбольный клуб «Арена» в следующем сезоне вряд ли будет решать задачу возвращения в премьер-лигу. Бюджет клуба будет сокращен. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Будущее «Пари Нижний Новгород» после вылета из премьер-лиги становится очень туманным. Спортивная часть понятна. Команда финишировала 15-й, набрала 23 очка и после ничьей с «Рубином» отправилась в первую лигу. Но главный вопрос теперь не в том, кто будет тренером и кто останется в составе. Главный вопрос – с какими деньгами клуб войдет в новый сезон. Официально букмекерская компания «Пари» заявляет, что продолжит поддерживать нижегородцев. Более того, в компании отдельно подчеркнули – сообщение о возможной смене названия не соответствует действительности. Но при этом нигде публично не сказано, что объем поддержки останется прежним, а это важная деталь. По инсайдерской информации, финансирование со стороны «Пари» может быть серьезно сокращено до уровня, при котором немедленное возвращение в РПЛ станет вряд ли реалистичной задачей. Плюс у клуба, по тем же данным, накопились серьезные долги, а у части легионеров в контрактах есть опция ухода после вылета. Возможно, приход новых инвесторов Павла Андреева и бизнесмена Алексея Репика пока выглядит как попытка стабилизировать проект, а не как гарантия быстрого возвращения. Так что «Пари НН» сейчас входит в перезагрузку. Название, возможно, сохранят, партнер публично остается, но команда, похоже, будет уже другой. С урезанным бюджетом, обновленным составом и куда более скромными амбициями.
0: Континентальная хоккейная лига сообщила о том, что в этом сезоне был побит рекорд по посещаемости матчей с учетом плей-офф. Все игры регулярного чемпионата и Кубка Гагарина суммарно посетили 6 560 375 зрителей. Отмечается, что средняя посещаемость матчей также будет рекордной. Напомню, Кубок Гагарина еще продолжается. Шестой матч финальной серии пройдет 21 мая в Казани. На данный момент «Локомотив» в серии до 4 побед ведет у «Акбарса» 3-2. Теннис. Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира ATP 500 в Гамбурге. Сегодня пятый сейный россиянин во втором раунде уступил французу Уго Умберу 3-6, 6-3, 6-7. Российский велогонщик команды Бора Хансгройе Александр Власов занял пятое место на 11-м этапе супермногодневки Джиро д'Италия. Победу сегодня одержал Джонатан Нарваес. В генеральной классификации лидерство сохраняет Афонсо Эулалию. Власов занимает 24-е место, уступая лидеру общего зачета 10 минут 44 секунды. И пока это все новости спорта.
2: На платформе смотрим.
3: Даш, никогда не направляй заряженное ружье на человека.
4: Тут человек на берегу мертвый.
5: Мог ему кто-то смерти желать?
2: Вопросы без ответа.
5: Двух патронов не хватает. Один, возможно, в убитом, где второй?
2: Подозрение без алиби.
4: В кустах было какое-то существо.
5: Кто стрелял? Существо? Ты стреляла?
4: Ты не виновата. Я тебе верю.
2: Детективная мелодрама «Когда горит огонь». Уже на платформе смотрим. Категория 16+. Маяк.

0: сотворения у мира.
1: Вы знаете, я решил ответить Аниле в сообщениях, спросил, желает ли она мне смерти. Она написала: я никогда, никогда никому не желаю смерти, это вопрос неадекватный. Не несите, пожалуйста, от себя тишину великого писателя и не смейтесь, как идиот, каждые 5 минут перед слушателями, вот и все. Видите достойно себя по четвергам, уважая слушателей, вот и все. Я ответил ей, я говорю, я живу как могу, вам остается либо принять мое существование и позволить мне быть, либо желать мне смерть. Третьего тут не дано, ибо у меня нет злого умысла. Аниля мне отвечает: а о смерти вашей я даже и не думал. Это изложение ребенка, а не взрослого человека. Ну, Аниля, ну вот как могу, так живу. Как вот, понимаете, я же даже, у меня же нет такой мысли: сейчас приду в эфир и кого-нибудь разозлю. Или там что-нибудь такое скажу, чтобы кого-то плохо было. Нет, просто я органически существую. Вот такой, какой я есть, я такой и на эфир прихожу. Ну, я не ругаюсь матом разве что, хотя в обычной жизни могу, да? Я чего еще? Ну, какие-то шутки не могу в эфире произнести, потому что между друзьями могу или в семье, понимаете? То есть, в целом, вот какой я живу, такой и прихожу. То есть, играть роль какого-то радиоведущего я не могу, это мне неорганично. Я в школе не играю роль учителя, с сыном не играю роль отца, понимаете? С женой не играю роль мужа. Я вот какой есть, такой, какой есть. Вот, поэтому могу только вот посочувствовать... задетым чувством, ну, такая данность. Итак, еще комментарий от Артура Чебоксара. Добрый вечер, Артем. Рассматриваю очередной раз вопрос, почему Муму? Теперь мне кажется, потому что она олицетворяла голос Герасима, причем порой и тогда, когда, казалось бы, рационально было сидеть тихо, момент, когда Герасим спрятал Муму. И как итог, этот колебательный процесс между желанием служить барыне и сохранить Муму привел к выходу за пределы рамок, как результат, выходу в ноль. В этом смысле Герасим чем-то похож на главного героя постороннего Камю, только наоборот, так как произведение Тургенева вышло раньше. С другой стороны, что если, что барыня, что Муму — это одно и то же, то, что отвлекает от проживания жизни, ведь одно другому мешает и приводит к колебательности, и как итог он выбрал отказаться, как от первого, так и от второго. Артур, ну это книга, это я честно вам скажу, то есть это блестящий комментарий. Мы можем рассматривать, да, спасибо за эти мысли, Артур, рассматривать любого человека или героя, или в данном случае Герасима, как через призму его зависимостей. А у него несколько зависимостей. Одна зависимость была Татьяна, ее он лишился. Вторая зависимость была, значит, барыня. И третья зависимость была Муму. Обратите внимание, все женщины, да? Ну, условно говоря. То есть, Муму он сам уничтожил, от барыни ушел. Кстати, три разных сюжета, да? А одной лишился, другую уничтожил, а третью ушел, да? Мне вот написали комментарий, я сейчас его прочитаю. Значит, любопытный. То есть, звучит так. Жанна ответила: мое мнение, Герасим не обрел спасение через убийство Муму и побег из Москвы. Он лишь скинул с себя часть оков и цепи, что его тяготили. Я, может быть, да, не точно выразился. Конечно, это не про спасение речь, но про освобождение. То есть, вот три зависимости, и от всех трех он освободился. Ведь и последний абзац, я вот его перечитал, написано: но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами. Даже не глядит на них и ни одной собаки у себя не держит. И я подумал, вот этот вопрос, что я вам задал, почему на женщин-то не смотрит, да? Ну, смотрите, у него было две утраты. Причем утраты вот этой анимы, да? Вот этой связанности с женским началом. Первая любовь Татьяна, да? Предательство, брак с капитоном этой Татьяны, отказ. Ведь предательство еще в том, что она сыграла пьяную, помните, это двойное предательство. То есть Татьяна не просто была пьяная, а Герасим презирал пьяных, она сыграла пьяную, понимаете? Такая двойная ложь получается. И потом Муму, которая была убита собственными руками. И получается, что он получил какой опыт? Что женщина может отвергнуть под давлением системы. Это про Татьяну, да? А Муму, ну, как такая преданная любовь, она может быть уничтожена грубой силой. То есть, любовь — это то, что может быть уничтожено. И Герасим, возможно, поэтому туда не смотрит, да? И по большому счету, если Муму — это его душа, он же как бы себя, он как бы свою душу кастрировал, получается, да? Это акт самоубийства души, да? И он как бы, ну, не совсем теперь цельный человек, что ли? Это удивительная вещь, да, парадоксальная, понимаете? То есть, с одной стороны, чтобы выйти из-под гнета, значит, этой барыни, ему нужно было утопить Муму, но вместе с тем, что он убивает Муму, он убивает еще вот эти чувства. Ревность, забота, любовь, чувственность, все. То есть, он как бы, да, он как бы... как это, как секатором, да, отрезает, вот если у него сирень на даче секатором резал, вот то же самое он делает как бы своей душой. И, конечно, в этом смысле, а что может отражаться, да, в других женщинах, да, он выбирает быть бобылем, это такая защитная реакция, да, работа и одиночество, отказ от анимы, потому что анима, да, душа, да, очень болезненный контакт, постоянно болезненный контакт. И как бы вопрос, естественно, а к чему пришел Герасим, да, вот он прошел путем индивидуации, да, он как бы пришел к какой-то цельности себя, да, он стал целостным или нет? Вот вам я его адресую, я еще подумаю, напишите 967-103-5533. Еще комментарии читаю. Артем, да не читайте вы эти мерзкие смс. Прекрасно, спасибо большое, Полина. Марина пишет, что Тургенев писал Муму, исходя из реальной истории, которая произошла без всякой задней мысли об общественном строе государства, об аллегориях. Это мы уже придумываем аллегории, метафоры, а Тургенев просто оформил быль в интересный грустный рассказ. Ага. А мы с помощью нашей богатой фантазии теперь анализируем этот государственный строй, душа народа. Кто это все говорит вообще, Марина? Это вы где-то прочитали? Не, Герасим это безмолвный народ, фантазия богата, чего только не придумаешь. Вы в школе, что ли, работаете, Марина? Вот это какая-то страница из школьного учебника. Артем, прошу прокомментировать мое сообщение. Радио после новостей только что включил. Что значит не надо никого спасать? Собачку Герасиму не надо было спасать. Прошел бы мимо, пусть тонет. А так, по-вашему, барни еще и молодец, что приказал убить собачку. Ну, я уже не первый эфир замечаю, что Марина совершенно не понимает, о чем я говорю вообще. То есть, вот, я уже... Я, знаете, когда раньше меня это жутко бесило. То есть, вот говоришь А, Б, В. Говоришь, понятно? Я говорю, да, З, Г, Х. Я говорю, нет. Я говорю, А, Б, В. Мне говорят, нет. Я все понял, да, З, Г. Вот так вот. Это, конечно, меня раньше жутко выбивало. Я думаю, ну как не понять, да? Вот, знаете, мне вспоминается в такие минуты фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», когда герой Мягкова, значит, говорит Ипполиту, ну какой же вы тупой! Вот меня это раньше... А потом я, знаете, как-то примирился с этим, понял, что поэтому не надо никого спасать. То есть я, более того, я даже знаю, что я не буду понят. Это тоже естественно. Вот Аниля напишет мне гадости, Марина напишет вещи, которые вообще вот как будто бы этого эфира не было, и так далее. Вот. Ну, это, понимаете, дело в том, что я человек нетерпеливый, я давно об этом говорил, но с годами я работаю над этим. Вот становиться терпеливее, терпеливее. Так что Марине я отвечу на ее сообщение. Марина пишет, что значит не надо никого спасать? Собачку Герасиму не надо было спасать? Ну, если не спас, значит не спас. Значит, надо было, не надо было. Я вот тоже не понимаю эту категорию. Ты либо делаешь, либо не делаешь, да? То есть вот встретил красивую женщину, ты либо говоришь ей комплимент, либо не говоришь. Ну, очень просто, да? Человек лежит, ему нужна помощь, ты либо... помогаешь ему, либо не помогаешь. То есть тут вопрос надо, не надо, как бы и не стоит. А если начинаются вопросы, то это быть беде, как у Гамлета. Прошел бы мимо пустой, так, по-вашему, барыня еще и молодец, чтобы... Никто не молодец. Я говорю, что в этом рассказе все люди автоматически действуют и живут. Одни отдают приказы, их нычат, как дети, другие исполняют эти приказы, их нычат, как дети. То есть тут вообще в этом рассказе нету живых людей, которые могли бы проявлять свое «я», да? Тут нет, нету свободных людей. Поэтому они все действуют автоматически. Они все ждут, что кто-то за них что-то решит или сделает мир каким-то другим, решит их проблемы. Поэтому барыня не молодец и не плохая. Просто все складывалось так, как должно было сложиться. Сложилось все к чему? К тому, что Герасим освободился от этого гнета, да, который сам в своей голове держал. Оказывается, в любой момент он мог встать и уйти. В любой момент. Но он не мог. Потому что, как мы выяснили, он еще не был тем Герасимом, который мог встать и уйти. Да? Так, Джордж пишет, все-таки Герасим не повзрослел. Он просто попробовал полюбить человека, не вышло, переключился на собаку, да оно и попроще будет, и тоже не вышло. Плюнул, отомстил как мог, на зло бабушке отморожил уши, вернулся к тому же комфорту, откуда его попыталась судьба руками барыни достать и расшевелить. Ну, спорно, на мой взгляд, да. То есть это же нужно было пойти. Нужно было уйти, ослушаться. То есть вот он впервые ослушался, на самом деле, Джордж. Он ослушался впервые. Вот что я думаю. Так, Артем Николаевич, очень ваш эфир. Все супер, лучшие поддержки. Спасибо, Глеб. Алексей, говорите, Артем, бабские соплями, эпитетов может быть масса разных. Главное, вы не оставляете людей равнодушными. Грязный комментарий, пожалуй, дальше более ценен. Возможно, то чистое, что есть в человеке, утоптанное глубоко внутри. Но нам сейчас надо уходить на рекламу. Пишите, еще успеете. 967-103-5533. Будем подводить итоги.
0: Сотворение кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14:00. Для всех, кто уже проснулся.
2: Чтобы отличить зевоту от простого открывания рта, дыхания и прочих процессов, целую нейросеть пришлось натренировать.
1: Пока вы спали.
0: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
1: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Из дневника.
3: 2 декабря 1928 года. Я лично любил в молодости неизвестные страны с простейшими, верными себе людьми и животными. По своей наивности я вначале ходил за ними далеко, а после узнал, что это совсем недалеко, совсем возле себя. Теперь мое занятие – открывать неизвестные страны возле себя самого. Но должен сказать, что еще робею совсем вплотную подойти к себе. Я, как охотник, подкрадываюсь к себе, как к зверю, тренируясь, упражняясь где-нибудь от себя по соседству. Неизвестное в себе, к чему я теперь не осмеливаюсь подкрасться, я ищу в ближайшей от меня природе, людях, и очень много дают мне мои охотничьи животные.
1: Михаил Пришвин.

0: сотворения кумира.
1: Дочитаю комментарий Алексея. Возможно, то чистое, что из человека, утоптанное глубоко внутри, реагируя, выбросил наружу эту грязь, что оформилось словами. Думаю, сегодняшний день уже не зря. Старик и старуха, рыбка, барыня, Герасим, Муму оглянутся вокруг. Распространенный пример современной семьи. Главенство женщины и безмолвное сопротивление внутри себя мужчины, подкаблучника, но живут. Ничего не поменялось за 100 лет. Да... Да... Сергей смешной комментарий пишет. Короче, вывод, чтобы хорошо жить, надо бросать баб и топить собак. Сергей, так-то так, но, одно но, нужно своих собак топить, понимаете? И бросать своих баб, я имею в виду внутренних собак и внутренних, ваше слово использую, баб, понимаете? То есть, если вообще-то вы уже живете в мире, где есть бабы, давайте с этого начнем, то уже что-то точно нужно там топить. Вот. Причем топить нужно так, чтобы как бы ампутировать, да, а это очень неприятно, и эту операцию вот так вот с полпинка не сделаешь. Так, Аниля мне ответила. Уважаемый Артем, все же я вас уважаю за выходящие за пределы вашей мысли. Вот так. Спасибо большое, Аниля, за ваш путь. Анна Валерьевна пишет. Благодарим за эфир, Артем Ильченко. Очень нужны ваши передачи. Ну, спасибо большое. Дальше не буду благодарность читать. Мало времени. Мне очень приятно. Я только потому тут и работаю. Да, вы правы. Акт убийства души чувствую через освобождение своего внутреннего мира от разочарования, пишет Жанна. Так, еще что? Андрей Анатольевич пишет. Добрый вечер, Артем. Отличный эфир. Ты прекрасный философ. Мне показалось или нет, что у тебя комок был в горле, когда ты читал сцену убийства Муму. Показалось. Комка не было. Я просто читаю так, как чувствую текст. И это физиология откликается скорее. Может, там и был комок, но... Ну, не знаю. Ты для меня открыл это произведение в совершенно новом свете. Благодарю. Спасибо большое, Андрей Анатольевич. Так, и Ирина Владимировна пишет. Добрый вечер. Я всю неделю размышляла о Герасиме. И жалко, и гнев, и сочувствие, но потом поняла. Ну и так вот и есть о том, как наш мир взаимосвязан и един. 3 недели назад случилась история со мной. Я проездом в Москве. Поднимаюсь на эскалаторе на Павелецкий вокзал в Москве. У меня через плечо сумка, откуда торчит голова моей собачки. И вдруг с соседнего эскалатора, который я не слышу. Сонька! И девушка симпатичная рукой машет моей собачке, смеется. Я тоже ей машу и кричу. Да, Сонька. Конечно же, эту девушку не узнала. Тоже не берусь предполагать, но так радостно на душе. Любовь, она без границ. Сочувствую тем, кто от этого отрекается. Да. Вот тут была мысль. Спасибо за комментарий. Джорджа, кажется, что... Или нет, не Джорджа, Артур, да? Что голос собачка подает. Так она абсолютно Герасим. Вспомните, когда эту собачку принесли барыне. Я просто по своим заметкам забыл сегодня пройтись. Муму слабо взвизгнула, как бы жалуясь, извиняясь. Понимаете, то есть она себя ведет рядом с барыней, как рядом с барыней. Да, дальше. Тут еще смотрю. Ага, вот. Ведь Герасим сначала решил спрятать Муму. Вот спрятать, понимаете? А то есть у него начало проявляться его «я», собачка начала там отдыхать, она косточку грызет, она хвостиком виляет, в цветах на клумбе лежит, начала проявляться. Герасим себя никогда не проявлял, и поэтому Герасим хотел сначала просто спрятать все это, сделать вид, что меня нет, не высовываться, понимаете? Не мотая, это же тоже вот про не высовываться. Почему это сравнивают с народом? Ну... Да, что еще тут есть? У меня тут столько восклицательных знаков. Его сцены, где он сжимал пасть Муму, помните, чтобы она не лаяла. То есть он фактически сам себя хотел кастрировать, да, вот в этом метафизическом смысле. Но барыня сделала все, чтобы это не пропало в туне, а чтобы от собаки все-таки избавились. И занятно еще, как барыня потом сказала, я умываю руки, я вообще не давал никакого приказа. То есть никто не может взять ответственность. А Герасим, кстати говоря, берет. Это же тоже поступок. Утопить собачку все... Ну вот, можно сказать, что вот терпила Герасим, да, что... Но это тоже поступок. Поступок не чтобы утопить собачку, а сказать, я утоплю и исполнить это, да. То есть настолько нужно быть во власти долга, понимаете? Это тоже потрясающе. Да, невероятно. Только хотел написать, что самый замечательный в передаче ведущий, который имеет роскошь быть собой. Потом застеснялся, но после извинительных комментариев решил. Спасибо, любовь. Так, что еще у нас тут есть? Интересно, отлистаю. Да, вот. Герасим все греб-греб, да, да, это я тоже сказал. Герасим только закивал головой, так сильно принялся грести, хотя я против... Это тоже отметил, да. Да, что я хотел еще сказать, значит, завершение. По большому счету, что произошло с Герасимом? Что произошло у нас с Герасимом? Значит, про индивидуацию я же так и не сказал, да, вот он вообще стал кем-то или нет? Убил собственную душу, да, взбунтовался, человек бунтующий. Кстати, я еще в прошлый раз думал провести параллель между статьей Камю «Человек бунтующий» и Муму, и забыл про это. Ну ладно, может быть, про человека бунтующего как-нибудь в другой раз поговорим. Значит, он по-прежнему здоров и могуч, но без любви, да, живет, без женщин. Что мы имеем? То есть, возможно ли целостность без счастья души? Да, вот без этой аниме. Не знаю, по-моему, нет. Да, то есть он как ампутант дальше живет. То есть, вот, понимаете, то есть он так немым и остался. То есть трагичность истории в том, что Герасим, видимо, ничего сделать не мог, да? Существует без болей, может быть, но и без радости какой-то. Понимаете? Ведь часто люди так уходят, да, лишившись чего-то ценного, они теряют радость жизни, да. Вот, знаете, спор был средневековый, смеялся ли Христос. Но я думаю, что если не смеялся, то точно радовался. Это свойство живого, а Герасим как бы и не жив, вот в чем дело. То есть нельзя выйти сухим из воды, извините за каламбур, но Герасим не вышел. Да? Он отрезал все, что могло снова поранить. Поэтому я думаю, что, что он живет, но уже не жив. Да? И вот это, конечно... Нет веры! Вот что! Вот к чему пришли. Нет веры в то, что может быть другой Герасим. То есть он избавился из этого... от этой барыни, но не освободился, да, не пришел к новому Герасиму. С вами был Артем Новиченков. Подписывайтесь на телеграм-канал, говоришь, Страстник. Берегите себя, будьте смелыми.

0: в Москве 22 часа. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. По итогам встреч российско-китайских переговоров подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Лидеры двух стран также зафиксировали конец эпохи западного доминирования не как прогноз, а как свершившийся факт.
1: Уважаемый председатель Си Цзиньпинь, дамы и господа, друзья, прежде всего хотел бы искренне поблагодарить нашего дорогого друга, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и всех наших китайских коллег за теплый, радушный прием, оказанный российской делегации. Нынешний официальный визит проходит в юбилейный год для российско-китайских отношений. 25 лет назад был заключен важнейший межгосударственный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И тем самым была положена прочная основа для всемирного развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух наших стран. И сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня, продолжают развиваться. При этом наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время.
0: Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин также пообщались за чашкой чая, обсудив актуальные международные вопросы. Си Цзиньпин назвал визит российского лидера в Поднебесную весьма удачным и успешным. Энергетика лежит в основе экономического взаимодействия России и Китая, а солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе.
2: Отношения опираются на очень солидную материальную базу. Товарооборот уже не первый год существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. И в основе, конечно, лежит энергетика. Россия первый поставщик трубопроводного газа, природного газа в Китайскую Народную Республику. Мы среди основных поставщиков сжиженного природного газа, угля. Ну и совсем недавно, по-моему, уже окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Силы Сибири-2». Обсуждается и так называемый дальневосточный маршрут.
0: Сергей Лавров также отметил, что Россия и Китай заинтересованы в нормальных отношениях между всеми странами. По его словам, мир становится многополярным, и люди сейчас спорят о том, не обернется ли эта многополярность хаосом. Как подчеркнул министр, мы заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами, в том числе между структурами, в которых участвуют Россия и Китай, это ШОС и БРИКС. Минобороны России опубликовала еще один видеоролик с участием военнослужащих в ходе учения ядерных сил. На опубликованных кадрах видно, как военнослужащие работают с боеприпасами, а также подготовка ракетных комплексов и полеты боевой авиации. С 19 по 21 мая в вооруженных силах России проходят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В них участвуют ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанские флоты, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. В ходе учения было отработано приведение частей в высшей степени боевой готовности, обеспечена доставка ядерных боеприпасов на пункты хранения. Следующий раунд переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта может состояться в начале июня. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал «Аль-Арабия». По их информации, встреча состоится в Исламабаде после окончания сезона хаджа. Основные обряды паломничества к святым святыням ислама в этом году приходятся на 25-29 мая. Источники также сообщили, что в настоящее время ведется работа над окончательным текстом соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Иран и США продолжают обмениваться сообщениями по вопросу урегулирования конфликта на основе предложений Тегерана. Об этом сообщил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, обмен мнениями происходит на основе текста предложений Ирана из 14 пунктов. Президент США Дональд Трамп заявил в свою очередь в среду, что если Иран не подпишет мирное соглашение, Вашингтон решит этот вопрос военным путем. Он повторил утверждение о том, что Иран потерял значение значительную часть своих вооруженных сил. Трамп также заявил, что США не пойдут на какие-либо ослабления санкций против Ирана, пока Тегеран не подпишет соглашение с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию, при которой у России есть несколько десятков ледоколов, а у США только один, и тот очень старый. Трамп неоднократно подчеркивал, что США серьезно отстают от России по количеству ледоколов. На данный момент в ведении береговой охраны США находятся два ледокола – «Полярная звезда» и «Хилли». Президент США Трамп в среду заявил, что Вашингтон хочет в кратчайшие сроки получить как минимум 55 ледоколов. Он напомнил, что США пытались построить ледокол самостоятельно, но потерпели неудачу. После этого, по словам Трампа, американские власти обратились к Финляндии, и сейчас для США строится 11 ледоколов. Арктический флот России насчитывает сегодня 42 ледокола, в том числе 8 атомных и 34 дизель-электрических. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременная дождь, гроза, днем до 22 градусов. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен кратковременная дождь, гроза, ночь от 15 до 17 градусов, днем столбики термометров могут подняться до 29-31 градуса.

плечам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

0: далекий, словно комарик.
1: Люди, как люди, живут.
0: Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

сядет на ладонь самолет, сядет на ладонь самолет далекий.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Кокосовая вода – это прозрачная, немного сладкая жидкость, которая находится непосредственно внутри ореха. Пить ее можно без предварительной обработки. Кокосовое молоко – это не жидкость из кокоса. Молоко создает человек. Спелую мякоть кокоса измельчают, заливают горячей водой и процеживают. В результате получается насыщенная, белоснежная, душистая жидкость, собственно, кокосовое молоко. Высокая концентрация растительных масел обеспечивает молоку приятную сливочную структуру и мягкий ореховый привкус. Этот тропический напиток востребован среди поклонников правильного питания, вегетарианцев и людей с непереносимостью лактозы. Калорийность кокосового молока варьируется от 190 до 230 килокалорий на порцию, в зависимости от содержания жира. Однако жиры в составе продукта уникальны. Они быстро превращаются в энергию, способствуя ускорению метаболизма и снижению уровня плохого холестерина. Кроме того, кокосовое молоко отличается высоким содержанием антиоксидантов, включая витамин Е, который способствует укреплению иммунной системы. Эксперты советуют здоровым людям употреблять не больше 2-3 стаканов кокосового молока в течение недели.
0: Audio Stories.

0: Аудио сторис.
1: Однажды вечером писательница Мэри Шелли находилась в гостях у лорда Байрона в Швейцарии, где друзья соревновались в написании жутких рассказов. Она долго мучилась, пытаясь создать нечто достойное внимания. Как-то ей приснился необычный сон. Перед глазами предстал отталкивающий монстр, который был собран из разных человеческих частей, которые оживали с помощью мощного механизма. Потрясенная увиденным, девушка осознала, что эта идея способна испугать многих читателей. Так родился легендарный персонаж – Франкенштейн. Центральная фигура романа Мэри Шелли «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Спустя столетия похожая ситуация произошла с режиссером Джеймсом Кэмероном. Болея гриппом в Италии, он пережил лихорадочный сон, в котором увидел силуэт металлического существа, поднимающегося из огня. Бездушный робот с железными конечностями держал в руках лезвие, словно орудие убийства. Эта зловещая картина вдохновила режиссера на создание образа Терминатора, облик которого впоследствии воплотил актер Арнольд Шварценеггер. Аудио сторис.

0: в сторис.
1: Гуава – это сладкий фрукт, который растет на одноименных вечно зеленых кустарниках. Историческая родина гуавы – тропические районы Южной Америки, где этот фрукт начали выращивать еще много тысяч лет назад. Знакомство европейцев с гуавой произошло только в XVI веке, когда испанские завоеватели впервые попали на территорию современных Колумбии и Перу. Конкистадоры привезли растение сначала в другие части Южной Америки, а потом распространили его и на остальные континенты. Плоды гуавы размером с яблоко, округлой или грушевидной формы. Кожица бывает гладкой и яркой, чаще зеленой, белой, желтой или даже красноватой окраски. Внутри сочная мякоть красного, розового или зеленого оттенков. Традиционно народы Южной Америки, Индии и Китая широко использовали гуаву в народной медицине для лечения заболеваний, таких как малярия, расстройство желудка, кашель и даже для обработки ран. Современные научные исследования доказывают эффективность гуавы в снижении уровня холестерина, помощи при болезнях ротовой полости, стабилизации артериального давления и профилактике некоторых видов онкологических заболеваний.
0: Audio Stories.
2: Ой, как хорошо, хоть песню пой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. До чего ж я весел, до чего мил, до чего ж я милый, до чего весел. А причины нету никакой, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен.

0: все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся, все соседи разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно, как можешь, так и пой.
1: Именно вот эта возможность из, казалось бы, знакомого текста извлекать какие-то новые смыслы и новые прочтения в конечном итоге и обеспечивает долгожительство произведения во времени. Алексей Соломатин, филолог, литературный критик.
2: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин во время своего двухдневного официального визита в Китай обсудил с лидером КНР Си Цзиньпином ключевые международные проблемы. Помимо официальной программы, у Путина в Пекине была еще и неофициальная. По итогам российско-китайских переговоров также было подписано 42 документа. Среди конкретных результатов визита – продление безвизового режима на 2027 год, договорились о строительстве второго пути на участке железной дороги Забайкальск-Маньчжурия, что увеличит пропускную способность до 11 миллионов тонн к 2030 году. Россия также получила право экспортировать комбикорма на китайский рынок. Однако энергетика остается локомотивом сотрудничества. В текущей мировой ситуации такие партнеры России, как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках нефти и увеличении объемов. И Россия готова это обеспечить. Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил заместитель председателя правительства Александр Новак.
2: У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%. И я думаю, что в текущей ситуации тех проблем, которые есть на мировом рынке, в первую очередь наши дружеские партнеры, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках и увеличении объемов. Мы готовы это обеспечивать.
0: Достигнута также договоренность об ускорении реализации проекта газопровода «Силы Сибири-2». Работа по контрактам на поставку газа по газопроводу находится на финальной стадии. Сейчас идет техническая доработка документов. Об этом в ходе визита российской делегации в КНР сообщил вице-премьер Александр Новак. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не давал согласия на ослабление санкций против Ирана на время переговоров сторон. При этом он заявил, что вести диалог с нынешними переговорщиками от Ирана лучше, чем с их предшественниками. Ранее на этой неделе иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на источник сообщило, что Вашингтон согласился временно отменить санкции в отношении иранской нефти и может полностью снять их в рамках урегулирования конфликта. Трамп в среду также заявил, что не стоит ожидать нарастания напряженности вокруг Кубы. «Нет, эскалация не будет», — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, кубинские власти утратили контроль над ситуацией в стране. Однако Трамп отказался отвечать на вопрос, возможен ли в отношении Кубы сценарий действий, на который США пошли 3 января текущего года в отношении Венесуэлы. Российские железные дороги в сентябре запустят продажу билетов льготникам на электричке с проверкой личности через МАКС. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Белозеров также отметил, что сейчас компания проводит эксперимент по посадке на поезд по биометрии.
3: Мы в нашей программе «В год пассажира» обновляем инфраструктуру, развиваем цифровые сервисы. Я буквально обращу внимание только на то, что мы сейчас экспериментируем в пилотном режиме по биометрии. У нас три направления: Москва-Иваново, Москва-Кострома, Москва-Нижний Новгород. Уже сегодня мы исследуем, как происходит процесс посадки в рамках биометрии. А в сентябре хотим запустить сервис продажи билетов в пригородном сообщении с проверкой личности через мессенджер МАКС. Более 20 миллионов льготников – это те, кто смогут уже воспользоваться такой услугой.
0: РЖД уже сделали возможность оформления билетов для федеральных льготников на электричке через мобильное приложение компании. В настоящее время она ведет аналогичную работу для того, чтобы и региональные льготники получили возможность покупать билеты на электричке дистанционно с применением положенных льгот. Температура воздуха в Москве в среду поднялась выше плюс 30 градусов. Так, по данным метеостанции ВДНХ, воздух столицы прогрелся до плюс 31 градуса, а в центре города на Балчуге до плюс 31 градуса, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, возможен дождь, днем до 22 градусов. В Москве переменная облачность, вечером возможен небольшой кратковременный дождь, гроза, днем до 29-31 градуса тепла.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня прошли первые переходные матчи за право сыграть в российской футбольной премьер-лиге в новом сезоне. Махачкалинская «Динамо» на выезде обыграла «Урал» со счетом 1-0, а «Крон» в гостях нанес поражение «Ротору» 2-0. Ответные матчи состоятся 23 мая. Футбольный клуб ЦСКА возглавит Дмитрий Гдесамов или иностранец из пятерки сильнейших европейских чемпионатов. Окончательное решение руководства ЦСКА должно принять до конца мая. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: ЦСКА выходит на финишную прямую в вопросе нового главного тренера. После ухода Фабио Челестини армейцы временно передали команду Дмитрию Игдесамову. И этот вариант за несколько недель перестал выглядеть просто техническим. Игдесамов дал результат, завершив сезон победы над бронзовым «Локомотивом», и публично дал понять, что готов работать с командой полноценный сезон. Параллельный клуб рассматривает более статусные варианты. Одной из главных фигур был Сандер Шварц, но по инсайдерской информации ЦСКА вышел из переговоров. Немец близок к возвращению в «Динамо», где ему предлагают контракт до 2029 года и зарплату выше 2 миллионов евро в год. На этом фоне в списке всплывала и хорватская кандидатура Ненад Бьелица. Его имя сначала называли как запасной вариант с шансами ниже, чем у Шварца и Лички, но затем появилась информация, что Бьелица уже провел продолжительную беседу с менеджментом ЦСКА и остается одним из основных претендентов. У него солидный европейский бэкграунд: Загребская «Динамо», Лех, Трабзонспор, Унион из Берлина. Плюс репутация тренера, который умеет работать с молодежью. Сейчас у ЦСКА развилка: либо довериться и где сам своему человеку, который уже дал результат, либо тренер со стороны, возможно, иностранец из топ-5 лиг, и речь, кажется, идет об Елице. Решение ждут до конца мая, и это выбор не только специалиста, но и модели развития клуба на следующий сезон.
1: Продолжаем о футболе. Жозе Мауриньо подписал контракт до июня 2029 года с мадридским «Реалом», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, контракт уже вступил в силу. Мауриньо прибудет в Мадрид на следующей неделе. Мирослав Киселев в возрасте 14 лет стал победителем чемпионата России по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Второе место сегодня в Казани занял Сандра Рогава, третьим стал Никита Шлейхер. У женщин в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина победу одержали Виктория Казанцева и Виктория Фролова. Действующий президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе является единственным кандидатом на этот пост на предстоящих выборах, сообщает ТАСС. Отчетно-выборная конференция организации пройдет 22 мая в Москве. Пресс-служба континентальной хоккейной лиги объявила имена претендентов на награду лучшему новичку сезона имени Алексея Черепанова. Все трое нападающие – Александр Жаровский из Салавата Юлаева, Матвей Поляков из СКА и Михаил Федоров из Металлурга. Обладатель премии имени Черепанова определится голосованием клубов. Церемония закрытия сезона континентальной хоккейной лиги пройдет 28 мая. И пока это все новости спорта.

Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы, Зин? В антракт сгонял в магазин. Что, не пойдешь? Ну, я один.

0: си на грубость нарываешься. Все си обидеть норовишь. Тут за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты и сидишь. Ну и меня, конечно, зин все время тянет в магазин. А там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Аудио сторис.
2: Матри-мандир. Храм матери. Духовное сооружение, которое находится в экспериментальном индийском городе Ауравиль. Матри-мандир символизирует рождение нового сознания человечества. От обычного храма его отличает полное отсутствие традиционных ритуалов, икон и статуй. Он предназначен исключительно для индивидуальных размышлений и медитаций. Золотистая сфера возвышается посреди открытого пространства, называемого «мир», окруженная 12 великолепными садами. Внешнюю поверхность сферы покрывают 1415 золотых панелей, каждая из которых украшена настоящим золотом. Архитектурный проект разработан так, чтобы гармонично вписываться в окружающую природу. Центральная точка Матри-мандира – медитационная комната, известная как «внутренняя камера». Здесь располагается крупнейший в мире идеально отполированный хрустальный шар массой в 400 килограммов, который собирает солнечные лучи через отверстие в потолке. Пространство зала отделано белым мрамором, украшено струящейся водой и спиральными дорожками, ведущими к центру покоя. Все оформление отличается простотой и отсутствием любых религиозно-конфессионных символов. Храм матери можно посетить только предварительно зарегистрировавшись. Строительство всего комплекса велось 37 лет и стоило около 150 миллионов долларов.
1: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Кошка по имени Сьюзи была обнаружена на ферме неподалеку от шотландского села Купар-Ангус в 1961 году. Ее главной особенностью были непривычные выгнутые вперед уши, которые придавали животному очаровательно трогательный вид. Эта особенность передалась нескольким ее детенышам, которые родились вскоре после обнаружения матери. Одним из первых обладателей котенка с такими интересными ушами стал фермер Уильям Росс, увлеченный любитель животных. Совместно с супругой Молли они приняли решение вывести новую породу кошек, получившую известность под именем Scottish Fold. Любопытно отметить, что причина забавной внешности заключается в особом гене FD, который определяет форму ушей животного. Этот ген оказывает влияние не только на слуховую раковину, но и способен изменять структуру костей и хрящевых тканей всего тела кошки. При неблагоприятных обстоятельствах последствия мутации могут оказаться столь серьезными, что животное теряет способность нормально двигаться. Учитывая негативные аспекты подобной наследственности, крупнейшая британская ассоциация заводчиков кошек запретила разводить представителей породы Scottish Fold в 1971 году. Проблему изучали специалисты по генетике. Они установили закономерность проявления нежелательных последствий только в случае встречи двух веслоухих особей. Если же в паре присутствует кошка с прямыми ушами, риски негативных проявлений значительно снижаются. Так, выведенная пара шотландских кошек с различными формами ушей позволяет получить здоровое потомство, сохраняя оригинальную внешность. Audio Stories.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20.00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
2: Выживать одному тяжело. Вот в сложных условиях выжить одному трудно. Мы коллективистские в этом смысле существа, такие стадные немножко животные. И нам сложнее выжить одному. Но как только у нас появляются деньги, независимость, мы сразу начинаем отдаляться, потому что мы начинаем огораживать вот этот свой кусочек.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.

0: Audio Stories.
1: Лира Хвост. Птица, которая живет в Австралии, в лесах на восточном побережье. Они способны воспроизвести звуки бензопилы, щелчка фотокамеры или автомобильного сигнала. Самцы лирохвостов выделяются крупным телом и ярким хвостовым оперением, которое состоит из множества длинных перьев. Благодаря этим перьям, которые похожи на музыкальный инструмент лиру, птицы и получили свое название. Есть два вида этих птиц. Великолепный лирохвост обитает преимущественно на юге Австралии и острове Тасмания, а лирохвост Альберта встречается в отдельных районах штата Квинсленд. Несмотря на общее сходство внешнего облика, знаменитый пышный хвост присущ именно первому виду. На рубеже 19-20 веков перья лирохвостов пользовались популярностью среди женщин Европы и Северной Америки для украшения головных уборов и интерьера домов. Массовая охота привела к гибели огромного числа особей, пока торговля не прекратилась из-за истощения ресурсов. Главная ценность лирохвостов заключается вовсе не в привлекательном внешнем виде, а в поразительном вокальном таланте. Во время брачного периода самцы очищают небольшую площадку и устраивают настоящий концерт. Танцуют и исполняют музыкальные композиции, включающие как собственные трели, так и скопированные ранее звуки природы и человеческой деятельности. Исследования показывают, что большая часть репертуара лирохвостов формируется именно за счет подражательных способностей. Обучение нередко происходит не от непосредственных объектов, а путем передачи опыта от старших поколений младшим.
0: Audio Stories.

0: в Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов – это приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина. Российский лидер добавил, что перекрестные года образования России и КНР позволят вывести на новый уровень подготовку кадров в передовых отраслях для достижения научного и технологического суверенитета двух стран.
2: В числе приоритетов обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. Этому во многом способствует практически 100% использование национальных валют в двухсторонних расчетах. На повестке дня реализации широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте и логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают стремительно меняющие нашу жизнь цифровые инновации и технологии искусственного интеллекта. Активно развиваются гуманитарные контакты, в том числе в культуре, кинематографии, в спорте, в области молодежных и туристических обменов. Этому, безусловно, способствовало принятое по инициативе наших китайских друзей решение о введении на взаимной основе безвизового режима. Это помогает и туристам, это помогает и людям, которые занимаются практической работой по целому ряду направлений. А сегодня мы вместе с председателем Си Цзиньпинем официально дали старт перекрестным годам образования. Уверен, что благодаря этому новому межгосударственному тематическому проекту удастся вывести на новый уровень подготовку кадров по самому широкому спектру специальностей, в том числе в передовых отраслях, с тем, чтобы гарантировать научный и технологический суверенитет нашей страны.
0: Подводя итоги визита в Китай, президент сказал, что это была успешная, насыщенная, плодотворная работа. Подразделения северной группировки российских войск атаковали живую силу и технику противника в 5 районах Сумской области и 4 районах Харьковской области. Подробнее о действиях севера за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Бунякино, Великая Писаревка, Дегтярная и Хотин Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодец, Избицкая, Рясная и Старица Харьковской области. Противник потерял до 165 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Также в военном ведомстве отметили, что бойцы группировки войск «Запад» поразили соединение 5 механизированных штурмовой аэромобильной бригад и 2 бригад теробороны ВСУ. Столкновения произошли в районах Подлимана, Шиковки Харьковской области, Красного Лимана, Пришиба, Сидорова и Татьяновки Донецкой Народной Республики. Противник потерял 180 боевиков. Также украинская армия утратила танк, бронетранспортер, бронеавтомобиль, 3 полевых пушки, 20 автомобилей и станцию радиоэлектронной разведки. Вице-премьер Александр Новак заявил о заинтересованности Китая в дальнейшем увеличении поставок российской нефти на долгосрочной основе. В интервью информслужбе «Вести» он отметил, что Россия нарастила поставки нефти в КНР за 4 месяца на 10%.
4: У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%. И я думаю, что в текущей ситуации, тех проблем, которые есть на мировом рынке, в первую очередь наши дружеские партнеры, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках и увеличении объемов. Мы готовы это обеспечивать.
0: Также вице-премьер сообщил, что работа по контрактам на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири-2» находится на финальной стадии. Сейчас идет техническая доработка документов. Американское министерство юстиции обвинило бывшего главу Кубы, 94-летнего Рауля Кастро, в убийстве 4 жителей Соединенных Штатов. Также обвинения предъявлены 5 лицам, включая кубинских пилотов. Речь идет о событиях 1996 года, когда кубинские военные сбили 2 легких самолета гуманитарной организации «Братья на помощь». Машину пилотировали члены группы кубинских эмигрантов, которые занимались поиском беженцев в море. Гавана тогда объяснила атаку тем, что активисты ранее сбрасывали над столицей антиправительственные листовки. Ответственность за инцидент лично взял на себя Фидель Кастро. Рауль Кастро, занимавший пост министра обороны, тогда отмечен в деле как ключевой фигурант. Обвинительное заключение уже утверждено судом в Майами, а детали обнародовали генпрокурор Тодд Бланш и прокурор Джейсон Рединг Киньонес. Постпред Кубы в ООН Эрнесто Соберон Гусман назвал эти обвинения попыткой администрации Трампа создать предлог для военных действий против острова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В этот четверг, 21 мая, в Москве переменная облачность. Вечером возможен местами кратковременный дождь и гроза. Днем в столице от +29 до +31.

Я боюсь.

0: Audio Stories.
1: В возрасте 23 лет французский мыслитель Рене Декарт успел совершить путешествие по всей Европе и завершил работу над трактатом о музыке. Но все равно ощущал внутреннюю пустоту и неудовлетворенность жизнью. Однажды зимой, укрываясь от бури, молодой ученый задремал. Во сне его преследовали загадочные фигуры, которые хотели похитить Декарта. Очнувшись в испуге, он решил обратиться с молитвой к Богу, когда мощный раскат грома прокатился по помещению. Декарт снова уснул, и во сне на столике перед философом появились две книги – словарь и поэтический сборник, раскрытый на вопросе «Какой дорогой идти?». Таинственный гость, который тоже появился во сне, указал на строки «да» и «нет», намекая, что путь познания лежит в объединении противоречащих друг другу истин. Утром Декарт осмыслил свои видения и пришел к выводу, что ему предназначено разработать универсальный научный метод, который позволит соединить достижения всех наук в единую систему. Прошло 18 лет, прежде чем философ представил публике свое знаменитое «Рассуждение о методе». Здесь он сформулировал основополагающие принципы научного подхода – критическое сомнение, разделение сложных вопросов на составляющие элементы, движение от простых вещей к сложным и обязательное экспериментальное подтверждение любых гипотез.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Гипногогия или фаза номер один. Это короткий промежуток времени в самом начале процесса засыпания, когда грань между реальной действительностью и воображаемым миром становится тонкой и неопределенной. Находясь в таком положении, человек воспринимает внешние звуки и параллельно погружается в мир визуальных образов. Художник Сальвадор Дали и изобретатель Томас Эдисон сознательно использовали это состояние для стимулирования творческого потенциала. Усаживаясь в удобное кресло, они располагали руки на подлокотниках и крепко сжимали какой-нибудь тяжелый предмет, например, металлический ключ или столовую ложку. Стоило мозгу перейти границу сна, мышцы автоматически расслаблялись. Предмет падал на пол, создавая громкий звук, мгновенно возвращающий творцов обратно в состояние бодрости. За короткое мгновение между сном и явью возникал своеобразный толчок для новых идей и решений. Экспериментально подтвердить действенность такого подхода попытались исследователи из Парижского института мозга. Добровольцы, которые успевали провести в фазе номер один около 15 секунд, справлялись с заданием правильно в 83% случаев. Те, кто оставался бодрствовать, решали задачу только в трети случаев. Ученые полагают, что в этом пограничном состоянии возникает уникальный баланс условий для творческой активности. Именно в таком режиме зарождается большинство оригинальных концепций, сюжетных поворотов и научных открытий.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Город Пальмира формировался медленно, буквально поднимаясь из пустыни. Уже в первом веке нашей эры он стал важным торговым центром. Город стоял на пересечении маршрутов, которые соединяли могущественный Рим с далекими странами Востока – Индией и Китаем. Триумфальная арка появилась здесь во времена правления римского императора Септимия Севера в начале 3 века нашей эры. Три величественных прохода, украшенные изысканной резьбой, которая сочетает в себе черты греческого и парфянского стилей, символизировали единство и мощь обширной империи. Арка выдержала испытания временем, пережив стихийные бедствия, смену цивилизаций, нашествие арабов, крестовые походы и турецкое господство. В 2015 году район Пальмиры охватил военный конфликт. Взрыв уничтожил Триумфальную арку, и только фрагменты древней кладки остались разбросанными среди руин. Сегодня на месте арки возвышается реконструкция, выполненная усилиями британских и итальянских специалистов-реставраторов. Камни сохранили память о римском искусстве, но собрать их заново так, чтобы сохранить аутентичность первоначальной постройки, уже нельзя. Поэтому нынешняя версия арки утратила тот особый шарм древности, которым обладал оригинал.
0: Audio Stories.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: Audio Stories.
1: Гостиница «Россия» занимала целый квартал в историческом районе Зарядье, поблизости от Московского Кремля. Комплекс стал воплощением стиля социалистического модернизма. Десятиэтажное здание вмещало почти 6 тысяч номеров, было оборудовано собственным киноконцертным залом и просторной нижней частью, где размещались магазины. Гостиница вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой отель Европы. Белый камень фасадов и алюминий придавали сооружению строгий и торжественный вид, а внутренний дворик с аркадами напоминал посетителям атмосферу итальянского ренессансного дворца. В России останавливались иностранные делегации, известные артисты и космонавты. А интерьер ресторана вошел в кадр фильма Георгия Данелии «Мимино». Со временем постройка пришла в упадок, инженерные коммуникации устарели, требовалась дорогостоящая модернизация. Однако власти Москвы решили снести здание и освободить участок под строительство современного парка. Трансляция демонтажа здания велась в прямом эфире. Сегодня на месте гостиницы «Россия» находится культурный центр «Зарядье». Строгие формы советской эпохи уступили место природному пространству, а воспоминания о гостинице сохранились лишь в архивных фотоснимках и рассказах очевидцев.
0: Audio Stories.
2: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Audio Stories.
1: Город Тамбукту расположен на границе пустыни Сахара и долгое время был важным центром исламской культуры и образования. Основанный в XI веке, он привлекал ученых и студентов со всего региона, благодаря своим известным медресе и библиотеке. В XV-XVI веках Тамбукту приобрел мировую известность как крупный образовательный центр, где преподавали исламские знания и проводились важные научные исследования. Символ города – крупные мечети, которые выполнены в традиционном сахельском стиле. Здесь используют глинобитные материалы и деревянные балки, выступающие из стен. Такое решение позволяло жителям ремонтировать здания после сезонных дождей. В 2012 году исламистские группировки, которые контролируют регион, начали целенаправленно разрушать исторические памятники, считая их проявлением язычества. В результате пострадали уникальные гробницы и мечети, признанные объектами культурного наследия ЮНЕСКО. Сегодня восстановление исторических сооружений продолжается, но оригинальные артефакты безвозвратно утрачены. Несмотря на трудности, Тамбукту остается важным местом паломничества и изучения исламской культуры, привлекающим туристов и исследователей со всего мира.
0: Audio Stories.

0: Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Не покидает нас река, где столько солнечного ветра, где ветка клюет.

0: Маяк. Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
1: 5 часов вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово пацана, там нету музыки.
4: Там песни.
3: Ну там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
2: С 9 часов вечера по выходным на маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Скорлупа кокосовых орехов абсолютно водонепроницаема. Это позволяет плоду свободно перемещаться по морям и океанам на огромные дистанции, сохраняя свежесть и пользу. Именно эта особенность сделала кокос незаменимым спутником первых мореплавателей. Орех служил одновременно едой и источником пресной воды. Это подтвердили американские ученые, которые изучили ДНК почти 1300 образцов кокосов. Таким образом, постепенно следуя за человеком, кокос появился практически повсюду в тропическом поясе планеты, заняв свое место в сельском хозяйстве целых 89 стран мира. Все современные сорта происходят всего лишь от двух основных генетических линий, которые сформировались в регионе Юго-Восточной Азии и Южной Индии. Сегодня кокос продолжает оставаться популярным продуктом, активно используемым человечеством. Из него делают еду, напитки, строительные материалы, топливо и масло.
0: Audio Stories.

0: студии Алексей Петров. Здравствуйте. Переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными и полезными, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также российский президент передал ему привет от Михаила Мишустина и пригласил посетить Россию.
1: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай, а нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
0: Как пишет РИА Новости, конкретными результатами переговоров Владимира Путина с китайским руководством стал подписанный пакет из 40 соглашений и продление безвизового режима. Энергетика лежит в основе экономического взаимодействия России и Китая, а солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе.
2: Отношения опираются на очень солидную материальную базу. Товарооборот уже не первый год существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. И в основе, конечно, лежит энергетика. Россия первый поставщик трубопроводного газа, природного газа в Китайскую Народную Республику. Мы среди основных поставщиков сжиженного природного газа, угля. Ну и совсем недавно, по-моему, уже окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Силы Сибири-2». Обсуждается и так называемый дальневосточный маршрут.
0: Как подчеркнул Лавров, Россия, как и Китай, не хочет ни с кем воевать, но будет твердо отстаивать свои законные права. Россельхознадзор с 22 мая вводит временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Решение принято до окончания инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. В Россельхознадзоре уточнили, что решение принято для защиты экспортного потенциала России и фитосанитарного благополучия. Отмечается, что несмотря на гарантии армянской стороны, продолжается выявление карантинных для Евразийского экономического союза объектов. При ввозе около 96 миллионов штук цветочной продукции обнаружено 135 случаев заражений. Это составляет 77% от общего числа выявлений за весь прошлый год. В текущей мировой ситуации такие партнеры России, как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках нефти и увеличении объемов, и Россия готова это обеспечить. Об этом в интервью информслужбе «Вести» заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.
3: У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%. Даже те страны, которые вводили санкции относительно нашей нефти, сегодня нуждаются и продлевают те отмены санкционных ограничений. А сегодня, как вы знаете, еще и Великобритания объявила о том, что выработанные из российской нефти нефтепродукты они готовы покупать.
0: Происходящие на мировых рынках события не оказывают влияния на стратегическое партнерство России и Китая в энергетике, подчеркнул Новак. Подразделения южной группировки российских войск атаковали формирование трех механизированных мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной

0: автомобилей, 3 артиллерийских орудия и радиолокационную станцию.
1: Как добавили в военном ведомстве, бойцы группировки войск «Центр» поразили живую силу и технику противника в районах Доброполья, Курицына, Кучерова Яра, Ленина, Новоалександровки, Нового Донбасса, Рубежного, Светлого, Шевченко, Донецкой Народной Республики и Ивановки Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили 255 военнослужащих. Также ликвидированы 4 бронемашины, 2 автомобиля и американская самоходная артиллерийская установка «Паладин». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Сегодня в Москве вечером возможен кратковременный дождь с грозой, днем в столице до +31 градуса.

0: Маяк.
1: Конечно, и без этого бы можно. Есть пляж морской дачный Сеновал. Но я сегодня на доске чертежной опять свою палатку рисовал. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из раду когда-нибудь на старую гитару натянуть. Присядь-ка, друг, давай закурим примум. Мы взяли холм последний наш редут. Кого-то там вели дороги к Риму, а нас с тобой они к костру ведут. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть. И нам вы не доказывайте, мамы, что мы напрасно мокнем под дождем, что зря мы в лес идем не за грибами, а за своими песнями идем. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть. Одни по океану тянут мили, другим милей дорога в облаках. А мы пешком полмира исходили, еще полмира носим в рюкзаках. И мне ничего не надо, мне это как награда. Семь струн одной из радуг.

И мне ничего не надо. Мне это как награда. Семь струн одной из радуг когда-нибудь на старую гитару натянуть. На старую гитару натянуть. На старую гитару натянуть.

еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрела в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения.

когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я тружу, и не терплю, когда невинных бьют. Я не люблю

0: это никогда не полюблю.
1: Audio Stories.
2: Шведы заинтересовались бананами не случайно. Корни этого интереса уходят в начало 20 века. Впервые скандинавы попробовали их на выставке в Стокгольме в 1909 году, где бананы представили как доступный десерт. Бум случился после Второй мировой войны, когда глобализация, торговля и рассказы солдат о тропиках сделали экзотические фрукты популярными. В 60-е и 70-е годы 20 века бананы и ананасы вошли в шведские поваренные книги, вызвав споры о фруктах с мясом. Рестораны подавали жареные во фритюре бананы со стейком или телятиной. Дома ели сосиски с помидорами, ананасами и горчицей, жареные бананы с мороженым и имбирем в китайских кафе. Микроволновки позволили готовить цыпленка с карри, бананами и арахисом. Символом стала запеканка «Летающий Якоб» из курицы, чили, бананов, арахиса и бекона. Рецепт попал в популярный журнал и разлетелся по стране.
1: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Синий журавль – национальный символ стран Южной Африки. Его изображения наносят на монеты, марки и гербы. Для народа Коса эти журавли – символ храбрости. Их перья вручали воинам-героям, которые потом крепили их к головным уборам. Сегодня вид находится в Красной книге. Количество птиц сократилось до 20 тысяч особей. Проблемы начались в 1970-х годах, когда фермеры стали вырубать леса и распылять яды от насекомых. Засуха усугубила беды. Голодные птицы стремились к кормушкам домашних птиц. Возникали конфликты, и фермеры просто убивали журавлей. В 1990-х годах запустили просветительскую кампанию и ввели кольцевание для изучения миграций. Результаты впечатлили. За 10 лет популяция выросла на 57%. Но сейчас угроза вернулась. Линии электропередач – главная опасность для молодых птиц, которые летают быстро и сталкиваются с проводами у водоемов на рассвете и в сумерках. Сегодня власти вновь борются за сохранение вида, но деятельность человека расширилась, и пока никто не дает оптимистичных прогнозов.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об ударении всего лишь в двух глаголах. Зато каких? Эти ударения путают постоянно, и молчать об этом просто нельзя. Итак, первый пример, первый глагол и огромное количество ошибок от ведущих и гостей «Маяка».
2: Сколько смотрела источников и читала газет, статей, цифры разнятся на самом деле.
3: Нет, легенды еще разнятся. Есть легенда, что красивая девушка бросилась с печи.
4: И вот их отношения со стороны женщины и со стороны мужчин, вот они насколько разнятся, понимаете?
1: Много раз прозвучал глагол «разняться» с неправильным ударением. А правильное ударение должно быть на первом слоге «разница». Цифры – разница, легенды – разница, отношения – разница. Звучит непривычно, я понимаю. Но словари непреклонны, все они фиксируют именно такой вариант. Хотя так никто не говорит, вернее, почти никто. На «Маяке» все-таки есть один отличник, и это Вахтанг Махарадзе. Давайте его послушаем.
5: Да, сегодня мы поговорим про башни Петронас или башни Петронас. Ударение, разница. Вот. Но говорят, что местные все-таки склоняются к ударению на букву О.
1: Конечно, ударение «разница» во многих словах, но не в глаголе «разница». В этом глаголе ударение всегда ставим на первый слог. И спасибо огромное Вахтангу за то, что он это знает и применяет. Ну и мы переходим ко второму, не менее проблемному глаголу. И опять же, у нас много примеров.
4: А мы, кстати, в школе баловались, ну, я не знаю, насколько этот шифр популярен, но говорят, что он даже, в принципе, используется в международной разведке.
6: Конечно, так, можно.
4: Да? Ну, все,
6: иногда, когда,
4: я
6: запереживал. Скажем так, мы балуем, скажем так.
4: Я просто уверен, что это же не только русские так придумали с русским языком баловаться. Наверняка в каждом языке должна быть такая фраза.
1: Баловаться, баловались, балуем, все это неправильно. В нашем глаголе «баловать», «баловать». Ударение всегда стоит за корнем, поэтому баловались, балуем. И, кстати, если мы добавим приставки к нашему слову, то ударение все равно должно быть за корнем. Побаловаться, избаловал, добалуешься и так далее. И на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

дружка. Нету никого, там так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой. Но не выдай друга, футбольный мяч не знал людских секретов. Высоких чувств футбольный.

0: Audio Stories.
1: Цвет дыма от огня зависит от многих факторов. Белый появляется, когда древесина только начинает прогреваться. Влажность и легкие смолы начинают испаряться и создают облачный пар, похожий на туманный покров. Черный дым свидетельствует о серьезных проблемах горения. Углеродистые соединения, которые возникают при недостаточном доступе воздуха, образуют плотность.

0: Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня 7 часов вечера. Жизнь прекрасна.
1: Под Дугласом шептались травы. Он опустил руку и ощутил их пушистые ножны. И где-то далеко в теннисных туфлях шевельнул пальцами. В ушах, как в раковинах, вздыхал ветер. Многоцветный мир переливался в зрачках, точно пестрые картинки в хрустальном шаре. Лесистые холмы были усеяны цветами, будто осколками солнца и огненными клочками неба. По огромному опрокинутому озеру небосвода мелькали птицы, точно камушки, брошенные ловкой рукой. Дуглас шумно дышал сквозь зубы. Он словно вдыхал лед и выдыхал пламя. Тысячи пчел и стрекоз пронизывали воздух, как электрические разряды. 10 000 волосков на голове Дугласа выросли на 1 000 000 дюйма. В каждом его ухе стучало по сердцу. Третье колотилось в горле, а настоящая гулка ухала в груди. Тело жадно дышало миллионами пор. «Я и правда живой», — думал Дуглас. «Прежде я этого не знал, а может и знал, да не помню». Он выкрикнул это про себя раз, другой, десятый, надо же. Прожил на свете целых 12 лет и ничегошеньки не понимал.
0: Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков.

0: Studio Stories.
1: Национальный музей Бразилии находится в императорском дворце Сан-Кристован. В нем размещалось больше 20 миллионов экспонатов, в числе которых кости динозавров и череп древней жительницы материка, которая жила более 11 тысяч лет назад. В сентябре 2018 года музей загорелся. Огонь стремительно охватил деревянную конструкцию старого здания. Пожарные прибыли оперативно, но гидранты находились в неисправном состоянии, из-за чего воду пришлось доставлять из близлежащего водоема. В какой-то момент пламя поглотило внутреннее содержимое музея, оставив лишь почерневшую каркасную структуру и дымящийся слой пыли. Восстановление дворца началось незамедлительно. Специалисты ведут тщательную обработку развалин, надеясь извлечь частицы уникальных артефактов, таких как осколки костей и керамику. Однако значительная часть коллекции оказалась утрачена навсегда.
0: Аудио Stories.

разматывай дорога километры. Не забывай, меня ведь где-то ждут. Летят навстречу новые просторы. Друг друга мы привыкли.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявил, что защита кооперации России и Китая от влияния извне, а также реализация совместных проектов – это приоритетные задачи сотрудничества Москвы и Пекина. Президент добавил, что перекрестные года образования России и КНР позволят вывести на новый уровень подготовку кадров в передовых отраслях для достижения научного и технологического суверенитета двух стран.
2: В числе приоритетов обеспечить надежную защищенность нашей кооперации от негативного влияния извне. Этому во многом способствует практически 100% использование национальных валют в двухсторонних расчетах. На повестке дня реализации широкого перечня отраслевых совместных проектов в энергетике, промышленности, космосе, сельском хозяйстве, транспорте, логистике. Новые возможности для экономического развития наших стран открывают стремительно меняющие нашу жизнь цифровые инновации и технологии искусственного интеллекта. Активно развиваются гуманитарные контакты, в том числе в культуре, кинематографии, в спорте, в области молодежных и туристических обменов. Этому, безусловно, способствовало принятое по инициативе наших китайских друзей решение о введении на взаимной основе безвизового режима. Это помогает и туристам, это помогает и людям, которые занимаются практической работой по целому ряду направлений. А сегодня мы вместе с председателем Си Цзиньпинем официально дали старт перекрестным годам образования. Уверен, что благодаря этому новому межгосударственному тематическому проекту удастся вывести на новый уровень подготовку кадров по самому широкому спектру специальностей, в том числе и в передовых отраслях, с тем, чтобы гарантировать научный и технологический суверенитет наших стран.
0: Подводя итоги визита в Китай, президент сказал, что это была успешная, насыщенная, плодотворная работа. Вице-премьер Александр Новак заявил о заинтересованности Китая в дальнейшем увеличении поставок российской нефти на долгосрочной основе. В интервью информслужбе «Вести» он отметил, что Россия нарастила поставки нефти в КНР за 4 месяца на 10%.
3: У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%. И я думаю, что в текущей ситуации, тех проблем, которые есть на мировом рынке, в первую очередь наши дружеские партнеры, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках, увеличении объемов. Мы готовы это обеспечивать.
0: Также Новак сообщил, что работа по контрактам на поставку газа по газопроводу «Сила Сибири-2» близка к финалу, и сейчас идет техническая доработка документов. Подразделения северной группировки российских войск атаковали живую силу и технику противника в 5 районах Сумской области и 4 районах Харьковской области. Подробнее о действиях «Севера» за прошедшие сутки доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и 2 бригад теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Бунякино, Великая Писаревка, Дегтярная и Хотин-Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белый Колодец, Избицкая, Рясная и Старица Харьковской области. Противник потерял до 165 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Также в военном ведомстве отметили, что бойцы группировки войск «Днепр» поразили формирование горно-штурмовой бригад ВСУ и 2 бригад теробороны. Столкновения произошли в районах Беленького, Новоалександровки и Новомихайловки Запорожской области. За сутки уничтожено 50 военнослужащих ВСУ. Также ликвидированы 2 бронемашины, 18 автомобилей, 2 пушки и станция радиоэлектронной борьбы. Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил журналистам на вопрос о возможном росте напряженности на Кубе. При этом он отметил, что кубинские власти утратили контроль над ситуацией в стране, но не подтвердил возможность проведения на Кубе операции, аналогичной действиям против Венесуэлы в январе этого года. Ранее американский Минюст обнародовал обвинения против экс-главы Кубы Рауля Кастро в убийстве американцев в 1996 году. В ответ президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что эти обвинения не имеют правовых оснований. Двухдневное заседание министров иностранных дел стран НАТО начинается сегодня в шведском Хельсингборге. Принимающей страной впервые стала Швеция, которая вступила в альянс в 2024-м. Министры обсудят инцидент со сбитым украинским беспилотником в воздушном пространстве Эстонии, а также возможный вывод американских войск из Европы. Кроме того, представители стран альянса затронут ход выполнения гаагских обязательств о наращивании расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 21 мая, кратковременный дождь и гроза. Днем в городе на Неве от плюс 20 до плюс 22 градусов. В Москве переменная облачность, местами вечером возможен кратковременный дождь и гроза. Днем в российской столице температура составит от плюс 29 до плюс 31 градуса.

Я диктор Стрельников. Это бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Ночь умеет расставлять акценты. То, что днем казалось мелочью, вдруг становится главным. Поделитесь этим моментом. Сон, собака, радиомаяк.ру.

0: Studio Stories.
1: Панды – важное национальное богатство и символ Китая, поэтому их защищают строгие правила. Несмотря на содержание в зоопарках и специализированных учреждениях, они не принадлежат им в обычном смысле. Вся ответственность лежит на государстве, которое поручает уход организациям. Примерно 1900 диких панд обитают в горах Китая, еще около 700 – в центрах и заповедниках страны. Китай активно охраняет их места обитания и борется за выживание вида. За границами Китая панд можно увидеть в зоопарках по программе «Пандовой дипломатии». Китай сдает животных в аренду на 10-15 лет, получая ежегодные платежи на охрану вида. Собственность остается за Китаем, а зоопарки обязаны обеспечивать уход, питание и медицинское сопровождение. Традиция началась в 685 году, когда династия Тан подарила двух панд Японии. Современная пандовая дипломатия стартовала в середине 20 века как символ дружбы США и Китая. В 1972 году Поднебесная подарила Америке панд Лин-Лин и Син-Син. С 1984 года политика изменилась. Вместо бесплатной передачи панд иностранные организации стали получать их исключительно на условиях долгосрочного лизинга.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ураганы – это мощное атмосферное образование с низким давлением в центральной части, окруженные сильными ветрами и грозами. Россия регулярно сталкивается с подобными явлениями. Например, в январе 2026 года сильнейший циклон на юге страны привел к отключениям электроэнергии у миллионов людей, повреждениям инфраструктуры и разрушениям железнодорожных путей. В науке энергию измеряют в джоулях. Лампочка мощностью 100 ватт за 10 часов расходует 3 миллиона 6 тысяч джоулей энергии. Ученые предпочитают оценивать мощность урагана в ваттах, поскольку это позволяет определить скорость расхода энергии. Типичный ураган способен производить около 1,5 на 10 в 12 степени ватт или 1,3 на 10 в 17 степени джоулей ежедневно. Установленная суммарная мощность всех электростанций России составляет примерно 250 миллионов киловатт, что в 6 раз меньше мощности одного урагана. Причем ураган получает эту энергию естественным путем, используя тепловую энергию вод океана. Основной источник энергии урагана кроется в процессах конденсации влаги и выпадения осадков. Расчеты показывают, что средний ураган высвобождает энергию, которая превосходит совокупную выработку всех мировых электростанций более чем в 200 раз.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В восточных странах рог носорога ценится как универсальное средство народной медицины. Это создает высокий спрос на нелегальном рынке. Стоимость порошка из рога достигает 5 миллионов рублей за килограмм. Такое положение вещей оказывает разрушительный эффект на популяцию животных. По современным оценкам, в мире осталось всего около 16 тысяч белых и 6 тысяч черных носорогов. Большинство из них проживают в Южной Африке. Для борьбы с браконьерами появилась идея сделать рога непривлекательными для охотников. Первоначально решили применять яркий розовый пигмент, однако данная мера оказалась неэффективной. В 2024 году ученые приняли решение внедрить новый подход. В рога 20 носорогов, находящихся под охраной заповедника ЮНЕСКО в Веттерберге, были введены небольшие дозы радиоактивных веществ. Предполагается, что использование радиоактивных материалов позволит легче выявить незаконно вывезенные рога в пунктах контроля аэропортов и морских портов, оснащенных радиационными детекторами. Кроме того, такие рога будут опасны для употребления человеком, что сделает их совершенно непригодными для традиционного лечения. Если опыт окажется успешным, технология может применяться и для защиты других видов животных.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Несмотря на близкое родство с домашними лошадьми, зебры остаются дикими животными, которых нельзя приручить. Долгое время считалось, что причина кроется в их агрессивности или неподходящих размерах. Современные исследования показали, что главная проблема лежит в особенностях их физиологии. Жизнь на африканских равнинах сформировала у зебр специфический механизм реакции на опасность. Чтобы выжить среди львов и гиен, животные развили способность мгновенно реагировать на угрозу. Эволюционно природа отобрала тех особей, которые были наиболее быстрыми и осторожными. Когда зебра спасается бегством, ее тело испытывает экстремальное напряжение. Ее мышцы работают на максимуме возможностей. Пульс учащен, температура повышается. Вскоре наступает критическое состояние. Перегревшиеся мышцы начинают разрушаться, высвобождая опасные токсины. Для животного такое воздействие становится серьезным испытанием, которое может привести к смерти, даже если оно успешно избежало преследования. Для зебры человек также воспринимается как потенциальная угроза, активируя этот защитный механизм. Таким образом, обычные процедуры ухода, приемлемые для лошади, становятся губительными для зебры. Некоторые зоопарки демонстрируют ручных зебр, которые могут носить седло или вести тележку. Тем не менее, это единичные случаи дрессировки, а не настоящее одомашнивание вида. Массовое одомашнивание зебр остается нереализуемым проектом из-за их уникальной физиологической адаптации. Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: В 2010 году Боливия приняла уникальный закон – закон о правах Матери Земли. Основанный на древних верованиях андских народов, где Земля воспринимается как живое божество, документ предоставил природе 11 официальных юридических прав, таких как право на существование, чистоту водных ресурсов, воздуха и защиту от генетических изменений. Для реализации этих положений было создано Министерство Матери Земли и специализированные судебные органы, которые позволяют гражданам выступать представителями интересов природных объектов. Несмотря на принятие столь революционного закона, Боливия занимает лидирующее положение по уровню уничтожения лесных массивов. Всего за 20 лет в стране было потеряно около 3 миллионов гектаров леса. Причины просты. Добыча полезных ископаемых, включая серебро, литий и природный газ, обеспечивает значительную долю бюджетных поступлений, а сельскохозяйственные предприятия очищают леса под пастбищные угодья. Последствия этой экологической катастрофы уже ощутимы. Ледники Анд тают ускоренными темпами. Исследователи предупреждают, что к 2040 году миллионы боливийцев могут столкнуться с дефицитом пресной воды, а крупнейший город страны рискует стать пустыней. Аудио

0: Маяк. Одаренный актер и певец. В театральных спектаклях для него специально сочиняли музыкальные номера. На эстраде он исполнил более 2000 песен, одна из которых стала счастливым талисманом радиостанции «Маяк». Владимир Трошин, подаривший нам подмосковные вечера. Специальный выпуск аудиосторис «Маяка». Слушайте в эту субботу с 23:00. Для всех, кто уже проснулся.
1: Никогда не поздно стать подающим надежды взрослым человеком. Можно и в 40.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.
2: Вы думаете, друзья пришли, хороводик, сейчас пляшем, повеселимся.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
2: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку и в кого она способна превратить обычного человека?
2: В Германии, в Италии, во Франции каждый князек, каждый какой-нибудь маленький прыщ на маленькой горке заводил прежде всего себе оперный театр, потому что это был элемент престижа.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
3: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
0: Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Устройство свечи намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поджигание фитиля запускает цепочку процессов. Тепло стремительно движется вниз, к основанию свечи. Поскольку воск плавится при низких температурах, он моментально преобразуется в жидкую форму и начинает испаряться. Испаряющиеся пары восходят вокруг фитиля, подобно струйке дыма, стремясь вверх. Далее пары воска возгораются и поддерживают пламя, которое располагается над фитилем. Свеча непрерывно потребляет воск до момента, пока весь запас не исчерпывается. Светоотдача обычной свечи невелика, приблизительно соответствует мощности лампы накаливания на 1 Вт. Современные энергоэффективные лампочки аналогичны 30 или 40 таким свечам.
0: Audio Stories.
2: Доброй ночи! С вами Василий Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы остаемся здесь, без спешки. Иногда достаточно одной мелодии, чтобы вернуться туда, где все было иначе. Расскажите, куда возвращает вас ваша память? Сон собака радиомаяк.ру

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными и полезными, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Также российский президент передал ему привет от Михаила Мишустина и пригласил посетить Россию.
2: Уважаемый господин премьер Госсовета, я со своей стороны очень рад нашей новой встрече. Всегда с удовольствием я и мои коллеги посещаем гостеприимный Китай. А нынешний визит имеет особое значение, особое звучание. В этом году исполняется 25-я годовщина подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Опираясь на зафиксированные в этом основополагающем договоре принципы равноправия, доверия, взаимное уважение и обоюдную выгоду, наши связи динамично развиваются на благо народов наших стран. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества.
0: Как отмечает ТАСС, график Владимира Путина во время визита в Китай был крайне интенсивным. Российский лидер 11 часов провел за различными переговорами, встречами и протокольными мероприятиями. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью шанхайской медиагруппе заявил, что в основе экономического взаимодействия России и Китая лежит энергетика, а солидная материальная база отношений двух стран подкрепляется единым взглядом на развитие мира.
3: Отношения опираются на очень солидную материальную базу. Товарооборот уже не первый год существенно превышает объем в 200 миллиардов долларов. И в основе, конечно, лежит энергетика. Россия первый поставщик трубопроводного газа, природного газа в Китайскую Народную Республику. Мы среди основных поставщиков сжиженного природного газа, угля. Ну и совсем недавно, по-моему, уже окончательно договорились о строительстве крупнейшего газопровода «Силы Сибири-2». Обсуждается и так называемый дальневосточный маршрут.
0: Как добавил Лавров, геополитическая турбулентность сейчас разрывает практически все регионы мира, но отношения России и Китая возвращают равновесие и стабильность. В текущей мировой ситуации такие партнеры России, как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках нефти и увеличении объемов, и Россия готова это обеспечить, заявил зампред правительства Александр Новак.
4: У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн. Это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%. Даже те страны, которые вводили санкции относительно нашей нефти, сегодня нуждаются и продлевают те отмены санкционных ограничений. А сегодня, как вы знаете, еще и Великобритания объявила о том, что выработанные из российской нефти нефтепродукты они готовы покупать.
0: Происходящие на мировых рынках события не оказывают влияния на стратегическое партнерство России и Китая в энергетике, подчеркнул Новак. Подразделения южной группировки войск нанесли поражение 6 бригадам вооруженных сил Украины. Бои прошли в 7 районах Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях юга за прошедшие сутки доложил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
5: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах Рай-Александровки, Николаевки, Малиновки, Дружковки, Ореховатки, Краматорской и Константиновки. Противник потерял до 100 военнослужащих, танк «Леопард», боевую бронированную машину «Казак», 14 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и радиолокационную станцию.
0: Минобороны сообщила о героических действиях майора Эдуарда Дризлионка. Офицер командовал группой, которая удерживала оборонительные рубежи и не допустила прорыва противника. Когда бойцы получили ранения, майор немедленно организовал их спасение. Он грамотно распределил задачи. Часть солдат занялась прикрытием и отражением атак вражеских дронов, а другие под его личным руководством эвакуировали пострадавших с передовой. Сам Дризлионок участвовал в выносе раненых прямо под минометным огнем, отмечается в сообщении военного ведомства. Следующий раунд переговоров между США и Ираном, по данным телеканала «Аль-Арабия», может пройти в Исламабаде в начале июня. Это произойдет сразу после окончания сезона хаджа, основные обряды которого в этом году выпадают на 25-29 мая. Источники сообщают, что сейчас идет работа над финальным текстом мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. А уже в пятницу с визитом в Иран может прибыть начальник штаба пакистанской армии, чтобы объявить окончательную версию этого документа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве в этот четверг, 21 мая, переменная облачность. Вечером местами возможен кратковременный дождь и гроза. Днем в российской столице температура от плюс 29 до плюс 31 градуса.

Маяк.

0: Audio Stories.
1: Остров Пасхи – яркий пример последствий неразумного подхода человечества к природным ресурсам. До прибытия полинезийцев в IX-X веках остров был покрыт пышной зеленой растительностью. Однако к началу 17-го столетия вся растительность исчезла. Долгое время местные жители использовали деревья для строительства домов и кораблей в качестве топлива и вырубали леса для создания сельскохозяйственных участков. Массовая вырубка лесов привела к разрушению почвенного покрова, уменьшению плодородия земель и падению урожайности, что впоследствии вызвало сокращение численности населения и полный упадок цивилизации. Жители столкнулись с голодом и войнами, покинули земледельческие территории, переселились в пещеры и утратили связь с собственными религиозными культами. Европейские исследователи, которые прибыли на остров в 1722 году, обнаружили отсутствие деревьев и резкое уменьшение количества местных жителей – менее 3000 человек, вместо некогда многочисленных 17 тысяч. Даже сегодня остров Пасхи так и не смог восстановить первозданную флору, а большую часть растений приходится ввозить извне и высаживать вручную.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Варшавский вокзал в Санкт-Петербурге начал свою работу в 1853 году. Отсюда отправлялись составы в направлении Гатчины, Пскова, Риги и далее до самой Варшавы, а также до границы с Германией. Проект здания разработал архитектор Пьетро Антонио Висконти. Инженерные решения были спроектированы Станиславом Кербедзом, который создал мосты через реки Висла и Нева. Получилось великолепное сооружение с большими арочными окнами, обширными помещениями и редким по конструкции дебаркадером, который накрывал железнодорожные пути. Количество пассажиров было небольшим, железная дорога оказалась нерентабельной, и вокзал нередко стоял полупустым. Во времена Первой мировой войны здесь принимали санитарные поезда с ранеными солдатами, которых встречали сестры Милосердия. После Октябрьской революции дороги вели уже в независимую Прибалтику и Польшу, а после 1945 года популярность вокзала снизилась еще больше из-за развития Балтийского и Витебского направлений. Хотя электрички все равно продолжали ходить в сторону Гатчины и Луги, маршруты сокращались. В 2001 году вокзал окончательно прекратил свое функционирование. Здание долго оставалось необитаемым. В 2017 году оно стало торгово-развлекательным центром. В нем разместились рестораны, сцена для концертов и кинозал. Исторический облик бережно сохранен. Чугунные опоры, старинные лавочки, высокие своды потолков. Особенно впечатляет бывший зал ожидания первых двух классов, украшенный оригинальными элементами декора и изысканными каминами. На верхнем уровне появился современный коворкинг, где посетители трудятся за компьютерами среди сохранившихся оригинальных люстр прошлого века.
0: Audio Stories.

Я диктор Стрельников. Программа «Бессонница». Каждое воскресенье в 23.07. Ночь стирает границы. Остается только чувство. Если оно у вас есть, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: как бы мы с вами ни пытались таким радикально-философским способом очистить наше сознание и совсем-совсем с чистой доски начать, эта задачка кажется невозможной.
1: Анна Кигай, преподаватель философии.
2: Так говорит Маяк.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Audio Stories.
1: Мазут – это густое вещество черно-коричневого цвета. Он появляется после переработки нефти путем отделения от нее легких компонентов. Основные разновидности мазута различаются по назначению. Топочный мазут применяется в котельных установках и промышленности, а флотский предназначен для двигателей и турбин судов. Мазут существенно отличается от нефти. Если нефть – это природное сырье, представляющее собой смесь различных углеводородов, то мазут получается в результате обработки нефти и относится к вторичным продуктам нефтепереработки. Основное применение мазута – это топливо для отопительных котлов и промышленного оборудования. Также он используется в производстве смазочных материалов и в сельском хозяйстве для просушки зерновых и плодов. Возможно использование мазута и в бытовых системах отопления, которые оборудованы соответствующими котлами. Контакт с мазутом потенциально опасен для здоровья человека. Вдыхание паров мазута может вызывать раздражение дыхательных путей, головные боли, аллергические реакции и сердечно-сосудистые расстройства. Некоторые составляющие мазута обладают канцерогенными свойствами, которые повышают риск онкологических заболеваний. Особую опасность представляет попадание мазута в окружающую среду. Оказавшись в морской среде, мазут покрывает поверхность тонкой пленкой, которая препятствует доступу кислорода в воду, что приводит к массовой гибели морских организмов. На берегу мазут склеивает перья птиц, нарушая их теплоизоляционные свойства и вызывая интоксикацию организма. Выбросы мазута загрязняют почву, затрудняют доступ кислорода и воды, наносят серьезный вред экосистемам, последствия которого устраняются годами.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Большинство считают, что алый сок, который вытекает из полусырого стейка, это остатки крови. Сразу после забоя тушу животного подвергают тщательному обескровливанию, чтобы обеспечить лучшее качество и продлить срок хранения продукта. Когда кусок мяса оказывается на столе или гриле, в нем почти не остается следов настоящей крови. Красный сок – это смесь воды и белка миоглобина, который содержится в мышцах. Миоглобин отвечает за транспорт кислорода и содержит атом железа, который и придает ему красноватый оттенок. Под воздействием тепла этот белок видоизменяется, окрашивая мясной сок в привычный нам цвет. Такая жидкость совершенно безвредна и является естественным компонентом мясного сока. Есть убеждение, что быстрая обжарка на горячей поверхности создает плотную оболочку вокруг мяса, которая удерживает влагу внутри. Хотя эта теория выглядит довольно убедительно, исследования ее опровергли. Структура мяса пористая, и жидкость продолжает испаряться вне зависимости от образования корочки.
0: Audio Stories.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я 2

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худо

тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался

0: Audio Stories.
1: Есть мнение, что лучи внутри микроволновки разрушают полезные элементы пищи. На самом деле, главные противники питательных веществ – это высокие температуры, воздействие воздуха и воды. Волны же лишь нагревают еду изнутри, активируя движение молекул жидкости. Причем благодаря быстроте нагрева и малому количеству используемой воды микроволновые печи нередко оказываются более щадящими, чем традиционные методы. Например, при обычной варке брокколи теряется примерно треть витамина С, тогда как при обработке в микроволновке лишь 16%. Так, ключевое преимущество состоит именно в скорости приготовления и ограниченном контакте продуктов с жидкостью, что позволяет сохранить больше ценных нутриентов. Audio Stories.

0: вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
1: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
0: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
1: Или просто позвоните в студию во время эфира.
0: Каждую среду и четверг с 17:00.
1: От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
1: До нашей эры с Земли была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
0: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
1: На маяке. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
0: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том,
1: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
0: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.

0: Stories.
1: Австралия и Новая Зеландия были открыты задолго до путешествия английского капитана Джеймса Кука. Первопроходцем в исследовании этих земель стал голландский мореплаватель Вильям Янсен, который ступил на австралийский континент в 1606 году. Он окрестил открытую землю

0: Голландии и формально провозгласил ее владениями Нидерландов. Однако реальных шагов по освоению новооткрытой территории сделано не было. Следующим значительным событием стало открытие островов Тасмании и Новой Зеландии голландским торговцем Абелем Тасманом в 1642 году. Отправляясь в поисках рынков сбыта по заданию Ост-Индской торговой компании, Тасман столкнулся с враждебностью местных племен маори, которые атаковали команду экспедиции и убили нескольких членов экипажа. Раздраженный Тасман назвал место высадки «Бухтой убийц». Сегодня его называют «Золотой залив». Продолжив путешествие, он составил подробную карту значительной части северо-западного побережья Австралии. Несмотря на успехи исследований, руководство Ост-Индской компании оценило деятельность экспедиции крайне негативно, посчитав ее провальной из-за отсутствия коммерческих перспектив и пользы для судоходства. Австралия и Новая Зеландия оказались забытыми на целое столетие, пока британский исследователь Джеймс Кук не возобновил изучение континентов в рамках своих научных экспедиций. Вследствие успехов Кука Великобритания основала в Тихом океане две новые колонии, навсегда оставив след в истории освоения региона.
1: Аудио Stories.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Председатель КНР Си Цзиньпин назвал очень богатыми итоги визита Владимира Путина в Китай. Главное, по его словам, что подписано совместное заявление, которое отражает сотрудничество между странами в различных ключевых сферах.